0: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: Об атаках.
0: Силы ПВО отразили очередную атаку беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. По последним данным, сбито 28 дронов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал мэр в мессенджере Макс. Также сегодня ночью в Ростовской области в результате атаки беспилотников ВСУ погиб один человек. Еще двое получили ранения, рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, в ходе воздушной атаки был поврежден тепловоз, а на двух коммерческих объектах возникли возгорания. На месте происшествия работают экстренные службы.
1: О политике.
0: На полях саммита «Россия-АСЕАН» в Казани глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным передал ему большой привет от турецкого лидера Раджепа Тайипа Эрдогана. Ранее российский глава назвал важной вехой стратегического партнерства юбилейный саммит «Россия-АСЕАН». Тогда же президент Филиппин пригласил Путина на 25-й саммит «АСЕАН», который должен пройти в Маниле в ноябре. Российский президент также подтвердил готовность Москвы на продолжение активной работы с государствами-членами «АСЕАН», опираясь на накопленный опыт и перспективы.
1: О деньгах.
0: Госзнак применил в обновленных банкнотах номиналом 1 тысяча рублей современные защитные технологии с оптически переменными элементами. Об этом сообщил гендиректор компании Аркадий Трачук. Он уточнил, что аналогичные решения используются и на обновленных пятитысячных купюрах. Особое внимание при разработке защитных признаков традиционно уделяется защитным нитям и технологиям их внедрения в банкноты.
1: О Госдуме.
0: В России необходимо создать федеральное ведомство, которое отвечало бы за организацию детского летнего отдыха и строительства стационарных и палаточных лагерей. С подобной инициативой выступил глава «Справедливой России» Сергей Миронов. Он считает, что ведомство должно отвечать за стандарты досуга и качество питания. Парламентарий также добавил, что необходимо ввести механизмы кэшбэка и налоговых вычетов при приобретении путевок в детские лагеря.
1: Обо всем остальном.
0: Профессиональный стандарт профессии писатель вступит в силу с 1 сентября 2026 года, следует из отраслевого доклада Минцифры России «Книжный рынок России», с которым ознакомилась РИА Новости. В июле прошлого года президент Российского книжного союза Сергей Степашин обратил внимание на то, что в России нет профессии писателя, и предложил закрепить ее законодательно. Доллар США стоит 72 рубля, 75 копеек, евро 84 рубля, 34 копейки, китайский юань 10 рублей, 76 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов в Беларуси требует объяснений. Киев ударил по белорусским детям. Автобус вез юных спортсменов на отдых. Для помощи пострадавшим от теракта в Брянской области Владимир Путин поручил принять срочные меры. И Киев угрожает России. Министр войны нацистского режима хочет сделать Крым островом. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Белоруссия решительно осуждает атаку на автобус с детьми из республики в Брянской области. Расценивает это как очередной акт терроризма против мирного населения, заявил пресс-секретарь белорусского МИДа Руслан Воронков. Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений, заявил он, подчеркнув, что нужно исключить выезд белорусов из зоны конфликта, боевых действий, смежных с ними регионов. О реакции на теракт белорусского общества рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадим Гигин.
3: Обстрел автобуса с белорусскими детьми, учащимися детской и юношеской школы номер 2, которые ехали из Речицы на спортивные сборы на Черноморское побережье, конечно, вызвал в белорусском обществе и возмущение, и отрыбь. Серьезные такие чувства, безусловно. Когда страдают дети, это всегда никого не может оставить равнодушным. Сейчас в этой ситуации необходимо, конечно же, взвешенное решение. Самое главное – оказать помощь детям. Вообще пострадавшим, там взрослые пострадали, погибла сопровождающая женщина. Это делается сейчас, насколько мы знаем. Был уже комментарий министра здравоохранения. Выехали на место бригады реанимационные. Установлено взаимодействие между Министерством здравоохранения Беларуси и России. К этому сейчас привлечено основное внимание белорусского общества. Безусловно, необходимо помочь раненым. Это в первую голову важно. Что касается действий украинской стороны, то мы видим Они применяют дроны, беспилотники, невзирая на то, военные это цели или гражданские. Задачи, которые они выполняют, могут быть самые разные. Здесь не играет роли. Был этот беспилотник с машинным зрением, который не разбирал там ни номера машины, ни надписи «дети», ни то, что это за транспорт гражданский или нет. Или он управлялся пилотом. В любом случае, атака, в результате которой гибнут люди, это преступление, конечно же. МИД наш потребовал от украинской стороны исчерпывающей информации. Я полагаю, что это характеризует вот эти действия, состояние нынешнего киевского режима, готового пойти на любые атаки, на любые действия, только чтобы достичь каких-то своих целей, которые они ставят на данный момент, невзирая на то, влияет это на линию фронта, не влияет, конечно, никакого отношения к военным действиям, это в принципе не имеет. Это атака, которую можно характеризовать как террористическая атака, но она требует и от белорусской стороны взвешенных решений. Мы видим, что они на данный момент именно такие и предпринимаются. Еще раз подчеркну, вот сейчас, на сегодня, самое главное – оказать всестороннюю помощь пострадавшим.
2: Владимир Путин поручил Мурашко принять срочные меры для помощи пострадавшим от теракта в Брянской области, где ВСУ ударили по автобусу с детьми из Беларуси. Зеленский сознательно делает детей мишенью спланированных ударов, заявили в российском МИДе. Посол России в Беларуси Грызлов обратил внимание, что этот бесчеловечный акт терроризма был совершен украинскими боевиками совершенно осознанно. Намеренно они прицельно ударили по пассажирскому автобусу. Просто невозможно не заметить и нельзя перепутать с военной техникой. Они прекрасно понимали, что делают. Руководитель Центра белорусских и прибалтийских исследований Института Европы РАН Николай Межевич. С нами Николай Маратович. Здравствуйте.
4: Это классический теракт. Я полностью согласен с оценкой Вадима Францевича Гигина, которая прозвучала в эфире. Я очень надеюсь на то, что Республика Беларусь получит объяснение. Ну, как, я надеюсь, но при этом я понимаю, что никаких объяснений быть не может. Убийца вовсе не обязан объяснять свои действия. Какие были дети в автобусе? Русские, украинские, белорусские, польские, шведские, австралийские? Сегодня режиму в Киеве это не важно. Это акция устрашения для Москвы. И, разумеется, это

0: Вопрос дети, да, и мы вновь обязаны задаваться вопросом, что делать, чтобы такого не было. Ну, что мы можем сделать с нашей стороны, да, какие-то, может, технические...
1: Ликвидация киевского режима, тут других вариантов не существует.
0: Причем вот ведь пока интересно, да, если на автобусе сверху люди... написать «дети», это же только мишенью для них станет. Ну, там, как Красный Крест, например.
1: Абсолютно верно, да, да. К сожалению, именно так.
0: И второе, ну, как бы второй аспект этого вопроса, действительно, Белоруссия. Это такая сознательная эскалация на попытку втянуть республику, да, в войну. И вот когда Лукашенко говорит о том, а он постоянно встречаясь с военным, говорит, что в воздухе пахнет войной, да, это вот все время вот это какое-то такое балансирование на грани, да, любые провокации могут быть теперь с тем, чтобы этой цели добиться страны Киев.
1: Любые. Некоторые мои коллеги, уважаемые коллеги в Минске считали, что их эти провокации не коснутся, но киевский режим сейчас находится в такой стадии деградации, что они могут коснуться кого угодно. Кстати, не только белорусов. Вполне можно и предполагать удар по Польше для втягивания Польши в конфликт.
0: Но это они пытаются...
1: Киев сейчас вот именно дрон, такой, да.
0: Да. Да. А здесь, вот смотрите же, интересно, Гомельская область, ну это прям граница, да, Речицы, плюс вот Брянщина, Клинцы. То есть как только автобус с детьми пересек границу, границы-то нет, такая верховно-союзная государство, да, вот виртуальную черту пересек, так тут же вот подчеркнуто летит дрон, да, на выезде. В Гомельщину вроде пока как бы боятся, а дальше это все будет сдвигаться, потом будут говорить, ой, мы по ошибке, или ой, или вообще ничего не будут говорить, и потихонечку это будет все заползать. Уже же попытки бить дронами в сторону Беларуси идут.
1: Именно так. Именно так, да.
0: Опять же, что можно сделать? Ну, невозможно же там вечно замечать, да? Это же эскалация будет.
1: ПВО надо наращивать, это очевидно, но единственное радикальное решение – это ликвидация киевского режима.
0: Но, к сожалению, киевский режим вот там за сейчас не ликвидировать, да, а по детям
1: да,
0: бьют.
1: Да, это просто стратегическая цель, это просто еще одно напоминание тем, кто готов примириться где угодно, когда угодно и с кем угодно. Не получится.
0: А опять же, если рассматривать белорусский вопрос, да, ну, мы же понимаем, почему Александр Григорьевич, вы говорите, мудрое решение. Понятно же, хотя многие пытаются его втянуть, да, и с нашей стороны слышно. Но понятно, что как только это полетит на небольшую республику, так, в общем, проблемы начнутся. Что вот, массово ПВО сейчас как можно больше ставить? Ну, вроде и здесь нужно, да, как-то помогать производствам или, может быть, разворачивать там производство?
1: Совместные программы у нас есть. Я прошу прощения, уже, да? У меня на второй линии Минск, да.
0: Да, привет Минску и слова нашей поддержки. Николай Межевич, руководитель Центра белорусских прибалтийских исследований Института Европы РАН, с нами был. Автобус детской футбольной команды из Гомельской области, Белоруссии. Вот, как я говорил, Гомельщина, там поселок, да, это или небольшой городок Речицы. Вот оттуда спортивная детско-юношеская школа. Да, город в Гомельской области. Речица, прошу прощения, Речица. Так вот, оттуда, значит, автобус с детьми, детская, юношеская, спортивная ДСЧУС следовал на отдых в Геленджик. Ребята отправлялись. Поехали по трассе А-240 в Брянской области. И, видимо, как только вот они пересекли виртуальную черту нашей границы общей, так сразу и был нанесен удар. Дети в салоне, более половины было детей, сопровождавшая команду женщина погибла. 7 человек, включая 5 детей, госпитализированы. По словам полномоченного при президенте России прав детей Марии Львовой-Беловой, пострадавших диагностировано осколочное ранение. Всего было 44 пассажира, 28 воспитанников детско-юношеской спортивной школы номер 2 города Речицы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. И это уже, ну, вот такой, что ли, профессиональный почерк Киева. А здесь, наверное, все уже выучили, и по этому вопросу могут выступать каждый каждый не хуже профессионального следователя Следственного комитета, сразу виден почерк, сразу теракт. Это понятно, это было сделано в колледже, это сделано в связи с ударами по пассажирским поездам в Крыму.

0: по станции в Джакуе. И дальше можно перечислять удар по школе в Мариуполе, по детскому садику в Запорожской области. Просто не хватит пальцев все это перечислить. О возбуждении дела по факту теракта сообщила и белорусская сторона. Ну и, в общем, вот реакция всех, кого могла быть, последовала. Теперь, как справедливо говорит Николай Межевич, что-то должен сказать Киев, но преступники могут ничего и не говорить. Так что вот очередной теракт. Мечты Киева. Министр войны нацистского режима угрожает сделать Крым островом. Об этом через пару минут.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине, чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
0: Превратить Крым из полуострова в остров и устроить там ад, угрожает министр войны киевского режима. Цитата: «Мы сделаем все, чтобы Крым превратился в остров. Это уже делается, говорит он, методом уничтожения логистики». Речь идет о систематических, здесь это слово уместно, ударах дронами, ракетами, дальнобойными, как непосредственно по самому полуострову, так и по мостам. Но вот пока по перешейкам, которые соединяют Крым с сухопутным коридором, по Крымскому мосту били, но вот дальше вот это вот «но» и повисает. Еще были паромные возможности, но тоже о них в последнее время мало что слышно. Военно-политический обозреватель Михаил Анофренко. Михаил Борисович, здравствуйте.
2: Добрый день, друзья.
0: Что ответите мне? Почему его называют министр обороны Украины?
2: Ну, потому что они еще не дошли до откровения руководства Соединенных Штатов, которые честно переименовали министерство в Министерство войны. Что касается этого деятеля, то...
0: Федоров.
2: Он...
0: Или Федорев.
2: Тогда фамилию, не должность, потому что не тот уровень компетенции у данных личностей, и они не помнят даже то, что, во-первых, говорили сами, а во-вторых, то, что является их официальной, законодательно закрепленной киевской хунтой парадигмой, а именно возвращение к границам 91-го года. Превратив Крым в остров, как он обещает, это будет значительно сложнее. Так что им нужно сначала определиться там с собственными приоритетами. Они собираются там освобождать Крым от русских захватчиков или превращать его в остров. В общем, противоречат сами себе, логически их в том построении там ожидать не приходится. А к угрозам, в общем-то, все давно уже привыкли, и прекрасно мы понимаем, что если бы у них была возможность наносить больший ущерб, они бы его наносили. Вот здесь речь не идет о том, что они, как и мы, воюют одной рукой. Вот. Киев как раз воюет всем, чем может, и по работе ЦК мы это видим, что они делали из шкуры, вон выпрыгивают, воюют до последнего украинца. Вот. И Запад помогает им изо всех сил.
0: Насколько
2: мы пока еще не наносим удары так, как можем.
0: Да, насколько оправданно говорят, что вот эта история с ТЦК временно, чтобы залатать дыры, а переход на технологический способ ведения войны, связанный не только с дронами, дальнобойными ракетами, но и вот, да, со всеми составляющими, это вот то, что, ну, чем мы будут работать.
2: Не знаю, согласятся со мной слушатели или нет, но мне это уже напоминает конец 44-45 года, когда гитлеровцы начали рассказывать про вундервафе. Чудо-оружие, которое изменит все в мире, они перестанут отступать и одержат победу. Сейчас то же самое. То есть речь уже не идет о том, что мы можем победить на поле боя, но у нас есть вот вундервафе, она вот тут сейчас буквально вот появится. И мы там и Крым в остров превратим, вообще все поменяем, и русские все проиграют и так далее и тому подобное.
0: Какой на земле? Ведь наша задача – это освобождение как минимум, да, конституционной территории, буферная зона. Но дальше начинается сложность, связанная с тем, что, как об этом, в общем, говорили там и 4 года назад, что останется какая-либо область или там какая-то часть, оттуда будут лететь вот эти дроны, дальнобойные ракеты, баллистические ракеты. Но мы же не можем тоже не говорить, что они никуда не долетают. Куда долетают? Летают. Ущерб экономике, специалисты должны оценивать какой, но он же какой-никакой есть, да, удары идут, и, не замечать же это тоже нельзя. Они прямо говорят, что мы будем пытаться бить по экономике, вызывать недовольство там и так далее, и никуда не торопятся.
2: Да, они никуда не торопятся, если быть более точным, никуда не торопятся их западные спонсоры, которых продолжение войны с Россией полностью устраивает. На местных аборигенов им абсолютно наплевать. И вы абсолютно верно заметили, что до тех пор, пока остается киевская хунта хоть на какой-то территории, проблема для нас не исчезнет. Это вот как раз основная проблема, но это наша проблема. Что наша задача не освободить конституционные территории, а уничтожить, добиться того, тех целей, которые были поставлены президентом России в начале проведения спецоперации. Денацификации, демилитаризации всей Украины, всей бывшей территории Украинской ССР.
0: А тогда вот интересно, получается, мы по земле идем, в прямом смысле, да, вот то, что вы говорите, расширяя, и то, где Киев не может ничего противопоставить, да, продвижение. А они по воздуху идут, и они по воздуху идут вглубь, по границам, по детям, по детским садам, как все, для них все средства хороши.
2: Но они этого с 14 года этим занимаются, это неудивительно. Просто здесь нужно наконец-то нам понять простую вещь. Мы тоже идем по воздуху. И с не меньшей эффективностью. Просто у них работает лучше информационный купол, и информация у нас, к сожалению, уделяется недостаточное внимание пораженным объектам.
0: У нас проблема в том, что сколько бы мы... Да, но сколько мы объектов на Украине не поражали, Запад на него работает, где мы не можем или пока не можем, да, эти объекты поражать.
2: Нюанс. Здесь речь немножко... Да, этот нюанс есть, безусловно. Но вот это уже вопрос к нашим политикам и дипломатам. А если говорить о военной составляющей, то давайте говорить откровенно. Киев не может эффективно оказать нам противодействие на земле. Это связано со всеми составляющими вооружений. Угу. Это же не связано в том, что вот у них есть воздушная составляющая, но она почему-то не оказывает воздействия на линию фронта. Вообще не может. Потому что вот эти немногочисленные удары, которые прорываются и поражают наши объекты, мы их знаем. и сейчас их стало больше, сразу делается вот вывод, у хунты есть преимущество. Ну, спросите любого из тех, кто в курсе дела, куда там прилетело по нашей территории, а что прилетело по вражеской? Он не в курсе дела, он не знает. Ну, там что-то сообщали, сколько-то прилетело.
0: А здесь тоже все. Интересно, что, и сообщается, ну, вот здесь, кстати, уместно слово систематически, да, по такой-то завод, ОПК, ВПК, так, там такая, такое-то производство, там-то дроны, там-то это. И, ну, это как гидра, одну руку отрубаешь, 10, то ли 10 вырастает, то ли из 10 мест там от какой-нибудь Дании до Финляндии и Британии привезут. Все, что нужно.
2: Все правильно. Это есть. Типа, мы видим, как год от года нарастает количество используемых, ну, тех же самых дронов. И дальних, и ближних, каких угодно. Ну, просто те, кто регулярно бывает ежемесячно на Донбассе, это ощущают на собственной шкуре и прекрасно понимают, что если раньше мы могли там во время боев за Авдеевку, между Авдеевкой и Синовато еще проскочить, то сегодня даже по трассе на Мариуполе приходится проскакивать. Эти проблемы есть, но они есть и у противника. Просто у нас они, к сожалению, вот в информационном пространстве говорят намного меньше. Министерство обороны говорит, все выбранные объекты поражены. Но это ни о чем, к этому все привыкли. Это каждый день сообщается. Вот и все. Вот в чем проблема. Понимаете?
0: Но у нас нет только...
2: в голове общей картины.
0: Да. Общая картина, да, хотелось бы все-таки такой, ну, не паритет, а перевес, да, стратегический. Мы все время помним, что мы имеем дело не с Украиной, а со всем Западом коллективным. И похлеще, наверное, чем там во Вторую мировую, да, там какие-никакие союзники, когда-никогда, чего-то как-то, да, и технологические
2: что-то.
0: Да, теперь
2: явные противники, совершенно верно, теперь откровенные враги. Но здесь просто уже, понимаете, вопрос вне нашей с вами компетенции, потому что нужно военно-политическое решение. Военное у нас есть, политическое у нас пока еще нет. Мы все время пытаемся с ними договариваться. Если мы вот сейчас послушаем, все время речь идет о переговорах. Мы готовы. Может быть, пора уже признать, что пытаться вести переговоры с теми, кто сейчас, вот буквально только большая семерка закончилась. Они приняли решение снова вооружать хунту. Еще больших объемов. Мы с ними договариваемся.
0: Вот тот же Федоров заявляет о скором заявляет о скором появлении у Украины баллистической ракеты для ударов вглубь России, которая изменит все. Украинская баллистика изменит все в этой войне. Она принципиально изменит статус Украины в мире. Мы уже много раз меняли его, но это вообще другая лига. Вдаваться в детали не стал, чтобы не завышать ожидания, сослался на слова Зеленского, что украинская баллистика будет, она будет наносить удары по России. Это то, что полетит. Нет, ну понятно, что мечты, да, понятно, что это много говорится, и все это нахваливается, все понятно, это мы тоже про это говорим. Но про сами ракеты, да, но, они полетят за дронами.
2: Давайте скажем так, что Федоров идет. Вообще-то все начиналось с того, что в гитлеровской Германии были изобретены именно баллистические ракеты. Это самое простое, что можно было сделать. Сама баллистическая ракета представляет собой, простите меня, трубу, которую напихали порох и запустили по баллистической траектории. И для противодействия, в первую очередь, баллистическим ракетам создавалась вообще вся ПВО Советского Союза. Противодействию именно баллистических ракет. Потом уже появились крылатые ракеты, которые сложнее сбивать. Потом появились дроны и так далее и тому подобное. И вот если говорить о том, что сбивать проще, то проще сбивать баллистические ракеты. По крайней мере, нам. У которых выстроены десятки лет создавалась система ПВО именно под защиту от баллистических ракет.
0: Знаешь, говорят про то, что рой дронов полетит впереди, который надо будет сбивать, да? Сбивать это панцирями дороговато.
2: Рой дронов не может полететь впереди.
0: Полминутки.
2: Нет, ага. Рой дронов не... дроны не могут закрыть баллистические ракеты. Они летят по разным траекториям, по ним работают разные системы ПВО. Принципиально разные.
0: Это понятно.
2: С-300, 400, 500 не работают по дронам, они работают по баллистике. И они для этого, для закрытия наших городов пока не применялись.
0: Спасибо, Михаил Ануфриенко, военно-политический обозреватель, был с нами на связи. Но это вот по угрозам киевского режима очередным.
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник о вине Запада в преступлениях ВСУ против мирных жителей России.
4: Европа создала такую клоаку, и они разрешили им делать все. Вместе с украинским диктатором, наверное, вторым по значимости, по ответственности должна быть Европа и европейские лидеры. Потому что не было бы удара по Старобельску, если бы в Брюсселе не закрывали глаза на эту ответственность. Во-первых, использование вооружения, которое без Европы туда бы не попало. Во-вторых, координаты, по которым наносились удары, тоже Украина не располагает спутниковой группировкой. У нее нет ее. Они получают данные, координаты, по которым наносят удары дальнобойными дронами. Дроны, которые разобрали, они состоят из деталей, которые были поставлены производителями европейскими, североамериканскими. То есть там все это есть. Им дали вооружение в руки, им сказали, делайте что хотите, мы не дадим вас наказать. Вы не будете отвечать за совершаемые преступления. Почему? Потому что по-русски можно. По всем остальным нельзя, вот по-русски можно.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
5: Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте радио «Комсомольская правда», это круто.
1: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: Об атаках.
6: Силы ПВО отразили очередную атаку беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. По последним данным, сбито 28 дронов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работает специалист экстренных служб, написал мэр в мессенджере «Макс». Также сегодня ночью в Ростовской области в результате атаки беспилотников ВСУ погиб один человек. Еще двое получили ранения, рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, в ходе воздушной атаки был поврежден тепловоз, а на двух коммерческих объектах возникли возгорания. На месте происшествия работают экстренные службы.
1: О политике.
6: На полях саммита Россия-АСЕАН в Казани глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным передал ему большой привет от турецкого лидера Раджепа Тайипа Эрдогана. Ранее российский глава назвал важной вехой стратегического партнерства юбилейный саммит России-АСЕАН. Тогда же президент Филиппин пригласил Путина на 25-й саммит АСЕАН, который должен пройти в Маниле в ноябре. Российский президент также подтвердил готовность Москвы на продолжение активной работы с государствами-членами АСЕАН, опираясь на накопленный опыт и перспективы.
1: О технологиях.
6: Басманный суд Москвы заключил под стражу петербургского бизнесмена Илью Трабера. Его обвиняют в организации заказного убийства. Ранее в СИЗО отправился предполагаемый исполнитель заказа боксер Алисултан Надербегов. По версии следствия, бизнесмен заказал убийство выборгского депутата Александра Петрова, которого снайпер застрелил в 2020 году.
1: О технологиях.
6: Российские хакеры получили доступ к 50 тысячам камер видеонаблюдения в Восточной Европе и на Украине. Специальные программы взломали устройство, после чего искусственный интеллект начал распознавать лица, автомобильные номера и военные грузы. Об этом сообщает источник газеты «Комсомольская правда». Участники группировок No Name и Палач Про заявили, что масштабная кибератака продлится около 2 недель и нарушит работу европейских банков, логистики и оборонных предприятий. Массированный взлом начался 15 июня на фоне саммита стран Большой Семерки во Франции.
1: Об образовании.
6: 154 российских школьника набрали максимальные 200 баллов за 2 предмета на едином государственном экзамене. Более 5000 человек получили высшую оценку по одному из предметов. Об этом сообщили представители Министерства просвещения. Лучше всего выпускники сдали историю, литературу, химию и русский язык. Основной период тестирования начался 1 июня и завершился в начале июля. Доллар США стоит 72 рубля, 75 копеек, евро 84 рубля, 34 копейки, китайский юань 10 рублей 76 копеек. А в Москве в четверг облачно, небольшой дождь, плюс 13, плюс 17, в Санкт-Петербурге пасмурно, также осадки, плюс 14, плюс 19.
0: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Европейские объятия для Еревана. Как Брюссель пытается отогреть армянскую экономику своими пошлинами. Газовая диета. В Европе вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ из России. И второй подряд неурожайный год и гибель пчел. Цены на мед выросли на 15%. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Еврокомиссия готовит торговые меры для поддержки экономики Армении. Любовь просто расцветает на глазах к Армении, к Пашиняну. И в целом в Брюсселе, видимо, внезапно проснулся бурный аппетит к кавказскому гостеприимству. Еврокомиссия решила примерить на себя роль доброго самаритянина для Еревана. И, в общем, геополитический аттракцион невиданной щедрости. Европейские чиновники спешно верстают программу торговых мер, чтобы поддержать экономику Пашиняна на фоне ограничений со стороны России, как они говорят. План изящный. Снизить пошлины на экспорт примерно 20 категорий армянских товаров. В общем, объем аж до, они называют 420 миллионов евро в год. И где-то это, давайте с вами округлим, полмиллиарда евро в год. Но, в общем, пристальные наблюдатели обнаружили в этой бочке брюссельского меда традиционный французский деготь. Местные виноделы встали на дыбы, что резонно, чего резонно было ожидать. А те резонно-таки опасаются, что знаменитый армянский коньяк от 3 до 5 звезд и выше бесцеремонно подвинет их благородные напитки на полках европейских дорогих магазинов. А, собственно, мы помним, что наш Россельхознадзор обнаружил, во-первых, много мошки в разных рода цветах, помидорах, морковке, клубнике и всем остальном. Ну и в коньяке тоже что-то плавает, какая-то пленка или еще что-то, может быть. И потому, пока эта продукция к нам сюда с вами в наши рты не поступает, а Европа бросилась поддерживать как может с тем, чтобы вот от злых русских Армению и Пашиняна отодвинуть, как они говорят. Ну и в целом, в общем, проблема же еще в том, что у Армении нет моря, поэтому армянские креветки поставлять в коньяке в Европу будет довольно проблематично. Все это превращается в какой-то логистический квест. Ну, в общем, политолог Данил Гуреев с нами на связи. Данил, приветствуем.
7: Добрый день.
0: Ну, что, действительно идея в том, что, во-первых, у них есть 420, вроде небольшие деньги на всю Европу, да, но и не лишние, насколько мы понимаем, на сегодняшний момент. И принципиально они что-то изменят, или даже не так, смогут оторвать Еревана от союзнических связей, может быть, уже бывших с Россией?
7: Ну, так это в этом цель и заключается. Давайте уж откровенно. Европа начала налаживать отношения с Арменией не из-за большой любви к армянам. Дело в геополитическом ослаблении Российской Федерации. Логика Евросоюза сегодня бить по постсоветскому региону. Отторгать от России те регионы, когда-то те регионы, которые когда-то были в составе как Российской империи, так и Советского Союза. Поэтому здесь логика очень простая. Просто-напросто выбить Армению, так же, как была выбита Украина в свое время, из-под брюшья России. И, в общем-то, а там будь что будет. Я думаю, что европейцам, европейским бюрократам очень неинтересно, как будет жить армянское население, из чего будет строиться армянская экономика. Цель, опять-таки, очень простая. Выбить Армению из-под России.
0: Ну, это такой, как бы в моменте такая история. Сейчас-то лето, да, а вот, ну, даже если эти полмиллиарда, насколько этого всего хватит, а когда начнется зима, а там газ-то они не дадут в бочках, да, Ереван не привезут. Но, правда, там братский Азербайджан для Пашиняна может плечо подставить.
7: Я очень в этом сомневаюсь, если честно, потому что представить себе, чтобы Азербайджан помогал Армении, это уже звучит как анекдот.
0: Армении нет, а Пашиняну, братские Пашиняну, я подчеркиваю, Пашиняну, конечно, не армянскому народу, но тем не менее.
7: Но я все равно очень слабо сомневаюсь в том, что Азербайджан пойдет на серьезную помощь братской и небратской Армении. То же самое, как и с европейцами. Ну, допустим, откуда-то из Норвегии какой-то газ перекачают. Еще раз, это можно было бы решить, если бы у Армении был выход к морю. Но у Армении его нет, как вы правильно сказали. И я боюсь, что армянская элита не сильно задумывается об этих вопросах. Рассуждение идет в категории «здесь и сейчас». Угу. Вот сейчас есть контракт с европейцами, сейчас там дадут полмиллиарда долларов. Вот и замечательно, вот и хорошо. Можно прийти к своему народу и сказать о том, что вот смотрите, у нас хорошие торговые результаты, у нас вот, в общем-то, появился новый стратегический союзник, ура, вперед, сейчас завтра миллиарды зарабатывать будем. Но а что будет послезавтра, а что будет через полгода, через год, я не думаю, что армянское руководство задумывается об этих вопросах.
0: Ну да, то есть, кстати, вот по тем же цветам клубники, ну, такое недлительного хранения вроде продукции, да, долго тащить ее в Европу тоже вроде не получается. Но, тем не менее, как-то в долгую, как все это, во что может вылиться? Ну, хорошо, в моменте, да, выбил 420, наверное, может предположить, что там часть попилит еще, как это нередко бывает, да. А дальше-то? Выборы прошли, ну, вот, тут особо сейчас, наверное, можно не напрягаться.
7: Я вам даже больше скажу. Вот сейчас вы говорили про коньяки. У меня, честно, есть очень смутное сомнение, что армянские коньяки сильно выиграют от европейских рынков. Потому что, ну, давайте уж будем откровенны, армянским коньякам, при всем уважении к армянским коньякам, конкурировать с французским будет невероятно сложно. И европейцы, они, откровенно говоря, привыкли к той продукции, которая у них уже есть. Поэтому уже испокон веков мы с вами видим ситуацию, что новые товары в Европе приживаются очень плохо. Поэтому даже если эти условия... Ну, там брендовые товары, скажем так, не там условное зерно, которое вот без бренда, если можно так выразиться, а вот брендовые товары, а коньяк – это все-таки брендовый товар. Mm-hmm. И эти товары, еще раз повторюсь, как в Восточной, так и в Западной Европе будут приживаться невероятно плохо, потому что уже, в общем-то, есть свои товары. И, конечно, местным предпринимателям очень хочется конкурировать, но я тоже, я не думаю, что Армения от всех этих договоренностей начнет осваивать какие-то европейские рынки фантастические. И здесь, я повторю еще раз, перспективы заключаются в том, что есть потери российских рынков, которые, давайте уж откровенно, освоены и, в принципе, рентабельны. Потому что тот же самый армянский коньяк, я не знаю точных цифр по продажам, но я уверен, что армянские производители зарабатывают немалое количество денег на, в общем-то, российских рынках алкогольной продукции. Но вот этот рынок пропадет вот в перспективе, он действительно может пропасть. А новые рынки-то появятся, вот, действительно, вот таким вопросом тоже нужно задуматься. Поэтому здесь, еще раз повторюсь, перспективы в рамках армянской экономики, они очень туманные, очень непонятные. Что будут делать дальше? Ну, не знаю. Мне кажется, они еще не очень сильно над этим вопросом задумываются.
0: Данила, а отталкиваясь от экономических вопросов, возвращаясь в целом к ситуации в Армении, экономику мы обсуждали, Россельхознадзор, понял, в конце мая вот эти все запреты, совсем недавно все это начало действовать, вот мы с вами говорим, да, о последствиях. А дальше, вот выборы прошли, да, Пашинян остался, ну, там формирование плюс-минус еще будет корректироваться правительство, это уже, наверное, нюансы. Что дальше? Вот в учетах, ну, с учетом всех вводных, которые мы имеем, всех заявлений по вступлению в Евросоюз, там, с ЕАЭС, УДКБ и так далее. Вот чего нам ждать в краткосрочной перспективе от Пашиняна и в долгую? К чему, или даже, может быть, к чему готовиться? Что на упреждение? Вот, ну, хорошо, экономические меры мы ввели, но, наверное, некий опыт говорит нам о том, что только экономика не получается. Мы помним, в общем, с Украиной, да, такой самый яркий, наверное, пример экономических взаимоотношений, да и с Европой, который сейчас мы будем обсуждать и говорили о запрете на трубопроводный газ, перекрытый вентиль, сухие трубы, газовые диеты. Ну, ничего. Да, они задор не утратили, не растеряли. А с Россией воевать хотят только больше.
7: Но если мы говорим в контексте Армении, то я не думаю, что стоит ждать каких-то серьезных прорывов, даже в вопросах геополитики. Почему? Потому что европейским лидерам очень выгодно, ну, как говорится, обещать, но не жениться. Потому что прийти и пообещать условной Украине, условной Грузии, условной Армении о том, что завтра вы, ребята, вступите в Евросоюз и заживете в единой дружной европейской семье, ну, здесь, как говорится, вставайте в очередь. Потому что очень многие страны стоят в этой очереди уже больше нескольких десятилетий без перспектив реального вступления. Здесь аналогичная ситуация. Вероятность того, что Армения, еще раз, как и там какая-нибудь Грузия, вступит в Евросоюз, она не просто нулевая, она скорее даже отрицательная. И в этом, но обещать довольно выгодно, потому что определенные обещания дают лояльность. Если обещать Армении вступать в Евросоюз, то Армения будет выполнять те требования Евросоюза, которые, в общем-то, и сам Евросоюз и выдвигает. В этом контексте действительно стоит ждать вот такой затянутых обещаний без реальных перспектив изменения. Поэтому я думаю, что как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе сохранится этот статус-кво, где европейские лидеры приходят и что-то обещают, но на практике не делают ничего. Ну, там выделят полмиллиарда долларов. Что уж давать откровенно, для реальной экономики это копейки. И, но никаких серьезных подвижек видеть не стоит. Да и в конце концов у нас с вами есть пример с Украиной. И, к сожалению, сейчас Армения наступает ровно на те же самые грабли.
0: Ну да, и вот как бы в этой формуле, которую вы описываете, нет, не слышно нас, где мы. И там, что мы можем сделать с тем, чтобы регион не отрывался от России?
7: Ну, давайте
0: по чуть-чуть,
7: откровенно,
0: да, что... там потихонечку, но тем не менее.
7: Что мы можем? Мы им делаем. Мы предлагаем Армении реальные торговые контракты. Мы предлагаем Армении, может быть, не великую экономику, но мы предлагаем Армении хотя бы какие-то экономические действия, которые подтверждаются не в теории, как это происходит в случае европейцев, а реально на практике. Что у вас там есть условный рынок цветов, вот вы там, у вас там есть свои сектора промышленности, сектора сельского хозяйства, которые вы освоили. Вот у вас реальный финансовый сектор. Вот мы то, что можем предложить.
0: Реальный Спасибо, сектор. Данил. Политолог Данил Гуреев был с нами на связи. Газовая диета для Европы. Как Евросоюз официально начал сушить свои трубы ради великой отказной миссии. Об этом через пару минут.
1: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
9: Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
0: Итак, со среды, 17 июня, в Евросоюзе официально стартовал первый этап беспощадного запрета на импорт российского трубопроводного газа. Лавочку прикрывают поэтапно. С сегодняшнего дня под нож пошли пока поставки по краткосрочным контрактам. Ну а сам регламент европейцы обкатали и приняли еще в январе. Амбициозная цель полностью обнулиться и сесть на жесточайшую газовую диету к концу 2027 года. Как собираются перезимовать без этих объемов, историю умалчивают, но гордости в Брюсселе сейчас хоть отбавляй. Скачут, как украинцы на Майдане. Насколько сильно этот первый закрученный вентиль ударит по самой Европе, знает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета, который видит любой газовый контракт насквозь, Игорь Юшков. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
10: Да, здравствуйте.
0: Какие последствия для нас? Ну, для Европы, не знаю, в принципе, наплевать на них, да. Но для нас, с точки зрения, что, может, у них будет меньше денег, больше холода, и тогда они меньше смогут воевать с нами.
7: Ну, тут действительно в этих условиях, в общем-то, цены на газ будут держаться довольно высокими. Неизвестно, сколько газа идет именно по таким краткосрочным контрактам, и как европейцы будут вообще контролировать этот поток, потому что часть газа, например, она поступает из России в Турцию, но именно трубопроводного, работает только один газопровод, вот турецкий поток, и часть газа, она продается турецким трейдерам, а те потом перепродают в Европу. Вот, например, Болгария с 22 года, она абсолютно весь газ так покупает. То есть они отказались от прямого контракта с «Газпромом», потому что не хотели на рублевую систему переходить. Вот. А потом тот же самый газ просто у турецких трейдеров дороже перепокупают. Вот. Но ситуация усугубляется для европейцев тем, что еще и с 1 января они полностью запретят импорт российского жиженного природного газа, а мы второе место по объему поставок занимаем, уступая только американцам. Вот. И при всем при этом они мало накопили газа в подземных хранилищах. То есть у них сейчас меньше на 10% примерно за полностью, чем в среднем за последние 5 лет. Вот. А это значит, что не то, что они там замерзнут, а это значит, что надо будет платить выше цену, чтобы газ зимой пришел именно к тебе, вот СПГ, потому что трубопроводные поставщики и так качают по максимуму. И в этих условиях, когда и так есть условия для формирования как бы цены высокой, они еще усугубляют свое положение. Вот запретили импортировать СПГ по краткосрочным контрактам 26 апреля, теперь трубопроводный газ по краткосрочным контрактам. И вот с 1 января будет запрет на уже весь СПГ, и с ноября 27 года уже весь трубопроводный газ. Хотя это решение, кстати, даже часть европейцев оспаривает. Вот Венгрия и Словакия, они подали в суд на Еврокомиссию за то, что те нарушили процедуру голосования. То есть такие решения, они только единогласно принимаются. У каждой страны есть право вето. А европейцы, понимая, что Венгрия и Словакия проголосуют против, они взяли и простым большинством голосов приняли решение, сказав, что это вовсе не санкции, а просто изменение внутренних правил газового рынка Европы.
0: Ну, а как бы наш любимый вопрос перспективы, да? Интересно, вы упомянули, и действительно вот эти сообщения есть, что они то ли не успевают, то ли почему-то медленнее закачивают свои хранилища. Ну, вроде лето, середина июня, но зима же неотвратимо быстро, хотя как-то каждый год мы это обсуждаем, а ничего, они вроде не замерзают, промышленность работает, автомобильные заводы переходят на военные рельсы и так далее.
7: Ну, тут вопрос цены, то есть, да, перспектива там, условно, замерзнуть не стоит, тут вопрос цены. Зачем они закачивают, вот летом, условно говоря, раньше всегда так было, летом закачивают, зимой потребляют, потому что летом цены еще были ниже, и почему они сейчас как бы не спешили закачивать, потому что этим занимаются уже коммерческие компании, а не государство. Вот они рассчитывали на то, что Армузский пролив откроется, и вот тогда цены снизятся, и вот тогда начнем закупать, потому что иначе сейчас мы купим по высокой цене, а вдруг зимой будет газ дешевле, и получается, ты его должен будешь продать в убыток себе, вот. Ну или вообще не тратить. И вот они ждали, что Армузский пролив откроется, вот сейчас он открывается, но тут большой вопрос, в общем-то, а снизятся ли цены, и насколько, потому что они дождались лета, когда еще один пик потребления, потому что в жару в Европе очень много энергии тратится на кондиционирование, и летние цены, они тоже остаются высокими. Вот. Но, опять же, даже если они не выполнят собственный норматив и 90% за полностью не достигнут подземных хранилищ к ноябрю, к началу отопительного сезона, это будет означать, что надо будет вместо газа из подземных хранилищ увеличить импорт. Значит, надо конкурировать с азиатскими рынками, чтобы газ к тебе именно пришел. Значит, надо платить выше цену. Вот. То есть более дорогой газ будет. И в этом плане там не то, что предприятия как раз они страдают, промышленные потребители страдают, потому что из более другого газа получается, ну, высокая себестоимость продукции, и ты становишься неконкурентоспособным на глобальном рынке. Ну, вот, и в Европе на фоне вот роста цен там, в 2022 году, когда несколько тысяч долларов за тысячу кубов было, у них же очень много предприятий закрылось, либо сократило выпуск продукции своей, и объем газа за счет этого они сократили почти на 100 миллиардов кубов. То есть это колоссальная такая деиндустриализация прошла. И вот любая волна роста цен – это вот опять же новая волна деиндустриализации.
0: И не можем не спросить вас по истории уже не европейской, а нашей, отечественной, на заправках. То и день поступают теперь разные сообщения из разных регионов, да, про какие-то лимиты, про снижение качества топлива с Евро-5 на Евро-3. Вот что из всего этого соответствует действительности, и какая ситуация с топливом у нас и бензином, и дизельным на АЗС?
10: Ну, вот вчерашняя главная новость о том, что Татнефть объявила о лимитах продажи, вот они теперь это все отменили, потому что это, наоборот, вызвало ажиотаж. Они задумали, как бы, что, наоборот, это плановая как бы вещь, позволит им растянуть количество топлива, но, тем не менее, отменили, потому что это панику создало. Вот. Но риск дефицита, прежде всего, бензина, он, безусловно, в общем-то, есть, и правительство поэтому как раз-таки предпринимает меры, там, запрет на экспорт был введен, понижено требование к качеству топлива, потому что на части НПЗ, которая находится на ремонтах из-за повреждений, там где-то оборудование повреждено такое, что, условно говоря, Евро-3 они могут выпустить, а вот Евро-5 уже нет. Вот часть оборудования в ремонте. Ну, по сути, правительство пошло навстречу, чтобы они насыщали внутренний рынок, и сказало, что окей, давайте мы понизим требования к качеству, выпускайте Евро-3, вот, лишь бы объемы были. Потому что у нас бензина в стране гораздо меньше, чем дизеля производится исторически, с советских времен. Ну, вот, поэтому основные риски у нас именно в бензине. То есть дизель даже до сих пор мы экспортируем. То есть если нужно будет, правительство просто ведет запрет на экспорт дизеля, чтобы насытить внутренний рынок. Но такой потребности пока нет. А вот в бензине тут действительно мы на грани дефицита, и в этом плане поэтому правительство предпринимает очень ряд шагов, чтобы его не допустить.
0: А ну как бы что можно сделать, да? НПЗ же быстро не нарастишь.
10: Да, но они постоянно ремонтируются, то есть, да, какие-то в общем-то уходят на ремонт, а какие-то выходят из ремонта. Ту ситуацию углубляет то, что потребление растет еще у нас летом, значительно увеличивается потребление бензина, люди перемещаются, вот ездят. Ну, вот. И есть региональные еще сложности, что там сложно доставить его там, на юг, и на юге больше проблем с доступом топлива, чем в других регионах.
0: Да, спасибо. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков. Из-за второго подряд неурожайного года и массовой гибели тружениц ульев ценники на мед взлетели на 15%, а продажи рухнули в бездну. Похоже, теперь ложка лакомства к чаю будет обходиться по цене премиального парфюма. Наш Егор Волгин отправился выяснять, откуда суровые пасечники планируют доставать объемы, и лично уговаривает выживших пчел работать сверхурочно.
11: В России сократились продажи меда. С начала этого года розничные продажи этой продукции в натуральном выражении упали чуть меньше, чем на 10%. Этот год уже второй неудачный для меда. В прошлом году его реализация также сократилась на 10%. Продажи заметно снизились в контексте увеличения цен, говорят эксперты. В январе-мае средняя стоимость натурального меда превысила 850 рублей за литр, прибавив год к году 15%. Поэтому по итогам мая совокупные продажи меда в денежном выражении наоборот увеличились. Причиной роста цен стал сложный сезон. Из-за непростой зимовки поголовье пчел сократилось. И чтобы компенсировать рост затрат, пчеловоды повысили конечную стоимость своей продукции, рассказал президент Межрегионального союза пчеловодов Александр Кукс.
12: То, что его меньше, да, в действительности меньше. Пчелы за зиму отошли, то есть гибель большая была. 15, 20, 30% в разных регионах по-разному. А значит, это будет сокращение меда натурального в России. Потом я прогнозировал, потому что вымерзла акация, что на юге будет меньше акации. Так оно и случилось.
11: При этом, по словам представителей Роспродсоюза, торговые сети не принимают корректировки отпускных цен. Это вынуждает производителей прекращать отгрузки меда по убыточным ценам. Из-за этого за последние два года уже два крупных переработчика меда были вынуждены уйти с рынка. Рост цен на мед и сокращение объемов его производства сказалось и на ассортименте этой продукции в магазинах. Сегодня встретить на полках супермаркетов натуральный мед практически невозможно. Чаще всего там продается кондитерский продукт на основе меда. Он более доступен покупателям, хотя даже он также вырос в цене, подчеркнул Александр Кукс.
12: Так как мед натуральный сократился, ну, меньше мы его произвели. Липы в этом году было достаточно, но она все равно в цене там процентов 10 добавила. Каштана акации, ну, процентов на 30-40, наверное, меньше покачали. Она больше добавила в цене, там, ну, 20%. То есть цена повысилась, а спрос немножко упал. А тот мед, который на прилавках, это иной продукт. На него есть документы, как на кондитерку. В том числе и спрос падает из-за того, что много негатива. Сказочных историй, что это фальсификат, да, ну, он к меду вообще никакого отношения не имеет. Это равносильно, что варенье назвать медом.
11: В этом же году, по словам экспертов, сбор меда должен вырасти. Это связано с низкой вероятностью повторения экстремального неурожая и ростом привлекательности пчеловодства для инвесторов. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
13: Реклама.
14: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
1: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: Об атаках.
15: Сергей Собянин сообщил о еще 7 сбитых на подлете к Москве беспилотниках. По словам мэра столицы, нескольким дронам ВСУ удалось достичь территории московского НПЗ. Последствия ликвидируются, уточнил Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Всего за ночь на подлете к Москве перехвачены 43 беспилотника самолетного типа.
1: А Подмосковье?
15: Вражеский беспилотник попал в многоквартирный дом в подмосковном Жуковском. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Удар зафиксирован на улице Гагарина. Повреждены выход на пожарную лестницу между 23-м и 24-м этажами и две балконные плиты. По предварительной информации, пострадавших нет. По словам главы региона, сейчас проводится эвакуация жителей дома. В электростале в деревне Степаново обломки сбитого аппарата повредили кровлю частного домовладения. Женщина получила незначительное ранение плеча. От госпитализации она отказалась. На месте работают экстренные службы, уточнил Воробьев. Кроме того, на улице Радио в результате падения обломков загорелся автомобиль. В подмосковных Люберцах из-за атаки БПЛА поврежден фитнес-центр и объект в промзоне. Также горит кровля торгового центра «Белая дача». По предварительной информации, пострадавших нет. В Чехове дрон попал в дачный дом на территории СНТ. На несколько дачных участков упали обломки дронов, добавил губернатор. В Павловском посаде в результате попадания беспилотника загорелись два дачных дома. В Чехове дрон попал в дачный дом.
1: О конфликтах.
15: США снимут все санкции с Ирана в сроки, которые стороны утвердят в финальном соглашении. Документ также обязывает Вашингтон и Тегеран полностью прекратить боевые действия. Об этом сообщает иранское информационное агентство ИРНА. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что стороны планируют подписать эти договоренности в ближайшие двое суток. Переговоры активизировались на фоне блокады Армузского пролива.
1: О погоде.
15: Сентябрьская прохлада придет в Москву сегодня, а температура опустится до 13-16 градусов из-за североатлантического циклона. циклона. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Жителей столицы ждет самый прохладный день с начала лета. Однако это продлится недолго. Уже к выходным погода наладится, и в воскресенье воздух прогреется до летних 24 градусов тепла. Сейчас в столице плюс 14, облачно, днем возможен слабый дождь. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Что будет? Честный взгляд на 4 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
16: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир с вопроса, кто должен платить за свидание, дорогие друзья. Кто этот человек из этих двоих? В идеале, конечно, если двое встречаются, мужчина и женщина, опять-таки, в идеале. Кто должен заплатить за свидание? Кстати говоря, опять маркирую наш эфир 18+, на всякий случай. Хотя можно уже и 21+. Возрастные ограничения. Мало ли чего. Как бы чего ни вышло. Так, кто должен платить за свидание? Давайте подумаем вместе. Звоните, рассказывайте. Тут завирусилась новость. Некие психологи считают, что вообще за свидание должен платить тот, кто его инициировал. Представляете? Ну, девушки, опять-таки, наверное, слава богу, мужчин на свидание зовут сильно реже, чем мужчины, девушек. Соответственно, все равно эта честь высокая платить выпадает мужчине. Давайте, друзья, подумаем. Может быть, времена уже меняются. Может быть, уже пора от этих стереотипов отходить. Я, ну, понятное дело, консерватор. И как-то по старинке, пока не был женат, сам всегда платил. Да и сейчас, собственно, ничего не изменилось по этой части. Плачу уже за жену. Так, давайте. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, и делитесь своими соображениями на этот счет. Может быть, действительно, это все стереотип. Это все, значит, раньше было, а сейчас нужно уже перестраиваться. Все перестраивается, перестраивается. И надо как в какой-нибудь Швеции. Каждый за себя или вообще девушка платит, а то что это, мужиков и так мало. Повезло так повезло, на свидание пришел. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Мия Бойко на радио «Комсомольская правда» вместе с исполнительницей, которую зовут Саби. Да, Мия Бойко и Саби, базовый минимум песня. Наверное, вы ее уже где-то слышали. Итак, кто должен платить за свидание? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Или это старое забытое, пора от этого избавляться. И вообще, как там у молодежи нынче? Друзья, звоните, рассказывайте про своих детей. Может быть, у них уже все поменялось, у этих зумеров. А мы просто как-то не в курсе, я, может быть, что-то не знаю. Давайте, рассказывайте, звоните. Одну секунду. Павел из города Владимира, пожалуйста, здрасте.
1: Здрасте.
2: Наконец-то первый дозвонился. С маленького эпиграфа. Вот есть такой короткий анекдот. Кто девушку угощает, тот ее и танцует.
0: Да, есть такой.
2: Поэтому, да, вот мое мнение, что, конечно же, на свидание мужчины должен платить.
0: Вы ретроград нынче наверняка.
2: Нет, подождите, Иван. Более того, не только за свидание, а и потом он всю жизнь еще должен платить.
0: Потом это понятно. А после свидания, это вы сами понимаете. После свидания, может быть, не сложится.
2: Но сын сейчас вот говорит, он почему-то даже подчеркивал. Вот с девушкой начал встречаться, он там с армией пришел, на первом курсе учится. Вот. Говорит, вот ездили в Москву, он что-то нам это подчеркивает, что они вместе скидывались, я думаю, мы все, ну, зачем мы вместе скидывались. Ну, это вот про зумеров, в принципе, что они вот как бы это. Дочь тоже, ну, уже довольно взрослая. Она рассказывает, что вот когда мы встречались, тоже там, ну, как бы подчеркнуто. А молодежь, кстати, ну, вот со стороны вижу, что они стараются как бы показывать друг другу независимость, ну, чтобы вот, мол, такие, значит, самостоятельные, поэтому будем вот платить там как минимум пополам. Вот.
0: Видите, а вы еще в прошлом живете. Вы еще в прошлом живете.
2: Да, да, ну, да. Мне 57 лет, да, я вот ностальжирую по тем временам, когда вот...
0: Все, бросайте ностальгировать, все. Каждый сам за себя, закон джунглей.

0: природы. Вот женщина, она может говорить все, что угодно. Не надо с ее слушать. Нужно смотреть, что женщина делает, а не говорит. Женщина, природа диктует женщине выбирать сильного самца, который в будущем сможет притащить мамонта в пещеру, условно, образно выражаясь. И первое свидание, если мужчина за него не заплатит, он не обеспечит ей, но это все равно у нее отложится на подкорке. От природы мы никуда не денемся, понимаете?
1: Да, но мы рассуждаем старыми категориями, понимаете? Вот в чем как бы нюанс.
0: Природа стара, как мир. Куда еще старее?
1: Угу. Скажите это шведам. Скажите это шведам. Ну, не только шведам.
0: Шведы — это своеобразный народ. Нет, смотря на каком уровне отношения мужчины и женщины. Да, смотри, если они уже вместе, если у них они без пяти минут в браке, у них уже там, я не знаю, гражданский брак, год или полтора, и у них совместный бюджет.
1: У них уже свиданий не бывает. У них уже свиданий не бывает. Ну, что дело-то? Они на свидание друг с другом не ходят. Мы все-таки про свидание говорим.
0: Ну, все равно.
1: Слово «свидание», слово «свидание» после того, как люди начинают жить вместе, оно как бы испаряется. Согласитесь.
0: Я согласен. Но даже букетно-конфетный период бывает затянувшийся.
1: Не знаю, в общем, такое, но наверное, да, может быть.
0: Мое мнение такое, что ну, мужчина должен даже по этикету.
1: Угу. Хорошо.
0: Понятно, что бывают женщины самодостаточные, которые обеспечивают себя, которые не нуждаются в материальной поддержке. Но дело не в том, что женщина может за себя заплатить. Дело совершенно в другом. Дело в этикете и в природе. Мужчина изначально априори должен быть сильным, сильнее самки. Если самка сильнее мужчины, значит, ей нужен другой мужчина, которому она проиграет в игре. Рано или поздно такой мужик найдется.
1: Хорошо, принимается. Спасибо большое. Спасибо. Александр Стула, теперь вы. Прошу вас.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот с оппонентом, с предыдущим, согласен, ну, вполне. Потому что, ну да, первое свидание должно оплачивать, ну, как бы, угостить-то должен человека. Хоть женщину, хоть мужчину, если в хороших отношениях. Тут ничего такого зазорного нет. Я просто замечал за молодыми людьми, там, за подростками, они даже... Вот в магазинах, в супермаркетах стоят, они вот, ну, как раньше не было такого. Отдал так 5 копеек за кого-то, ладно, без отдачи, без всего. А сейчас даже дети стоят, они высчитывают. С тебя 12 копеек, с тебя рубль 20. И вот так. Это уже у них заложено, похоже. Вот, то есть из своих кормовых денег они так делают.
1: Рубль 20. В общем, рубль 20. Ну, примеру, какие, да, были там времена, да.
2: Нет, вот они сейчас, вот я сейчас просто, ну, как наблюдал, в пятерочке стоял, вот они, это подростки, ну, 12-11 лет стоят, там с них взяли общую сумму, ну, грубо говоря, там, ну, 50 рублей взяли, они там что-то, ну, ничего, грубо говоря. И вот они стоят, с тебя 35 рублей, а с тебя вот 20 рублей, и на треть, а с тебя вот 7 рублей, то есть общую сумму вот эту, ну, в размере 50 рублей высчитывают, и они потом гоношатся и друг другу скидываются, или переводят сразу же, если у кого там, ну, денежек не хватило, ну, на карте, вот так. Я вот этого даже до сих пор не могу понять.
1: Ну, почему? Ну, нормально, они сами пусть разбираются, как там у них. Мы же не можем ничего, мы не можем пойти против вот новых веяний, новых тенденций, правильно ведь? Ничего мы не можем сделать, это как против лома нет приема. Еще раз, друзья, напоминаю номер телефона, тема у нас с вами сложная, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, кто должен платить за свидание? Одни мужики звонят опять. Девушки. Виктор из Екатеринбурга, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, пожалуйста.
3: Я просто вот, мне просто интересно, а цель встречи вот обоих субъектов, там, мужчины и женщины, у них разные или одинаковые?
1: Что одинаковые, я прослушал.
3: Ну, на свидание вот они идут для чего?
1: У нас, я не знаю, для чего они идут. Вообще люди идут на свидание, чтобы познакомиться поближе.
3: Ну,
1: вам разворачивать надо, да, что дальше должно быть? Нужно пояснить.
3: Нет, подождите, но если у них цели одинаковые, что создать семью, там, познакомиться с человеком, значит,
1: до семьи цели еще далеко, давайте не будем торопиться.
3: Ну хорошо, ну а для чего тогда они встречаются? Просто поесть или что?
1: Мужчины и женщина для чего встречаются? Забавный вопрос.
3: Да, ну для чего?
1: Познакомиться поближе.
3: Вот у них первое свидание, да?
1: Так, первое свидание. А что подразумевает первое свидание? Слово «свидание» что подразумевает, по-вашему?
3: Для чего?
1: Вот нужно толкование.
3: Да.
1: Вам нужно толкование, да, интерес встречи.
3: Ну, а для чего? Ну, они же для чего-то встречались, правильно? Они что-то... Что они хотят друг от друга?
1: Да в карты поиграть. Спасибо большое за звонок. Да, для чего-то встретились. Поесть. 8 800 200 ровно 9702. Друзья,

0: Звоните, пожалуйста, делитесь своими соображениями. Только, пожалуйста, не спрашивайте меня, для чего люди встречаются, влюбляются, женятся. Для чего они встречаются, зачем они устраивают первые свидания. Что значит слово «свидание», тоже не спрашивайте. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв. 8-800-200-97-02. А то вот спросите, что значит «свидание», что дальше должно быть. Я вам возьму и расскажу.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
2: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
5: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду, наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
1: Что будет? Честный взгляд на 4 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Продолжаем эфир. 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. Психологи уверяют, что за свидание должен платить тот, кто его инициировал. А как вы считаете, это правильный подход или нет? Все-таки оплачивать счет должен мужчина. Ну, он в основном, конечно, является приглашающей стороной, но нынешние тенденции говорят о том, что счет делят либо пополам, либо даже девушка может заплатить, если что, не считается зазорным почему-то. Девушки часто нынче стали сами приглашать на свидание. Вообще все как-то сильно изменилось. Все наоборот. Все не как у нас, все не как у людей. 8-800-200-97-02. Виталий, Сахалин, здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте.
0: Да, прошу вас.
6: Я считаю, что платить должен парень.
0: Так, должен парень, все.
6: Пригласил, девушка пригласила или он пригласил, не имеет значения. Угу. Мероприятие прошло, будь любезен оплатить.
0: Ну, логично. А вам сколько лет, скажите, пожалуйста?
6: Мне? Ну, почти 50.
0: Ну вот, 50 лет. Мы все эти старыми категориями рассуждаем.
6: Наверное.
0: Да, вот, это нынче не модно. Ну, ладно, спасибо. Можно и сэкономить. Пусть она свою половину платит еще, что, кормить ее. Правильно? А то вдруг не выгорит, что называется. 8-800-200-97-02. Евгений из Ижевска, прошу вас, здравствуйте. Да, пожалуйста.
7: С моей точки зрения, свидание – это собеседование, на которое стороны в силу, скажем так, совпавших определенных причин и обстоятельств соглашаются. И с моей точки зрения, за свидание должна платить сторона-инициатор, пригласившая.
0: То есть мужчина, да? Но в основном собеседование женщина задает больше вопросов, чем мужчина, как правило, на свидание, если я ничего не забыл.
7: Потому что мужчина ее как раз и приглашает, а женщина соглашается.
0: Да.
7: Потому она и задает больше вопросов.
0: Скажите, пожалуйста, а если собеседование прошло не очень удачно,
7: Значит, скажем так, инициатор отказался не настолько убедителен.
0: Да, не настолько убедителен. Зачем же ему еще и платить тогда за это? Скажите, пожалуйста.
7: Ну, для того, чтобы, скажем так, для того, чтобы попытаться,
0: так.
7: Скажем так, попытаться выступить перед дамочкой, человеком, который в состоянии...
0: Понимаете, дело в том, что в каком состоянии ты находишься, уже не имеет никакого значения, потому что вы больше не встретитесь. Так,
7: ну,
0: что...
7: с моей точки зрения, если уж мужчина инициировал свидание, то он...
0: Короче, он и платит, да, мужчина должен быть, да, мужчиной. Да, понятно, да, хорошо. Вот, наконец-то, Юлия, Екатеринбург. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, да, Иван. Пожалуйста. Первый раз дозвонилась, очень волнуюсь.
0: Слава Богу. Не волнуйтесь, все свои. Говорите.
8: Я вообще за то, чтобы... Не за то, чтобы правильнее, чтобы мужчина все-таки платил. Мне, естественно, тоже 53. Я из тех еще времен, когда все-таки мужчины платили.
0: Когда это не обсуждалось.
8: Да. Да-да, давай. Мне кажется, сейчас вот эта тенденция, она тоже задана западными странами, которые нам пропагандируют всякую ерунду, типа там, ну,
0: равенство.
8: Однополые, да, браки, да. Да.
0: Так, и ЛГБТ запрещено и всенародно порицаемо. Все, продолжайте.
8: Да. Вот, поэтому я все-таки считаю, что нужно это закладывать сейчас в нынешнем, в молодежи. То есть правильные вот эти устои, правильные правила, которые, с которыми выросли мы.
0: Хорошо, отлично.
8: Я так считаю.
0: Отлично, спасибо. Девушки, звоните, пожалуйста, не молчите. Валерия из Сочи. Потрясающе. Здравствуйте, да, Валерия. Да. Здрасте. Говорите. Здрасте. Да, рассказывайте.
9: Я считаю, что мужчина должен платить.
0: Что это?
9: Ну-ка. Ну, вот так вот, как-то, да, это вот устои, стандарты. Кто бы не пригласил, это как-то по-мужски правильно.
0: Угу, хорошо. Вы извините меня за вопрос. Скажите, сколько вам лет? Это важно.
9: 42.
0: Ну, девушка молодая, понятное дело. Но, тем не менее, все-таки мы с вами из эпохи консерваторов. Я вот все хочу, да, знаете, с молодежью поговорить на этот счет. Может быть, молодежь позвонит, ну, лет хотя бы до 30. Вот. И поделись с нами этими соображениями. А было ли у вас такое, что все-таки самой приходилось... А, блин. Город Сочи жесток нынче. Девушка ушла. Далее. Сергей из Челябинска. Здравствуйте.
10: Ну, мое мнение, если независимо, кто пригласил, мужчина или женщина, все, оплачивать должен мужчина.
0: Часто ли вас женщина приглашала на свидание? Давайте так поставим вопрос.
10: Меня в моей жизни ни разу.
0: И меня ни разу. Может быть, так и не бывает вообще. А нам тут рассказывают про инициаторов каких-то, блин.
10: Я думаю, что такого не бывает.
0: Да, согласен. Может быть, дорогие друзья, если кого-то девушка приглашала на свидание, а еще и у вас все сложилось после этого, позвоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Евгения из Екатеринбурга. Здравствуйте, Евгения.
11: Здравствуйте,
0: да,
11: Иван.
0: Да, пожалуйста, говорите.
11: Ну, моя точка зрения такая, что если приглашает мужчина, во-первых, он должен пригласить в то место, которое он себе может позволить.
0: Вы пойдете в то место, которое он себе может позволить, имея в виду, что может быть место, пойду, но не очень статусное.
11: Ну, если я могу и в парке, как бы, с человеком пообщаться без ужина и без обеда, если мы просто хотим познакомиться, да? Это первый момент. Второй момент, если, например, собеседование, как вы говорите, прошло неудачно,
0: это не я сказал.
11: Не понравилось.
0: Это не я, но это мужик сказал.
11: Неважно.
0: Один.
11: Да. Если вдруг меня не устраивает этот человек, да, с которым я встретилась, и мы все-таки где-то в каком-то месте, в ресторане, в кафе, неважно, то я заплачу за себя сама, он заплатит за себя сам. Я считаю так. То есть я не хочу быть никому обязанной, и чтобы кто-то там какие-то планы в дальнейшем строил и так далее. То есть я человеку даю понять, что все, на этом все закончено, я оплачиваю сама. Если он хочет проявиться как мужчина, он может настоять и сказать: нет, я оплачу все сам. Но это будет по-мужски. Ну, я считаю, это вот так должно быть справедливо.
0: Спасибо вам большое, отлично. Хорошо сказано, кстати говоря. Все действительно по справедливости. Тут уже все зависит от мужика. Если денег не хватает, то он, наверное, согласится на это. Сделку. А если он все-таки мужик, то и последнее отдаст, лишь бы вот остаться в ее глазах, ну, и тем самым мужиком, пусть бы и не тем, которого она выберет в качестве своего принца. Далее, кто там у нас? Татьяна из Самары. Девочки разогнались. Здравствуйте, Татьяна.
12: Здравствуйте.
0: Самара городок.
12: Вот я как раз об этом тоже хотела сказать. Почему на первом свидании обязательно нужно идти в ресторан? Совершенно не обязательно.
0: А куда когда надо идти? Куда надо идти?
12: Ну, хотя бы просто прогулка какая-то.
0: А зимой тоже
12: ведь
0: прогулка какая-то?
12: Ведь мы должны познакомиться, они... Вот сейчас есть даже такое понятие – тарелочники.
0: Тарелочницы, могут позвольте. Тарелочницы. Да, у мужиков да, называется альфонсами, а у девочек тарелочницы.
12: Да, тарелочницы, да. Вот поэтому на первом свидании, ну, мне кажется, это вообще странно даже, что идти в какой-то ресторан. Можно просто погулять, познакомиться, а вот когда пойдут, уже будет осознанное второе свидание. Тогда, возможно, мужчина и заплатит, и тогда уже будут какие-то отношения или еще что-то.
0: Никогда в жизни не встречался с девушками, не назначал им свидание в парке. Что-то, видимо, со мной не так. Все время там по кафе и ресторанам, всю жизнь, а сколько денег отдано, ужас, квартиру бы в Москве давно купил. Так далее, кто там у нас? Валерий, да? Валерий, Москва, да, Валерий, пожалуйста.
13: Хочу сказать, я такой же, как и вы, один в один. Никогда не было такого, чтобы девушка со мной пошла, мне 54 года, чтобы было понятно, о чем речь, чтобы пошла куда-то в парк на самокате покататься, на велосипеде, наоборот, смотрит, как на больного человека. Ты должен только в ресторан и тарелочницу, я перекормил столько, что просто полный привет. И еще я хотел сказать, я когда позвонил вашему ведущему, сказал, один раз меня женщина пригласила в ресторан сама.
0: Ничего себе.
13: Ну, когда принесли счет, да, она там столько набрала, креветочек покушать, свежевыжатый сок там литровый, еще что-то, так нормально. Ну, я думаю, ладно, мне интересно было, что дальше будет. А дальше было самое интересное,
0: заплатили.
13: Что она даже глазом не моргнула, чтобы оплатить. Ну, даже глазом не моргнула.
0: Удивили.
13: Вот то, о чем говорили женщины, допустим. Что еще, Иван, хочу сказать. Вот эта фраза «мужики», она уже завязла на зубах у всех. Не задолбали всех мужиков под одну гребенку. Вот мужик должен все, лямку тянуть. Запречь его и пусть тащит по жизни все полностью. На него ноги свесите, залейте ноги свесить. Вы да. Вот на это обратите внимание.
0: Сформулируй.
13: Сейчас женщины именно так рассуждают.
0: Да-да-да, они всегда так рассуждали. Нынче, вот видите, тенденции меняются. Уточните, вы все-таки за то, чтобы кто платил на свидание? Прям сформулируйте. Мужик все-таки или?
13: Ну, вообще, слово «мужик» мне не нравится. Мужчина, допустим. Ну, мужики, знаете, там коров пасут в деревне.
0: Ну, не знаю.
13: А мужчина,
0: а мне
13: я
0: нравится.
13: Думаю, если пригласил... Да, если пригласил женщину, я думаю, конечно, да, он должен платить.
0: Ага, отлично. Согласен. Ну ладно.
13: Если я согласен 100%. Если я приглашаю женщину, это даже не обсуждается.
0: Ладно.
13: Должен заплатить, и все. Единственное, у меня тоже было, Иван, быстро еще скажу, я вам часто дозваниваюсь. Было много раз так, что женщины, вот правильно здесь было сказано, что разного достатка мужчины в разные вещи приглашают. У меня были такие, что вот я говорю, допустим, нормальный общепит в Муму. Не, я туда не пойду, что, с ума сошел?
0: Логично.
13: Вот в Москве, Муму.
0: Сам туда иди, действительно. Спасибо, спасибо большое. Ладно, я, как обычно, не буду даже говорить нормальный мужик, сделаю перерыв. Да, пойду быкам хвосты крутить. Через пару минут мы вернемся, друзья, не переключайтесь.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог, телеведущий Александр Гурнов о вовлеченности Великобритании в украинский конфликт.
14: Великобритания участник с самого начала, и я думаю, что один из главных закоперщиков этого конфликта. Во-первых, с момента, когда англичане совершили свой Brexit, да, то есть выход из Евросоюза, они последовательно идут и уже с открытым забралом практически по пути возвращения себе статуса мировой метрополии. Украина в этом деле играет очень важную роль, потому что Украина, по мнению англичан, может позволить им обнулить роль Германии и Франции в Европе. Кроме того, того, они подрывают связи европейских стран. Ну, я говорю европейских, как англичанин, потому что англичане считают себя не Европой. Европа – это вот через воду, да, мы вот здесь. Они как Америка, только маленькая. Поэтому связь с Россией разрывают. Передел Ближнего Востока, передел Кавказа происходит.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На портале госуслуг появился новый официальный раздел, посвященный Псковской области. Там собраны востребованные услуги, информация о мерах социальной поддержки и льготах, а также интерактивная карта с бесплатными точками Wi-Fi, офисами МФЦ и учреждениями соцзащиты. Работает и сервис для обращений граждан. Через него можно задать вопрос, направить предложение, оставить жалобу или сообщить о проблеме, связанной с работой органов власти. Кроме того, пользователям доступен список актуальных опросов, которые проводят органы власти региона, чтобы учитывать мнение жителей при принятии решений. 26 июня в Великих Луках состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие одновременно пройдет и в других муниципалитетах Псковской области. Посетители смогут встретиться с работодателями, пройти собеседование и подобрать подходящие вакансии. Организатором выступает Министерство труда и занятости Псковской области. Футбольная команда «Экспрессы-2016» из Великих Лук одержала победу на турнире «Кристалл Кап» в Ярцево. Соревнования проходили среди мальчиков 2016 года рождения. Юные футболисты спортивной школы Олимпийского резерва «Экспресс» выиграли все 4 матча и стали обладателями главного приза. Лучшим игроком в составе команды признан Борис Богатырев. Защитник Егор Перов отмечен как лучший игрок обороны. Лучшим игроком всего турнира назвали Кирилла Перова. Тренер команды Роман Петров.
1: О валютах.
15: Доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83,73, юань 10,66.
1: О погоде.
15: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Что будет? Честный взгляд на 4 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Вопрос, кто должен платить на свидание, мужчина или девушка, или счет пополам? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Отталкиваемся от мнения психологов. Психологи эти нынче говорят, что платить вообще должен инициатор. Вот, кто пригласил, тот и платит. Кто у нас на линии? Александр из Иркутска, прошу вас. Здрасте.
16: здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
16: Ну, по классическому раскладу, конечно, платить обязан мужчина. Вот, потому что, но в данном временном промежутке, да, что сейчас все перемешалось, все ценности, вот, и думаю, наверное, если применительно к настоящему времени, то тут, исходя уже от цели встречи. Если, допустим, встреча целью, допустим, обоих людей, целью создания семьи, да, то тут имеет, конечно, значение, что мужчина платит, потому что и он обязан оплатить, потому что в данном этапе тут женщина оценивает надежность мужского плеча. Вот. Мужчина со своей стороны оценивает, допустим, красоту там женскую, да, там умение ее общаться, там еще какие-то добродетели, да, которые она наделена, да. Ну, а если, допустим, деловая встреча мужчина-женщина, партнеры, да, то там уже как бы другие законы должны действовать. Если, допустим, встреча разовая, там, для цели получения удовольствия, то, наверное, должен платить тот, кто больше жаждет этого получения этого удовольствия и так далее. Вот я думаю, надо исходить из этого, из практики. Ну, а классика все-таки обязан мужчина, допустим, я, допустим, ну, не буду позволять за себя платить, потому что это уже, если это позволять, то уже потом уже себя и мужчиной перестаешь считать.
0: Это правда.
16: Вот такое мое мнение.
0: Да, спасибо. Спасибо большое. Далее. Одну секунду. Соединяемся с Романом, Ростовская область. Здравствуйте, Роман, пожалуйста.
17: Да, здравствуйте. Я отчасти согласен с предыдущими звонящими людьми. Два человека, которые до паузы звонили, мужчина и женщина. И вот последние...
0: Так, ну вы свое мнение скажите, свое мнение.
17: А мое мнение такое. Даже вот у меня есть своя мысль, почему платят сейчас 50 на 50 стараются.
0: Так.
17: Мне 48 лет, я тоже как бы... Молодость моя, юность проходила конец 90-х, начало 2000-х, и смысл-то был встречи, мы когда с девчонками там, ну, с девушкой знакомился, да, и шел на встречу, была взаимная симпатия. Да, мне самому приятно угостить девушку, заплатить там и все остальное, но тут не рассматривалось, какой стол ты накрыл, блин, с каким ты букетом пришел. Тут именно был знак внимания, а сейчас все больше возводится. Как бы чуть ли не в коммерцию. Ты подарил букет из там 7 роз или там, там 9, или ты подарил 50 роз ей принес. Ты на какой машине приехал? Или в какой-то ресторан повел ее и все такое. Вот мне кажется, сейчас возводится все в какую-то в коммерческую. Хоть они мотивируют тем, что как оценивается мужчина, сможет он обеспечивать семью или нет. И как там один предыдущий тоже звонящий говорил, что и подходит самец, самка найдет другого. Но всех же таких самцов-то на всех самок не хватит. Все хотят жить красиво, потому что сейчас у нас культ красивой жизни, он возводится прям вот, это как самый идеал такой. Я не знаю, может, я еще старыми какими-то живу, ну, не манерами, а какими-то воспитанием или привычками, но в то время как бы не особо на этом был заострен акцент. Все-таки в первую очередь это взаимная симпатия, чувства. А дальше уже, ну, от бытовухи никто никуда не девается. И сейчас просто применимо слово мужчинам, допустим, не совсем успешным, а там нищебродами их сразу называют и все такое. Поэтому, может, отсюда уже идет у молодежи 50 на 50, потому что девушки все хотят, чтобы их в шикарный ресторан отвели. Я, допустим, не то чтобы как бы вот сразу в ресторан и все остальное. Мне, допустим, нравилось бы альтернативное какое-то свидание. Бывает, предлагают девчонкам, ну, девушке сходить в аквапарк там, или там в кинотеатр, или еще куда-то.
0: Необычное свидание в аквапарке-то, да.
17: Ну, почему и нет? Увидели друг друга со всех сторон, пообщались. А ресторан или там где-то угостить, ну, я согласен, мужчина заплатит, и это даже это приятно ему будет. Главное, чтобы это не возводилось в какую-то оценку прям вот Просто сам знак внимания должна девушка принимать, а там мужчина уже сам готов потратиться на нее уже, ну, опять же, исходя из его финансов, понятное дело.
0: Спасибо. Спасибо. Да. Про аквапарк, конечно, необычно. Не каждая девушка, на самом деле, согласится на аквапарк, я вам так скажу. Как мне кажется. Сергей из Екатеринбурга. Здрасте.
18: Здравствуйте.
0: Здрасте.
18: Смотрите, я тот мужчина, которого приглашали на свидание, просили позвонить.
0: Ничего себе, да. Да, причем нет, я знал, что существует, но хотел с ним пообщаться.
18: Да, причем да, очень даже неоднократно. И с женой, с которой мы сейчас живем уже 28 лет, тоже она меня пригласила. Ну как, напросилась в гости.
0: Ничего себе. Да.
18: Подружка слилась как бы очень вовремя, поэтому как бы такая была комбинация.
0: Угу, так.
18: Вот. После этого, конечно, приглашения сошли на нет, но бывали.
0: Ну, это понятно, вот, что после этого сошли на нет.
18: Такое бывает, причем иногда неоднократно.
0: Так, а по какой причине-то вас первым приглашали на свидание? Раскройте. Я вроде, наверное, тоже хорош собой, и нифига, что со мной не так.
18: Я, наверное, красивый и перспективный, но сейчас являюсь.
0: Ясно.
18: Поэтому как бы девушки...
0: Ясно. А сколько вы зарабатываете? Раскройте тайну, пожалуйста.
18: Ну, тогда, когда они приглашали, я не очень много зарабатывал.
0: Забавно.
18: Относительно.
0: Да.
18: Больше они скорее видели потенциал.
0: Все сейчас, ясно.
18: Конечно, побольше.
0: Ну, ладно. Спасибо вам большое. Спасибо. Виктория из Москвы. Здравствуйте, Виктория.
19: Алло, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
19: Я тоже возрастной человек, но вот у меня есть два сына.
0: Так.
19: Одному 24, другому 17 лет.
0: Отлично.
19: И до 17 даже, да. И я вот совершенно точно знаю, что им в голову не придет не заплатить за девушку. То есть они всегда, когда приглашают кого-то на свидание, их есть чувство ответственности, что они должны платить. И так же происходит даже в компаниях. То есть там ребята, которые собираются, они платят за девушек. Специально это не оговаривалось в семье, то есть это просто культура. И я специально не учила ребят, чтобы вот вы должны обязательно платить. Мне кажется, здесь речь идет об ответственности мужчины вообще в принципе приглашать кого-то, да, или совершать какие-то действия. И о щедрости, естественно. То есть у нас, к сожалению, вот этот вот институт, он разрушен, институт семьи, да, когда мужчина ответственен за те действия, которые совершает. Вот, поэтому, конечно же, инфантильно идет сейчас поколение. Желательно, чтобы в семье, ну, была культура принятия такой ответственности на себя со стороны мужчины.
0: Спасибо, спасибо. Да, хорошо, сказали. Далее. Александр из Пензы, здрасте.
20: Скажите, пожалуйста, Иван, а вам сколько лет?
0: Мне 38. Могли бы посмотреть, что вот, все написано. Так, и?
20: Да просто вот женщина звонила. Так. Она правильно сказала, какое у вас свидание, вот вы тоже сказали, и мужчина, вы какие-то рестораны водили. Первое свидание, какой ресторан?
0: Хороший желательно, какой?
20: Ну, значит, хорошо зарабатывают.
0: Третий, да вы знаете, нет. Я же...
20: Ну, а как?
0: Да вот так, вот так. Плохие...
20: Я не знаю.
0: Ну, вот вы не знаете, да, я да. знаю. Родно, у тебя миллионер, что ли, какой-то? Нет, вообще ни разу, к сожалению. Да. Да. Увы и ах. Увы, обычная зарплата.
20: Мы с женой встречались, я ей шоколадки дарил.
0: Вы когда, в какие времена встречались? Ну, давайте, скажи, какие... Вот. Когда
20: ладно,
0: это было?
20: Это было давно, мне 54 нет. года.
0: Вот, это было давно, все правильно. Да и ресторанов-то толком не было.
20: Сейчас, вам звонят сейчас старперы, пенсионеры. Молодежи нет. Мы скажем одно и то же. Должен платить мужчина. Я что звоню-то вам сказать? У меня племянница, ей 16 лет. Она стала встречаться с парнем.
0: Так.
20: Потом они расстались. Я спрашиваю у жены, говорит, а что там, вроде нормальный. А он что ей заявляет? Говорит, вот смотри, я сейчас на тебя потрачу там столько денег, а мне что-нибудь обломится от этого?
0: Логичный есть, вопрос, так, и?
20: Она говорит, ты что, офигел, что ли, ну, как бы так вот.
0: Ну,
20: она, ну, у нас воспитание в семье, у племянницы как бы такое старинное, может быть, еще, как бы. И она, они тоже такие же, более-менее. Ну, и все, она его отшила, естественно.
0: Логично. Ну, так.
20: И вот сейчас тоже хочу сказать... Я боялся за своих детей, что они не найдут себе пар. потому что сейчас девушке вроде им надо машину, дачу, квартиру, деньги и все остальное. Потом я хожу и думаю, ну ладно, она у них не найдет, там не найдет. Ну, как один сказал, ну, других-то мужиков не будет, не придется выходить за кого попало.
0: Ясно.
20: Ну, у нас все нормально, нашли себе пар, паров, один женился, второй вот думает.
0: Хорошо, спасибо. Кто должен платить на свидание, тема нашего сегодняшнего разговора. И давайте пореже вспоминать времена, когда угостил мороженым, прокатил на трамвае, и все, твоя. Нынче другие времена.
1: Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано реклама.
3: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
21: и хорошего настроения.
3: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
21: Ура! Идем в атмосферу!
22: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
23: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Поселок физиков-ядерщиков на границе Тверской и Московской областей сначала назвали Дубно. Но название не прижилось. Сами дубнинцы говорили «Дубна», поскольку так называется протекающая рядом река. Власти РСФСР пошли навстречу жителям, и с января 1958 года город получил официальное наименование «Дубна». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 4 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Ну что, товарищи старперы, как нас всех назвал предыдущий слушатель, звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Говорим мы, точнее даже рассуждаем на тему того, кто должен платить на свидании. Мужик, девушка или пополам. Так, и звонок у нас из Мурманска. Мурманск, да? Из Мурманска Татьяна. Да, здравствуйте, Татьяна.
24: Да, Татьяна, да.
0: Да, Мурманск, пожалуйста.
24: Здравствуйте. Говорите. Танечка, приятно вас слышать. Смотрите, у меня сын 18 лет. Живет в Питере, учится в академии. А деньги мы с супругом отправляем чисто на прожить. Ну, потому что это помогло очень обучение. А девочки его очень часто приглашают на свидание, но он не платит за них. Я не считаю здесь ничего зазорного, потому что если он будет платить за всех девочек, которые приглашают, у него не будет денег жить в месяц. Поэтому девочки на него не обижаются, и повторные свидания, и третье свидание. Поэтому я не вижу ничего страшного, если молодежь не платит друг за друга, потому что сейчас они не работают, учатся.
0: А как же мы выкручивались? Скажите, пожалуйста, вот как мы выкручивались?
24: Когда? Ванечка, вы выкручивались, когда у вас жизнь была другая, когда было дешевле намного все. Когда
0: чего? Не было таких хотелок. Ресторан роскошью был. Я считаю, что сейчас рестораны куда доступнее, чем раньше. В нулевые сходить в ресторан. Совсем другое было.
24: Вы девочек... Нет, 18 лет вы девочек не водили в ресторан.
0: Ну как это не водил? Еще как водил. В кафешке водил. Ну, не рестораны, громко сказано. В кафешке водил, конечно же. Конечно же.
24: В кафешке. Но они хотят рестораны. Поэтому я не вижу ничего здесь предосудительного. Да, мужчина взрослый должен платить. Я считаю это правильно. Но когда...
0: Как бы это не вошло в привычку молодые, не платить.
24: Да не войдет. У нас очень папа хороший пример, поэтому, конечно, не войдет в привычку. Просто сейчас он не кредитоспособен. Поэтому я это не осуждаю. Я считаю, что у молодежи они должны сами решать, кто за кого платит. Если не нравится, девочка пригласит другого мальчика на свидание. Но я не осуждаю сына.
0: Все
24: я
0: ясно.
24: Я считаю, ничего в этом нет.
0: Нет, мы тоже не, мы так, вообще тут не осуждаем никого, просто слушаем мнение. Спасибо большое. Далее. Алексей, Нижний Новгород. Пожалуйста, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Иван.
0: Да, пожалуйста.
4: Я хочу сказать, что мужчина полезно платить за свидание с девушкой, причем приглашать ее в кафе или в ресторан, и там, где подают алкоголь. Сейчас объясню.
0: Давайте.
4: Когда с человеком общаешься с трезвым, с незнакомым, он скрывает свою сущность, может скрывать свою натуру, может показывать свои лучшие качества, плохие скрывать. А когда он находится в подписке, он не может себя контролировать, и из него начинает, он становится настоящим, таким, как он, какой он есть. Поэтому женщину, девушку лучше пригласить в кафе, в ресторан.
0: Ну, в коктейльный бар, допустим.
4: Да. Пусть будет так. Заказать алкоголь и уже смотреть на нее подпитие, в некотором ее. Вот, как она общается, сколько
0: пьет. Нынче молодежь не особенно про алкоголь. Видите, какая загвоздочка выходит.
4: А я не про молодежь, про всех вообще.
0: Про всех вообще. Угу.
4: Что?
0: Не хочется...
5: Произошла ошибка.
0: Произошла ошибка, да, чудовищная, товарищ Сталин. Произошла чудовищная ошибка. Далее. Денис из Подмосковья, прошу вас.
6: Да, кстати, я и не старпер, и не пенсионер.
0: А жаль.
6: Периодически звоню к вам и... Ну, как я считаю, первое свидание, второе, ну, конечно же, должен мужчина платить, вот, если оно там первое.
0: Да вы старомоден, так и...
6: Да, я, кстати, сына своего немножко, да, вот в этом направлении тоже, ну, как-то вот, не то что воспитываю, подсказываю, как оно, в принципе, должно быть, наверное, в моё картине понимания. А потом уже, ну, может быть, по-разному... То, что, да, когда уже отношения более-менее уже выстраиваются, да, все мы люди, все мы понимаем. Сейчас мы и за мамонтами не бегаем, вот это самка, самец, и там более случая. Бывает то, что и женщина может работать, да, на более какой-то удачной работе. И я не считаю, что там мужчина, да, вот если чуть меньше там зарабатывает, это какой-то минус ему как мужчине. Нет, конечно. Вот. И знаете, какие случаи вот бывают? У меня вот есть товарищ, например, он выстраивал отношения с девушкой. Вроде бы было все нормально, потом они поругались, вот недавно помирились, и она ему говорит, вот давно ты мне не дарил цветы. Человек пошел, нарвал, ну, грубо говоря, с поляны обычных цветов, принес ей, и она закатила ему скандал, пошел вон, ты меня не уважаешь. Я вот этого не понимаю. Мне бы, конечно, бы хотелось бы, чтобы романтика все-таки оставалась.
0: А мне бы... Я не могу молчать, вы знаете. Вот тут я категорически не согласен. Я все-таки купил бы букет красивый, оформленный. А на поляне пусть молодежь цветы рвет все-таки.
6: Ну,
0: вот. Я понимаю все про авантюризм, да, который мы потеряли, и все вот это вот. Мы перестали, значит, взбираться в окна к любимым, но мне кажется, как я бы все-таки купил букет. Я бы купил букет.
6: Ну, да, но если бы он не купил букет, это не значит, что он ее не уважает. Ну, наверное, вот в моей картине.
0: Ну, вот пусть так, объясняет, что не верблюд теперь. Вы знаете, есть простые ходы. Вот утром вы, когда уходите из дома, вы что жене говорите? Люблю тебя, да? Простые слова, которые говорятся, которые, может, даже уже ничего не значат на самом деле, потому что замылили сильно. Вы же стихи не сочиняете каждое утро, правда ведь? Есть простые вещи, понятные, которые не теряют своей актуальности никогда. Простые слова. Некоторые, кстати, их не говорят почему-то. И тут есть простой стандартный ход. Пойди купи цветы. Все. А не с поляны нарви ромашек, блин.
6: Да, ну, эти слова же тоже должны быть подкреплены определенными действиями. Если я говорю, что я люблю, ну, значит, я как-то подкрепляю это периодически своими действиями, чтобы это было понятно, а не просто слова. Я тоже
0: Вы не учитываете, что, может быть, каких-то подарков ей не хватало? Тут же все вкупе работает, понимаете? Может, впервые в жизни он ей, в принципе, что-то для нее сделал. Да, пошел и взял с поляны, нарвал цветов. Если бы он периодически подкреплял это какими-то подарками, какими-то неожиданными сюрпризами, может быть, и цветы с поляны сработали бы. Не находите?
6: Да, но мы этого с вами не знаем, да, было это или не было, например. Но я все же за романтику, чтобы она присутствовала и в сегодняшнем дне. И в моем случае были такие моменты, когда
5: У меня были свидания и прогулки в парке, правда. Ну, понятно, что это было летом, и было такое, и я не вижу в этом ничего зазорного, не обязательно там идти в ресторан, кого-то поить, алкоголь, не все пьют, и я, наоборот, за здоровый образ жизни. Так что свидание может быть разное, первое, не обязательно в ресторане.
0: Ну, хорошо,
5: ладно. Но мужчина должен платить, да, 100%. Первое свидание, второе там, да, мужчина.
0: Был у меня опыт свидания в парке, но дело в том, что в парке я и познакомился. Вот. Других опытов у меня для вас нет. А если приглашал, то, конечно, в кафе. Далее. Евгения? Евгений, Санкт-Петербург. Евгений, да, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
7: Я бы хотел поделиться немножко опытом знакомства в интернете. Какое-то количество раз ходил на свидание.
0: Так.
7: И я скажу, что на самом деле вот лучше для начала сходить куда-нибудь в кофейню, попить кофе, посидеть для начала.
0: Ну да, кофейня, круассанчики, да, согласен. Так.
7: Потому что можно один раз сходить на свидание, ну, не получилось. Второй раз в ресторан каждый раз не находишься. И тем более девушки, я так скажу, вот такое ощущение, что, вот честно, все вот думают как все одинаково. То есть, может, это культура, ну, скорее всего, они культуру свою ну, проявляют, что они не лезут в эти дела тем, кто платить. Ну, я всегда плачу. И, ну, сейчас я думаю, что это такая культура. То, что мужчина платит, и девушка даже в это не лезет. Другое дело то, что в дальнейшем, как оно проявляется, это уже у всех по-разному, наверное.
0: Спасибо. Всем спасибо, кто сегодня звонил. Слушайте только радио «Комсомольская правда».

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Реклама.
2: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
3: Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже с 17 июня.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
6: В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
8: Об ограничениях.
7: В аэропорту Шереметьево сняты ограничения. Сотрудники возвращаются на рабочие места. Пассажиров выводят из укрытий, сообщает пресс-служба авиагавани. Ранее из-за угрозы атаки беспилотников пассажиров эвакуировали в безопасные места, в том числе с бортов воздушных судов. До момента снятия ограничений люди находились в укрытиях на паркинге и в терминалах их не выпускали. В целях безопасности все прибывающие рейсы перенаправлялись на запасные аэродромы. В Шереметьеве действует оперативный штаб, а авиакомпании корректируют расписание и полетные планы на день. Ограничения сняты во Внукове. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации. Меры введены в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов. Движение по МКАДу на юго-востоке Москвы частично закрыли. Проехать нельзя от Новорязанского до Каширского шоссе в обоих направлениях. Об этом сообщили в столичном МВД. В Ярославле перекрыли движение на выезде из города в сторону Москвы из-за атаки дронов. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По его словам, ограничения введены от перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной. Глава региона призвал воздержаться от поездок в указанном направлении либо выбирать альтернативные маршруты.
0: Об атаках.
7: Ночью несколько беспилотников атаковали нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Последствия там сейчас ликвидируются, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Обломки повредили одно из зданий на территориях торговых центров «Садовода» и «Белая дача». Также в подмосковных Люберцах. Из-за беспилотной атаки поврежден фитнес-центр и объект в промышленной зоне. По информации губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, беспилотник ударил по многоквартирному дому в Жуковском. Предварительно пострадавших нет, проводится эвакуация жильцов. Воробьев добавил, что в поселке Крюково, а также Павловском Посаде, СНТ «Дружба», обломки беспилотников обнаружены сразу на нескольких территориях дачных участков. Атака беспилотников на Москву стала самой масштабной за 2 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. За сутки над городом сбито 85 беспилотников. Ранее максимальный показатель фиксировался в мае, когда за аналогичный период был уничтожен 81 аппарат. В последние месяцы также сообщалось о сериях атак в марте и мае. Евгения Глинская, служба информации.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
8: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин, в студии радио «Комсомольская правда». Напротив меня Александр Гурнов, политический обозреватель, обозреватель-международник «Арти». Здравствуйте, Александр Борисович.
9: Здравствуйте. Здравствуйте всем нашим зрителям.
8: И вы знаете, все-таки хочется уже прекратить эти разговоры. Все не получается. Нам всякие разные политики подкидывают по этой части новостей. И вот давайте мнение международника, который в профессии уже сколько? 40 лет, да, по-моему? Там, очень много.
9: Уже, я бы сказал, даже 50.
8: Даже 50 лет. Именно международник, вы работали в разных странах. Что там с духом Анкориджа у нас? Вот можно ли считать, что текущее положение дел и все эти заявления от Рубио и, собственно, уход от постоянных вечных заявлений по украинскому конфликту Трампом, он же ничего практически не говорит, на сей счет там Рубио выступает с истребиных позиций, о поддержке Украины в основном он говорит, о том, что как в России все плохо, и Конгресс принял санкции против России. Это уже конец все-таки заблуждениям, иллюзиям, касающимся вот этого самого пресловутого духа Анкориджа или нет?
9: Я не вижу ничего лучше, чем ответить вам словами Ушакова, который сказал, не знаю, что такое дух Анкориджа. Я тоже не знаю. Вот, я не знаю, и никто не знает, потому
8: Мне кажется, Ушаков все-таки немножечко лукавил в этот момент. Так.
9: Не знаю, я немножечко лукавлю. Я лукавлю меньше, чем Ушаков, я честно его цитирую.
8: Вот-вот.
9: Я тоже, как и он, не ощутил этого духа. Да? Объясню, почему. Я думаю, никто не ощутил. Почему? Потому что, по моим соображениям, все, о чем договорились, могли договориться, и все, что обсудили Путин и Трамп, было проговорено за 15 минут, пока они ехали в одной машине без свидетелей от взлетной полосы до того места, там какой-то ангар, да, сарай был, в котором прошли эти самые официальные переговоры. Да. Вот о чем они там поговорили, да, что обещал Трамп, какие обязательства взял на себя Путин, мы не знаем, я не знаю, никто не знает. Хотя многие считают, что это не имеет никакого значения, по большому счету, потому что Путин 100% не отступится от тех целей, которые он заявил в своей военной операции на Украине, а Трамп 100% утром говорит одно, вечером другое, открыто в этом признается, собственно, его вот эта непоследовательность, она и заставляет достаточно скептически относиться к каким бы то ни было обязательствам, которые он на себя берет, и обещаниям, которые он дает. Поэтому я думаю, что весь этот дух Анкориджа, это просто, вы знаете, это просто такое, как англичане говорят, wishful thinking, но это когда вот человек хочет во что-то поверить в хорошее, да, вот, на что-то надеется и считает, что это вот ход своих мыслей выстраивает не на фактах, а на надеждах. Вот это хорошее английское выражение wishful thinking. Вот нам очень хотелось, чтобы вот, наконец, что-то такое сдвинулось, а нет.
8: А как вы считаете, кто стопорил этот процесс? Вообще, американцы изначально, они серьезно были настроены по этому поводу, и тогда, почему им не получилось? получилось у них. Не получилось надавить на украинскую сторону так, чтобы те вот сели и все сделали,
9: не как получилось,
8: все мы требовали.
9: Не получилось, потому что не захотелось.
8: А, вот.
9: Вот, понимаете, какое дело. Но ведь Путин не зря вот на питерском форуме на последнем несколько раз повторял, что они исходят из своих интересов. Все. И Си, и Моди, и Трамп, и Пашинян, и Лукашенко. Все исходят из интереса тех людей, которые привели его к власти. Своих избирателей и своей команды. Вот из чего исходят американцы. Война между Россией и Украиной, а, проще говоря, гражданская война на территории бывшего Советского Союза, когда русские убивают русских, она выгодна американцам, она выгодна европейцам, она, в общем, выгодна китайцам, согласитесь, потому что китайцы занимаются своим любимым делом, сидят на горе и смотрят, как два тигра дерутся друг с другом, пока Китай завоевывает все новые и новые рынки и новые и новые позиции политические и экономические в мире. Да? Поэтому она всем выгодна, кроме тех ребят, которые умирают там на поле боя. И она, конечно, наименее всего выгодна Путину, хотя, конечно, Россия извлекает из этой войны какие для себя выгоды, но иначе нужно быть идиотом, чтобы воевать просто так, без того, чтобы что-то не получить в результате боевых действий. Да? Но Россия, она выгодна в самой меньшей степени Путину, потому что Путин воюет за свои, что называется, да? Хохлы воюют за чужие, да? Вот. Эти самые европейцы пытаются воевать за наши, которые еще никак не хотят возвращать, да? Американцы воюют за европейские, вот. А Путин воюет за свои, поэтому те результаты, которые анонсированы были на том же питерском форуме по российской экономике, по ее темпам, по тому, как, в каком состоянии она находится, это, в общем, удивительно на самом деле, потому что очень сложно. Очень сложно в ситуации, когда против тебя весь Запад, сохранять более-менее стабильность экономики и не скатываться в рецессию.
8: Вы в Великобритании работали, да, если мне память?
9: Да, долго.
8: Вот. Нынче что скажете про них, как про участников конфликта прямых? С ними-то что делать?
9: Что я вам скажу? Великобритания участник с самого начала, и я думаю, что один из главных

0: их как англичанин, потому что англичане считают себя не Европой. Европа – это вот через воду, да, мы вот здесь как бы. Они как Америка, только маленькая, да, и они маленькая.
1: Ну, как раз и Америка-то она и...
0: Да, да, и они маленькая.
1: Из Англии приехала.
0: И страна маленькая, и вода маленькая, но, тем не менее, мы через воду.
1: Маленькая,
0: да?
1: Америка, это вы
0: хотите
1: сказать.
0: Да, да, да. Вот, поэтому связь с Россией разрывают, передел Ближнего Востока, передел Кавказа происходит, да. Вот, кстати, по Кавказу тоже. Почему вот эта политика великого Турана, да, о которой мы говорим очень критически, скажем, в английской элите, они очень благосклонно относятся к этой идее. По двум причинам. Потому что, а, они считают, что они держат этот процесс под контролем и в случае чего смогут его обуздать, и, б, это великая вещь, как они считают, для сдерживания России и Китая. Вот, понимаете, в свое время Борис Джонсон, который, как мы все любим цитировать, приехал на Украину тогда, когда был Стамбул, да, и сказал, давайте там просто воевать, вот, с русскими, он сказал очень здравую вещь, я вот себе выписал, смотрите, он сказал, сегодня мир находится на перепутье, и я верю, что Трамп понимает, сказал Борис Джонсон, такую реальность, что поражение Украины будет огромным поражением для Америки. И англичане здесь, как вот мы любим про них говорить, что они любят там жареные каштаны чужими руками там из костра вынимать, да, хотя англичане не едят жареных каштанов, я не знаю, французы любят жареные каштаны на Елисейских полях и на Тракадорах есть весной, ну, неважно. Это очень правильная фраза. Они рассчитывают использовать этот конфликт в своих интересах и так, чтобы, а рискует типа Америка, а мы тут вот как бы, да, вот, знаете, как вот когда группа трудных подростков встречает каких-то там молодых ребят, недавно переехавших в их район, и вперед выходит так называемый блатарик. Знаете такую историю?
1: Ну, самоутвердиться нужно, да.
0: Блатарик.
1: Да,
0: это вот в моей молодости так было. Значит, подходит себе такой маленький, такой наглый, и тогда даже с папироской уже, да, хотя ему там 8 лет. И говорит, ну, что там, ты там, что ты сюда пришел, это наш двор, да? Вот. Но он знает, что если завяжется, значит, конфликт, то вот там вот за ним есть главные пару ребят, да, которые значит, впишутся, а он сороночку отойдет. Вот англичане пытаются таким блатариком быть, понимаете? Вот. Значит, план при этом, план Бориса Джонсона, когда он затевал эту войну, когда он эту войну и спонсировал, и они же первыми стали поставлять тяжелые танки, они первыми стали поставлять ракеты, вот эти Storm Shadow, да? Вот. План был очень хитрый. План был такой, что украинская армия, и так являющийся довольно сильной, многочисленной, и украинские солдаты, которые приучены уже к натовскому оружию и к неким натовским стандартам, они сейчас довольно сильно обескровят России, потреплют российские войска, а потом, когда война закончится, то вот эти вот украинские солдаты, они заменят тех самых 70 тысяч американских войск, которые находятся на территории европейских стран. То есть, по сути, вот мы об этом мало думаем, но для Бориса Джонсона и для англичан это был еще способ как бы выдавить американское военное присутствие из Европы, заменив его украинским, которым, естественно, им гораздо легче управлять, его гораздо легче контролировать, потому что как бы все это куплено и схвачено. То есть еще и убрать США из Европы. И последнее, что я хочу сказать, что по мере того, как рушится, значит, послевоенная конца 20 века, значит, система международных связей, система, значит, сил в Европе, баланса сил в Европе, англичане рассчитывают перехватить у Соединенных Штатов, которые, как многие полагают, и небезосновательно, что называется, едут с ярмарки уже, да, угу, перехватить лидерство, да, и делать они это хотят через НАТО. Вот. И именно поэтому у англичан сейчас с Макроном такая сильная конкуренция, потому что Макрон это понял, и Макрон пытается исподволь стать, ну, одним из, ну, а может быть, и главным инициатором разных натовских акций, вообще натовской политики. Но англичане этого не пустят. Англичане будут использовать НАТО и свое лидерство в НАТО для того, чтобы в отсутствии Америки или при ослаблении Америки за занять лидирующие позиции в западном мире.
1: Перерыв сделаем. Иван Панкин, Александр Гурнов, журналист-международник RT. Мы скоро вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.

0: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
1: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
2: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В исландских телефонных книгах в алфавитном порядке идут имена, а не фамилии. Бесконечно можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
5: Возвращаемся. В эфир Иван Панкин и международный обозреватель RT Александр Гурнов. Александр Борисович, но про переговоры так или иначе не утихают страсти. И в какого-то момента все-таки и мы аккуратно заговорили о том, что все-таки, может, Европа должна сесть, а они вот сейчас там локтями толкаются, думают, кого же все-таки отправить на переговоры с Россией, кто должен быть переговорщиком, и мы вроде как даже не против, насколько я могу судить. Но должна ли быть Европа за столом переговоров? Раньше мы все-таки придерживались точки зрения, что нет, вот есть США, Россия, Украина, такой треугольник любовный, а тут еще, понимаете, присобачивается Европа. Но нужна ли она, кстати?
6: Вы знаете, ну, есть разные подходы. С одной стороны, опять же, я процитирую Путина, не уверен в дословной цитате, но Путин дал понять, выступая на форуме в Питере, что Европа, она участник конфликта на той стороне, вот, поэтому она не может быть посредником, да? Вот. Точно так же и Америка не может быть посредником. Америка точно такой же участник конфликта с той стороны. Поэтому нам нужно решить, мы хотим разговаривать с Украиной. То есть, скажем, там, если, например, Израиль вот сейчас воюет, да, воюет там в Ливане, ему нужно говорить, чтобы прекратить войну на территории Ливана с Хезболлой, который ведет непосредственно боевые действия против Израиля, или с правительством Ливана, да, на территории которого ведется эта война, и с правительством Ирана, да, частью которого является Хезболла. Точно так же и нам нужно решить. Мы хотим договариваться с хозяевами, с теми, кто нанял Зеленского и его клику для того, чтобы воевать с Россией, или непосредственно с Зеленским. Но, как опять же говорит наш президент, ему не откажешь в логике, очень сложно какие-то... Говорить-то можно, но очень сложно что-то о чем-то договариваться с тем же самым Зеленским, потому что следующий президент, или как бы ни назывался руководитель Украины, Гетман там или кто у них там может быть, да, когда он придет к власти, легитимно он скажет, что эти вот бумажки, которые Зеленский подписал, ничего не стоят, потому что он был кто? Он был никто. Вот. Он не был ни президентом, ни кем, поэтому они не стоят тех чернил, которыми были подписаны. Поэтому довольно сложно. Я считаю, что, вот, как мне кажется, опять же, это мое личное мнение, что договариваться нужно, конечно, с Америкой, Вот. Но, потому что Америке проще всего прекратить это, всю эту войну. Да? Как только они отключат эту самую Украину.
5: Ну, разведданные, да, может,
6: да, Старлинк. От Старлинка, да. Значит, они же это и разведданные, летают они все по Старлинку, эти самые их летательные аппараты. Да? Поэтому как только они их отключат, это очень быстро война прекратится. Да? Вот. То есть, ну, как бы просто они капитулируют. Вот. Значит, с европейцами тоже можно вести разговоры, но, понимаете, с европейцами трудно вести переговоры, потому что Брюссель, который претендует на то, что они говорят от лица, значит, всей Европы, выясняет, что нет. Понимаете? Потому что пока они решали, там, кому сколько там дать денег, там, какие там ввести, какие там эти самые, значит, порядки для сертификации там, клубники на рынок, народ это терпел. Но когда Брюссель сказал, что мы выделим там миллиарды, десятки миллиардов на войну, вот, люди сказали, а мы не хотим, мы не согласны. А венгры сказали, мы не согласны. Сербы сказали, мы не согласны. Да, с какой стороны? Мы не хотим воевать. Вы еще завтра пошлите наших ребят туда воевать. Нет, это самое. Вот, понимаете, поэтому с Брюсселем вести переговоры, они, как выяснилось, не очень представляют в этих вопросах, не очень полномочны говорить от имени всех и каждой страны. С каждой страной в отдельности, опять Брюссель не позволит. К нам приехал один единственный руководитель европейской страны на парад Победы. Так его там гнобили потом целый месяц, помните, да, после этого, да? Вот. Поэтому я думаю, что договариваться надо с Америкой, вот, но с Америкой договариваться очень сложно, только силовым путем. Они понимают только силу.
5: А это понимаете? Что значит, по-вашему?
6: Ну, значит, так, давайте, так, если конкретно, то да. Давайте говорить о конкретно. Что, чем мы можем напугать Америку?
5: Вот именно.
6: И что
5: так,
6: мы можем...
5: чтобы не езжай известным местом.
6: Да, что мы можем сказать Америке, что типа либо вы отключите Старлинк, либо что? Либо мы произведем ядерный взрыв в космическом пространстве. Вы в курсе, что среди поражающих факторов ядерного взрыва, как нас учили в школе, да, есть такое понятие, как электромагнитный импульс, который в атмосфере гаснет быстрее, в безвоздушном пространстве распространяется сильнее и дальше. Поэтому вот эти все геостационарные спутники, которые висят над Украиной, да, которые помогают им ориентироваться в пространстве и в жизни, если там взорвать ядерную бомбу, то это будет электромагнитный импульс, который выведет из строя все эти спутники сразу, они просто перестанут работать и больше не заработают. Это первое. Потому что сбивать каждый в отдельности невозможно. Их там тысячи, но это нереально. У нас столько ракет нет, чтобы сбить все эти спутники. А бомба взорвет, да. Б. Это не является конкретным применением ядерного оружия против какой-то страны. Да? Ну, мы же не применили, мы же не бросили бомбу ни на Хиросиму, ни на Киев, ни на Брюссель. Да? В. Ущерб для Земли будет, в общем, минимальным, как утверждают люди. Я за что купил, за то продал. Да?
5: Хорошо.
6: Вот. Поэтому вот такой аргумент, например, я думаю, будет убедительным для американцев.
5: На бумаге просто. Почему, собственно, на официальном уровне об этом даже не говорят?
6: Ну, понимаете, какое дело? Ну, во-первых, мы таким образом нарушим ряд взятых на себя обязательств по немилитаризации космоса, введению туда ядерного оружия и так далее, и так далее. А Россия, до нее Советский Союз, мы всегда почему-то очень трепетно относимся к каким-то взятым на себя обязательствам, даже в том случае, когда другие их не соблюдают. Скажем, американцы с приходом Трампа, они вышли из огромного количества соглашений просто так, а нам больше не интересно. Вот. Поэтому почему бы нам, например, прежде чем взрывать это самое там устройство, вот сейчас официально не выйти из юридически обязывающих договоров и документов, которые могут не позволить нам это сделать, и посмотреть на реакцию, а потом предложить американцам отключить на всякий случай Starlink, чтобы сохранить его для других целей.
5: Ну, можно просто тогда в рамках устрашения поднять взрывное устройство в космос.
6: Ну, это быстро.
5: Ну, как вот, давайте поднимем, не обязательно на кнопку нажимать,
6: ну,
5: давайте
6: да.
5: Поднимем тогда, вот, и сразу все будет понятно. Ну, нажайте, собственно,
6: можно,
5: один клик.
6: Ну, можно и так, да.
5: Да, но почему-то вот не делаем, и про обязательства хочется вернуться к этому разговору, а это точно правильно, на ваш взгляд, журналистский, в том числе гражданский, это точно грамотная нынче политика про взятые обязательства, скажите, пожалуйста?
6: Ну...
5: Да, вот
6: в общем, сложный очень
5: ответ.
6: Вопрос. С одной стороны, ну, это вы знаете, это как вот езда по улицам на машине и соблюдение правил дорожного движения. Когда ты едешь по правилам, вот, то, значит, вроде ты в безопасности, и, ну, относительно сильной безопасности, в том числе от преследования. Если ты начинаешь резко нарушать правила, да, то, во-первых, ты должен знать, стоит ли твое нарушение того, чтобы рисковать, да, вот. И, во-вторых, ты должен понимать, что если все начнут также нарушать правила, да, вот, то поданный тобой пример приведет к полному хаосу. Вы когда-нибудь ездили на машине в Каире? Вань, нет? Угу. Не приходилось в Каире?
5: Нет.
6: Мне приходилось. А, это ужасно. Там все едут кто куда хочет. Причем там...
5: Ну, можно там Вьетнам. Вот я во Вьетнаме такой.
6: Наверное, то же самое.
5: Там,
6: да,
5: на
6: да,
5: мопедах
6: да.
5: В основном.
6: Да, вот. А в Каире есть единственное правило, что если едет мистер, так, это вот мистер едет, да, если едет большая, красивая, желательно американская машина с белыми людьми, то вот ей более-менее уступают дорогу, а все остальные едут вот так вот во всех направлениях. Понимаете? А если же серьезно про то, держаться ли нам взятых на себя обязательств или нет, то у нашей страны есть ряд неоспоримых преимуществ перед остальными, и авторитет России в том числе держится вот на этом, на то, что Россия предсказуемая, и что Россия придерживается взятых на себя обязательств, что Россия не кидает. Вот. Хотя тоже были исключения, скажем, та же Куба, например, да, вот если вот то, что я сейчас скажу, услышат на Кубе, скажут, да, это правда.
5: Но мы все-таки на официальном уровне говорим, что будем поддерживать, и что-то туда отправляли.
6: Все-таки. Ну, мы отправили один танкер с нефтью, да, которого хватило на неделю, по-моему. Да, а до этого 20 лет, вот, когда Куба была.
5: Будем справедливы, да. Вот. Есть претензии.
6: Да, да, да. Поэтому нет, и эти претензии прекрасно. Кубинцы по-прежнему очень с большой симпатией относятся к русским, но по поводу правительства они говорят, да, при Советском Союзе, да, Куба, Келиндас, Куба. Вот, значит, а как только у вас, значит, стала уже новая Россия, то ну куда же вы делись? Вы решили, что вам больше не интересно. Вот, значит, поэтому, Вань, вы знаете, не могу я вам ответить на ваш вопрос, как человек, который, значит, вот в этих во всех геостратегических военных делах является, в общем, дилетантом, я бы нарушил, да, вот, я когда по улицам езжу, когда тороплюсь, нарушаю.
5: Ну, видите, и на красный свет переходили.
6: На красный, переходить-то каждый день,
5: ну,
6: да.
5: Вот.
6: Поэтому нарушаю, да. Но я прекрасно понимаю, что это неправильно. И когда мне жена говорит, ну что-то, я говорю, ну и характер такой. Я знаю, что неправильно. Но это характер, понимаете? У Путина характер другой, как вы заметили.
5: Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин, Александр Гурнов, международный обозреватель RT. Скоро вернемся и продолжим.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
7: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
8: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели, мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается. Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702. И задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
9: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
4: «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас.
3: а потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Температура поверхности асфальта в жаркий летний день может быть на 20-30 градусов выше температуры воздуха. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На портале госуслуг появился новый официальный раздел, посвященный Псковской области. Там собраны востребованные услуги, информация о мерах социальной поддержки и льготах, а также интерактивная карта с бесплатными точками Wi-Fi, офисами МФЦ и учреждениями соцзащиты. Работает и сервис для обращений граждан. Через него можно задать вопрос, направить предложение, оставить жалобу или сообщить о проблеме, связанной с работой органов власти. Кроме того, пользователям доступен список актуальных опросов, которые проводят органы власти региона, чтобы учитывать мнение жителей при принятии решений. 26 июня в Великих Луках состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие одновременно пройдет и в других муниципалитетах Псковской области. Посетители смогут встретиться с работодателями, пройти собеседование и подобрать подходящие вакансии. Организатором выступает Министерство труда и занятости Псковской области. Футбольная команда «Экспресс-2016» из Великих Лук одержала победу на турнире «Кристалл Кап» в Ярцево. Соревнования проходили среди мальчиков 2016 года рождения. Юные футболисты спортивной школы Олимпийского резерва «Экспресс» выиграли все 4 матча и стали обладателями главного приза. Лучшим игроком в составе команды признан Борис Богатырев. Защитник Егор Перов отмечен как лучший игрок обороны. Лучшим игроком всего турнира назвали Кирилла Перова. Тренер команды Роман Петров.
8: О валютах.
10: Доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83,73, юань 10,66.
8: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
11: Будет. Честный взгляд на происходящее вокруг.
5: Продолжаем разговор. Иван Панкин и Александр Гурнов, международный обозреватель RT. Давайте, Александр Борисович, вот, ну, за финалем по США, на самом деле, и потом уже не будем. Они в какой момент активно включаться? Нам что для этого нужно сделать? Вот мы, допустим, возьмем Донбасс, да, каким-то образом, и они все прибегут, и да-да-да. То есть они сейчас, как я понимаю, в зависимости от того, какая ситуация на полях, на фронте, от этого зависит их риторика. Сейчас она, ну, не в нашу пользу. Если так послушать Рубио, он вышел на авансцену, мне кажется, Трамп ему дал карт-бланш, а вот обратите внимание, другая его правая рука, у него
6: Венс,
5: есть Руби,
6: да. Венс замолчал, да.
5: А когда замолчал, тот был как бы изначально больше настроен за Россию, как мне это казалось, он украинцев недолюбливал, он это много раз подчеркивал, а Рубио больше ястреб в этой части, и мы все ждали, какая же сила, какая рука у Трампа победит. Но мы видим, что прямо сейчас все-таки он больше пользуется именно рукой под названием Рубио, госсекретарь, который вот всякое разное нехорошее про нас говорит, очевидно, что, да, карты у него. Но ситуация может поменяться или нет?
6: Одна из причин, по которой Трамп сейчас больше Рубио выдвигает на авансцену, это то, что предстоят эти выборы. Рубио является представителем латинского населения, да, Америки, которых в Америке чуть не большинство.
5: Там человек просто... кубинец, по-моему.
6: Ну да, он, у него кубинские корни, ну, короче, из Латинской Америки корни у него. Вот, и голоса этих людей необходимы, да, поэтому когда рядом с Трампом не этот самый УАСП, как они их называют, да, белый, богатый, а вот именно человек с этими корнями, это делает партию более привлекательной. Это первое. Второе. И, может быть, поэтому, кстати, Трамп заявил недавно, что где-то он сказал в одном из своих очередных каких-то заявлений, что, в общем, он не считает Венса человек, который может его заменить на посту руководителя партии.
5: А вроде до этого говорил, да.
6: Говорил, да,
5: потом,
6: да.
5: Вот. Потом что-то пошло не так.
6: Да, что-то пошло не так, да. Вот. И мне кажется, Венс пошел на второй круг. Знаете, как самолет, шасси не вышло, и он пошел на второй круг. Поэтому Венс пошел сейчас на второй круг. А что касается голосования в том же в Конгрессе по поводу вот этих санкций против России, там же проголосовало чуть больше половины. Все-таки, понимаете, все-таки не всеобъемлющие. Там что-то 230 за, там 210 против. То есть вот такое распределение голосов. То есть все-таки почти половина американских законодателей были не готовы поддержать вот эти вот новые санкции против России. То есть не симпатия, а симпатии речи быть не может. У американцев не может экономить. Кто мы такие для американцев? Мы для американцев какие-то, в общем, люди, которые живут где-то очень далеко. Вы видели, тут вот в Москву приехала известная журналист-блогер американская, да?
5: Да, Оуэнс, Кэндис Оуэнс.
6: Да, Оуэнс, 21 век. У человека есть вот этот вот прибор вот в руках, да?
5: Телефон.
6: И она, ну, я имею в виду, где все есть, ну, там эта информация. И она удивляется, как школьник. Ой, в Москве так красиво, в Москве так чисто, такой город, так
5: Питер
6: безопасно.
5: Еще, да.
6: Да, я поражаюсь как-то, почему мы об этом не говорим. Ну, видите, это вот удивительно. Это мне напоминает, как вот если какого-то русского мальчика, который все смотрел мультики про оранжевое небо и Чунгу-Чангу, который приедет, скажем, там, не знаю, в столицу какого-нибудь приличного африканского государства, скажет, слушайте, в Африке так клёво, машины, Макдональдс, всё. А мы-то думали, что там только значит, папуасы и крокодилы, да? Вот.
5: А вот давайте вернемся, наверное, к Британии. Больше они тоже там так думают, что у нас тут кошмар, разруха, медведи, балалайки,
6: вы знаете,
5: больше
6: вот
5: ничего. Стереотипы в голове.
6: Британцы думают информированно немножко лучше, но если... Американцы, в общем, считают нас достаточно дикой, далекой, сибирской такой какой-то морозной. Тут мороз круглые сутки, медведи на улицах и так далее, все, да? Вот. Но такой милый, да? Но они такие милые папуасы, которые, в общем, нам особо не угрожают. Они широкие, водку пьют, мы тоже любим выпить, да? И так далее. Значит, то для англичан мы серьезнее страна, конечно, чем то, какой нас представляют америкосы. Но, простите, пиндосы, правильно говоря, честно. Вот. Значит, хотя...
5: Уже можно.
6: Хотя, как говорил один военачальник, в Косово, по-моему, мы приехали, он говорил, не нужно называть американцев пиндосами. Почему? Ну, для пиндосов это обидно.
5: Забавно.
6: Да-да-да. Вот, это самое. Но при этом враги, да, вот они... Вы знаете, ведь англичане, смотрите, еще они еще до Великой Смуты, то есть до Ивана Грозного, они же хотели проложить транзит с севера России, да, туда вот в Самарканд, Бухару, в Китай, да, еще в лице агентов, как называлось, Московская торговая компания, по-моему, да, вот эта, которая была еще при Иване Грозном создана, да, они хотели Архангельскую область, там, с Гаком еще, да, еще с Вологодской захватить и идти туда по Поволжью, туда, вот в сторону, значит, Каспийского моря, да. И с тех пор ничего не изменилось. Они потом хотели это делать в Крымской войне, в 1850-е годы, они тоже собирались вернуться к одному плану. Они и во времена, когда они поддерживали Гитлера, до того, как он начал их бомбить, да, там, в 30-е годы, они тоже опять же туда нацеливались и хотели к этому вернуться. От этого никуда не, не, денешься, понимаете? Поэтому вот эти вот слова, что у русских слишком много богатств для одной такой малонаселенной страны, и это несправедливо, это Олбрайт сказал, если я не ошибаюсь, да? Ну, вот у англичан просто это, я думаю, что на том этаже, где находится русский отдел МИДа, это, наверное, на стенке написано, просто как девиз такой, да? Вот, поэтому англичане нас воспринимают, в общем, как врагов, как соперников.
5: Ресурсную базу. Как ресурсную базу воспринимают.
6: Да, да. И как
5: ресурсы, текущее противостояние – это война за ресурс?
6: Конечно. Конечно.
5: То есть, есть задача действительно взять под контроль наши природные
6: богатства. Конечно. А все война за ресурсы, те войны, которые англичане вели всю свою жизнь в разных странах мира, это что такое? Это была война за что? Это же была война абсолютно не за какие-то там ценности, и не за испанскую корону, а за те ресурсы, которые стояли за испанской короной. Ну, и так
5: далее. Просто вот думаю, первый момент, что им мешает просто покупать, ведь мы недорого даем. Да, незадорого, я имею в виду. И второй момент, а как они это потом, ну, в случае гипотетического успеха, будут это между собой делить? То есть уже друг с другом воевать будут?
6: Хороший вопрос. Хороший вопрос. Не знаю. Вот нужно.
5: Потому что самый большой вклад, ну, в Украину внесли кто? Немцы, поляки. Ну, Британия с одной стороны, но если по деньгам судить, не самый большой,
6: правда? То есть вы сейчас вот уже это экстраполируете на украинский конфликт?
5: Конечно.
6: И как они будут делить Украину?
5: Нет, они в принципе, ну, в случае гипотетически, у них задача какая? Выиграть, нанести стратегическое поражение России, правильно ведь?
6: Да.
5: За ресурс.
6: Да,
5: логично,
6: получить Украину.
5: Например. Да, они вкладывали в некий проект под названием Украина, чтобы прийти к этой цели. Потом, гипотетически, придя к этой цели, как они будут делить между собой?
6: Ну, во-первых, у англичан и у американцев уже есть соглашение, как вы знаете. У англичан на 100 лет, с американцами не помню на сколько, но тоже надолго, на все вот эти минеральные ресурсы, редкоземельные металлы и так далее, и так далее.
5: Но
6: так
5: это
6: далее.
5: С Украины.
6: Да. Вот. Ну, вот они, видимо, так и будут делить. По этим они рассчитывают, что эти соглашения все-таки будут иметь какую-то юридическую силу. Вот,
5: Если у нас есть понимание, что это война за ресурсы, мне это и Мария Владимировна Захарова говорила, официальный представитель Министерства иностранных дел, тогда, собственно, чего же мы ждем? Ну, вот официально сформулировано, что это война за ресурсы. Тогда простите, пожалуйста, а зачем мы воюем с Украиной тогда?
6: Ну, а с кем? В Европе ресурсов нет, что с ними воевать.
5: Но их надо остановить.
6: Ну, сейчас появляется все больше и больше, формируется некое лобби среди экспертов, среди даже ряда политиков и просто авторитетных людей в стране, которые говорят, да, они являются нашим врагом уже даже юридически. Давайте начнем бомбить. Ну, я что скажу? По поводу того, что бросать бомбы на Берлин, я бы не спешил, конечно. Но, опять же, если с точки зрения юридической исходить, вот то, как любит Путин выстраивать, да, наш президент, и мне это импонирует, вот такие ситуации. Смотрите, вот в нас, в город Санкт-Петербург, и там какой-то порт еще или куда-то еще, да, каким-то объектом, залетел ряд летательных аппаратов со взрывчаткой с территории там Эстонии. Да?
5: Нашли, нанесли ущерб.
6: Да, они залетели, и отбомбили, сломали и убили. Вот.
5: Так.
6: То есть это значит, это можно расценивать, мне кажется, как атаку Японии на, извините, Японии, те самые Эстонии, как атаку Эстонии на Россию.
5: А понимаете? Я думал, что вы хотите историческую параллель.
6: Ну или по Перл-Харбор, да. Ну Перл-Харбор хотя бы японцы это самое.
5: Ну да. Японии, да.
6: Но там были сами японцы. А здесь, значит, здесь на нас через российско-эстонскую границу или там российско-финскую летят, значит, бомбардировщики эти беспилотные, которые у нас убивают людей и разрушают там какие-то эти самые, вот. Они говорят, ну, это мы не знаем, это хохлы, значит, через нас там пролетают. А мы можем сказать, мы не знаем, кто через кого, может быть, это немцы через вас пролетают или что. От вас пролетело, значит, вы получите, да? Вот здесь я бы, например, попробовал вот это вот использовать. Опять же, я говорю как злостный нарушитель правил дорожного движения.
5: Да? Ну, как частное лицо, нормально.
6: Да, и как частное лицо. Вот я бы, может быть, и рискнул попробовать вот и и воспользоваться этим аргументом и дать
5: вот и тот, поэскалировать.
6: Дать вот тот самый ответ, о котором вы говорите, на который вы намекаете, да, потому что что я могу сказать точно, абсолютно, что если ты все время отвечаешь, то ты обречен на поражение. Поэтому меня возмущает, когда мы бьем по Киеву, когда мы расчехляем орешник, когда мы запускаем там еще что-то и говорим, это был ответ на то. А вот в ответ на это...
5: Вы не одиноки.
6: Ребят, ну почему мы воюем в ответ?
5: Да. Перерыв. Почему мы воюем в ответ? Это, кстати, заголовок будет нашего разговора с вами. Иван Панкин, Александр Гурнов, международный обозреватель RT. Скоро продолжим.
11: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
12: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
14: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
5: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Александр Гурнов, международный обозреватель RT. Разговор крайне интересный у нас с вами получается. Ну, в общем, коль уж мы вот к этому подошли, и хороший вопрос я приберег как раз на десерт. Связан он уже с подготовкой Европы к войне с Россией. Это, в принципе, все делается официально. Правда, они как это объясняют своей аудитории? Россия нападет, и называют разные даты. И мы здесь говорим, Европа готовится, там Германия готовится, Польша готовится, другие страны готовятся, прочее, прочее. Вы как думаете, все-таки война с Европой, война с НАТО, как это у нас здесь называется, она неизбежна или все-таки варианты какие-то есть? Какие тогда?
6: Во-первых, население Европы воевать не хочет. И население Европы, я несколько раз этот вопрос напрямую задавал там своим знакомым и даже малознакомым людям из европейцев, и они, помните, как Шарик в фильме, говорят, я на войну не пойду, я на Колчакских фронтах раненый. Да?
5: Но вот. Население-то никто не спрашивает,
6: ну,
5: мы знаем.
6: Все-таки у них существует система, при которой приходится оглядывать все-таки на то, как отреагирует электорат. Да? Вот, это первое. Это что-то население. Что касается руководства, то они, как тот самый блатарик, которого мы с вами обсуждали, среди хулиганов, они рассчитывают, что за ними должна стоять Америка. Вот. Если Америка не артикулирует стопроцентно, что, ребят, давайте мы тут, вот, если что, это самое, значит, бомбанем. Вот. Они не решатся. Хотя мы и говорим, что у них ресурсы человеческие такой и сякой очень большой, но они прекрасно понимают, все-таки там не полные идиоты, хотя идиотов сейчас количество увеличивается, ну, среди большого руководства, а, скажем, в тех же самых МИДах и в разведках, у них сидят очень много квалифицированных людей, которые объясняют этим там дурачкам, типа этой самой Кай Каллас и прочим, да, что нападение Европы на Россию прямое, да, это будет не то, что грозить, а 100% обернется применением ядерного оружия против европейских стран. Вот, наши ядерные потенциалы несопоставимы. А почему обернется? Потому что наши конвенциальные потенциалы несопоставимы. У них во много раз больше населения, у них во много раз больше экономический ресурс, у них огромное количество вооружения, к тому же они сейчас наращивают. Да, поэтому как только начнется война официальная между там, Европейским Союзом и Западом и Россией, то Россия применит ядерное оружие сразу. Вот, поэтому думаю, что не будут они с нами воевать, но вооружаться они будут же всем выгодно, опять же, понимаете? Это же очень выгодно, они имеют войну на Украине. И вот эти... почему они раньше так мало тратили вот этих военных бюджетов? Помните, их Трамп заставлял там 3%, 5% тратить из дохода на военный бюджет из государственного? Потому что куда девать-то? Ну, понастроят они этих абрамсов, этих самых челленджеров, или как они называются. И что они будут с ними делать? Будут так стоять? А так они их все жгут там, понимаете? Они их производят, отправляют, и так, акции же этого Рейнметалла, да, они растут просто в разы.
5: А уже танки-то не отправляют, беспилотники?
6: Ну, сейчас новая фишка. А беспилотники может делать кто хочет. В любом гараже можно делать. Любой стартап. Люди начинают с нуля, берут кредит, и через год миллионеры, да, потому что, ну что, они ловко очень сделали эти беспилотники. Поэтому это выгодно. В условиях экономического спада, который объективный, который придумал не Путин, вот, и не американцы, взорвав Северный поток, а просто объективно Запад входит вот в эту в стадию, значит, экономического кризиса, милитаризация экономики – это один из эффективных путей выхода из экономического кризиса. Поэтому они, конечно, будут это продолжать. А к тому же американцы будут это поддерживать. Американцы будут это поддерживать, вот эту вот нашу с европейцами, вот эту вот, значит, неприязнь и конфронтацию, потому что им нужно бороться с Китаем. Они прекрасно понимают, что для них главный соперник сегодня Китай, который реально стал первой экономикой в мире, который расширяет свой товарооборот с Россией. У нас когда-то, не так давно, я помню, мы говорили, что, ну, может быть, мы доведем товарооборот с Китаем до 200 миллиардов, да? У нас в этом году уже 230, по-моему, да? Он, правда, упал. Наш товарооборот с Китаем, он упал по сравнению с прошлым годом где-то процентов на 5, но это связано, во-первых, с общей конъюнктурой. Самое смешное, что больше всего упал экспорт китайских машин в Россию. Ну, просто их уже так много, что уже пока хватит китайских, да? Уже все, кто хотели, все купили. Но с нами-то на 3% уменьшился, а с американцами на 15%. Понимаете, какое дело? А дальше еще что происходит? Есть Китай и есть Индия, которая уже, на самом деле, мы как про нее пока не очень говорим, но она уже подбирается к Китаю и по численности населения, и по мощи экономики, и по влиянию в мире, и так далее, и так далее. Проблема в том, что у них настолько серьезная цивилизационная разница, разные взгляды на жизнь, конфликты. У них же фактически война идет там, ну,
5: Пакистан.
6: В горах там. Нет, я имею в виду у Индии с Китаем.
5: У них пограничный конфликт есть.
6: Они постоянно перестреливаются, а с Китаем у них тоже там все время конфликт происходит, да. Единственное, кто может сблизить Индию с Китаем, это Россия. Поскольку у нас и с Китаем прекрасные отношения, и с Индией у нас десятилетиями прекрасные отношения. И вот на этом Россия может играть, потому что посредническая роль России в сближении Индии и Китая бесценна. Больше никто в мире, кроме Путина, не может взять, ну и в обозримом будущем, посадить за стол переговоров Моди и Си. Путин может. И мне кажется, он на этом играет. Путин и Запад, в первую очередь Америка, понимает, что если это произойдет, как бы пожать руки, а сам даже посидит в сторонке, да, вот, то кирдык вашей Америки, как говорил Багров в свое время, помните?
5: Да, кирдык. Но видите, как-то кирдык этот не приближается. Вот. Кирдык, кстати, в Америке-то он не за горами, по-вашему?
6: Ну...
5: Трамп действительно способен раскачать ситуацию, ну, просто своим поведением, или уже, наверное, об этом не стоит говорить? Раньше много говорили.
6: Ну, вы знаете, нет, Америка, ну, крупнейшая в мире держава, естественно, и по всем показателям. Но то, что Америка едет с ярмарки, это очевидно. Она едет с ярмарки богатой, да, она там все продала, она едет с мешками денег, на ярмарку-то едут продавать, а с ярмарки возвращается уже сыт, пьян, нос в табаке, да. Она в полном порядке, но с ярмарки, понимаете? И люди научились говорить «нет». Посмотрите, как ведет себя Нетаньяху, например, да, тот же самый. Вот, посмотрите, как ведут себя многие другие, как ведут себя европейцы сегодня с Америкой. Может быть, поэтому Америка и выдвинула объективно такого лидера, как Трамп. Он же вот ушел, а его вернули, да, как бы из небытия этого Трампа. Потому что, как бы, он же проиграл выборы, да, а потом Байдену. И вернулся. Потому что им нужен кто-то вот такой, кто взбодрит ситуацию, кто переломит вот эту тенденцию хамить Америке, да, вот, как бы...
5: Потому что сам будет хамить.
6: Да, да, вот, переставать ее слушаться и прочее. Вот, но я далек от мысли, что мы с вами застанем... Это самое.
5: Я не теряю надежды.
6: Вот,
5: не знаю, как
6: значит,
5: вы?
6: крах вот этого американского проекта западного. Но то, что процесс идет, и идет он именно в этом направлении, 100%, мой папа, кстати, который, как вы знаете, вместе с вашим однофамильцем Панкиным долгие годы работал в комсомолке, любил говорить, все империи распадаются. Когда Советский Союз был в полном порядке, папа говорил, Саш, поверь мне, ты застанешь. Империя, все империи неминуемо распадаются.
5: Вам сейчас аудитория так, ну, понятно, вы не услышите, но задаст вопрос, ваш папа что, был антисоветчиком?
6: Он не был антисоветчиком, но, как говорил папа, когда умер Сталин, то якобы вся страна плакала, ну, папа говорил, вранье.
5: Я не плакал. А я от многих слышал, что действительно плакали. И как будем жить дальше, так вопрос
6: вот,
5: звучал.
6: Так вот, мой папа не был антисоветчиком, но он не плакал.
5: Я не то чтобы обзываю вашего папу, просто спросил, да, потому что аудитория будет требовать.
6: Мой папа, он критический, царство ему небесное, очень критический.
5: Критически это нормально. Критически можно и нужно.
6: К советскому строю.
5: Вот сейчас, кстати, вы уже как журналист скажите, сейчас критики хватает, критика сейчас необходима.
6: Я думаю, что наша власть достаточно сильна. Президент достаточно умен для того, чтобы понимать, что эта дискуссия сегодня может быть полезна обществу, полезно власти. Вот. И думаю, что это произойдет. И что вот эти серьезнейшие вопросы, которые поднимают люди там на кухнях, в интернетах, там в студии радио «Комсомольская правда». У вас тоже бывают люди, которые сильно критикуют происходящее.
5: Да, да.
6: И вы даже иногда с ними соглашаетесь.
5: Меня критикуют, что я позволяю им критиковать.
6: Вот,
5: это неважно.
6: Вот, да. Понимаете, вот это выйдет все-таки на какую-то более... обретет более цивилизованную форму, конструктивную, чтобы это не нравится, а что нравится.
5: Да, конечно, конструктив очень важен. Да, спасибо большое. Александр Гурнов, международный обозреватель RT, Иван Панкин были здесь, остались довольны.
6: Спасибо.
5: Всего
6: большое
5: доброго.
6: Всем, кто слушал.
5: До свидания.
6: До свидания.
15: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
16: Радио уже давно не шипящий приемник.
15: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
17: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
15: Реклама.
18: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
19: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
20: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
21: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
22: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
23: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
24: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
25: В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня.
26: Новости на радио «Комсомольская правда».
27: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
28: О помощи.
27: Шестерых пострадавших в Брянской области в результате атаки ВСУ на автобус эвакуируют для лечения в Белоруссию, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, состояние одного взрослого и одного ребенка, которым проведены операции, врачи оценивают как стабильно тяжелое. Остальные пострадавшие в состоянии средней степени тяжести. Накануне ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды. Дети ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду, она была женой одного из тренеров. По уточненным данным Минздрава, ранены 7 человек, в том числе 5 детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.
29: Об атаках.
27: Торговый центр «Мега» «Белая дача» в Подмосковье временно закрыт после атаки беспилотника. Администрация обещала сообщить о возобновлении работы в официальных каналах ТЦ. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев информировал о возгорании кровли здания в результате удара дрона. Сегодняшнюю атаку беспилотников на Москву самый масштабный за 2 года назвал мэр столицы Сергей Собянин. За сутки над городом сбито 85 беспилотников.
30: О политике.
27: НАТО никак не участвует в попытках Евросоюза установить контакт с Россией, заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. Он отметил, что блок в курсе ведущейся на этот счет дискуссии. Конечно, в Евросоюзе она продолжается. Я это полностью уважаю и понимаю. Но это чисто европейская дискуссия. Альянс никак не вовлечен, но я пристально слежу за этим. Мы постоянно информируем друг друга, отметил Рютте. Накануне западные СМИ сообщили о нескольких телефонных звонках представителей офиса главы Евросовета Антонио Кошты в Москву. При этом в публикациях отмечается, что в ходе переговоров не обсуждалось ничего серьезного.
30: Об авариях.
27: В Якутии без электричества остались свыше 32 тысяч человек. Причиной стал обрушившийся на регион ураганный ветер. Специалисты Якутскэнерго продолжают ликвидацию последствий. Восстановительные работы организованы в круглосуточном режиме. В них задействованы 53 человека и 23 единицы спецтехники.
30: Обо всем.
27: 1 сентября в России официально появится профессия писателя. Об этом сообщили в Минцифры. Инициатива направлена на развитие и поддержку литературной отрасли. Она должна обеспечить писателям правовую защиту и упростить оформление трудового стажа.
30: О валютах.
27: Курс доллара 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Евгения Глинская, служба информации.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
2: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов, Александр Коц с нами сегодня удаленно из командировки. Я надеюсь, тоже узнаем, где, как и при каких обстоятельствах. Саша, приветствую.
3: Да, приветствую, Игорь.
2: Начнем, наверное, с... Ну, здесь вот, к сожалению, и тоже хочется спросить, не стало ли это уже каким-то привычным, таким чудовищным действием? Речь все-таки идет о детях. Очередной террористический акт кровавый. Киев показал свое истинное лицо. Акт возмездия последует. Украина ударила по автобусу с детьми, с юными спортсменами. Есть новые вводные. Это белорусский автобус. Видимо, белорусские номера были на нем. То есть уже как бы не скажешь. Здесь не отвертишься, да? Но, тем не менее, все-таки, наверное, на первом месте мы должны говорить именно о том, что это удар по детям.
3: Ну, да, и тут сложно отделаться от ощущения некой такой инфернальной какой-то цепочки, да, трагедии. Это и начиная с удара США по иранской школе девочек, потом удар украинский по спящему общежитию в Старобельске, в Луганской Народной Республике. Сейчас удар по детям, которые ехали на отдых в Геленджик, футбольная команда, естественно, со взрослыми ехали, одна из сопровождающих погибла. Как бы можно, конечно, несколько объяснений найти. Первое, это то, что оператор не нашел более подходящую какую-то цель, да, дрона, и на исходе просто заряда аккумулятора влупил в то, что было больше всего. Можно, значит, посчитать, что опять искусственный интеллект, что-нибудь накосорезил, уж простите за просторечие. Ну, либо дроновод выцеливал конкретно этот автобус, прекрасно зная, что там дети, прекрасно зная, что там белорусские дети, потому что все-таки по последним событиям и заявлениям украинской стороны мы видим, что затянуть Белоруссию в войну – это вот такая новая голубая мечта Зеленского, открыть второй фронт, вынудить Россию перебрасывать войска на новое направление, да, для защиты своего союзника. Это, конечно, по мнению Киева, ослабит наше давление на ВСУ, на других участках фронта. Ну и, кроме того, там, конфликт Киева с Минском может спровоцировать втягивание в эту войну и Польшу, и стран Балтии. А Зеленскому же хочется вот это все распространить, потому что он может сколько угодно кичиться ударами по НПЗ и по логистике, но на фронте как бы это пока ему не помогает. Вот. А далее вот эти боевые действия, ну, какой-то конфликт, да, с участием Белоруссии мог бы стать прикрытием, например, для проникновения в Белоруссию тех самых вооруженных оппозиционеров, которые при полной поддержке Запада пытаются, ну, пока только виртуально снести законную власть, да, и тем самым лишить нас одного из немногих союзников, ну, и, опять же, отбросить все вот эти мирные инициативы на фоне расширения географии конфликта. Я бы тут напомнил, что совсем недавно, по-моему, мы даже это обсуждали в одном из наших эфиров, была любопытная встреча в Киеве, куда приезжала Тихановская. Тихановская, кстати, уж простите, вы знаете, я обычно так не ругаюсь, но мразота просто сейчас написала, что, значит, ее сердце с близкими пострадавших, но эту войну начала Россия, она агрессор, а виноваты еще и те представители государства, кто безответственно отправил детей через приграничную зону военных действий. Это Брянская область, на секундочку, да? То есть украинцы вообще не виноваты, которые атаковали детей, по мнению Тихановской, которую там кто-то где-то называет каким-то там президентом в изгнании, непонятно кем избранным, да? И, значит, и говорит, что это не случайность, это вот такая провокация со стороны белорусских властей и российских. А дрон почему-то украинский. Ну вот как это в одной маленькой голове помещается – женщины, которая говорит, что она самое, значит, тяжелое, что в своей жизни делала, это жарила котлеты. Вот, ну, не знаю. Вот безопасность, говорит, наступит только тогда, когда Россия остановит эту войну. Причем здесь Россия, и когда бил украинский дрон, у Светланы Тихановской такого вопроса не возникает. Но я напомню, что совсем недавно она с делегацией своей вот это вот правительство в изгнании, в кавычках, была в Киеве, и я тогда говорил, что можно, конечно, посмеяться, да, над этим всем, но если убрать иронию и вот сложить эти шаги в один ряд, то, ну, видно, что идет такая теневая или сборка теневой государственности, да, и готовится некий импорт, силовой импорт в Минск на каком-нибудь там, в ходе какого-то удобного случая, да, или конфликта, там стандартная совершенно конструкция, то есть якобы избранный президент Тихановская, самоназначенная в качестве там главы какого-то переходного правительства, они создали координационный совет из вот этих неудачников, политических беглецов в качестве правительства. У них есть сеть вот этих квазипосольств по Европе, это в Брюсселе, это Прага, это Таллин, Рим, Лиссабон, и теперь вот у них еще появилось представительство такое в Киеве со своим там, значит, я не знаю, посол это или кто это там, ну вот какой-то там спецпредставитель. И что самое интересное, на Варшавской конференции в августе прошлого года вот эта беглая оппозиция открыто просила

0: Александр Григорьевич Лукашенко дал удивительное интервью Аль Арабии, в котором он извинялся перед Зеленским за то, что, значит, говорил, что тот что-то нюхнул или кольнул, говорил, что нападать они на Украину не собираются, и вообще им очень тяжело придется. Ну, понятно, потому что совершенно несопоставимые армии в Беларуси, она в разы меньше, чем украинская. Я уж не говорю о современных технологиях, которыми Беларусь не владеет в той степени, в которой владеет Киев. Вот. Но я думаю, что это Александр Григорьевич просто понимает, что его украинская сторона пытается втянуть вот в немытьем так катанем в этот конфликт, учитывая, что без, ну вот Зеленский сейчас понимает, что без какого-то расширения, без какой-то эскалации ему сложно будет поддерживать на плаву вот этот миф о том, что Украина вновь поверила в свои силы, Украина может победить Россию на поле боя. У них сейчас создалось это ощущение на фоне ударов по логистике, о них мы еще поговорим, на фоне ударов по НПЗ, особенно по НПЗ в Капотне в Москве, которые они приурочили к началу саммита Большой Семерки, на который приезжал Трамп и на который Зеленский встречался с президентом Соединенных Штатов Америки, тоже об этом поговорим. Но вот если все так хорошо у Зеленского, да, если эти удары делают нам так больно, зачем, например, сегодня в 25 населенных пунктах Днепропетровской области была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми. Если все так хорошо, и они, кстати, говорят, что они наступают в Днепропетровской области, и что они отвоевали, ну вот, допустим, за май больше, чем мы заняли. И именно там, в Днепропетровской области. Зачем тогда насильно отселять людей? Каким образом сказываются удары по НПЗ в Капотне на нашем продвижении в Константиновке, о котором мы тоже поговорим, о нашем продвижении на Добропольском выступе и прочее, прочее. Он понимает, что несмотря на все эти усилия, которые они сейчас наращивают по дальним ударам, по middle strike, среднему удару, на поле боя все у них не слава богу, прежде всего потому, что все не слава богу с пехоты. Вот, но вот заговорили же там о снятии части западных санкций с Минска, да, там с американцами у Александра Григорьевича налаживается потихонечку диалог, да, и здесь вот на этом фоне Белоруссию через вот такие кровавые провокации пытаются затянуть в этот конфликт, но, повторюсь, я не исключаю и самого худшего, просто идет охота за детьми. Мы говорили, как-то целую программу нашу посвятили искусственному интеллекту боевому, тому самому Палантиру, глава которого это боевая система искусственного интеллекта, которая испытывается и вовсю используется на Украине. А он просто ненавидит детей. Он апологет запрещенного в России движения Child Free, и его просто колотит от того, что он может себя представить отцом когда-нибудь. Вот. И я не исключаю, что это вот в рамках этого слияния вот этих сатанистов, чайлдфристов и прочих истов, вот и случаются такие трагедии, которые преследуют разные цели, но в том числе и демографическую.
1: Ну вот о логистике НПЗ семерки, так называемой, Трампе и Зеленском продолжим буквально через пару минут.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
3: Реклама. Паста карбонара. Ризотто с морепродуктами. Пицца маргарита. Фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.

0: Экотранс на постоянную работу требуется водитель категории С, заработная плата от 70 тысяч рублей, а также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 24 32.
1: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Брат отца или матери – это не просто дядя, а малый дядя. Брат дедушки или бабушки – великий дядя. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
3: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
4: Продолжаем. Да, ну вот Саша упомянул в предыдущей части о логистике, по которой они пытаются бить вот этот прошедший форум. Там опять оружие обещали лицензировать, чтобы Украина сама могла производить. Интересно, что тут министр обороны киевского режима Федоров, или Федорив, наверное, он уже теперь точно не Федоров, говорит, что Крым скоро станет островом. Да, вот мы тоже обсуждали эту историю в предыдущей программе, но попыток не теряет, и у тебя, я видел, тоже ты пишешь о том, как наши, да, дроны, как наши системы выходят уже на защиты трасс, то есть входя в борьбу как раз вот в этом направлении, обеспечивая безопасность нашей логистики, но и гражданских тоже, наверное, передвижения.
5: Да, ну по поводу баллистических ракет появятся, FP-7, FP-9 появятся эти ракеты, будут лететь в том числе и на Москву, это тоже...
4: Украинские,
5: да, это, ну, условно украинские, да, то есть там, понятно, какие-то технологии. Я сомневаюсь, что Украина может в нынешнем состоянии освоить производство двигателей для баллистических ракет, ну, не знаю, мне это представляется невозможно, поэтому в любом случае двигатели будут идти либо британские, либо французские, но рано или поздно они полетят, и к этому вызову надо готовиться. Что касается всего остального, вот эти удары по НПЗ, удары по стратегической логистике, то есть они ставят своей целью создать ощущение у россиян, что власть не может защитить граждан, граждане разочаровываются. В этом, собственно, главный посыл этой операции. И мне внезапно написал человек 15 одинаковыми словами, почему мы все терпим, почему не наказываем хохла, да, об этом мы тоже еще поговорим. Вот то ли их уже раскачали, то ли это раскачиватели, да, которые пишут одинаковыми фразами, но, судя по единообразию тезисов, это последний. И, безусловно, от Middle Strike есть ущерб, да, определенный ущерб. Но, знаешь, я вот проехал за несколько дней, во-первых, от Белгорода до Донецка, через Старобельск, Луганск, Донецк, да. Сегодня я ездил по трассе Донецк-Мариуполь. Это те же трассы, по которым так же, как и по трассе Новороссия, сейчас противник пытается воздействовать своими дронами, ну, в том числе Хорнет. И, ну, вот от Белгорода до Донецка я насчитал 3 сожженные фуры, 1 сожженную цистерну. По трассе на Мариуполь я насчитал 2 сожженные фуры. Возможно, уже растащили, хотя черт его знает, следы там каких-то сгоревших легковушек были. Легковушки, видимо, утащили. Но вот, знаешь, я обычно, когда в отпуск приезжаю из зоны СВО, и в очередной раз убеждаюсь, что здесь на месте все намного сложнее, чем это выглядит из Москвы, да? А тут я впервые за последние годы ехал с ожиданием увидеть какой-то, ну, полный апокалипсис, да? с удивлением обнаружил, что вот картина, которая рисуется некоторыми в этих наших телеграммах на Большой Земле, вот она рисуется куда апокалиптичнее, чем есть на самом деле. Да, то есть я-то ждал, что сейчас там просто десятки сгоревших цистерн, фур, прямо надо мной будут летать эти дроны. Черт его знает, вот я проехал там, ни одного дрона не увидел. Понятно, что они летают, понятно, что они ежедневно там наносят удары. И вот вчера, к примеру, в Донецке Пушилин сообщил, глава Донецкой Народной Республики, о том, что на той трассе, по которой я сегодня ехал, погиб мирный житель, и двое были ранены в результате вот такого удара. Но вот я по этой трассе ехал, и по другой трассе ехал, по которой ездят и фуры, и цистерны, и... значит, военные машины, теперь они ездят в сопровождении мобильных групп с пулеметами, то есть не замерла жизнь, да, я вот к этому хочу сказать, и вот в городе, где, я имею в виду Донец, где воду дают раз в 3 дня на пару-тройку часов, вот ситуация с трассами не вызывает как-то желания рвать последние волосы на голове с криком «все пропало», да, потому что, ну, это поможет? Нет, не поможет. Как бы так вот это ощущается здесь, да, где, несмотря ни на что, тысячи роз цветут вдоль бульваров, и, значит, на бульваре Пушкина танцы ежедневно, когда солнце заходит, и люди просто танцуют там под какую-то музыку, ходят в кафе, попробуй в выходные найти свободное место кафе, причем с летними террасами, а я помню Донецк, когда на летних террасах просто боялись сесть. Да, опасно, да, многие отказываются ехать на Азовское море, туда, на юг республики, да, отменяют брони в тех апартаментах, которые они там сняли. Да, огромные очереди за бензином. Здесь действительно с бензином очень тяжело. Вот. Но нет того ощущения безнадеги, которое рисуют наши некоторые блогеры в соцсетях, находясь далеко отсюда. Я вот смотрю, там бывают рилсы, да, истории из Севастополя, из Крыма в целом. Там у них, знаете, какая самая популярная звуковая дорожка в этих рилсах? Вот они там в очереди стоят или показывают там пустые заправки и счетчики, на которых 0000 написано. И они шутят, что это бесплатный у нас бензин, да? Вот. У них самая популярная звуковая дорожка. Прорвемся, и не такие метели... в лицо летели. Ну, там слово не лицо, а слово, которое очень не понравится Роскомнадзору, но, тем не менее, вот прорвемся, не такие метели в лицо летели, да. Каждый второй ролик с этой звуковой дорожкой. Ну, то есть, там почему-то люди, которых больше всего это коснулось, ну, как-то не унывают, да, как-то не поддаются этому греху уныния. А за там сотни километров отсюда, где на бензоправках нет значит, очередей, людей почему-то предаются вот этой меланхолии. Поэтому сейчас параллельно постепенно выстраивается система прикрытия трасс. Ну, это процесс такой, вызов новый, процесс не моментальный, да, но он постепенно, этот процесс налаживается. Я вот только что перед эфиром вернулся как раз с трассы Донецк-Мариуполь, работал с нашим беспилотным центром «Рубикон». Не часто они пускают к себе поработать, я бы сказал, не то что не часто, а редко, вообще почти не пускают. Тут мне это все-таки удалось сделать, поэтому следите за публикациями в «Комсомольской правде», следите за моими сообщениями в телеграм-канале, кто не знает, «Коц Ньюс», и в «Максе», телеканал «Коц», там я буду все это выкладывать. Но я к тому, что проблема есть, но есть понимание, как эту проблему решать. Полностью ее, конечно, уже не решить. Все это наша данность. Трассы в какой-то момент, я думаю, и на М4 они начнут вылетать, да, но вот здесь это не вызывает какого-то коллапса управленческой системы, социальной системы, государственной системы. проблемы. Да, экономика страдает, да, логистика страдает, но война не останется без топлива. Это вот совершенно однозначно. То есть самое главное, больше всего страдают от этого не боевые подразделения, которые сейчас постепенно занимают Константиновку. Страдают сейчас больше всего мирное население, которое стоит в очередях за бензином. Да? Ну, стали больше ходить пешком, теперь тоже шутят друг другу, показывая в умных часах, сколько они за день находили, сколько калорий у них сожгли. Вот так люди подходят, и я призываю также и в глубине России относиться к этому, чтобы не дать противнику достичь цели. А у противника именно такая цель – раскачать нас изнутри, что мы тут начали все ныть, гундосить, как нам все плохо, как мы ничего не делаем, как мы никому не отвечаем, никого не наказываем. А это совершенно не так. Поэтому вот я и предлагаю после новостей в следующем кусочке и поговорить о том, как на самом деле мы отвечаем и насколько это болезненно для Украины.
4: Да, ну вот буквально через 3 минуты с этого и начнем.
3: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о политическом будущем премьер-министра Израиля.
7: Нетаньяху – это политик чрезвычайно опытный. Он проходил через множество внутренних кризисов, и так или иначе до сих пор ему удавалось сохранить свои позиции. Я не вижу пока сейчас, вот в моменте, какой-то непосредственной для него угрозы. То есть ситуация сложная, да. В такой сложной ситуации, пожалуй, он еще не был. Но пока говорить о том, что завтра у него все рухнет, и он отправится в отставку, ну, я бы так, конечно, не стал. Я думаю, он найдет все-таки формат, при котором ему удастся сохранить интересы Израиля в том виде, как он их себе представляет. Это как представляют на самом деле даже многие политики ему оппозиционные, потому что здесь надо учитывать, что многие люди, которые оппонируют Нетаньяху, они точно так же считают, что проблему Хизбаллы нужно решать. Проблему Ирана нужно решать, и в Газе точно так же Хамас нужно все-таки ликвидировать. То есть тут нет такого, что все оппоненты Нетаньяху считают, что давайте со всеми замиримся. Это очень такой взгляд далекий от действительности. Я думаю, он сумеет все-таки из этого выйти.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Алексей Финенко о стремлениях США ограничить потенциал других стран в атомной энергетике.
9: Что конечная цель США? Создание прецедента. Демонтаж мирной атомной программы Ирана. Вот договор о нераспространении ядерного оружия предполагает, что атомную энергетику гражданскую могут развивать все страны. Что требует США от Ирана? Ликвидировать программу обогащения урана. То есть создать прецедент, что уже не все, правда, страны могут иметь право на атомную энергетику. Это их не первый уже прецедент. Сначала начали давить на ЮАР, потом на Алжир, потом провели военную операцию в Ираке под предлогом ликвидации оружия массового поражения. Они знали, что его там нет? Прекрасно знали, но им был нужен прецедент. Следующий прецедент – Иран. Дальше вырисовывается их мечта – Пакистан – создать систему совместного управления ядерным оружием, американо-пакистанскую. То есть лишить его части суверенитета над ядерным оружием. А где гарантия, что через 5-7 стран они не попытаются применить это к нам? Мы защищаем не Иран, мы защищаем себя, когда выступаем.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда».
10: У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На портале госуслуг появился новый официальный раздел, посвященный Псковской области. Там собраны востребованные услуги, информация о мерах социальной поддержки и льготах, а также интерактивная карта с бесплатными точками Wi-Fi, офисами МФЦ и учреждениями соцзащиты. Работает и сервис для обращений граждан. Через него можно задать вопрос, направить предложение, оставить жалобу или сообщить о проблеме, связанной с работой органов власти. Кроме того, пользователям доступен список актуальных опросов, которые проводят органы власти региона, чтобы учитывать мнение жителей при принятии решений. 26 июня в Великих Луках состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие одновременно пройдет и в других муниципалитетах Псковской области. Посетители смогут встретиться с работодателями, пройти собеседование и подобрать подходящие вакансии. Организатором выступает Министерство труда и занятости Псковской области. Футбольная команда «Экспрессы-2016» из Великих Лук одержала победу на турнире «Кристалл Кап» в Ярцево. Соревнования проходили среди мальчиков 2016 года рождения. Юные футболисты спортивной школы Олимпийского резерва «Экспресс» выиграли все 4 матча и стали обладателями главного приза. Лучшим игроком в составе команды признан Борис Богатырев. Защитник Егор Перов отмечен как лучший игрок обороны. Лучшим игроком всего турнира назвали Кирилла Перова. Тренер команды Роман Петров.
2: О валютах.
11: Доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83,73, юань 10,66.
2: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
12: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
4: Радио «Комсомольская правда». Александр Коц. Продолжаем как раз о наших ответах на террористические военные действия киевского режима. Вот на этом остановились.
5: Да, и я почему говорю? Потому что мы живем вот в совершенно клиповом мире, информационном мире, мире искусственного интеллекта, когда мы реальность воспринимаем визуально, да, реальность воспринимаем глазами. И когда мы в тех инструментах, где мы потребляем информацию и видим исключительно картинку от противника, конечно, у нас создается ощущение того, что противник где-то нас опережает, бьет по нам больше, бьет по нам больнее. И здесь на самом деле ловушка. Во-первых, у нас крайне мало картинки с той стороны, просто потому что там законодательно запрещено снимать последствия ударов, ударов не только там по военной логистике, а вообще в принципе, но хоть что-то все равно просачивается оттуда, но крайне мало. У нас тут же начинают снимать, тут же начинают выкладывать в соцсети, и, конечно, картинки больше. Во-вторых, у противника больше военного объективного контроля, опять же, в силу неких технологических преимуществ, потому что они пользуются и дронами, и связью спутниковой американского производства, и у них на каждый их удар есть снятая в хорошем разрешении картинка, будь то удар по какому-нибудь, бензовозу или удар по какому-нибудь мосту на Чингаре. У них всегда есть подтверждение картинка, они тут же это выкладывают. У нас вот такого до недавнего времени не было. Я заметил новую тенденцию как раз на минувшей неделе, когда Министерство обороны начало выкладывать огромное количество объективного контроля с разных участков не только фронта, но и тыла. То есть мы имеем возможность снимать то, что делают герани, несмотря на то, что у нас нет Старлинка. Соответственно, за счет меш-связи мы все равно получаем эту картинку и начинаем, наконец, ее выбрасывать. Я не знаю, почему ее раньше Министерство обороны не выбрасывало, почему оно не хвалилось тем, что оно делает, как оно уничтожает. Я не знаю, почему раньше они просто выдавали сухую сводку о том, что нанесен удар возмездия, все цели достигнуты. Но вот на минувшей неделе какой-то перелом в информационной машине военной случился, и вдруг Министерство обороны начало рассказывать, что конкретно оно поразило. Ну вот там удары там по Киеву, и не только по Киеву, 15 июня, которые были. То есть там целый список Министерства обороны выложило о том, куда и что они там лупили. Это и киевский там завод «Радар», который делает комплектующие для БПЛА, и цеха сборки, настройки БПЛА на заводе «Маяк», и киевский агрегаторный завод, и авиаремонтный завод. А там можно прям посмотреть, да, вот прям местные там какие-то выкладывали, и чувствуется, что работали наши инфоборцы, которые быстро, пока там не потерли эти видосы, на них вытаскивали и вбрасывали уже в наши соцсети. Ну, то есть мы все это видели. Да, можно было бы отмахнуться, но мало ли, что там заявило Министерство обороны. Даже вот они сообщили список, я уж не помню, там 14 или 15 целей по Киеву. Откуда мы узнаем, что там действительно что-то было, какое-то производство там было? И тут нам тоже помогли украинские журналисты, которые решили похайповать, примчались на киностудию имени Довженко, чтобы показать, как мы варварски разнесли им декорации и костюмы, да, и архив с пленками, да, которые надо заправлять в киноаппарат. И наснимали там такого, что огромное вам спасибо за объективный контроль, потому что в горящих руинах они сняли комплектующие к дронам, в частности, крылья к дальним самолетам ФП-2, которые как раз и летят вглубь России по нефтяным перерабатывающим заводам и по прочей чувствительной инфраструктуре. Ну, то есть, если про Довженко не наврали, то, может быть, не наврали и про киевский завод «Радар», а может быть, и не наврали про «Украрматех», а оказывается, надо доверять все-таки сводкам Министерства обороны и читать их. Вот я всегда их читал и выужил из них что-то интересное, потому что у меня нет повода не доверять нашему Министерству обороны. Они лишний раз сейчас вот украинские журналисты нам подтвердили, что Министерство обороны России в своих сводках не обманывает, а говорит то, как есть. Плюс мы перестали стесняться бить по гражданской инфраструктуре, которая участвует в военной логистике. Я сейчас говорю про терминалы новой почты, потому что нет-нет, да, например, украинские волонтеры или украинские вояки выкладывают фотографии или видео. Спасибо огромное неравнодушным гражданам. Нам пришла вот посылка, здесь тут дроны, здесь тут комплектующие к дронам, огромное спасибо. И коробка «Новая почта» украинская, потому что вот удобно пользоваться этими ресурсами, мощностями этого большого концерна, который работает по всей стране. Это и логистика, это и хранение продукции, дроны, робототехника, средства РЭП. Вот мы начали конкретно выносить всю эту инфраструктуру и, значит, в Киеве и по другим областям, в Харькове, в Сумах, ну, то есть при фронтовой зоне, в Днепропетровской области, кстати, по Днепропетровщине тоже под объективный контроль были нанесены удары по предприятию Greenhouse Solution, DT-1 Group, это сборка боевых частей для БПЛА и для ракет. Отдельно были тогда же 15 числа нанесены удары по аэродромам, по разным аэродромам: Васильков, Умань, Черкассы, Красная Слободка. Это не обязательно самолеты, это вполне могут быть точки запуска украинских дальних дронов. Вот. Но украинцы под это дело, значит, подожгли, или что они сделали с лаврой, начали бегать по саммиту G7 с фотографиями Киево-Печорской лавры, как там что-то куда-то мы якобы попали, ну, не знаю, от 30 до 50 килограммов взрывчатки в Геране, если бы она упала на этот храм, там бы не было этих куполов. Это раз. А во-вторых, я, может быть, скажу какую-то штуку не очень популярную и местами даже крамольную, но, знаете, вот на фоне происходящих событий у нас сейчас в обществе превалирует такой настрой, что почему мы воюем в полсилы, хотя я не понимаю, почему они так считают, мы не воюем в полсилы, мы воюем ого-го. Вот. И, значит, и надо вообще перестать носить белые перчатки, надо перестать из себя строить рыцарей, а, значит, долбить Киев по полной. Я тоже придерживаюсь такого же мнения, надо долбить Киев по полной, но только все те, кто призывает долбить Киев по полной, должны быть готовы к тому, что пострадают и храмы, и киностудии, и прочие, значит, исторические памятники и музеи, потому что, ну, невозможно долбить по полной, не задевая там чего-то. Невозможно обстреливать мегаполис, над которым работает вражеское ПВО, не всегда прямая, а зачастую кривая, и от этой ПВО тоже будут страдать. Какая разница, собственно, от чего страдают, да, те или иные строения, но просто этому инциденту с лаврой больше всех возмущались те, кто в России, кто, значит, по полной просил бить по Киеву. Так не бывает. Вот противник не заморачивается там, что он у нас заденет. Заденет в Севастополе панораму, да и хрен с ним. Мне вообще кажется, что ну ударили по панораме. Ну вот тоже делать из этого какое-то всемирное событие и тут же начинать. Мы сейчас переименуем, значит, этот самый ретро-кинотеатр, который называется «Украина».
4: Блин. Это в Крыму, в Севастополе. Это в Крыму, да.
5: Угу. Да. Вот когда по пляжу ударили, и на пляже, значит, погибли люди, тогда не надо было переименовывать этот кинотеатр. Когда ударили по куполу штаба Черноморского флота, тогда не надо. А вот по музею ударили, теперь надо. Ну, пятый год идет война. От войны страдают разные здания. Можете посмотреть в Артемовске, много ли там музеев уцелело или храмов, да, или в Красноармейске, или в Авдеевке, да. Ну вот война, она такая, поэтому удивляться сильно ударом противника по музеям или падению какой-нибудь просроченной ракеты «Патриот» на храмы и делать из этого какого-то вселенское событие я бы не стал. Вот удар по спящему общежитию – это трагедия, которую, конечно, надо пытаться донести до какой-то западной аудитории. Да? А то, что там попали по музею или попали по храму, десятки и сотни храмов и музеев разрушены за эти 4,5 года. А что там Киев рассказывает, вообще неинтересно, потому что именно при Зеленском эта лавра еще была уничтожена еще до того, как на нее там что-то упало. Еще до этой ночи ударов Зеленский выгнал оттуда монахов, вынес из пещер святые мощи, запретил Украинскую православную церковь и сделал из православной святыни обычный государственный заповедник. Поэтому у него никакого морального права там трясти какими-то фотокарточками нет, тем более. Вот. Ну, это так, лирическое отступление. А, собственно, сам мой спич был о том, что это мой ответ вот этим нытикам, которые говорят, что мы не отвечаем. Мы отвечаем на порядки больше. И не отвечаем, а скорее они нам отвечают. Они даже удар по московскому НПЗ назвали ответом на ночной удар по Киеву.
4: Продолжим через пару минут.
13: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
14: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
15: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
18: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит в навечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно.
13: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
4: Продолжаем. Ну и, конечно, вот тот случай, мне кажется, мы возвращаемся потихонечку к такой практике рассказа о ситуации на передовой, да, какая-то вот или весенняя вот эта распутица, или, ну, динамика чувствуется, что меняется. Сейчас это и Харьковская, Днепропетровская области, главным образом Донецкая Народная Республика. Но несколько слов еще скажем об ущербе для Украины, да, и точнее даже не для Украины, а для военной машины Украины.
5: Ну, я бы отметил несколько сдвигов, да, в нашей парадигме вот этих вот дальних ударов. То есть, во-первых, мы начали очень серьезно заниматься, как я уже говорил, логистикой, да, и помимо новой почты, которую мы выносим по всей стране, а это серьезный удар по их логистической системе, в которой встроены и военные, мы очень серьезно занимаемся железными дорогами. Главный сдвиг этого года – это охота за тягой, целенаправленная охота за локомотивами, да, то есть у нас произошел сдвиг приоритетов с энергетики на именно железнодорожную инфраструктуру. Тут логика простая. Подстанцию можно обойти там переключениями на тепловозную тягу. Да? Мост восстановится за неделю. А локомотив – это такой дефицитный ресурс, который быстро заменить не удастся. Вот немножко цифр. Только за первый квартал 26-го года по железной дороге украинской был нанесен 541 удар. То есть половина от количества атак за весь прошлый год. И в результате вот этих ударов повреждено почти 2000 объектов, и среди них более 300 локомотивов. Ну, либо повреждено, либо уничтожено. При этом за первый квартал 26-го года 209 локомотивов, да? Ну, то есть это огромная цифра, учитывая, что износ парка железной дороги Украины порядка 96%, потому что у них средний возраст локомотива 40-50 лет, и для них это очень серьезная утрата. При этом мы бьем по локомотивным депо очень активно. Это в основном, конечно, Восточная Украина, и Конотоп, и Синельниково, и Славянск, и Апостолово. Но и уже там плакались в... на западе Украины, где говорят, что вынесли практически всю локомотивную тягу там. Вот. И если переводить в гривны, то убытки железной дороги украинской за первый квартал 2026 года составили порядка 8 миллиардов гривен. Товарооборот у них падает там на 7% перевозки, да, пассажирские перевозки на 10%. Ну, пока это незначительно, но это только пока, да, и это только железная дорога. Плюс очень серьезно взялись за одесские, за черноморские порты, потому что вот вроде бы незаметно, да, в общей сводке. Никто же не читает сводки, потому что не показывают, да. Показывают там протекшие какие-то эти цистерны с маслом. Зачем они бьют по маслам? Так вот, есть такой... Значит, такая украинская аграрная конфедерация, она сейчас бьет тревогу, потому что масло подсолнечное было крупнейшей позицией экспорта страны. Это около 12% всех поставок. И сейчас они лишены вот этого заработка. У них встают целые заводы из-за этих ударов по вот этим емкостям хранения в Одесском порту. У них встал завод ДМ в Черноморске. У них, значит, сгорели два крупных терминала. Это я говорю только про масло, да. А через этот же хаб идет зерно, крупнейшая экспортная группа, да, Украины. И вот как они говорят, у них экспорт зерна просел почти на 20% по сравнению вот с тем же периодом прошлого года. У них через эти порты идет железная руда. Да, железная руда опять же просела. Плюс по железной руде они просели еще из-за того, что у них начинают останавливаться заводы из-за ударов во все той же железной дороге, о чем я говорил ранее. У них Криворожсталь встала как раз из-за того, что не работает железнодорожная логистика. Поэтому, ну, я не согласен с теми, кто говорит, что мы никак не отвечаем, мы терпилы, мы вообще ничего не можем, а украинцы вот ого-го молодцы. Ну, это неправда. Мы намного больше отвечаем. Вопрос в другом. Что когда Украина бьет по нам, она бьет по нашей собственной экономике. У нас экономика своя. Нам никто денежку не даст. Нам никто в пакете, нам только в пакетик с пакетами санкционно напихают, а денежку нам никто не даст, и оружие нам никто не даст. Мы вынуждены сами зарабатывать денежку и вынуждены сами производить оружие. И слава богу, что мы это можем делать на пятый год войны. А когда мы бьем по украинской, там, логистике, инфраструктуре и прочее, прочее, ну вот им все равно дадут и денег, и оружие, и энергию переправят, и топливо. С топливом у них, они давно рассредоточили хранение топлива по малым резервуарам. У них, к сожалению, эта работа поставлена лучше, чем у нас, а мы неминуемо будем вот в этой сфере их догонять. Поэтому отвечаем, но нам больнее, потому что мы получаем удар по своей экономике. Им, ну, как они считают сейчас, не больно, потому что они живут за чужой счет. Они живут за счет западных дотаций. А то, что они сами там пытаются зарабатывать, да, ну, вот я перечислял и железную дорогу, и масло, и зерно, и руда, да, у них это просядет, но они от этого с голоду пухнуть не будут. Им все равно капельничку с физраствором и глюкозкой поставят там, чтобы штанишки, их шароварчики поддерживать на тонкой талии. Вот. При этом на фронте, ну, я не скажу, что мы прям наступаем, да? Ты говоришь, что вот появилось больше новостей, но я вот про это проговаривал несколько раз. На самом деле у нас на фронте сейчас ничего не изменилось, то есть мы наступаем теми же темпами, что и раньше, просто пошли события, да? Пошли знаковые события, мы взламываем генеральную линию обороны Донбасса и в данный момент южный его фас, да, Константиновку. Мы уже присутствуем во всех точках города. У нас внутри города в юго-западной его части большой котел, в котором, ну, я не знаю сколько, я не берусь судить всегда по цифрам, потому что я говорил, что когда мы освободим, не будет Азовстали, не будет выхода тысяч захисников вот так вот с поднятыми руками. Потому что часть просочится, часть там помрет, погибнет, кто-то там действительно в плен попадет, но это не будет вот такой процесс, как был в Мариуполе с Азовсталью. Я думаю, что Зеленский такого не допустит, он скорее их там всех угробит, нежели пойдет на эту операцию, как они называли, экстракшн. И мы видим, что постепенно вообще история вокруг Константиновки переходит в финальную фазу, и это признает уже украинская сторона, там наши штурмовые группы взяли под контроль всю восточную часть города, вышли на северо-восточные окраины, завершают зачистку Первомайского района, а значит, отрезают от дороги на Дружковку на север, от западной логистики они уже практически отрезаны, это ключевой вопрос, логистика, да, после освобождения Химика, он же Молочарка и Роскошного, мы фактически просто физически сели на трассу Дружковка-Константиновка. И тут, кстати, на днях видел сюжет украинских журналистов, которые снимают вот на этой дороге Константиновка-Дружковка, им навстречу идут пешочком с мурной подсеткой, вот такие под антидроновой, смурные украинские военные. Вы откуда идете, хлопцы? Спрашивают. Они говорят, с Константиновки идем. Вот с Константиновки они топают пешком, потому что сложно оттуда на транспорте выехать, все сожгут. Вот. И уже говорят, что и Дружковки уже что-то, ситуация как-то не так, и подразделения туда отводят, а они еще и дальше уходят. Ну, в общем, уже и Дружковку там потихоньку с Дружковкой прощаются. Я вот по Константиновке по срокам бы не стал сейчас ничего говорить, потому что городские бои – это такая штука нелинейная. Но вот даже украинские военные говорят, что этот город падет до конца лета. Я думаю, что раньше, конечно. Вот, потому что зачистка кварталов, она вот сейчас идет. Резервы туда Киев перебросить уже не может. Ну, просто потому что не осталось туда дорог. Вот, поэтому вот так. А если шире смотреть, там, то мы и на Добропольском выступе, да, сейчас добиваемся определенных успехов. Вот последние два дня группировка войск «Центр» сообщает об освобождении населенных пунктов на подступах к Доброполью, к самому городу. А Доброполье – это, ну, он вообще находится к западу от вот этой генеральной линии обороны. Если мы его взламываем, мы можем идти и в сторону Константиновки, и в сторону Дружковки сзади, и в сторону Краматорска, и на север, там, где оперативные просторы, нет каких-то серьезных... Ну, понятно, что они там что-то спешно выстраивают, но это не годами сформированные фортификации, и можно, в принципе, то, о чем мы не раз говорили, идти на север и отрубать полностью от запада логистику всей вот этой цепочки городов, Дружковки, Краматорска, Славянска и так далее. С восточной стороны мы к Краматорску и к Славянску постепенно подбираемся. Там уже на ближних позициях порядка 10 километров. Рельеф сложный, но я думаю, что вот задача до конца года это сформировать такую конфигурацию, при которой можно будет требовать совершенно обоснованно вывода украинских войск за Донбасса с позиции силы. Игорь.
4: Спасибо, Саша. До встречи через неделю.
5: Всем пока.
19: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
20: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Политолог-международник Елена Супонина о роли Ливана в конфликте между Ираном и США.
0: Вообще, когда иранцы с самого начала вписали пункт о Ливане в свои предложения по регулированию, которые отправили американцам, многие решили, в том числе специалисты, что это такой пункт, которым можно пожертвовать. И вполне возможно, что иранцы поначалу ужесточали свои позиции, чтобы потом в ходе переговоров, например, отказаться от ряда требований. И Ливанский фронт мог быть такой разменной монетой. Но чем больше иранцы убеждались в том, что их позиции оказались тверже, чем даже они сами предполагали, чем больше они убеждались в том, что Трамп очень не хочет сейчас большой войны, тем больше они понимали, что могут выторговать себе и многое другое. И тогда решили настаивать и на этом пункте тоже. Почему? Потому что ливанская партия Хизбалла поддержала Иран неоднократно, когда израильтяне Иран бомбили, и американцы, когда в прошлые разы тоже был обмен ударами. Ливанская партия Хизбалла поддерживала Иран даже в ущерб интересам своим и своей страны, и они понесли большие потери. Иранцы считают, что они должны тоже ответить помощью. Но самая главная причина, на мой взгляд, что они учуяли вот эту слабину у Трампа и поэтому решили вести себя более дерзко.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
19: Об атаках.
1: В ООН отреагировали на удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области. Организация Объединенных Наций выступает против любых атак, направленных на мирное население и объекты инфраструктуры, заявил официальный пресс-секретарь Генсека Стефан Дюжарик. Он напомнил, что международное право запрещает такие атаки, и они должны быть немедленно прекращены. Накануне ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали в Брянской области автобус гомельской детской футбольной команды. В нем находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. В результате погибла сопровождавшая их женщина, госпитализированы 7 пострадавших, в том числе 5 детей. СКР возбудили уголовное дело о теракте.
19: Об ограничениях.
1: Отражена атака еще 14 беспилотников, летевших на Москву, сообщает мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ранее он информировал о примерно 180 сбитых над столичным регионом дронах. Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево вновь приостановили работу. В Нижнем Новгороде в международном аэропорту имени Валерия Чкалова задержаны 3 рейса, еще 2 отменены, сообщили в авиагавани. Причиной стали временные ограничения на использование воздушного пространства в районе города. При этом до их введения аэропорт Чкалов принимал рейсы, которые направлялись в московский авиаузел. В общей сложности было перенаправлено 13 самолетов. Часть пассажиров ожидает вылетов на борту воздушных судов, часть в терминале. Все службы переведены на усиленный режим работы. Пассажиров предоставляют воду, питание и необходимый инвентарь. Также их просят следить за информацией на табло, сайтах авиакомпании и по громкой связи.
19: О переговорах.
1: США и Иран проведут завтра в швейцарском Бюргенштоке предварительные переговоры по исполнению соглашения, передают агентство Reuters со ссылкой на МИД Швейцарии. Американскую делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Венс. Со стороны Ирана на подписание прибудет председатель парламента Мохаммад Багир Галибаф.
19: О погоде.
1: Синоптики предупредили москвичей о ливнях с грозами до конца июня. Такой прогноз дал ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. В столице ожидаются и солнечные дни. Хорошая погода установится в Москве в предстоящие выходные, уточнил метеоролог. При этом в Подмосковье из-за грозы объявлен желтый уровень погодной опасности, распространенная гидрометцентром. Предупреждение действует завтра с 12 до 18.00 по Москве. Сейчас в столице плюс 14, облачно, возможен дождь. Евгения Глинская, служба информации.
6: Рекламно-информационная программа.
21: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
6: Немного бесполезных фактов для начала есть. У человека такой ген называется DRD4. Он кодирует дофаминовые рецепторы, то есть, грубо говоря, отвечает за получение удовольствия от жизни.
7: Помедленнее, я записываю.
6: Есть у этого гена такой вариант, называется 7R. Эта штука встречается у 20% населения. И она, грубо говоря, отвечает за жажду приключений. Она перепаивает наш мозг так, что человеку нужны яркие впечатления. То есть каждому пятому из нас с вами генетически прописано выходить из зоны комфорта, забираться в невообразимые места, смотреть на всякие достопримечательности, в общем, путешествовать.
7: Нас здесь четверо.
6: Поднимите руку.
7: У кого есть это?
8: У меня есть, точно.
6: Это Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук. Юрий Георгиевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Доброе утро.
8: Доброе утро.
6: Сергей Зеленков вместе с нами, гендиректор компании «Супротек». Сергей Михайлович, тянет к перемене мест.
23: Путешествую по жизни.
6: Меня жена заставляет, я Дмитрий Делинский.
7: Бедняга. То есть у вас на двоих все, да?
6: Видимо, да, напополам. А Кирилл Манжул вообще не путешественник.
7: В смысле?
23: Бременский музыкант.
7: Да? Ни много, ни мало.
6: Здрасте всем.
7: Только
6: еще
7: я не
6: раз.
7: Осел. Я прошу прощения.
6: Ну как же.
7: И не пешеход.
23: Тебе нужен свой принц.
7: Трубадур. Ладно, давай лучше к путешествию.
6: Так, готовы ли мы с вами к путешествию? Ну просто потому, что сезон в разгаре. Собственно, я уже лыжи навострил, я уже знаю куда и как. Готов ли я готов.
7: Ты на лыжах?
6: Да. Да. Я знаю людей, которые ходили на лыжах летом.
7: Но лыжи ты на автомобиле повезешь?
6: О, Господи.
7: Я надеюсь.
6: Вот что ты привязался к словам? Лыжи навострить можно в любую погоду.
23: В Швейцарии, да, еще можно покататься.
6: Друзья мои, готовы ли мы с вами к автопутешествиям? Как мы готовимся к автопутешествиям? Что мы делаем с автомобилем для того, чтобы это приключение приносило, ну, как бы только положительные эмоции? Вот тот самый дофамин, которого нам с вами не хватает, чисто генетически обусловлено. Это обсуждаем в этой программе сегодня. Готов ли автомобиль к автопутешествию?
23: Вы знаете, уважаемые радиослушатели, наверняка вы знаете, что у нас главный козырь, который всегда есть в рукаве, это авось. Каждый автомобилист считает, что он авось готов к путешествию. Поэтому, думаю, что я буду проверять его там перед поездкой. В принципе, запаска лежала где-то. Инструмент, как всегда, его не доставал, он лежит. Вот, по сути, насос, ну, если что, там, где-то накачаю, а может, где-то, по-моему, и лежал. Домкрат, наверное, тоже есть. Ну, и в целом, главное собрать чемоданы и поехали. Вот, а то, что там в пути будет, ну, что, заправок сегодня в современном мире много. Везде можно заправиться. В принципе, масло, ну, масло менял недавно, вроде сезон уже другой. И что, взял, да и поехал. Какие вопросы? Теперь карты не нужны, потому что у нас есть... возможности путешествовать по смартфону и не только. И поэтому все, по сути, готовы к путешествию. Но мир меняется быстрее, чем мы думаем.
6: Ты заметил, как Сергей Михайлович рисует нам мир розовых пони? Такой сферический в вакууме.
7: Не-не, когда-то это такой мир, в общем-то,
23: наблюдался у нас. А он и сейчас наблюдается в наших головах, потому что большое количество стресса приводит к тому, что мы начинаем думать только о вот таком мире, о розовом мире.
7: Ну, мы пытаемся абстрагироваться, уйти из...
23: И нам кажется, что все на самом деле хорошо и под контролем. И вот так часть людей выезжает в путешествие, и уже через 100-200 километров вдруг понимает, что тормозные колодки почему-то, зараза, скрипят, визжат
7: и не едут. А смартфон не фурычит.
23: Вот. А интернет почему-то перестал фурычить уже через 10 километров. И периодически то включается, то не включается. Или делает так, как у меня. Я выезжаю с работы. Работа в центре города.
7: Оказываюсь на Ладоге.
6: Офис как называется этот остров на Ладоге, где обнаруживают себя жители Петербурга, когда включают навигатор?
23: Да, это тоже есть. Я могу сказать,
7: в Японском море себя обнаружили?
23: Я могу сказать, что да. Хорошо, что не на другом континенте. Я понял, что ехать мне до дома вместо 30 минут, несколько часов. Поэтому все хорошо. Хотя ничего не трогал, просто нажал ехать домой. И это к тому, что на самом деле, конечно, надо четко понимать, есть чек-лист, по которому лучше пройтись и сделать все то необходимое, что для путешественника важно. Потому что автомобиль сам себя не повезет. Несмотря на то, что каждый из нас с вами за рулем и понимает, что делать, уже имеет опыт определенный, да, все-таки в дороге случается непредвиденное. Не всегда можно надеяться на хорошее топливо на АЗС, Всякое бывает. Как показала практика, даже то топливо, которое пользуемся мы, санкт-петербуржцы, после некоторых обстоятельств, оно вдруг резко изменилось к лучшему. И выяснилось, что это топливо везут уже из другого региона. Спасибо другому региону за хорошее качество. Когда мы вдруг обнаруживаем, что у нас по пути что-то не так с системой управления, тоже не очень приятно. И уж тем более страшно, когда двигатель вдруг начинает издавать странные звуки и говорит нам: вы обо мне забыли, я о себе напомню. Вот это тоже очень неприятная история. Да? Ну, а коробка, естественно, она есть коробка. Ее переключай, не переключайся, она устала, она не будет никуда двигаться, переключаться, и отпуск закончился. Либо он отодвинулся на несколько часов, а иногда бывает на несколько дней. Приходится искать ближайший населенный пункт. И так как у нас сейчас запчасти приходят, уважаемые радиослушатели, вы сами знаете, очень быстро, то отпуск может отодвинуться на очень быстро.
7: Ну, либо вы просто проведете отпуск в этом самом...
23: городке и узнаете местные достопримечательности.
7: Просто досконально.
23: Все злачи. Я не нагоняю жути, просто к тому, что всякая беспечность приводит не к тревожности, она приводит к тому, что мы зря потратили то самое время, когда мы рассчитывали провести его в отпуске со своими родными и получить радость. Если с нами еще находятся наши любимые, то любимые нам расскажут все, что они думают о нас, как автомобилистах, и поблагодарят нас за такой отпуск, если мы почему-то не потратили пару часов на подготовку к нему.
6: Табличка «Сарказм» вот прямо сейчас обрушится на наши головы.
7: Да уже просто...
6: тяжести
7: размера. Похоронила нас эта табличка.
8: Надо добавить оптимизма немножко.
23: Для этого ведь мы с вами в эфире, понимаете, чтобы как раз рассказать, а что же все-таки делать?
7: Начнем с того, что должно быть обязательно в автомобиле.
8: Ну, вот уже частично перечислили, но должен быть знак аварийной остановки обязательно. Огнетушитель, аптечка, запасное колесо, жилет световращающий и домкрат, ключи, чтобы открутить колеса. Но вообще это то, что обязательно. А есть еще то, что рекомендуется. Это, например, вряд ли вы, если никогда не делали этого, поменяйте колесо в дороге. Вот вряд ли. Ну, это довольно сложно. Кроме того,

0: побольше оптимизма. Все-таки люди путешествуют в основном, на исправных все-таки автомобилях, далеко.
1: А кто их исправлял?
0: А их исправили на заводе изготовители, потому что стараются...
1: Если давно там не был?
0: Если поехать
1: по
0: трассе...
1: Я навожу на мысль, что все-таки, уважаемые радиослушатели, автомобилисты, прежде всего сделайте технический осмотр, просто техническое обслуживание перед любым путешествием. Заедьте на станцию к своим знакомым, либо куда-то нормальную станцию, и попросите, чтобы посмотрели правильно подвеску, посмотрели все, куда будет.
0: Это нереально.
1: Это реально. Вопрос в другом, что когда этого люди не делают, чаще всего они не знают, куда вставлять предохранитель. Как правило, у нас устройство автомобиля далеко уже не все знают. А на трассах не все останавливаются помочь.
2: Окей.
1: А помощь на дорогах, она только возле больших городов.
2: Опыт, мой личный опыт из прошлого лета. Значит, у меня есть свой собственный мастер. Ну, он был занят, и в связи с этим, ну, я заехал на диагностику перед дальней дорогой в сервис, который находится рядом с моим домом. Там несколько постов, ну, значит, большая контора с большим потоком автомобилей. Говорю, на дальняк собираюсь, посмотреть, что не так с машиной снизу. Вот. Может, что найдем. Они мне нашли. Они мне собирались перебрать всю заднюю подвеску. Вот, все тормоза в круг.
3: Да.
2: Вот.
3: Ты же на дальняк собрался.
1: Дмитрий, вы поставили неправильную задачу. Вы сказали, посмотрите мне что-нибудь. Они вам посмотрели все.
0: Надо было задать вопрос. А я проеду 2000 километров?
3: Это как с искусственным интеллектом. Нужно грамотно поставить вопрос.
1: Конкретные узлы, которые они должны были проверить. Или конкретные места, которые должны были проверить. Где вы точно не справитесь. Где вы не понимаете.
3: Так же бы насчитали замену всех дисков. Всех.
0: Они обязаны предупредить вдруг, что не так. А это наш любимый клиент. Мы должны заботиться о нем.
2: Ну, зашибись. Короче говоря, они сделали так, что я больше к ним никогда не ногой.
3: Ну, это их проблема по большому счету.
0: Не, надо, конечно, ездить тот сервис, который честно все-таки говорит, да, там есть проблемы, но вы проездите еще там 5 тысяч. А вот здесь вот срочно менять, потому что я даже гарантии не даю, доедете ли вы домой сейчас. Вообще, кстати, вот совет тем, кто вот не путешествовал ни разу, потому что вот есть разница между ездой в городе или там на небольшие расстояния.
3: Ну, если ты последний раз ездил только на шашлыки куда-нибудь там, до ближайшего озера.
0: Большая разница заключается в том, что вы будете двигаться с большими скоростями. И это летом особенно, это высокие температуры двигателя, коробки передач. И вы не знаете, как себя вообще поведут какие-то агрегаты на больших скоростях. Не знаете, если вы не ездили. Поэтому совет простой. Перед тем, как в дальнюю поездку поехать, проедьте километров 200 туда-сюда, полетайте с хорошей скоростью, посмотрите, все ли в порядке. И тогда вот можно будет уверенно ехать дальше. Я уже не говорю о том, что можно обрабатывать составами Супротек, которые защищают. Но это мы... Об этом скажем позже, а подробнее об этом можно будет найти у нас на сайте suprotec.ru или позвонить нашим специалистам по телефону 8 800 200 ровно 0661.
3: Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук и генеральный директор компании «Супротек» Сергей Зеленков у нас в студии, а мы вернемся через пару минут.
4: Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
5: Я Иван Охлобыстин. Слушайте Радио «Комсомольская правда».
6: Реклама. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дома. Один.
7: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов и

0: последствиях от возможного распада Ирана.
1: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
3: А я, кстати, вспомнил. У меня дырка в голове, поэтому пришлось обращаться к интернету. Остров, на котором находится весь Петербург автомобильный, в тот момент, когда включает навигатор. Остров на Ладожском озере называется Кареджи.
4: Как помещаются все жители Петербурга на автомобилях на этом острове, остается большой загадкой. Но он такой маленький, но мы все помещаемся.
5: Главное, как мы туда доехали.
4: А, это уже другой вопрос. Да.
3: Короче, мы вернулись. Я Дмитрий Делинский.
4: Я Кирилл Манжула.
3: Вместе с нами Сергей Зеленков, гендиректор компании «Супротек», Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук. Продолжаем готовиться к летним автопутешествиям.
4: И все-таки, чтобы не быть таким, как Дима Делинский, что нужно проверить перед тем, как отправиться в путешествие? Какие вопросы задавать тем самым товарищам?
5: Очень просто. У вас же есть мануал. Возьмите, откройте, посмотрите, что там, через какое количество пробега идет.
6: Вы задаете сложные вопросы.
5: Нет, это не сложно. Это, кстати, очень... Ну, хорошо, вы можете не помнить. Можете, у вас даже мануала нет. Не помните, где он лежит. Заедете в сервис и скажете, проверьте. Вот, особенно те машины, которые на гарантии, и их они обслуживаются в этих официальном сервисе, там мы сами знают, когда что проверять. Можно просто заехать и сказать, я уезжаю на 5000 километров, меня не будет здесь 3 недели, посмотрите, что там мне надо поменять, и все.
3: Если вы совсем... Они поменяют все.
5: Но нет, есть регламент.
6: По большому счету, да. Коллеги, мы с вами понимаем, да, ну, без уровня масла, ну, куда же двигаться? Ну, посмотрите, так, на всякий случай, что было, правда? Угу. Если у нас аккумулятор разряжен, мы не обратили внимания на панели, ну, надо обратить внимание, если он заряжен или не заряжен.
3: Разряжен, заряжен. Да. На самом деле, гораздо важнее способность аккумулятора принимать ток обратно. Так, то вот, есть, если, изношен аккумулятор
6: он,
3: или нет?
6: Если он разряжен, значит, у него уже есть проблема.
4: При этом у тебя рабочий генератор.
6: Да.
4: Как так?
6: Да, да. Поэтому здесь есть уже проблема. Поэтому обратите на это внимание. Естественно, обратите внимание, чтобы у вас был полностью с собой весь тот необходимый инструментарий, при котором, если вам вдруг придется поменять колесо, у вас все под руками есть. А понятно, что необходимо проверить, что у вас тормозная система работает нормально, функционирует. А если у вас есть какие-то сомнения, лучше заехать на сервис, убедиться, что у вас жидкость тормозная, там все в норме, и проблем с этим нет. Да? То же самое проверить систему омывания стекла. Да? Бывает такая история, при которой давно не пользовались, когда хорошая погода. Потом попадаете в дождь, и вдруг выясняется, что у вас бачок, там, из которого подается насосом вода для омывания стекол, он вдруг почему-то перестал работать. Такое тоже бывает периодически.
3: А со мной нынешней зимой в новогодние каникулы 1 января случилось вот прям ровно тетелька в тетельку. У меня отрыгнул двигатель привода этого дворника. Вот. Прям в дороге. Ну, это был ужас, кошмар.
6: Да,
3: прикол заключается в том, что люди, которые что-то делали с жабо на машине, они почему-то его не приклеили обратно. Соответственно, вся вода, которая стекала по лобовому стеклу, она стекала куда? Стекала в том числе и на двигатель. Mm-hmm. Вот. В какой-то момент она попала вовнутрь, двигатель вышел из строя. Я получил много ярких впечатлений от путешествия новогоднего. Короче говоря, и это тоже нужно проверять.
6: Конечно. Ну и, безусловно, уже дальше мы должны четко понимать, что если у нас двигатель с вами с хорошим пробегом, уже бывалый, вот, не дурно было бы, если никогда не обрабатывали нашими составами Супротек, все-таки сделать вот эту самую историю, где присадка масла для двигателя у вас добавлена, и вы прошли хотя бы 2 этапа обработки, хотя если кто-то этого не сделал, по нашей технологии, что это такое? Да, это специальный состав, он подходит для любого моторного масла, он не меняет его свойств, никак, не вредит ему, поэтому здесь нечего переживать. Прогретый двигатель, заливается такой флакон, 90 мл масла с особым минералом, который делает следующее. Он очищает поверхности трения, дальше он создает новый слой. После замены масла, это через 1000 километров происходит после первой обработки, мы меняем масло, масляный фильтр и заправляем вторую порцию. Вот как раз это уже хорошая подготовка к путешествию, в принципе. Это можно делать за 500 километров минимально, но лучше за 1000 километров вот такая операция происходит. А дальше вы едете уже в путь, и вот этот второй флакон, который вы заливаете, что он дает? Он дает вам, во-первых, экономию топлива, как минимум 5%, но на трассе, может быть, там поменьше, по 3%, все равно это экономия топлива. Уже начнете окупать вложенные средства. А второе, он, естественно, вам дает возможность, что при любом пуске и при любом движении у вас двигатель будет работать тише, то есть не будет износа, при пуске износа не будет, и при перегревах, о чем Юрий Георгиевич сказал, да, вот при этом высоких температурах двигатель будет надежно защищен от износа и будет работать устойчиво. Но при этом, если вы не сделаете следующее действие, да, это ваша топливная аппаратура, потому что в нашем топливе, к сожалению, особенно там в дизельном, много серы, и поэтому его, естественно, хорошо было бы содержать в чистоте. Для чистоты есть очиститель топливной системы, но перед этим я рекомендую наши присадки для топлива, для бензиновых, это СГА, для дизельных СДА, они продаются на многих АЗС сейчас, да, или там в нашем интернет-магазине Marketplace, либо в наших фирменных магазинах по России, много точек, где продаются, на сайте suprotec.ru есть эта информация. А тем более сейчас вот перед отпуском, те, кто собирается это делать, у нас хорошая для этого есть цена, 20% скидки на такие продукты, на три ботинические составы. Это с 1 по 30 июля. У нас эта скидка действует в наших фирменных магазинах и также действует на интернет-магазине, и вы можете этим воспользоваться. Информация, опять же, есть на сайте suprotec.ru. Так вот, когда вы используете составы для обработки двигателя и его защиты, и составы для очистки и защиты топливной аппаратуры, вы получаете большую экономию топлива, и самое главное, вам не будут страшны вот те самые разницы на качестве топлива заезд по пути в дальнем путешествии, потому что там, ну, бывают такие нюансы. И двигатель начинает вести себя неравномерно, как бы, да, есть свои проблемы. Это тоже такая своеобразная защита, которая является дополнением к вашему ZIP, который у вас должен быть в багажнике. Ну, и могу вам сказать, вещи простые и хорошие. Мошкары никто не отменял, гнус никто не отменял. Самое забавное, помимо всяких специальных средств, которые продаются в разных магазинах, наш силиконовый воск, которым можно промазать резиночки и те самые дворники, щеточки, да, резиновые, он после обработки поверхности там, какие-то вот одежды, еще чего-то, он этот гнус отгоняет. Это трофисты нам подсказали такой вот вариант, что гнус почему-то не хочет. Запах у него приятный, проблем никаких нет, он лучше, чем всякие другие
4: средства. Интересно.
6: Да, но я могу сказать, что помимо этого он выполняет свою прямую функцию, то есть он обрабатывает резинотехнические изделия, потому что жара, она так же вредна, как и мороз. То есть охрупчивание происходит, поэтому резинотехнические изделия там лучше сохранять. А тем более, кто едет на море, там морской воздух, соль, это еще те проблемы, которые могут возникнуть вдруг с резинотехническими изделиями, в том числе с клеммой, аккумуляторами. Тоже хорошо бы обработать вот эти на клеммах соединения, да, которые есть. И лучше будет ток, не будет потери его. Вот, если говорить о каких-то других вещах, да, ну, мы говорим главное, это же Юрий Георгиевич сейчас скажет про коробку. Но я могу сказать, что если мы с вами хоть как-то себя обезопасили с помощью специальной автохимии или специальных продуктов, таких, их называется и присадками, да, технология триботехнических составов Супротек вошла в категорию, наверное, присадок нового типа. На самом деле к присадкам не имеет никакого отношения, потому что это технология, доведенная до простоты. Но раз наш автомобилист считает, что Xerox – это любой копировальный аппарат, то и высокие технологии пусть будут присадками.
4: Хуже от этого они не становятся.
6: Нет.
5: Я хотел бы добавить еще немного, что все-таки большинство двигателей, большинство автомобилей, они рассчитаны на то, что если вы будете двигаться довольно долго с большими скоростями, но не более 80% от максимальной скорости движения, которое есть по паспорту для этого автомобиля, то, в принципе, это нормально. Но, да, но есть, тем не менее, двигатели ненадежные, которые даже не могут, вот, допустим, скажем, у него там 160, а 140 он уже не может ехать. Это неудачные конструкции, скажем. Uh-huh. Или там проблемы с технологиями производства. И они уже на скорости 140 км уже могут на трассе при длительной езде могут получить выплавление вкладыш или задиры цилиндров. Почему? Потому что температура растет и может уже не справляться система охлаждения. Кстати, в связи с этим хотелось бы тоже порекомендовать в качестве подготовки к дальнему путешествию, помимо там замены масла, а масло надо посмотреть, сколько вы будете ездить и какой у вас расход может с собой еще забрать, брать запас. Надо еще посмотреть, что у вас с охлаждающей жидкостью, как давно вы ее меняли.
4: А как часто ее менять-то надо?
5: А ее меняют обычно через 50 тысяч километров. Ну, там может и плавать плюс-минус туда-сюда, но вот так вот где-то так. Вот. Или там раз в 4-5 лет что-то такое.
4: А можно как-то визуально понять, что она уже выработала?
5: Да, визуально по цвету можно посмотреть. Вы видите, в бачке какого она цвета, она стала, если мутная, а не красивая, такой розовый или там зеленый, то да, она ее уже надо менять, и значит, там много грязи. Но это еще чаще всего связано с тем, что были перегревы двигателя, и там, понятно, она уже будет меняться. Ну и, конечно, это связано еще с большими пробегами. Если там вообще не меняли там по 200 тысяч, то, скорее всего, так и есть. И это еще к чему приводит, что на больших скоростях, вот как раз в дальних поездках, у вас не будет нормального отвода тепла. А если еще забился радиатор, что очень часто бывает, потому что люди практически радиаторы не моют. То есть это очень редко, кто приезжает, и говорит, у меня там грязные радиаторы, помойте.
4: А там, тем более, ведь его радиатора. Еще надо мыть и внутри.
5: Да, там же еще два радиатора, то есть еще попробую так. То есть это либо нужно мыть каждый раз его, более или менее, либо снимать и мыть по-настоящему. Поэтому тоже приходится вот менять эти жидкости, проверять и так далее. И что еще хотел все-таки, чтобы не вводить заблуждение, вот эта акция наша по промокоду «Комсомольская правда», она действует с 1 по 30 июня.
4: А,
5: вот так, вот да, так. Весь месяц, да, весь июнь. Угу. Потом мы сейчас введем заблуждение, все будут ждать июля. Нет, покупайте прямо сейчас.
4: Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук и генеральный директор компании «Супротек» Сергей Зеленков. А мы через 5 минут вернемся.
2: Программа «Мой автомобиль». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Реклама.
7: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
8: Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже с 17 июня.
9: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
10: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Цветы подсолнуха поворачиваются вслед за солнцем в течение дня. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В Великих Луках 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
9: 30-я международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках продолжается. В рамках досуговой программы ее участники провели время в спорткомплексе «Айсберг». Катание на коньках – отличный способ отвлечься от подготовки к полетам и с пользой провести время. Напомним, спорткомплекс был построен в рамках программы «Газпром детям» и предоставляет современные условия для занятий спортом и активного досуга. Первый директор международных встреч воздухоплавателей в Великих Луках Давид Шифрин подарил Музею спорта Псковского края две свои книги «В полете» и «Великие Луки. Великий город в истории российского воздухоплавания». После знакомства с основными выставочными залами музея в книге почетных гостей Давид Шифрин оставил запись «Спасибо за внимание к воздухоплаванию и желание сохранить этапы его развития в Великих Луках». 20 июня в Луки-парке пройдет необычное действо. Прямо на глазах посетителей шеф-повар кондитерской «Сладкое небо», победитель проекта «Молодые ножи» Владислав Павлов вместе со своей командой соберет гигантскую Павлову, которая станет частью истории не только нашего города, но и всего мира. 20 лет Новая Зеландия считала, что их рекорд в 64 метра невозможно превзойти. Его намерены побить в Великих Луках. Для приготовления будет использовано более 10 тысяч яиц, 300 килограммов сахара, сотни литров сливок. Затем гостей ждет дегустация рекордной Павловой. А еще пройдет розыгрыш. 5 счастливчиков получат по 1 метру легендарного десерта и смогут забрать свой сладкий приз домой.
12: О валютах.
9: Доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83,73, юань 10,66.
12: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках пасмурно, возможен дождь, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
13: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
14: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
3: Итак, продолжаем повышать комфорт в путешествии, автомобильных путешествий, вместе с Сергеем Зеленковым, гендиректором компании «Супротек». Вместе с нами Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук. Готовим машину к поездке, к длительной поездке. В предыдущие четверть часа остановились на том, что двигатели и топливную систему нужно обрабатывать для того, чтобы, во-первых, сэкономить на топливе, во-вторых, для того, чтобы увеличить, ну, скажем так, ресурс и...
4: Вы как-то так вскользь сказали про масло. Ну, да. Мол, подошло время, меняйте. Но тут ведь еще важно, какое масло зальем.
6: Я бы сейчас добавил к предыдущему нашему с вами разговору о том, что сегодня у компании есть хорошее предложение, на самом деле. Мы специально для путешественников, для автомобилистов на летний период и на весенний произвели такой продукт, где есть у нас трибосостав «Актив плюс», или там «Актив стандарт», и к нему одна из баночек, либо это СГА для топлива, либо СДА. То есть это такой набор, где у нас самое главное – это возможность купить «Актив плюс» подешевле, потому что СГА или СДА к нему идет в подарок, это существенная скидка. И самое важное, что это как раз такой комплексный подход. Да? Это с одной стороны человек обработал двигатель, с другой стороны он попробовал, как работает топливная присадка. И если ему это понравится, он может, в принципе, и дальше пользоваться. Но вот в данном случае это достанется дешевле и удобно. Это специальная коробочка, в ней вот два продукта.
3: Какой эффект от применения топливной присадки я должен почувствовать, увидеть?
6: Ну, прежде всего, все отмечают то, что мы видим по отзывам, не говоря уже о исследованиях лабораторных, да, что двигатель становится мягче, работает тише, ровнее. Это говорит о том, что топливная аппаратура работает качественно. То есть распыл идет качественный, и, соответственно, все замечают, что происходят явные изменения по расходу топлива. Ясно, что в смешанном режиме это проявляется лучше, чем в режиме пробок, да, особенно там на легковом транспорте. И через уже там две заправки, то есть два бака, одна баночка, это 50 миллилитров на 50 литров топлива рассчитано. Вот после двух баков использования такого продукта явно уменьшается расход топлива.
4: Ну, Сергей Михайлович, по моим личным наблюдениям, я тут буквально недавно после большой паузы применил, но я сразу две банки бахнул. На этом же баке я почувствовал. Причем вот сильно там почувствовал. То есть, ну, по компьютеру, естественно, но после, не знаю, 100 километров, наверное.
6: Потому что это, по большому счету, делает ваше топливо как раз более высококачественным. Понимаете? Потому что это присадка для топлива, для лучшего сгорания топлива. Естественно, на ряде наших АЗС есть, вы знаете, там всякие добавки и слова, которые указывают, что это улучшенный состав.
3: Премиум.
6: Да. Ну, что-то такое, да. Так вот, продукт, который мы произвели, это такой премиум-премиум. Поэтому не надо его бояться.
4: А если в премиум бахнуть еще уже премиум?
6: Проблем никаких не будет. То есть у нас дозировка рассчитана так, что если даже будет перебор, две банки, да, ничего страшного не случится. Если уже будет там 4, ну, не рекомендуем. Да. Это уже будет точно перебор. И поэтому вот такая присадка для топлива в путешествии, она крайне важна. Учитывая, прям можете рассчитать, сколько это у вас будет литров расхода. Можете купить, у нас есть даже и боксы. Это 9 банок, где одна баночка бесплатно. Если у вас не было обработки, я рекомендую взять там 2-3 набора таких, потому что вам это будет выгодно. Вы сразу на 3 обработки сделаете, или там, на 2 обработки сделаете для двигателей, и 2 баночки у вас будут бесплатно, вам достанутся. Это вот такой подход. А вот уже теперь, переходя к маслу, Юрий Георгиевич об этом расскажет немного подробнее. Я вчера буквально
3: получил такой вопрос. Сергей Михайлович, да? Простите, пожалуйста, на дне баночки с топливной присадкой, в случае с СГА, с бензином, бензинной присадкой, может оставаться осадок?
6: В самой баночке?
3: В самой баночке.
6: Конечно, потому что там есть трибосостав Сопротек.
5: Значит, надо размешать, да, и залить?
6: Потому что он специально сделан для того, чтобы лунжерный насос, там есть то, что можно смазывать.
5: Насосы подвижной части.
6: Это же не просто какая-то химия, понимаете? Мы же простой химии не делаем. Мы делаем химию интересную. Мы делаем химию, которая помогает.
3: То есть, по большому счету, получается, что не разболтав баночку перед применением, не
6: разболтав. Ну, страшного не произойдет, да. Но это неправильно.
5: То есть, химическая часть работать будет, но вот это вы лишите себя обработки именно композиции природных минералов, подвижных частей. Прежде всего, это насосы, подшипники, клапана, все, что закрывается, двигается, вот здесь обрабатывается нашим Супротеком. А уж если это касается дизельных двигателей, это плунжерные пары, это вообще это поддержание в оптимальном состоянии насосов высокого давления.
3: Теперь по поводу масла.
6: Если говорить о масле коротко, Юрий Георгиевич скажет об этом подробно. Вчера буквально мне товарищ задал вопрос. Сейчас на рынке очень много появилось отзывов и пишет о том, что синтетическое масло очень сильно окисляется быстро и убивает двигатель, если его не менять не позже там, 10 тысяч, а вообще лучше 8 тысяч километров пробега, примерно сколько-то моточасов.
4: Что-то новенькое.
6: Что оно вот усиленно окисляется. Я уточнил вопрос, о каком синтетическом масле идет речь.
3: Рапсовое.
6: Я обнаружил очень важный момент. Это все-таки речь идет о гидрокрекинге. Потому что у нас принципиально уже много лет стали называть гидрокрекинговое масло 100% синтетикой. Что, по сути, это неправда. Поэтому, конечно, если мы говорим о гидрокрекинге в режиме пробок городских, мы тоже рекомендуем через 8 тысяч километров все-таки менять масло. Вот если вы до сих пор меняете масло через 12 тысяч, как вам написано в мануале, на гидрокрекинге, то вы убиваете свой двигатель после 8 тысяч километров пробега. Потому что все остальные оставшиеся уже присадки не работают, они все сработали, да, и основа, по большому счету, уже выполняет не все функции. Поэтому, если мы говорим о масле синтетическом, давайте договоримся так, что это масло все-таки хорошо, если там в нем достаточное количество ПАУ, это полиальфа-олефины, он сделан из газа, и если в нем действительно современный и хороший пакет присадок, а не то, что иногда нам завозят из нашей дружественной страны, и мы уже в большинстве случаев, многие производители масла перешли на то, что пользуются пакетом присадок из Китая, и основа неизвестна, откуда взята, да, и чаще всего это гидрокрекинг. Более того, есть такое убеждение многих химатологов на блендинговых компаниях, что зачем это нормально для машин старых, там, где позольности проблем никаких не надо там соблюдать. Гидрокрекинг самое то. Да, я понимаю, что сейчас, особенно когда с маслом есть свои нюансы, оно дорожает просто. Мы можем столкнуться с этой проблемой, что гидрокрекинг – это то, что будет доступно. Но, тем не менее, если вы имеете хороший автомобиль, хотите нам долго ездить, я не рекомендую на этом экономить, потому что всякая экономия на масле – это последствия для очень тяжелого ремонта.
4: А гидрокрекинговое масло можно назвать полусинтетикой? Есть еще такой термин?
6: Не совсем. Это гидрокрекинговое
4: масло. А что такое такая полусинтетика? Вот, полусинтетика часто встречается.
5: Теоретически полусинтетика – это там, значит, есть минеральная основа. Потому что на самом деле и вторая группа тоже есть в маслах и используется. Чаще всего это для грузовиков внешне. Угу. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что те, кто хотят сэкономить, они пытаются частично и минералку тоже туда, помимо гидрокрекинга.
4: Хорошо, но у Супротека есть масло под названием «Комфорт».
5: Да, «Комфорт», а 3B4 масло – это полнозольник. Масло – это рассчитано на 10 тысяч километров. Это масло из нашего качественного гидрокрекинга VHI 4.6. Это наше производство, но он качественный. И с высоким индексом вязкости. И там, значит, 25% ПАО, 7% эстеров. Это очень высокие показатели.
4: Полусинтетика.
5: Это, нет, это вот в тех, я сейчас скажу, дело в том, что в 1990 каком-то году был суд между Мобил и Шевроном, и Шеврон сказал, что гидрокрекинг – это синтетика, и выиграл этот суд. И с тех пор все спокойно говорят, это синтетика. Мы же его синтетически, у нас, смотрите, какие тут стоят реакторы, мы тут перегоняем под давлением столько тут ингибиторов всех. Это синтетический продукт, хотя сделан из нефти, да.
4: Из минерального продукта.
5: Да, из минерального продукта. Но вот так суд американский посчитал, что да, это синтетика. Ну, вот это масло, о котором я говорю, «Комфорт» 5W30, 5W40, это высококачественное масло, надежное, но вот до 10 тысяч мы больше не рекомендуем. А вот масло следующее, действительно полная синтетика, называется «Супротек Атомиум», тоже 5W30, 5W40, это масло, на котором нет гидрокрекинга совсем. То есть есть ПАО и еще 5% эстеров. И в том и другом масле разные пакеты присадок, но все, и ПАО, и эстеры, и пакет присадок, это все лучших производителей в мире. Мы, к сожалению, мы не умеем это делать, наши друзья тоже не все умеют делать. То есть у них есть на их территории лицензионные предприятия, которые делают такого же качества, но я гарантия, что оттуда придет именно оттуда. Вот мы берем оттуда, где точно приходит, и пакет присадок решает
4: очень большое. Юрий Георгиевич, у меня такой глупый вопрос возник. Скажите, а если смешать Супротек Комфорт, Супротек Атомия, вот там 50 на 50?
5: Ну, принципиально ничего не произойдет, будет какая-то смесь, да, пакеты не будут убивать друг друга, нет.
4: Это будет рабочая жидкость?
5: Это будет рабочая жидкость.
4: Ну, то есть я просто смотрю, что, да, вот в Супротек Комфорт гидрокрекинговая основа, туда добавлено ПАО.
5: Да.
4: А Супротек Атомиум – это
5: такой
4: есть
5: же
4: ПАО.
5: Да, это то же самое ПАО.
4: Ну, вот.
5: Там просто разные пакеты присадок. Пакеты присадок разные. Почему 10 тысяч? Потому что все равно основа, вот сам гидрокрекинг, он быстрее срабатывается, чем ПАО. Поэтому вот на нашей чистой синтетике Атомиум мы даем 15 тысяч километров. У нас есть примеры пробега уже с 20 тысяч километров, ничего не произошло. Причем такие активные эксплуатирующие.
4: А что могло бы произойти, так скажем? Вы говорите, ничего не произошло. А что обычно происходит, когда перекатываешь масло?
5: Значит, если то, что вы не заметили, ничего не произошло, мы взяли масло на анализ, мы увидели, что полетело железо, алюминий, и все, что там есть.
4: А вопрос откуда, естественно?
5: Пошли повышенные износы. Значит, масло не держит, недостаточный слой.
4: То есть пробивает.
5: Да, не держит высокую температуру, толщина пленки снижается. Ага. Пробивает, да, пробивает пленку, и все. Пошли износы. А если уж совсем заметили, то это будет задир. Это выход из строя двигателя, там можно его сейчас заклинить. Подробнее, как работают составы Супротек, какого качества у нас есть масло, всю эту информацию вы можете найти на сайте suprotec.ru. Если у вас есть конкретные вопросы по своим автомобилям, двигателям, коробкам передач, звоните нашим специалистам по телефону 8 800 200 ровно 0661 или короткий звездочка 3035.
6: Напоминаем, промокод «Комсомольская правда». С 1 по 30 июня идет акция на все три составы автохимии. 20% скидка во всех наших представительствах, наших торговых точках фирменных и на нашем интернет-магазине.
4: Сергей Зеленков, генеральный директор компании «Супротек», и Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании, кандидат технических наук, а мы вернемся через пару минут.
14: Программа «Мой автомобиль».
15: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
16: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
19: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
3: А не договорили про масло. Не договорили вместе с гендиректором компании «Супротек» Сергеем Зеленковым, директором департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидатом технических наук Юрием Лавровым. Хорошее гидрокрекинговое «Супротек Комфорт», полностью синтетическое, из газа синтезированное, «Супротек Атомиум» и...
5: И опять «Супротек Атомиум», только уже другой вязкости. Это, значит, масло закончилось. Наконец, нас все время спрашивают, ну что сейчас ведь очень много китайских автомобилей, а у них написано 0,20 или 0,30. Так вот, закончено. Потому что нас спрашивали, я поздравляю всех автомобилистов, наше масло уже в продаже. 0,20. Проверенное, тестированное, работает прекрасно, с минимальными потерями на трение. И то как раз то, что рекомендует завод-изготовитель. Оно уже в продаже, но оно только пошло. Может, до вашего магазина еще не дошло, но в интернет-магазине вы уже найдете. И сейчас идут испытания уже масла 0,30. Это все чистая синтетика. Если масло у нас 5W30 и 5W40, это ICAB или C23 категории среднезольники, то здесь среднезольник уже C5. 0,30 и 0,20 и 0,30, C5. То есть это для суперсовременных двигателей с учетом выхлопа, чтобы не уничтожать ДПФ-фильтры дизельных двигателей, чтобы не уничтожать катализаторы современных. То есть для суперсовременных автомобилей, суперсовременных катализаторов. 0,20, 0,30. Используйте, проверено, очень качественно.
4: Ассортимент большой, выбирайте.
5: Да.
4: Ну что, перейдем к вопросам?
3: Да. О, да, вопросы от автомобилистов.
4: Так, вот Алексей спрашивает. Здравствуйте, у меня Largus 2014 года. Мотор 1.6 Renault, 8 клапанов. Пробег уже 500 тысяч километров, 60 тысяч километров назад была капиталка. Сейчас при заводе двигателя на холодную не держит обороты и глохнет. Додержал педаль газа, прогрел, тогда все работает. Уже проверили все, что могли. Разные мастера поменяли свечи, провода, датчики, форсунки и т.д. Никто не может разобраться с проблемой. Может, вы подскажете?
5: А что в итоге, что он чувствует?
4: Глохнет мотор на холодную. Хоть тресни.
5: А потом что?
4: Ну, он, видимо, педаль газа удерживает.
3: Разгазовывается,
4: мотор прогреется, и все, и держит обороты.
5: Ну, я тут вижу, что прежде всего... А так дальше потом ездит все хорошо, да?
4: Да. Ну, судя по словам, которые...
5: Я подозреваю, что когда ему сделали капиталку, не произвели обучение электронного блока управления. Вот. Если там, тем более, меняли детали, если там еще дроссельную заслонку или еще там что-то с топливом делали, там, то обязательно нужно пройти обучение. Значит, есть простые методы обучения, там, знаете, сбросить питание, подождать, потом включить, поддержать включенным, сбросить, там, проехать, там, продержать его там 15 минут, и он должен выйти. Это такое простое обучение. А есть такое, когда вы приезжаете на сервис, они подключаются к этому блоку и проводят это обучение. Я думаю, вот это похоже. Если потом он едет нормально, ага, то, скорее всего, вот эта часть у него неправильный блок реагирует.
4: То есть, займитесь ЭБУ.
5: Да, займитесь ЭБУ.
3: Сергей из Череповца ездит на Toyota Venza 2009 года, пробег 178 тысяч километров. Вот что пишет. На автомобиле пошел сизый дым. Мы проверили. Компрессия в норме. Свечи чистые. Втулки цилиндров чистые. Поршни чистые. Кольца закоксованы. Какая присадка подойдет для очистки? Двигатель 2.7. Toyota Venza. 2009 год.
5: Ну, в данном случае это актив премиум. Обработка в 3 этапа по пробегу. Но обязательно здесь нужно обратить внимание. Потому что первый этап зальете там, за 500, за 1000 километров до смены масла. За 200 километров обязательно мягкую промывку. Вот она будет работать. Если у вас есть хоть какая-то маленькая подвижность, она начнет чистить. Но она все не дочистит с первого этапа, скорее всего. После смены масла и фильтра зальете второй флакон «Актив Плюс», «Актив Премиум». И обязательно вот на этом этапе, на втором, опять за 200 километров залейте нашу мягкую промывку. Вот, наверное, за два, максимум за три раза вы приведете кольца в порядок, они будут подвижные. Кроме того, наш состав, он создаст слой, который больше, более плотно держит масло. У вас уже снизится расход масла на угар, уже снизится. А если вы будете еще использовать наши масла, такие как Супротек Комфорт или Супротек Атомиум, будет еще снижение, потому что у них низкая испаряемость масла при высоких температурах.
4: Так, о коммерческой, ну, фактически коммерческой технике вопрос. Игорь из Москвы, Peugeot Boxer 3, 2008 года, пробег 100 тысяч. Можно ли обработать МКПП Супротеком второй раз, если слил масло и залил обратно?
3: А в чем смысл этих телодвижений?
4: Ну, ты уже слил масло, которое ты
5: составил. Что-то он делал с коробкой, масло решил новое не покупать.
3: А, вот оно что.
5: Значит, ну, во-первых, если ты на нем уже проехал, на том масле, там практически уже наша композиция уже природных минералов, она уже сработалась. Уже без разницы, можно было и свежие наливать.
4: А, серьезно?
5: Да, но если уже так получилось, что залил это, ничего страшного, так, заливать второй флакон.
4: Секундочку, каждый раз, когда мы меняем масло в коробке, вы советуете заливать новый флакончик состава?
5: Обязательно, да, обязательно новый флакончик, потому что мы, да, там он уже обработался, его хватило на 60 тысяч, а дальше где гарантия? Залейте еще флакончик. Вообще мы считаем, что АКПП, МКПП, редукторы, все раздатки нужно при смене масла обязательно заливать вот соответствующие составы Супротек. Каждый раз. Ну, потому что они, во-первых, больше ездят по времени. Во-вторых, они никакого вреда, только пользу нанесут. Потому что вы просто увеличиваете ресурс. У вас не будет проблем ни с подшипниками, ни с зубчатыми зацеплениями. Они вас будут спасать при попадании воды. Вот у наших как раз спортсмены, которые вот на этих попадают в грязь, в воду, все.
4: Трофи-рейдер. Они передозировка возможна?
5: Ну, два флакона мы спокойно заливаем. Двойная концентрация проверена. Нет проблем.
4: А если четыре?
5: Не знаю, не проверяли.
6: Вы знаете, я хочу еще раз напомнить нашим радиослушателям, что на самом деле Супротек и трипохимические составы – это не присадка в масло. Присадка в масло – то, что улучшает свойства масла и поддержит его рабочее состояние. Когда мы говорим о составах Супротек, наши составы работают с зоной трения, то есть с металлом. И поэтому масло является не более чем проводник наших частиц различной величины, да, до зон трения. Там, где зона контакта есть, начинает работать, очищаться, срабатывать, и они работают как катализаторы, они начинают строить определенные поверхности. И это как раз является основой. По-другому не добраться, значит, разбирать. Поэтому у нас это безразборная технология, потому что разбирать не надо, через масло это все происходит. И вот если у нас в масле данного продукта нет, а у вас поверхность вся уже организована, она есть, то проблем с этим никаких нет. Масло уже может просто быть чистое масло без ничего. Но Юрий Георгиевич правильно говорит. Почему у нас есть такие составы, как регуляр для двигателя, да, и коробки мы рекомендуем там после замены. Длительный период проходит. Угу. Поэтому износ все равно начинает возникать. Вот чтобы его опять восстановить, этот слой, мы рекомендуем добавить еще одну порцию. Также и в двигатель. Если вы прошли полную обработку, там трехэтапную обработку двигателя с большим пробегом, то после замены масла рекомендую добавлять регуляр, потому что он поддерживает эту поверхность, слой, в состоянии, когда износа основы самой поверхности никогда не будет, и масло будет удерживаться на поверхности, соответственно, двигатель будет работать дольше. Что такое дольше работать? Мы переводим на язык цифр выгоды. Представьте себе, вы не покупая второго двигателя, имеете второй двигатель у себя под капотом. То есть, по сути, запасной. Вы запасной ресурс даете. Вы два ресурса у вас, у вашего двигателя возникает. И это очень выгодно, очень очень хорошо и безопасно. И кроме того, все ваши деньги, все говорят, это дорого. Вы эти деньги купаете через полгода, если очень мало ездите, маленькие пробеги, за год у вас все деньги вложены, они окупятся, а дальше будут просто работать на вас, потому что у вас не будет затраты на эти сложные тяжелые ремонты. Топливная аппаратура дорого сегодня стоит, ремонт и замена форсунок, а уж не говоря о двигателе.
3: Дмитрий из Можги. Ездит на Весте 2019 года, пробег 80 тысяч. Масло сменил недавно, 2 недели назад. В моем случае советуйте состав «Актив Стандарт». Возможно ли залить состав и ездить до следующей замены масла, ну то есть 7-8 тысяч километров? Это первый вопрос, давайте на него ответим.
5: Ну да, действительно, «Актив Стандарт», и можно ездить. Но дело в том, что если вы сейчас прямо зальете, допустим, если у вас двигатель в хорошем состоянии, да, можно спокойно все процессы обработки продают. Вот, но если там все-таки есть какие-то загрязнения, то наши составы будут быстро снимать грязь, и нужно будет быстро заменить масло. Для этого вы берете щупы, их там каждые 500 километров смотрите и капаете на белую бумагу. Если вы увидите, что у вас масло быстро начало чернеть, это значит, наш состав начал чистить эту вашу грязюку, то придется вам досрочно поменять масло. А если все будет хорошо, будет рабочий нормальный цвет, вы не почувствуете никакие плохие изменения, а только хорошие, это значит улучшение приемистости, снижение расхода топлива и так далее, тогда, да, спокойно доезжайте, как вы положено, там 7-8 тысяч, как вы планируете, поменять, и потом уже проводите второй этап.
3: И второй вопрос. Да, второй вопрос. На холодную появился цокот, вероятно, гидрокомпенсаторов. Есть небольшой жор масла. Какое средство порекомендуете?
5: Значит, гидрокомпенсаторы, очень хорошо мы решаем проблему обработки Супротек, вот этим же активом стандартом. Вы обрабатываете, в большинстве случаев он прекращается, причем довольно быстро, там за 100-200 километров многие пишут, что цокот исчезает. Что касается жора масла, опять-таки, это мягкая промывка за 200 километров на первом этапе и, возможно, на втором тоже. Вот они вместе с и композицией минералов Супротека стандарт и актив стандарт и мягкая промывка решат задачу расхода масла. Ну, еще, конечно, рекомендуем использовать масло наше. Для данном случае подойдет
6: Супротек. Именно это я хотел сказать, да, поддержать Юрия Георгиевича, что очень много сейчас идет отзывов, что после перехода на масло Супротек Комфорт, уж не более Супротек Атомиум, угар масла практически прекращается. Потому что масло другого класса. Ну, а подробно, опять же, есть у нас информация на по телефону 8-800-200-0661, либо короткий звездочка 3035. И напоминаю, что служба поддержки техническая у нас работает постоянно. И ваш вопрос вы можете писать на наш сайт suprotec.ru. Все места продаж есть на сайте suprotec.ru. Напоминаем, работает наш фирменный интернет-магазин, работают наши торговые точки в наших представительствах. Ну, естественно, маркетплейсы к вашим услугам, а часть нашей продукции есть на фирменных АЗС.
20: Сергей Зеленков, генеральный директор компании «Супротек» и директор департамента научно-технического развития компании, кандидат технических наук Юрий Лавров были у нас в студии. Всем хорошего дня, спасибо, до новых встреч.
5: Спасибо, до свидания.
6: До свидания.
3: Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. ООН ПТК «Супротек», ОГРН 106-784-715-22-73. Город Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литера, помещение 14, Н-459-460-461, офис 105.
21: Программа «Мой автомобиль». Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров о политическом кризисе на Украине.
23: Начиная после обретения так называемой независимости с 91 года, не было никогда никакого монолитного блока, я имею в виду в правящей структуре власти, вот все эти годы. Всегда были шатания, колебания, никогда не было стабильного большинства в Верховной Раде, в парламенте, и всегда правительство и президенты лавировали. Почему? Объясняется очень просто, потому что Украина – это как бы абсолютно разнородные части страны, которые пытались объединить в единое целое. В советское время, когда была монолитная система, все было понятно. А вот когда монолитная система распалась, то вот эти разнородности, да, ну, Западная Украина, да, Восточная Украина, это Восточная Украина, центр, это центр. Вот три политические диспозиции, и колебания вот этих диспозиций вызывало такую вот разнородность и в управлении, и принятие, положим, решений долгосрочных. Чтобы развивать страну, необходим период, ну, хотя бы лет 10 стабильности. Хотя бы лет 10. У нас никогда такого такого периода не было.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
0: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
21: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
21: О важном.
1: Владимир Путин прибыл на площадку в международный выставочный комплекс «Казань-Экспо», где открыл пленарное заседание саммита «Россия-Асия». В его рамках участники обсудят актуальные региональные проблемы, а также развитие стратегического партнерства Москвы и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Кроме того, на сегодня запланировано подписание 4 документов. Накануне саммита помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что они уже согласованы. Речь идет о Казанской декларации, комплексном плане действий по реализации стратегического партнерства России и АСЕАН на 2026-30 годы и совместных документах, касающихся сфер энергетики и культуры. После заседания Владимир Путин и его филиппинский коллега Фердинанд Маркос выступят с заявлением для СМИ.
21: Об авиации.
1: В московских аэропортах усилили работу персонала для помощи пассажирам, сообщили в Минтрансе. По данным ведомства, на местах также находятся инспекторы Ространснадзора. По их информации, обстановка в терминалах остается спокойной. Ранее Росавиация несколько раз вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов во всех 4 аэропортах московского региона. Авиакомпании продолжают корректировать расписание рейсов. Пассажирам рекомендуют уточнять актуальную информацию у перевозчиков.
21: О пожарах.
1: Площадь пожара в подмосковном ТЦ «Мега Белая дача» достигла 2000 квадратных метров. МЧС пытается справиться с огнем. Центр временно закрыт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что возгорание началось после падения обломков беспилотников на кровлю торгового центра. Сегодняшняя атака на Москву стала самой масштабной за 2 года, подчеркнул мэр столицы Сергей Собянин. За сутки над городом сбито 194 беспилотника.
21: О терроризме.
1: Силовики задержали несколько человек за организацию незаконной миграции в Москве. Криминальный бизнес предварительно организовали работники спецмагазина и ресторана этнической кухни. Их подозревают в более чем 100 эпизодах продажи фиктивных документов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, в ходе обысков изъяты бланки документов, печати, штампы и другие предметы, имеющие доказательное значение.
21: О валютах.
1: Официальный курс доллара 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки, юаня 10 рублей 76 копеек. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
7: Здравствуйте, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Площадь пожаров в подмосковном ТЦ «Мега Белая дача» достигла 2000 квадратных метров. Киевский режим устроил массированную атаку на Москву. Более 500 рейсов отменено и задержано во всех аэропортах Москвы. Выезд из Ярославля в Москву перекрыт. И очной церемонии не было. Иран и США подписали меморандум об остановке конфликта. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Мэр столицы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщили подробности ночной атаки беспилотников на столичный регион. Повреждения получили московский нефтеперерабатывающий завод, тот самый МПЗ в Капотне, торговые объекты, жилые дома, но речь идет о подмосковных городах и автомобили. В нескольких подмосковных населенных пунктах зафиксировано падение обломков. На утро информация о пожаре в торговом центре «Мега» «Белая дача». Следующая площадь возгорания достигла 2000 квадратных метров. Практически весь торговый центр полыхает. На юго-востоке Москвы введены ограничения движения на дорогах. При этом есть проблемы в Ярославле. Это Ярославская область. Там перекрыт выезд из города в сторону Москвы. Тоже всех просят соблюдать спокойствие. Губернатор информирует обо всех изменениях и о том, когда будет открыто движение и возобновится другая полноценная жизнь, функционирование города. Что касается столичных аэропортов, то Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево, собственно, все они приостановили работу, задерживают более 500 рейсов, но вот Аэрофлот и дочерняя компания России отменили уже более 170 рейсов в направлении Москвы и из столицы. В статусе задержанных более 50-60, соответственно, представители авиакомпании работают с пассажирами, ну, собственно, делают все, что могут. Официальное сообщение от Министерства обороны России: минувшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены более 500 украинских дронов самолетного типа на территории нашей страны. В Ростовской области после удара погиб один человек. На основе информации мэра столицы, по подсчетам ТАСС, попытка атаки стала самой крупной за 2 года. Ну и телеграм-канал нашего военкора Александра Коца, где он, в общем, тоже пишет о том, что массированнейшая атака и блестяще отработали наши средства ПВО. Да, при таких атаках сложно сбить все, и в несколько волн шла, как уже сейчас понятно, попытка пробить московские НПЗ. Вот по тем самым коридорам, видимо, это и сделали. Еще армия России нанесла удар возмездия по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемых в ВСУ. Поражены НПЗ Затурино в Полтавской области, склад горючих смазочных материалов в Борисполе под Киевом. С нами разработчик беспилотников, кандидат технической науки Сергей Тавкач. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, доброе утро.
7: Ну вот, новая атака дронов на столичный регион. Особо пишут, вот, да, мы видим, самолетного типа. Технически можем мы говорить, что противник вышел, ну, на какой-то чуть другой уровень? Да? Насколько это сложная проблема или просто пока идет такое количественное увеличение?
2: Да нет, все дроны, которые атаковали, это все дроны старые, причем дроны были практически всех видов, которые только существуют у Украины. Там и морок, который вообще редкий, и бобер, который не долетал до Москвы уже 2 года, они откуда-то его выкопали. ФП-2, конечно же, это сейчас у них самый популярный дрон. Всякая мелочь, бегемот впервые был применен. Ну, то есть они выпустили все, что у них было. Наскребли, ну, ни о каком, как бы, технологическом прорыве здесь речи не идет, здесь, скорее всего, просто идет речь о вот массированной атаке, которой давно не было.
7: То есть, ну, числом берут пока, да?
2: Числом, да, числом.
7: Технически что изменилось? Почему какие-то пролетают, и речь идет о том, что как бы забирают внимание противовоздушной обороны, большая часть на себя, и в это время какая-то успевает пролетать?
2: Смотрите, когда мы стали наращивать количество гераний и ударов по Украине, а у украинцев выработался дефицит ПВО в виде ракет.
7: Особенно под Киевом, насколько мы понимаем. Угу.
2: Да, но везде. Украинцы сделали дроны-перехватчики. И органично развивали этот проект 2 года. И сейчас у них дроны-перехватчики, в принципе, наравне с ракетами работают на перехвате наших гераней. У нас в стране тоже есть дроны-перехватчики, но из-за принципиально отличающейся системы госзакупок, которая у нас кривая, косая и непонятно как работает, они есть, но их нет в армии. И поэтому как бы сбивать дроны иглами, как это происходило в Москве, это, в общем-то, ну, невозможно, потому что игла, она рассчитана на тепловую сигнатуру там, двигателя, истребителя. Она даже не подорвется в большинстве случаев на дрон. Хотя удачные случаи были, но также полно неудачных видео, где ракета пролетает мимо дрона, потому что она боковыми сенсорами просто не видит его тепло и не знает, когда ей срабатывать. Понимаете? То есть то ПВО, которое существует, оно рассчитано сбивать самолеты, оно не рассчитано сбивать маленькие дрончики. А то ПВО, которое могло бы сбивать маленькие дрончики, оно у нас традиционно опоздало. Вслед за БЭКами, вслед за тяжелыми дронами, но это уже вот третья жертва наших систем госзакупки.
8: Насколько мы понимаем, Украина работает по, ну, как вот это такое, грубовато, беспилотию, да, как они говорят, ну, емкое словечко, связанное с воздушной, наземной историей роботизированной платформы из Эстонии, судя по всему, должны вот-вот поступить. Вот эти бэки на надводные и подводные, да, вот эта вся история, вы говорите, мы опаздываем, и, ну, наверное, это вообще, да, такая война технологий, когда, как и любые армии, готовятся к прошлым войнам, да, большие корабли, вот старые системы ПВО, а вроде без них-то нельзя, правильно? Ну как, а должны быть и системы ПВО, которые самолеты сбивают,
2: конечно.
8: Да?
2: Конечно, нельзя. Более того, есть ракеты, в том числе и крылатые, и баллистика. Ты никогда дроном-перехватчиком баллистику не перехватишь. Но речь идет о том, что основная угроза сейчас со стороны Украины, поскольку у нее нет высокотехнологичного производства, ну пока еще нет, может и появиться, то у них основная угроза – это дроны. Это низкоскоростные, низковысотные вот эти вот фанерки, которые летят. Сбивать их можно дронами-перехватчиками. Дроны-перехватчики у нас разрабатывались в стране. Но дело в том, что у украинцев, когда предлагается новый проект, он сначала идет в войска, там его опробовывают и говорят, так, хорошая вещь или нет. И только после этого принимается решение уже наверху, дальше его финансировать и развивать или нет. Угу. У нас ситуация обратная. Ты должен принести проект специальным дядям в московском кабинете, которые, у которых свое видение прекрасного, которые в основном не опираются на мнение военных, даже если у тебя есть заключение от военных, что это классная вещь, она нам нужна, ну как вот сова, например.

0: как-то...
1: Однозначно. И это единственное, в чем Украина нас превосходит, понимаете? Единственное, у нас полное технологическое и экономическое превосходство над Украиной. У нас есть собственный ВПК. То есть я же не говорю, что нужно отменить весь свой ВПК и заниматься только дронами. У нас отличный ВПК. Но что касается дроновой части, и мы, и украинцы, черпаем из одного китайского ядра. Но почему-то украинцы из него черпают эффективно, а мы нет. Хотя, казалось бы, мозги те же самые, людей у нас больше, и людей заряженных, готовых работать больше. Но просто люди приносят свои проекты, и дальше они пытаются год эти проекты куда-то протолкнуть. А у украинцев цикл приема продукта занимает 2, максимум 3 месяца.
0: Это такой очень интересный нюанс, да. Но, правда, вот вы сравниваете Россию и Украину. Насколько корректен этот вопрос, с учетом того, что мы, глядя на Украину, видим за ней весь блок НАТО, весь Запад, который с утра до вечера с задором рассказывает, в какой европейской стране они развернули новое производство и сколько там сотен дронов выпускают в сутки. Да, вот Финляндия тут рассказала, что она ядерное оружие завезла, чего следовало ожидать. И это такая отдельно сложная тема для обсуждения. В свое время Хрущев, там, ну, как это не обсуждая, но ответить смог, да, с Кубой. Сейчас же Кубы нет, в таком ракурсе. Не очень понятно, где не, что.
1: Несомненно, где что, несомненно, да. Что да, за Украиной стоят НАТО и их финансовые возможности, и они сейчас предоставляют свою территорию, потому что на территории Украины мы все выносим. Собственно, последний пример – это киностудия «Довженко», где там крылья FP-2 дрона сами же украинцы спалили, угу. Где они их производили. Как только мы вычисляем, мы выносим. Поэтому, если бы украинцы не вынесли производство за свои границы, то у них бы его вообще в принципе не было. И то, что они накопили такое количество дронов, вот, которое стало возможным, это непосредственно заслуга друзей из НАТО. Но я привожу пример украинцев, как людей, которые исходно одного уровня с нами по образованию, по менталитету, и как пример того, что люди такие же, как мы, угу. Почему-то умудряются делать раньше и больше, чем мы, хотя у нас больше денег и больше людей.
0: Спасибо большое за разъяснение. Сергей Товкач, разработчик беспилотников, кандидат технических наук. Вот о сложностях не в технических, а бюрократических. Сейчас Иран и США подписали меморандум об остановке конфликта. Очной церемонии не было. Текст согласован. Подробности через пару минут.
2: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
3: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
5: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
6: и хорошего настроения.
5: Семейный центр «Атмосфера», Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
6: Ура! Идем в атмосферу!
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? У первого космонавта Юрия Гагарина дома висели картины, написанные Алексеем Леоновым, первым человеком, который совершил выход в открытый космос. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио

0: Представители Ирана США подписали окончательную версию меморандума об остановке конфликта, сообщил представитель МИДа Ирана. Текст окончательно согласован, так как обе стороны его подписали. Собственно, приводят его слова иранские же СМИ. Очной церемонии не было. Стороны направили друг другу подписанную версию соглашения. Довольно интересно. Но при этом Трамп тут второго дня обещал или радовался предстоящей разблокировке Ормузского пролива, который уже своими же действиями заблокировал чуть ранее. Но вот интересно, вместе с этим пишут, что Иран уведомил Армению по ДИП-каналам, что намерен в рамках заключенного меморандума, о котором мы с вами говорим, добиться от Трампа, от его администрации ясности относительно деталей реализации маршрута Трампа по армянской территории вблизи границы с Ираном. Все бы ничего, кажется, как бы это связано. А вот как. Тегеран не даст согласия на проект ТРИПОПа. Это не что-то инфекционное, а это про Трампа. Пока не убедится в его безопасности. Ну и Еревану, Пашиняну рекомендуется в течение ближайших 2 месяцев на срок диалога Ирана с США не предпринимать серьезных шагов по данному проекту. Таким образом, Тегеран указал прямо Пашиняну, указал прямо Трампу, но и в связи с этим меморандумом много ведь говорилось о том, что чуть ли не репарации там прописаны. Востоковед-декан факультета политических исследований Института общественных наук Президентской академии Сергей Демиденко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: А вот можно сказать, что это победа Тегерана?
1: Ну, я думаю, конечно, можно сказать.
0: Ну, пусть это, в моменте, да, но...
1: говоря... да. Да, это, безусловно, победа Тегерана. Во-первых, как бы Трамп ни велел, а задачи смены режима ставились, совершенно очевидно. Вот, и будем, так сказать, смотря правде в глаза, это задача, которая, в общем-то, преследует американская политика на протяжении, собственно, всей своей истории, ну, в отношении Ирана, с 1979 года, да, это смена режима. Вот. Сейчас, конечно, Трамп заявляет о том, что такая задача не ставилась, все это было для того, чтобы остановить ядерную программу, там и так далее, и так далее. Но суть была не в этом. Это первая, да, это победа, безусловно. Вторая победа – это на самом деле те самые репарации. Вот. Конечно, это не репарации в прямом смысле этого слова, это разблокировка активов, да, это снятие санкций, которые, ну, как-то намеками, а где-то и впрямую, но прописаны в этом самом меморандуме, да, из 14 пунктов. Вот, а это что? Это не что иное, как, собственно говоря, выплата репараций, на самом деле. Вот. Ну и разблокировка Ормузского пролива, который заколочен с 2 сторон, это тоже, безусловно, победа Ирана. То есть для Ирана, как мне кажется, здесь сплошные плюсы. Вот, по крайней мере, в тех формулировках, которые мы сейчас наблюдаем в прессе. Вот, и как мне кажется, что это действительно победа Ирана. И тут и помимо политического момента, то есть устоял режим, второй момент – это момент экономический. А момент экономический со снятием репараций, возможностями инвестирования в иранскую экономику и так далее, и так далее – это важнейшая вещь и с точки зрения, в том числе, поддержания стабильности, жизнеспособности иранского нынешнего руководства. Вот. Поэтому здесь одно цепляется за второе, это, безусловно, победа.
0: Но вот как, на ваш взгляд, о чем здесь тогда важнее нам в России говорить? Вот о том, как это стало возможным? Ну, нам же тоже нужна победа, да? Но почему-то вот Тегеран не говорил про дух Анкориджа, там, ну, вот так люди пишут, да, возмущаются. А вот разговаривает, да что ж это получается, с позиции силы, что ли, с Соединенными Штатами он разговаривает? Или он нащупал какие-то такие точки, на которых он может... Он не сильнее США, не сильнее Трампа, это тоже понятно. Какие-то точки нащупал, на которых он может держаться так, как что позволяет вот разговаривать вот так? Или в чем залог успеха?
1: Второе, конечно, были нащупаны точки, на которые, в общем-то, на которых... Ну, первый момент, да, почему Иран устоял, да, это момент экзистенциальный, на самом деле, потому что вообще, в принципе, вот политическая и дипломатическая система США и Запада в целом, она не воспринимает иранский режим и что-то подобное иранскому режиму, как, на самом деле, политическую систему, как нечто жизнеспособное. Ну, просто у них в учебниках написано по-другому, да, у них в учебниках, по которым они все учились вся абсолютно американская элита там, во всех этих элитных университетах. И вот, а там написано, что это авторитарный режим. Авторитарный режим держится на элите и лидерах. Надо перебить элиту и лидеров, и, собственно говоря, режим рухнет. А это такая очень колониальная история, на самом деле, по сути своей. И, вот, и они вот в разрезе этих колониальных своих идей, они это так и воспринимали, на самом деле. То есть, что мы сейчас убьем Рахбара, перебьем там каких-то генералов из КСИРа, и режим упадет. А режим не упал. А плана Б-то не было. Знаете, вот плана Б не было. Они вот эту всю иранскую, ну, чуть-чуть типа этих папуасов там мы еще будем, понимаете, вникать, как у них там политическая система устроена, как элита устроена. Это у нас в учебниках написано по-другому. Все. У них очень проектное мышление, на самом деле, у американцев. Очень проектный. У них такой, знаете, менеджмент. И если проект как бы не пошел, они его сворачивают к чертовой матери и переключаются на другой. Мы уже это наблюдали там в Афганистане, до этого в Вьетнаме, понимаете, в Ираке. И сейчас та же самая, на самом деле, история, по большому счету.
0: Да, кроме того, что Израиль не предаст, да, как говорят в разведке, и войну все равно, правда, Трамп не сможет, видимо, да, из этой войны выкрутиться, даже если, вот вы говорите, не пошло, ну, бросить и заниматься другими делами. Не дадут.
1: Да, так они делали всегда, и так они будут делать. У них нет абсолютно никаких рефлексий, понимаете, на этот счет, там, какие-то союзники, где-то союзники были, там, нет. Все, эвакуируем Сайгон к чертовой матери, или эвакуируем там этот Кабул, да, как мы все наблюдали в 21-м году. Те же самые абсолютно картинки. И вот. И Израиль, понимаете, Израиль в этой истории отыгрывает свою партию. Вот. А где-то он вынужден считаться с позицией США, а где-то правительство Нетаньяху полагается на какие-то свои, понимаете, интересы, устремления и цели. Вот. Для Нетаньяху главное это сейчас удержание коалиции, удержание власти и удержание, собственно говоря, той линии политической, которую он реализовывает последний вот год минимум. Вот. А внутри Израиля, в общем-то, не очень хорошая сейчас ситуация, не очень хорошо для него складывается ситуация, да, потому что там даже оппозиция и проправительственные партии, они делят кресло в Кнессете 60 на 60, понимаете? То есть там очень такая зыбкая история, плюс сама коалиция шатается. Я думаю, в случае с Израилем мы как-то сыграли на этом, вероятнее всего, что он согласился на, ну, опосредованное, но включение в этот меморандум, как не некую такую составную часть этой вот истории. Там же Ливанский тракт прописан в самых первых пунктах. Вот. Но... так что... Да-да.
0: Да, интересно, как бы можем ли мы выводы для себя сделать. Тут, конечно, много вопросов по регионам, про Армению, но вот что-то ведь такое напрашивается и посмотреть как бы с этого ракурса про нас. Да, вот интересно, а вы пишете, в их методичках написано, да, там диктаторы, ну, все вот упрощенно. Но там ведь более сложная система управления в Иране. Вот можно ли ее назвать орденской такой, да, что невозможно вынести там нижнее звено, что они сделали, а все равно нечто осталось. Нечто подобное мы видим в Китае, нечто подобное мы видим в других местах, не везде, но все-таки есть. Нечто подобное мы, может быть, не видели у нас в свое время, да, когда скоропостижно не стало Сталина, и что-то не успели сделать, ну, война выкосила большое число идейных людей. Сейчас у нас, вот мы же видим, что мы сталкиваемся с проблемами, да, сложностями. Говорили там о сложности в бюрократии, которая не успевает подстроиться там под нужды фронта с беспилотниками там и так далее. Вот что-то мы можем перенять для себя из вот этой устойчивости иранской системы?
1: Конечно, можем. Ну, во-первых, у нас тоже политическая система. Суть политической системы в выживании, да, а выживание – это ротация. Да? А, то есть наследование, преемственность власти, отработанные механизмы этой самой преемственности власти. Да? То есть когда, условно говоря, элита уходит по тем или иным причинам, приходит новая элита. Да? И это не происходит в условиях кризиса. Да? Это происходит в условиях какого-то мирного, выбранного процесса, ротации, договоренности там, и так далее, и так далее. В этом, собственно говоря, суть понятия политической системы. И здесь, конечно, мы можем, безусловно. Но в случае с противостоянием нашим, ну, давайте называть вещи своими именами, у нас противостояние с Соединенными Штатами,
0: Западом, да? Ну, с коллективным Западом.
1: Да. Да, и несмотря на дух Анкориджа, да, все прекрасно у нас наверху прекрасно понимают, что это все равно противостояние. Просто в разных формах, да, в зависимости от исторической конъюнктуры сложившейся. Вот, а здесь очень тонкая, напряженная и долгосрочная дипломатическая работа должна быть, да, информационная работа. То есть мы должны понимать, где у них слабые места, да, как они мыслят. Это очень важно, на самом деле, понимать, как мыслит твой враг, да. Вот. Это очень важно понимать, как устроена его политическая система в данный конкретный момент, да, какова экономика, экономическое состояние, вот эти все колебания курсов валют и так далее. Это все очень чувствительно для Америки, да. Почему вот они пошли так, на эту историю?
0: С проливом, да, вот никуда не дернешься, а чувствительно.
1: Да. Угу. Да. Да, а там же проблема в том, что все пенсионеры, да, они копят себе на пенсию, все инвестируют в акции, вся страна инвестирует в акции. Понимаете, естественно, любые колебания этих всяких Доу Джонсов, это все воспринимается очень-очень болезненно, потому что люди инвестировали, они хотят безбедно жить, да, в старости.
0: Сергей Владимирович, у нас полминутки, прям вот к крану вернемся. Ситуация на время такая подвисла, спокойствие, затишь перед бурей будет.
1: Вы знаете, я бы, наверное, не исключал какого-то локального кризиса, возможно, каких-то, так сказать, эскападов со стороны Израиля, да, который, как я уже сказал, к этой истории, да, пристегнут скорее боком, да,
0: чем прямой. Спасибо большое. Сергей Демиденко, востоковед, был с нами на связи. Там внешний долг России в апреле сократился на рекордные 4 с четвертью миллиарда долларов. Об этом после новостей.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. На здоровье. Рекламно-информационная программа на «Радио Комсомольская правда».
3: Подвижные гибкие суставы, эластичные хрящи, крепкие кости, а в реальности утром тело будто застыло. Нужно время, чтобы разойтись, чтобы движения стали легче. А в магазине стоите в очереди, переминаетесь, ищете, где присесть. Донести сумки – каждый раз испытание. Знакомо? Почему простые дела превращаются в подвиг? Ваше тело заслуживает большего. Оно просто ждет поддержки. Поддержите суставы Сарсил Артра, чтобы каждый шаг приносил удовольствие. При заказе в течение часа вы сможете получить Арсил Артра в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру «звездочка-125». В основе Арсил Артра ценнейший тюленей жир. Это естественное питание ваших суставов. Тюленей жир – природный источник сквалена и полиненасыщенных жирных кислот омега-3, 5, 6, 7, 9. Они насыщают организм питательными веществами, которые участвуют в процессах укрепления костной ткани, поддерживают эластичность и гибкость суставов, хрящей и связок. Двигайтесь легко, пусть каждое движение приносит удовольствие. Почувствуйте вкус свободы. При заказе в течение часа вы сможете получить Арсил Артра в подарок. Звоните. Звездочка-125. Узнайте, как это сделать. Звездочка-125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках, 11:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 30-я международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках продолжается. В рамках досуговой программы ее участники провели время в спорткомплексе «Айсберг». Катание на коньках – отличный способ отвлечься от подготовки к полетам и с пользой провести время. Напомним, спорткомплекс был построен в рамках программы «Газпром детям» и предоставляет современные условия для занятий спортом и активного досуга. Первый директор международных встреч воздухоплавателей в Великих Луках Давид Шифрин подарил Музею спорта Псковского края две свои книги «В полете» и «Великие Луки. Великий город в истории российского воздухоплавания». После знакомства с основными выставочными залами музея в книге почетных гостей Давид Шифрин оставил запись «Спасибо за внимание к воздухоплаванию и желание сохранить этапы его развития в Великих Луках». 20 июня в Луки-парке пройдет необычное действо. Прямо на глазах посетителей шеф-повар кондитерской «Сладкое небо», победитель проекта «Молодые ножи» Владислав Павлов вместе со своей командой соберет гигантскую Павлову, которая станет частью истории не только нашего города, но и всего мира. 20 лет Новая Зеландия считала, что их рекорд в 64 метра невозможно превзойти. Его намерены побить в Великих Луках. Для приготовления будет использовано более 10 тысяч яиц, 300 килограммов сахара, сотни литров сливок. Затем гостей ждет дегустация рекордной Павловой. А еще пройдет розыгрыш. 5 счастливчиков получат по 1 метру легендарного десерта и смогут забрать свой сладкий приз домой.
2: О валютах.
4: Доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83,73, юань 10,66.
2: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках пасмурно, возможен дождь, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
0: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Радостная, торжественная новость. Задолженность нашей страны перед внешними кредиторами по итогам апреля составила почти 59 миллиардов долларов. А в чем радость? А в том, что по данным Минфина показатель упал на 4,25 миллиарда. Это рекорд. Мы выплачиваем внешние долги, как не в себя, видимо. Предыдущий максимум был установлен в далеком теперь уже июле 2018 года, еще до ковида. Хорошая жизнь была цветущая. Вот тогда госдолг за месяц снизился на 3,6 миллиарда. Но сейчас времена получше, можем себе больше позволить, поэтому 4 с четвертью миллиарда вот с плеч долой. Профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов знает нюансы. Александр Львович, здравствуйте. Вы будете отмечать эту торжественную новость сегодня? Лучше быть недолжным, чем должным, согласитесь. Плохо, когда долг нависает, да? Спать не очень комфортно. Да. Должно быть комфортно.
5: Да, но согласен. Но для любой финансовой системы важен еще такой аспект, это количество денег, которые вы отдаете регулярно в рамках бюджета, ну, вот, бюджетных назначений на погашение долга. А вот ведь долг порождает, соответственно, процентные платежи, и процентные платежи как раз сокращают возможности бюджета, связанные с текущими расходами. Вот это вот головная боль любого Министерства финансов, и чем меньше у вас, соответственно, платежей по взятым кредитам, тем больше возможностей потратить деньги здесь и сейчас. Вот поэтому в этом контексте, конечно, это неплохая, так сказать, информация, но все надо рассматривать в системе. Да? Почему? Потому что есть еще и внутренний долг, который тоже, так сказать, не бесплатен для, соответственно, бюджета, для Российской Федерации. И поэтому вот если падает внешний долг, да, и при этом еще и не нарастает внутренний, это вообще хорошо, вот тогда можно купоривать шампанское, да, и всем радоваться.
0: Не, все равно непонятно. Вот, ну, мне кажется, нас с вами, те, кто слушают, да, ну, видя как бы все происходящее вокруг, здесь и сейчас, ну, не прямо сегодня, я имею в виду, вообще, да, как бы в моменте там повестки нашей страны, они, наверное, не поймут. Ну, наверное, какие-то Минфину виднее, конечно, технические моменты, но как можно вот 4, это вот прям так срочно так надо отдать, как бы если бы этот долг висел, это было бы так плохо. У нас же говорят там, что у нас и так самый маленький внешний долг по сравнению с другими государствами. Ну, никто что-то не спешит никому сегодня выплачивать, а нам вроде как самим нужнее сегодня.
5: Ну, еще раз подчеркну, что тут есть, собственно говоря, так сказать, скажем так, преимущество заимствования, да, так сказать, и преимущество отсутствия заимствования. То есть заимствовать, конечно, надо, а по одной простой причине, что иногда внешнее заимствование бывает дешевле внутреннего. Да, то есть, да. Например, так сказать, вы берете в долларах там под, ну, там, 3%, да, а в рублях вы возьмете здесь внутри, так сказать, вот под 12-14%. Разница, сами понимаете, существенная. И с учетом того, что, например, так сказать, Минфин, а откуда, скорее всего, взялись эти деньги, он, если вы помните, так сказать, объявлял мораторий на участие в покупке и продаже, соответственно, долларов. Поэтому доллары поднакопились, и для того, чтобы их не выбрасывать, я так понимаю, на рынок, и поддерживать сейчас эту образовавшуюся тенденцию роста доллара, пропасти доллара по отношению к рублю, поскольку это выгодно для бюджета, соответственно, так сказать, ну, проще те деньги, которые были получены бюджетом, соответственно, отправить на повышение внутренних долгов. То есть, понимаете, тут нет одномерного такого решения. Да, то есть вот одно сделали, и ура. Нет, это надо все почему-то рассматривать в совокупности.
0: Да, то есть, Александр Иванович, да, если можно вас спросить чуть погромче, ну вот с другого полюса зайду, так, может быть, для ясности картинки. Вот мы простые крестьяне, необразованные, нам непонятно. Вот, а можно было бы, ну, например, в бюджет эти деньги запустить и отдать их в ВПК, военно-промышленному комплексу, чтобы он дронов разных насобирал? Или снизить на время утильсбор какой-нибудь? Или там по льготные ипотеки, не знаю, там, многодетным или людям с двумя-тремя детьми как-то по плечо подставить с квартирами. Или это так не сработает, нам скажут, что какая-нибудь инфляция сразу взлетит или разворуют все, как бы, ну вот, ну что?
5: Ну, вообще, да, разворовывание – это дело, так сказать, орган, государство должно отвечать, да, за то, чтобы не воровали. Поэтому это не объяснение. Вот, а что касается вашего предложения, да, вполне оно разумное, то есть не можно было бы, например, так сказать, побольше денег отправить на текущие, решение текущих задач, о чем вы сказали, при одном условии. Если вот эти внешние заимствования ранее не предполагали выплаты там, долга в текущий период времени, например, так сказать, окончания займа,
0: то есть это буквально обязательство?
5: Должны вернуть. Конечно, конечно. Вот если нет буквальных обязательств, то, значит, вполне разумное ваше предложение. И вот оно может совершенно спокойно конкурировать с идеей просто побыстрее вернуть долг.
0: Но это уже так как-то более понятно, да, то есть если по срокам, по договорам должны вернуть вот где-то там в июне 26-го, да, то хочешь не хочешь, надо, хотя да. тоже, наверное, есть вопросы. А, кстати, перед кем этот долг? То есть вот известно, кому мы отдаем 4,2 миллиарда, ну, в какой-то момент наших долларов, да, а вот кто?
5: Ну, во-первых, только надо понимать, что мы размещаем облигации, да, то есть вот Минфин, так сказать, размещает центральные разбитые, так сказать, облигации, да, там, бюджетные, и их выкупают в том числе иностранные там фонды, иностранные компании. Соответственно, это вот и превращается в внешний долг, да, потому что, так сказать, это приходит со стороны. Ну, могут быть соглашения, иногда такое тоже встречается, это межстрановые соглашения. И могут быть старые долги, которые тянутся у нас еще со времен, так сказать, вот Ельцина, периода Ельцина, да, когда, так сказать, страна очень активно заимствовала деньги у международных организаций, в организациях МВР, и МВФ. Вот. Поэтому здесь вот разные, так сказать, причины возникновения внешнего долга.
0: Ну да, интересно. А вот пробросить параллели с 2018 годом, тут, как ни странно, вроде говорят, что тогда был спад экономический, а не рост, да, повышение НДС с 18 до 20, там где-то пенсионная реформа и так далее. А вот как-то, там полминутки резюмируем, эти вещи параллели простраиваются?
5: Нет, я думаю, что это все, так сказать, вот одномоментно, да, то есть это не связано с тем, что там спад, и, соответственно, когда начинаем долги возвращать. Нет, конечно, спад, наоборот, обостряет.
0: Спасибо. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. Нервные клетки родителей обещают восстанавливаться, потому что тем из них, у кого дети до 3 лет, предложили представлять 100 часов бесплатных нянь в год. Государственных, таких муниципальных, добрых. Обратиться за помощью можно будет цивилизованно через портал госуслуг или органы социальной защиты. Плюсы и минусы этой инициативы у Егора Волкина.
6: Семьям с маленькими детьми предложили предоставлять бесплатных нянь. С инициативой разработать и внедрить федеральную программу «100 часов заботы» выступили депутаты Госдумы. Согласно задумке, семьи с детьми в возрасте до 3 лет получат до 100 часов бесплатных услуг квалифицированной няни в течение года за счет средств государственной поддержки. Воспользоваться такой услугой семьи смогут через портал государственных услуг либо органы социальной защиты населения. При этом помощь могла бы предоставляться как в виде присмотра с ребенком на несколько часов, так и в формате более продолжительного сопровождения в зависимости от потребностей семьи. Эксперты скептически отнеслись к инициативе. Сама по себе бесплатная помощь новоиспеченным родителям – идея хорошая. Вот только 100 часов в год – это крайне мало. К тому же не совсем понятно, кто будет нести ответственность за действия няни, заявила радио «Комсомольская правда» президент Ассоциации компаний по подбору домашнего персонала Наталья Ленькова.
7: Самый главный вопрос, кто за этих нянь будет нести ответственность, если что-то произойдет с ребенком. Будет ли государство брать на себя ответственность за каждую няню, которая придет к детям? Либо каким-то образом будет гарантировать, что эта няня безопасна, проверена, обладает нужной квалификацией, прежде чем к ребенку прийти. Пока у нас стихийный рынок, пока у нас теневой рынок нянь, пока у нас государство не несет никакой ответственности за частный сегмент. Сейчас только обновляется ГОСТ нянь, сейчас идет доработка того ГОСТа, который был, и рынок до сих пор еще не стал легальным и безопасным для детей и спокойным для родителей.
6: По словам депутатов, к работе в рамках программы могли бы привлекаться специалисты государственных и негосударственных организаций, прошедшие необходимую подготовку и проверку. И в этом случае у участников отрасли возник другой вопрос. Есть ли у государства деньги на таких льготных нянь? Согласно самым скромным подсчетам, на эти цели придется выделить сотни миллиардов рублей. И даже в этом случае не приходится говорить о высококвалифицированных кадрах, подчеркнула Наталья Ленькова.
7: Если мы берем регионы, то в среднем час работы няни оценивается 350-500 рублей. Если мы берем Москву, Санкт-Петербург и города-миллионники, то в среднем час работы няни оценивается от 850 рублей и выше. Это те деньги, за которые няни вообще выходят работать. И мы не говорим про то, что эта няня замечательная, квалифицированная и проверенная по всем параметрам. Это просто женщина, которая идет работать. Либо мы рассчитываем на то, что это будет очень низкоквалифицированный персонал, который пойдет по какой-то причине работать за меньшие деньги.
6: По словам авторов инициативы, реализация подобной меры позволила бы существенно снизить нагрузку на родителей в наиболее сложный период воспитания ребенка, повысить качество жизни молодых семей, создать дополнительные условия для сохранения психологического благополучия родителей и профилактики эмоционального выгорания. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
8: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить. Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийские, иракские, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей программы важна. Мы хотим поговорить о здоровье глаз. Так сложилось, что с возрастом зрение становится хуже, а влияние различных негативных факторов вызывает риск полной слепоты. Почему люди стремительно теряют зрение? И можно ли побороть этот процесс? Обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Андреевной Солнцевой. Добрый день.
11: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,5 миллиардов человек страдают нарушением зрения. Но важно то, что почти у половины нарушение зрения можно было предотвратить. В России сейчас у 20 миллионов россиян есть болезни глаз, а всего каких-то 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной, в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу, ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70%! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Но на помощь приходит наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека. А болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в кровообращении и питании органов зрения. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
10: То есть, если человек нормализует кровоснабжение и питание, то у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение и иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте.
11: Да, именно это я и хочу сказать.
10: Скажите, современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
11: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего применения Self-Docs Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысячи людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает, слушайте. В основе его действия лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Важным моментом является то, что прибор недорогой. Он доступен для пенсионеров, ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И, что самое главное, сейчас действует акция. Распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую звонить по номеру 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 0123. Наши реквизиты ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
10: При каких тяжелых недугах глаз может помочь Vision?
11: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, миопия, спазм аккомодации, астенопия, зрительная усталость. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить, ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
10: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
11: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
10: Как Vision воздействует на органы зрения?
11: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный, безоперационный метод лечения болезней глаз. Представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета? Вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз сможет увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами, поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. На этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
10: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. Расскажите, что же происходит в то время, когда человек использует Vision?
11: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях. Его цветовые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. Достоинство аппарата – то, что эффект от процедур сохраняется на длительное время. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов, только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision у вас в буквальном смысле появляется шанс видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали.
10: Наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
11: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. Это ваш личный офтальмолог на дому, которому вы можете полностью доверять, потому что точно знаете, он не подведет. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха. Ведь это не просто аппарат, это медицинская техника нового поколения прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет, современные технологии. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
10: Я благодарю нашего эксперта Нину Андреевну за эту очень актуальную и полезную программу. Уверен, все мы узнали очень важную информацию. Для тех, кто не успел записать номер телефона, повторю его. 8 800 777 0123. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 0123. Желаю здоровья всем нашим радиослушателям. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
12: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
2: Реклама.
13: Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже 17 июня.
14: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Политолог Алексей Финенко о возможном объединении Европы против России.
16: Любая крупная европейская армия требует создания мощной сухопутной немецкой армии. Потому что другой там больше нет. Чтобы она была сопоставима с нашей. Итальянскую армию опорой не сделаешь. То есть, либо это будет усилившаяся резко Германия. Первый вариант. Второй вариант. Германия плюс часть стран Западной Европы. А помните проекты пан-Европы 20-30-х годов? Франко-германское и итальянское единство и создание общих вооруженных сил. Последний раз они, кстати, это обсуждали накануне создания Европейского сообщества в Боннском договоре, Парижском договоре 52-го года. Парижский договор предполагал создание Европейского оборонительного сообщества в составе ФРГ, Италия, Франция и страны Бенилюкс. Да, тогда это не получилось. Но кто сказал, что у них не получится это дальше? Что вопрос закрыт, не правда ли? То есть мы вполне можем столкнуться с объединенной континентальной европейской армией.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об атаках.
14: В результате атаки беспилотников на Подмосковье пострадали 16 человек, среди которых двое детей 3 и 10 лет. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, продолжается тушение пожаров и ликвидация последствий ударов. В Раменском пострадали 3 человека. 22-летний мужчина с травмами живота, таза и конечностей госпитализирован в местную больницу. 10-летняя девочка с травмами голени находится под наблюдением врачей Центра охраны материнства и детства. Еще один пострадавший, 35-летний мужчина, доставлен в Жуковскую больницу со множественными ранениями голени, бедра, плеча и шеи. В Солнечногорске 46-летний мужчина получил осколочное ранение плеча. Медицинская помощь ему оказана амбулаторно. В Люберцах пострадали двое мужчин 20 и 33 лет. Они доставлены в больницу с травмой бедра и переломом руки. Состояние обоих оценивается как средней тяжести. В Дзержинском мужчина с ранениями шеи госпитализирован в Люберецкую больницу. В Котельниках пострадали 8 человек. 5 находятся в Люберецкой больнице. Среди них мужчины с осколочными ранениями и травмами различной степени тяжести. А также 58-летняя женщина с черепно-мозговой травмой и ранениями плеча. 3-летний ребенок доставлен в Центр охраны материнства и детства. Еще один 19-летний пострадавший проходит лечение в Жуковской больнице. Один человек от госпитализации отказался. Еще один 50-летний мужчина госпитализирован из торгового центра «Садовод» в Люберецкую больницу с осколочными ранениями брюшной стенки. Все экстренные оперативные службы работают в усиленном режиме и делают все возможное для обеспечения безопасности жителей, уточнил губернатор.
2: Об авиации.
14: Аэрофлот отменил больше 170 рейсов из-за ограничений в московских аэропортах. Еще свыше 100 рейсов задержаны. По данным онлайн-табло, перевозчики планировали выполнить сегодня больше 700 рейсов. Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковские временно прекращали обслуживание рейсов уже дважды за сутки, по сообщениям столичных властей. С начала дня на подлете к Москве было сбито больше 190 беспилотников. В Минтрансе и Росавиации заявляют, что работа гражданской авиации в регионе находится под особым контролем. Пассажирам рекомендуется следить за изменениями расписания.
2: О погоде.
14: Синоптики предупредили москвичей о ливнях с грозами до конца июня. Такой прогноз дал ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. Желтый уровень погодной опасности объявил гидрометцентр. Предупреждение действует завтра с 12 до 18.00 по Москве.
0: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Атака украинских дронов на столичный регион стала самой массовой за 2 года. Есть пострадавшие. Наши военные нанесли групповой удар по энергообъектам на Украине. Вирус лихорадки Западного Нила все чаще обнаруживают в России. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Атака беспилотников ВСУ на столичный регион стала самой крупной за последние 2 года. Об этом сообщает ТАСС на основе данных мэра Собянина. С начала суток силами ПВО Минобороны, по информации Собянина, было сбито более 190 дронов. В результате атаки на столичный регион пострадали 16 человек, в том числе 2 детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщают власти. Есть подробная информация о госпитализации. Вот 16 человек, в том числе 2 детей, это Рамин, городской округ Солнечногорск, осколочное ранение Люберцы, Дзержинские, Котельники. Ну и еще один госпитализированный с торгового центра «Садовод» в Люберце. А пожар на столичном НПЗ, куда влетел дрон, и пожар на рынке «Садовод», «Белая дача» ликвидированы. А «Белая дача» потушили, там площадь возгорания была 2000 квадратных метров. За минувшую ночь силы ПВО сбили более 500 украинских дронов над регионами России. Вот как на атаку отреагировал бывший премьер, президент Российского Книжного Союза, генерал-полковник Сергей Степашин.
17: Это совершенно новая война. Теперь это совершенно очевидно. Я имею в виду дроны, которые поначалу, в общем-то, мы считали, что она будет как эпизод. Сегодня это основная ударная сила. Тем более мы видим, как сотни, десятки тысяч поставляют сегодня так называемый Запад. Вот, и Большая Семерка еще раз подтвердила, что они будут и дальше активно вооружать Украину. Это надо иметь в виду. Поэтому, конечно, принят комплекс мер в нашей стране. Создан специальный род войск, дроновый свой, но и антидроновый тоже, это система противовоздушной обороны. То, что 190 дронов практически все были сбиты, это, конечно, показывает о том, что у нас сформировалась целая система борьбы с дронами. Это первое. Второе, надо понимать, что они бьют не только по мирным объектам. Вот удар был, знаете, по белорусским детишкам, бьют по домам. Сейчас прилет был в Жуковске, я знаю. Вот. Ну и, конечно, банкротивный дом. Ну и, конечно, одна из основных задач – это НПЗ. Попытка все-таки подорвать наш бензиновый потенциал, так можно сказать. И вот это одна из главных задач украинских боевиков, которые ведут эту дронную войну. Ну и третье, сейчас появилась совершенно новая форма борьбы с этими дронами. Это не только наши войска, не только армия, не только гвардейцы, но и силы местной противовоздушной обороны. Мы здесь используем активный опыт Великой Отечественной войны. В частности, я вспоминаю блокадный Ленинград, когда бойцы МПО тушили зажигалки, спасали город от пожаров. Город-то не сгорел, хотя сбросили там миллионы бомб на Ленинград во время Великой Отечественной. Видите, как опыт пригождается. И повышена ответственность местных властей, руководителей крупных предприятий за, собственно, внутреннюю оборону. Есть такое понятие «внутренняя оборона». Мы сейчас ее тоже очень активно используем.
0: И по данным нашего Минобороны, поражены склады ГСМ под Киевом, Борисполь-2 в Киевской области, нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области, взрывы и повреждения объектов ВСУ и ВПК Украины. С нами военный эксперт, член Сборского клуба, автор телеграм- или макс-канала «Рамзай» Владислав Шуругин. Владислав Владиславович, здравствуйте.
18: Да, приветствую.
0: Ну, что скажете, вот о чем важно говорить сегодня? И, знаете, приходится читать вот такие сообщения, что враг прощупывал вот подступы, с одной стороны, к НПЗ столичному, с другой стороны, возможности столичной ПВО, в том числе с использованием вот этого искусственного интеллекта Палантира, боевого военного. И теперь прощупав, знает его возможности, и дальше будет это использовать. Да? И, с другой стороны, вот все же опять постят кадры, запрещено законом, и нельзя это делать, напоминают наши правоохранители. Но, с другой стороны, обращать внимание, что целые армии, ну, мигрантов занимаются тем же самым, и на это вообще невозможно повлиять. Ну, вот два аспекта, может быть, таких.
18: Ну, вы знаете, что касается того, что вы процитировали, фактически процитировали мое утреннее выступление, которое, видимо, сейчас пошло. Противник действительно 2,5 года пытался прощупывать, как бы, пытался пробить ПВО Москвы. И, собственно говоря, это 2,5 года у нее не получалось. Вот 3 дня назад, после как бы, концентрированного удара 60 дронов, один смог прорваться. Поскольку теперь действительно работает искусственный интеллект, а результаты были очень быстро обработаны, вот спустя 3 суток они по этим же практическим маршрутам запустили 180 дронов. Очевидно, что ну, как бы, они максимально воспользовались. В этом случае предъявлять, условно говоря, какие-то претензии к ПВО Москвы я бы не стал, потому что они и так делают все возможное. И самое сильное ПВО. Здесь вопрос в этом случае вообще к самой системе. То есть сегодняшнее ПВО, которое выстроено, оно выстроено и не соответствует тем угрозам, с которыми мы теперь сталкивались. Оно строилось тогда, и, так сказать, бывшее руководство ПВО как-то почивало на лаврах, что одиночные дроны, или там несколько десятков дронов мы всегда собьем. Но война стала совсем другой буквально за год. И дроны стали сотнями, дроны стали концентрированно носиться на узких направлениях, и, соответственно, в этом случае никакое ПВО на конечном участке в этом случае не сможет обеспечить 100% защиту. Это значит, что нужно делать ПВО эшелонированным, и главный и самый основной эшелон нужно было создавать, и теперь, естественно, в этом случае тем более нужно создавать вдоль пограничной полосы, то есть на расстоянии там 50-70 километров, чтобы это нельзя было достать обычными дронами, нужно создавать, разворачивать соединения, не части одиночные, не моги какие-то, не отряды, а соединения ПВО, которые будут объединять все силы, и, которые способны действительно сбивать эти дроны. Потому что одно дело, когда ты идешь в окне входа, То есть это буквально несколько там сотен километров границы, потому что они далеко не везде могут войти на нашу территорию. Ну, вот. А совсем другое дело, когда они уже разошлись по территории России, каждый идет по своей траектории, только на конечном участке они, что называется, собираются вот в этот узкий, как бы такой пучок прорыва. Поэтому необходимо позавчера, точнее год назад, делать реформу ПВО. Мы ее не сделали, теперь мы начинаем, ну, то, что называется, догонять давно ушедший поезд.
0: А технически, больше, извините, что перебиваю, момент, технически да. Приграничие, все-таки огромные территории, да, где-то населенные пункты хорошо, но огромные и безлюдные территории, леса, поля, да, как вот закрыть этот периметр? Технически можно это сделать?
18: Безусловно, это можно. Для этого и нужно формировать, вот, ну, есть такое понятие корпуса ПВО, они были в советское время. То есть они отвечали в этом случае как раз за очень большие территории. Mm. На этой территории, в эти корпуса, они объединены в единую систему боевого управления, то есть это автоматизированная система. Естественно, там в этом случае нужно разворачивать новые системы обнаружения, в том числе не только радиолокационные, но опять же радиолокационные, но поднимать их на аэростатах, чтобы можно было издалека видеть эти дроны. Но акустические системы, которые, кстати, Украина прекрасно развернуты, отлично работают. Соответственно, там же находятся активные части, начиная там, от зенитно-ракетных средств и современных систем дронопереховата с помощью дронов. Это, можно сказать, там новые подразделения или новые отряды ПВО на дронах. Кончая авиацией ПВО, которую нужно давным-давно было сформировать, вывести из состава ВВС и сформировать. То есть это огромная работа, которая делается, ну, как минимум в условиях войны, как минимум 6-7 месяцев.

0: рубеж, который должен быть перехвата. И тогда, когда они уже зашли и дальше их искать по областям и считать, там, сколько какая область перехватила, это тоже важно. Но второе, конечно, еще опять же, то есть, ну, создать ПВО, которое сосредоточено прежде всего в приграничье. Вторая тема – это местное ПВО. Когда я смотрел то, как попадали дроны и сегодня, и перед этим, особенно по таким объектам, как наш НПЗ, я все время вспоминал учения, на которых еще 15 лет назад крылатые ракеты были перехвачены обычными аэростатами с сетями, которые были подняты. Это была система Бридлин, которая была даже принята на вооружение. Просто в итоге где-то валялась на складах, и не знаю, в каком состоянии осталось или нет. Но сама идея была давным-давно реализована и сделана. Но никому же в военном ведомстве это не надо. Третья вещь – это нужно менять сам подход к местному ПВО. Вот сегодня, скажем, наши те же самые там крупные подразделения объектовой охраны, тех же самых НПЗ и прочих, они же не имеют возможности реальной сбивать те же самые дроны.
1: Полминутки, Александр Саш. Ага.
0: Просто потому, что нет структуры. Вот я знаю нескольких руководителей ТЕПов, которые говорят, что у меня нет вообще структуры для ПВО. У меня есть посты, на которых пенсионеры стоят и наблюдают там, чтобы никто не залез, никто ничего не вынес. Но чтобы сбивать дроны, мне нужны новые штаты, новые деньги, новые возможности, система обучения их и, соответственно, все то, что с этим связано. Но этого нет.
1: Да. Спасибо, Владислав Шурыгин, военный эксперт, член Изборского клуба, автор телеграм Макс-канала «Рамзай». Много что нужно делать, и много, конечно, еще и вопросов остается, к сожалению, времени пока нет. Вирус лихорадки Западного Нила все чаще обнаруживают в России, об этом через пару минут.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано.
1: Вирус лихорадки Западного Нила все чаще обнаруживают в России. Доминирующий подтип выявлен уже в 17 регионах страны, в том числе и в Москве. Чем опасна эта болезнь и почему она так активно распространяется в наших широтах? Об этом прямо в медицинской маске Егор Волгин.
7: Лихорадка Западного Нила захватывает все новые регионы России. Ученые зафиксировали появление различных генетических вариантов патогена в Москве, Ростовской, Орловской, Волгоградской и Астраханской областях, Татарстане и Краснодарском крае. В целом доминирующий подтип вируса был выявлен уже в 17 регионах страны. Вирус лихорадки

0: Западного Нила способен вызывать острое инфекционное заболевание, которое передается преимущественно через укусы инфицированных комаров. В легкой форме заболевание протекает по типу гриппоподобного состояния. Повышенная температура, головная боль, ломота в теле, тошнота, иногда кожная сыпь. Тяжелое течение может вызывать поражение центральной нервной системы, судороги, паралич и даже кому. Наиболее уязвимы к таким формам пациенты старше 50 лет, а также лица с ослабленным иммунитетом. Главной причиной такого распространения на север традиционно южных инфекций является сам человек, уверены эксперты. Он попадает в экосистему, в которой циркулируют эти вирусы и становится его переносчиком, рассказал радио «Комсомольская правда» доктор биологических наук, член-корреспондент Российской академии наук, вирусолог Петр Чумаков.
1: Но это такой процесс ползущий, который, в общем-то, наблюдается уже на протяжении нескольких десятилетий. Есть зараженность переносчиков, комары, и каких-то животных, которые тоже являются резервуаром для поддержания вот этой инфекции. Процесс идет с юга на север. Сейчас он несколько ускорился в связи с глобальным потеплением. Видимо, это будет продолжаться. Но основная причина – это, конечно, то, что человек более активно перемещается в последние десятилетия, больше поездок и соответственно, приносятся и патогены, и сам вирус. Постепенно он заселяет вот эти природные очаги.
0: Еще одна опасность, подстерегающая жителей России, ползущие не с юга на север, а с востока на запад инфекции. Так все чаще центральная Россия и даже западные регионы начинают сталкиваться с тяжелой формой клещевого энцефалита, свойственной для Сибири и Дальнего Востока. Болезнь распространяется также из-за потепления, вырубки лесов, а еще из-за того, что условия на востоке нашей страны для клещей стали более комфортными для жизни, заявил Петр Чумаков.
1: Дальневосточный действительно очень такой вариант, который вызывает серьезные параличи. К нам-то движется в основном из Сибири. Особенно вот после того, как развалился Советский Союз, очень многие поля были заброшены, заросли травой, там стали плодиться полевки, разные грызуны, на них паразитировали клещи. Клещи переносят этот вирус. И постепенно все это вот распространяется через эти запущенные поля на запад. И сейчас уже фиксируется и в Тульской области, и вокруг Московской области случаи. Поэтому это такой процесс, который действительно к нам идет.
0: По словам ученых, не стоит забывать и о пришедшем в нашу жизнь коронавирусе. Он также активно циркулирует и мутирует среди людей. Наша иммунная система приспосабливается к нему, и новые штаммы становятся мягче по симптомам. Но это не повод недооценивать болезнь. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
2: Болельщики с российскими флагами вновь появились на матче чемпионата мира 2026. Их заметили на противоположной от телевизионной камеры трибуне на матче Узбекистан-Колумбия. Наши люди находились посреди колумбийских фанатов на первом ряду и поэтому часто попадали в трансляцию. Среди них прямо на трибуне с флагом был и Василий Воронин.
3: Новости спорта.
4: Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал травяного турнира категории ATP 500 в немецком Хале, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона евро. В матче второго круга Медведев, седьмая ракетка мира, обыграл француза Теранса Атмана. В четвертьфинале соперником Медведева станет немец Даниэль Альтмаев. Россиянин – двукратный финалист турнира. Сборная Узбекистана проиграла команде Колумбии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. Встреча группы K прошла в Мехико и завершилась со счетом 3-1 в пользу колумбийцев. Сборная Узбекистана впервые принимает участие в чемпионате мира. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду повторил рекорд аргентинца Лионеля Месси, сыграв на своем шестом чемпионате мира по футболу. Ранее он принимал участие в чемпионатах мира 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов. В свою очередь, эксперты обсуждают физические кондиции игрока перед турниром. Агент Пауло Барбоза предположил, что Роналду способен приносить пользу на протяжении ограниченного отрезка времени, составляющего около 45 минут матча. С вами был Василий Воронин.
3: Новости спорта. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Леонид Цуканов о том, есть ли у США ресурсы для конфликта с Ираном.
6: По
5: большая компания, она на данный момент не в интересах Соединенных Штатов, в первую очередь, потому что это требует больших и серьезных консультаций с законодателями, которые на данный момент не очень понимают конечную цель операции, поскольку вопрос того же обогащенного урана иранского, вокруг которого идут основные дебаты, он на дипломатическом треке продолжает прорабатываться. Достигнуты предварительные договоренности о том, что он не будет вывозиться из территории Исламской Республики, будет приведен к безопасному режиму на месте, к безопасным показателям обогащения путем либо разбавления, либо смешивания под гарантией МАГАТЭ. Но это пока только предварительная договоренность, и Тегеран на нее до конца еще не согласился, потому что США настаивают на непосредственном участии и контроле этого процесса, что на данный момент Иран согласиться не может.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Личные финансы.
6: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о новых видах банковских страховок. Какие бывают, как работают, от чего защищают и нужны ли они вообще. Страховой полис – вещь хорошая, а застраховать от тех или иных рисков можно практически все, что угодно. Другой вопрос – нужно ли это делать? Тут каждый решает для себя сам. А банки и страховые компании под этот спрос разрабатывают те или иные продукты. К примеру, специальные банковские страховки, которые защищают наши сбережения. Давайте разберем, от каких именно рисков. Наверное, самый актуальный риск – мошенничество. По данным Центробанка, за прошлый год телефонные аферисты выманили у простодушных россиян 29 миллиардов рублей. И это только безналичным способом. По данным МВД, сумма потерь еще больше – 195 миллиардов рублей. А число жертв исчисляется сотнями тысяч. Страховой полис защищает средства на картах и счетах. При этом набор рисков довольно широкий. Это и телефонное мошенничество, и скачивание вредоносного программного обеспечения, подделка сим-карты и даже физическая кража карты или смартфона с установленным мобильным приложением. Стоит такая услуга от 100 рублей в месяц. Цена зависит от объема возмещения. Обычно банки предлагают защиту на суммы от 100 до 500 тысяч рублей. При этом, чтобы получить выплату, нужно представить доказательства мошеннических операций, а именно написанное заявление в полицию. В противном случае страховка не сработает. Кроме того, некоторые полисы предусматривают компенсацию только в том случае, если деньги похищены без вашего участия, то есть в результате хакерского взлома или потери карты. Если вы сами, пусть и под влиянием обмана, перевели деньги, страховая может отказать в возмещении. Поэтому перед оформлением полиса лучше внимательно ознакомиться с договором. Второй востребованный продукт – страхование от потери процентов по вкладу. Оно защищает в том случае, если вклад приходится закрыть досрочно. Правда, для этого должны наступить особые обстоятельства. Как правило, в договорах прописаны смерть близкого родственника, тяжелое заболевание, потеря работы, дома или автомобиля. То есть просто так получить возмещение не получится. И, наконец, третий относительно новый вид банковского полиса – это страхование от непогашения кредита. Как правило, такие полисы оформляют при выдаче потребительских займов. Они предусматривают защиту на случай болезни, травмы или потери работы, то есть помогают справиться с финансовыми последствиями подобных непредвиденных ситуаций. В последние годы некоторые банки часто навязывали подобные страховые продукты всем заемщикам. К примеру, делали условия по кредитам без страховки очень невыгодными, тем самым снижали собственные риски и получали дополнительную прибыль. Сейчас подобных практик стало меньше. Но в любом случае при оформлении любого займа важно внимательно изучить условия как кредитного, так и страхового договора. Как напоминают в ПСБ, страховки нужны, чтобы смягчить финансовые последствия различных форс-мажоров, то есть ситуаций, которые происходят неожиданно, и это отражается на наших финансах. При этом последствия некоторых рисков можно снизить самостоятельно и без покупки полиса. Например, в случае с мошенничеством важно соблюдать базовые правила безопасности, и не стоит слушать незнакомых людей по телефону, если они предлагают что-то сделать с деньгами. На страховке от потери процентов можно сэкономить, если положить все сбережения не на один вклад, а разбить сумму на несколько частей и сделать лестницу вкладов. Тогда, скорее всего, не потребуется закрывать депозит досрочно. И, наконец, страховка от невозврата кредита заменяется кредитными каникулами, на которые по закону имеют право все заемщики, а также личной финансовой подушкой безопасности, которую желательно иметь каждому. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Покупайте страховые полисы, но только те, что вам действительно нужны. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
3: Личные финансы. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В Великих Луках 12:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев принял участие в семинаре, посвященном укреплению ключевых региональных символов, которые являются важной частью истории, культуры и общественной идентичности. Были рассмотрены вопросы сохранения исторического наследия, популяризации культурных ценностей и формирования позитивного образа региона. Особое внимание участники уделили роли региональных символов в патриотическом воспитании молодежи, укреплении гражданского единства и повышении узнаваемости территории. В Псковской области продолжается акция по сбору книг для школьных библиотек муниципальных округов. Два года назад при поддержке партии «Единая Россия», фонда «Земляки» и регионального отделения Союза машиностроителей России была организована акция по сбору книг для сельских библиотек. Тогда к инициативе присоединились сотни жителей региона. Сейчас помощь требуется школьным библиотекам. В первую очередь востребованы произведения школьной программы, книги для внеклассного чтения, энциклопедии, а также познавательная и учебная литература. Литература для детей и подростков. Передать книги в хорошем состоянии можно через общественные приемные партии «Единая Россия». Завершилась спортивная часть 30-й международной встречи воздухоплавателей. Погодные условия не позволили провести полеты вечером 17 и утром 18 июня. В итоге за время встречи пилоты выполнили 15 заданий и совершили 5 стартов. Этого количества достаточно, чтобы признать соревнования состоявшимися. Более того, необходимый минимум, который составляет 2 полета и 5 заданий, значительно перевыполнен. В пятницу 19 июня в торжественной обстановке будут подведены итоги и вручены кубки и медали.
3: О валютах.
8: Доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки, юань 10,76.
3: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
9: Ранее Михаил Мишустин заявлял, что критерием ставки по семейной ипотеке может стать число детей. Такой тезис премьер-министр обозначил, выступая с отчетом в Госдуме в конце февраля. По его словам, правительство вместе с комиссией Госсовета прорабатывает различные варианты по модернизации условий государственной программы.
3: О валютах.
9: Официальный курс доллара от Центробанка на сегодня 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки, юаня 10 рублей 76 копеек.
3: О погоде.
9: В Москве плюс 16, облачно, с прояснениями, временами дождь. В Петербурге плюс 13, там пасмурно, идет дождь. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Отношения стратегического партнерства. Владимир Путин открыл пленарное заседание саммита «Россия-АСЕАН». Как избавиться от навязчивых звонков? 5 проверенных способов заблокировать рекламные вызовы. И более половины жилых домов строится с нарушением сроков. Что происходит с рынком недвижимости? Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Москву и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии связывает отношения стратегического партнерства, заявил Владимир Путин на открытии пленарного заседания саммита «Россия-АСЕАН». Они способствуют формированию сбалансированной архитектуры безопасности и равноправного взаимовыгодного сотрудничества, отметил президент. Результаты этого взаимодействия, по его словам, налицо. Есть солидарная договорно-правовая база, разветвленная сеть совместных механизмов и новые диалоговые площадки. Политолог-публицист Юрий Светов. Юрий Ильич, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Игорь.
2: А вот мне кажется, ну, особенно после китайских таких саммитов, Китай любит термины, да, задает в этом некоторое направление. Партнерство, стратегическое сотрудничество. Что это? Вот партнерство, кажется, это про купи-продай. А сотрудничество уже интереснее, да. Вот эти солидарно-договорная база, разветвленная сеть совместных механизмов, диалоговые площадки. Про что это? Что это дает России? Что это, в принципе, о чем речь?
10: Игорь, давайте напомним, что вот Путин впервые на саммите «Россия-АСЕАН» выступал в декабре 2005 года. Причем для этого он летал в Малайзию. Там в Куала-Лумпур говорил о тех принципах, которые можно заложить в сотрудничество России и стран АСЕАН. И вот прошло 21 год, мы принимаем этот саммит «Россия-АСЕАН» у себя и имеем возможность предъявить конкретные результаты этого. Стоит напомнить, что АСЕАН – это содружество, в него 11 стран входит, и у них совокупный, между прочим, валовый продукт около 10 триллионов долларов. Немалая вещь, 700 миллионов человек живет в этих странах, то есть гигантский рынок, и эти страны за последние годы сделали большой рывок в своем развитии, стоит отметить, допустим, Вьетнам, Индонезию, Малайзию и Филиппины, они, в общем-то, решительно заявляют о себе как новый центр экономического развития мира. Поэтому именно сотрудничество с ними важно. И на саммите в Казани предполагается, как мне кажется, важнейший документ принять — комплексный план действий России-АСЕАН. И туда вот как раз все вопросы, которые на сегодняшний день представляют собой вызов: искусственный интеллект, цифровые, все технологии взаимодействия в сфере энергетической, это вот как раз там обсуждается, там предлагается и будет сделано. И серьезным подкреплением вот этого саммита то, что на его площадках будет проходить деловой форум России-АСЕАН о том, все-таки какие перспективы реальные, торгово-экономического сотрудничества. Не просто декларация, а конкретное действие.
2: Вы упомянули вот 11 государств входящих и отметили, что это такие центры крупного, мощного экономического роста. А как бы про что этот рост? Что производит или что создает? В чем там инновации? Что, за счет чего этот рост?
10: Я хотел вот снова повторить эти слова, что эта организация на будущий год будет 60 лет. Знаете, это очень важно, когда такого рода структура живет и развивается на протяжении 60 десятилетий, причем они начинали там, я не помню, по-моему, 5 государств только входило, а постепенно вот они привлекли, стало 11 государств. Потом они заключили такое соглашение, как ASEAN плюс 6, и эти плюс 6 государств тоже стоит назвать. Это Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония. То есть ASEAN привлекателен вот для этих мощных государств, таких как Индия и Китай. И поэтому Россия, естественно, включилась вот в эти отношения, выстраивает вот диалог по линии Россия-ASEAN. Я повторяю, они, привлекательные рынки для нашей продукции, ну, прежде всего, энергетика, это удобрения, потому что одна из главных задач ASEAN, вот, ну, в начале, допустим, 21 века, была борьба с голодом. Им надо было накормить свое население огромное. Они это делали, в том числе при помощи наших удобрений. Проблемы энергоносителей, для них они существуют. И вот конфликт в Ормузском проливе показал, что как только там прижало, они тут же обратили свое внимание на Россию как гарантированного надежного поставщика углеводородов. А другие вопросы. Тот же Вьетнам. Он же, по сути дела, Вьетнам, Малайзия, это государство, которое своеобразный такой технологический рывок осуществили. Они во многих технологических проблемах опережают даже Японию, которая в наших глазах всегда выглядела как признанный лидер технологических новаций.
2: Но сейчас, наверное, уже нет по сравнению с Китаем? То есть китайский дракон?
10: Да, китайцы, конечно, но Китай идет широким фронтом, а есть отдельные направления, на которых прорывы вот у таких, повторяю, государств, как членов ASEAN, ну, допустим, Сингапур, тоже ведь важнейший центр экономический для этого региона Юго-Восточной Азии. То есть каждый из них по-своему. Та же Индонезия. Ведь эта страна все более и более уверенно выходит в число лидеров нынешнего мира. 300 миллионов населения, и это крупнейшая, кстати, мусульманская страна. И наши козыри, простите, если так можно сказать, в чем заключается, что Советский Союз помогал Индонезии, когда она ввела антиколониальную борьбу с Голландией, и с первых же месяцев независимости мы помогали им и экономику развивать, и кадры обучать, и в вопросах вооружения им содействовали. И вот эта линия, она оттуда тянется.
2: Да, так вот кто теперь поможет нам, вот интересно, да?
10: И
2: вот,
10: ну, Игорь, да. Нам поможем только мы сами.
2: Так вот,
10: больше никто.
2: Ну, в том-то и дело. Поэтому, в чем ценность для нас всей этой большой компании, которая покупаем хорошо, а что мы им, как бы, вот только нефть и с газом опять? Или что?
10: Ну, продовольствие, то, что можем, то пока и продаем. Понимаете, у нас сейчас ASEAN Европа закрылась, ну вот одновременно же только что саммит этой семерки прошел. Угу. Что на саммите было вынесено? Давление на Россию.
2: Да.
10: Сейчас вот готовится очередной саммит Европейского Союза.
2: Полминутки.
10: О чем речь?
2: Ага, да,
10: отказ даже от трубопроводного газа нашего. Туда давление, хорошо, давите с той стороны, мы будем в другую сторону смотреть, и там будем искать рынки сбыта. И поиска того, что они нам могут поставить. Сложная проблема.
2: Да.
10: Ничего и говорить.
2: Да, спасибо большое, Юрий Ильич. Но я думаю, продолжим. Тем более, вот, да, саммит-то только разворачивается. Юрий Светов, политолог, публицист, был с нами на связи. Главный день, 18 июня, площадка «Казань-Экспо». Президент Путин и президент Филиппин Маркос-младший будет совместно пресс-конференция. Вечером 18 июня встреча Владимира Путина с главой МИДа Турции Фиданом. Вот программа насыщенная. Ну, а далее автомобильные новости в нашей традиционной рубрике «Под капотом».
11: Рекламно-информационная программа.
3: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
12: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. На первый взгляд, система смазки двигателя автомобиля весьма проста. Никакой электроники там нет, кроме разве что датчика, что зажигает пиктограмму масленки на приборной панели, когда смазки начинают недоставать. Конструктивно все просто. Тазик, в котором хранится масло с запасом, именуемый картером, оснащен маслонасосом, что подает смазку в двигатель через фильтр, пробегает по недрам ДВС и возвращается обратно в картер. Круг замкнулся. Маслонасос тоже механический. В движении его приводит сам двигатель, а не аккумулятор. Так что после запуска стоит немного подождать, пока масло разойдется по всему мотору. Часть элементов смазывается просто под давлением, часть специальными форсунками. Но конкретика у каждого мотора своя. Важен принцип. Масла должно быть достаточно. Маслонасос обязан быть исправен, фильтр должен пропускать, не забывая при этом фильтровать. Все просто. Однако и тут случаются недопонимания, приводящие к трудноразрешимым задачкам. На первом месте стоит желание многих сэкономить на масле. Тут и контрафакт, и какие-то безымянные составы, и просто неподходящие масла идут в дело. А вдруг будет все хорошо? Не будет. Низкокачественное и просто неподходящее мотору масло начнет сгорать, что вызовет закоксовывание очень тонких масляных каналов в двигателе и на поршнях. Более того, по задумке инженера масло обязано не только смазывать, но и охлаждать, очищать, оберегать от появления коррозии. Список велик, а выполнить все заложенные обязанности может только качественное моторное масло. Далее экономия на масляном фильтре. Внешне все фильтры одинаковые. Так зачем платить больше? Однако опытные механики соврать не дадут. Не раз они долго и сложно отворачивали от мотора сплющенный, намертво прилипший фильтр, который просто перестал пропускать, создавая вакуум, что и деформировало его стенки и горловину с резьбой. Воистину, чтобы копейку сэкономить и рубля не жалко. Так что простое ТО, техническое обслуживание, является залогом долгой и беспроблемной работы двигателя. Качественные масла и фильтры способны сделать во благо куда больше, чем кажется обычному автомобилисту. И даже попытка сэкономить в этом направлении может обернуться слишком высокими затратами после. Игра не стоит свеч. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
13: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
3: «Под капотом» – лайфхаки от компании «Супротек».
2: Как избавиться от навязчивых звонков? 5 проверенных способов заблокировать рекламные вызовы. Пожалуйста, через пару минут.
14: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
15: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
16: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Итак, как избавиться от навязчивых звонков? Проверенные способы заблокировать рекламные вызовы. Статья. Расследование такое. Работа об этом на сайте kp.ru. Ну и действительно, для тех, кто обратил внимание, что телефон достал, звонит постоянно. Те из нас, кто поспокойнее, поувереннее, давно перестали брать, отвечать на звонки с незнакомых номеров. Да какая разница, кто звонит с другой стороны? Кому надо, напишут в Телеграм. Ну вот спецкор отдела экономики «Комсомольской правды» Юлия Хожателева попытался разобраться, как законно избавиться от назойливых звонков. Юлия, приветствуем.
17: Добрый день, Игорь. Да, как законно с этим можно бороться? Ну, в первую очередь, да, Игорь, вы абсолютно правильно сказали. Просто не брать трубку, потому что те, кто с вами свяжется, хочет связаться, какой-то полезный звонок, он найдет способ с вами связаться. Он напишет смс, напишет какой-то мессенджер, он напишет на почту, он сделает все возможное. Но на всякий случай просто вы должны это понимать, что если вдруг вы пропустили какой-то важный звонок, а звонок действительно нужно людям с вами связаться, то они делают все возможное. Но бывает и иначе. Но чтобы это делать все законно, во-первых, нужно знать такой момент. Операторы сейчас по закону маркируют звонки, и когда вам звонит какая-то организация, вообще должно высвечиваться и высвечивается многие, что вот такая-то, такое-то ООО, да, там что там, ромашка, не ромашка, кредиты, не кредиты и так далее.
2: Какие-то должно там, не равно высвечивается, правда, нюанс. У нас вообще и, во всем да. Нюанс есть. Да.
17: Вот всегда, да, появляются откуда-то мошенники, находят телефоны, которые где-то там не светились, возможно, где-то не относятся ни к чему, и названивают с них активно очень. Поэтому что нужно делать? Рассчитывать на то, что вам оператор все высветит, не всегда возможно. И тем более звонки-то все равно будут поступать, звонить-то все равно будет телефон, раздражать нас всех будет. Поэтому вот первый способ. Отключить через оператора, написав заявление об этом. Вот массовые звонки, есть такая да, опция у оператора, можно написать заявление об отказе от этих массовых автоматических вызовов. И на следующий день, после регистрации обращения, оператор он обязан заблокировать поступление таких звонков. Будет тишина. Но, к сожалению, можно пропустить что-то полезное. Ну, условное какое-нибудь предложение о работе или там напоминание робота о том, что нужно к врачу и так далее. Ну, если люди забывчивые, они без этих напоминаний иногда все забывают и не приходят. Поэтому надо это понимать. Поэтому вот второй способ. Есть черный список среди функций смартфона. Есть такой, так называемый, черный список. Это вручную. Вы там это все вбиваете или пишете, там, смотря какой смартфон, какие функции. Там это все тоже можно покопаться, хорошенечко поискать. И чтобы с незнакомых номеров были ограничены вызовы. Но также точно можно все вот это вот полезное что-то пропустить. Дальше. Есть приложение специальное, да, можно скачать на телефон приложение. Приложение разведчики, это для особо тревожных. Вот, поэтому люди, вот они закачивают эту стороннюю программу, и все вот это вот программа отсеивается. Ну и также точно можно там и какой-нибудь звонок из какой-нибудь управляющей компании пропустить, потому что все вот это вот все позаблокирует волшебное приложение. Есть еще спам-фильтры, да, это уже может быть платной услугой, тоже через оператора, где-то бесплатно, где-то платно, и это тоже один из вариантов такой. И самый такой жесткий вариант, хотите отомстить, хотите ограничить себя от вот этих навязчивых рекламщиков, можно подавать жалобы самому оператору, да, а также ФАС, Федеральную антимонопольную службу, и Роскомнадзор, потому что если человек не давал согласия на рекламные звонки, или отзывал его, да, тем, кто эти звонки осуществляет, распространяет эту рекламу, штраф грозит. Поэтому этим инструментом тоже можно пользоваться, но это вот те, кто готов вот эти вот все жалобы начинать оформлять и писать.
2: Ну, что-то как-то... Да, вроде как способов много, но верится с трудом. Особенно вот написать оператору вот этот лайфхак, о котором мы говорили, что можно обратиться к оператору в чате, да, написать, что просьба заблокировать, что-то там. Некоторые из них начинают откровенно или валять дурака, или тупить, да, с тем, чтобы, а кто вам звонит, а что, а куда, а зачем, и ты уже плюнешь 100 раз, и ответит еще через час, и плюнешь 100 раз, и уже ничего не будешь. С другой стороны, здесь же вот интересно, обратная сторона этой истории. По какому принципу идет обзвон? Кажется, что попав куда-то, единожды телефон, потом номер телефона, он распространяется по огромному количеству баз, и сделать с этим уже вообще ничего невозможно. Некоторые, вот приходилось слышать мнение о том, что чуть ли не сами операторы продают вот такие, ну, собственные же номера собственных абонентов, какие-то деньги. Не знаю, так-то это не так. С другой стороны, вроде зачем это нужно? Ну, вот поговаривают. Лучше бы они, чтобы тоже как-то объяснили, да, как складывается вся эта система. Потому что способов много, а все равно звонят.
17: Угу. Есть еще хороший способ. Это также приводит нам эксперты Дмитрий Модель из проекта «Мои финансы» при Минфине. Он рассказывает, что вообще хотите, чтобы ваш номер никто не знал, чтобы ваш номер никто не мучил вот этими звонками, делайте так, чтобы этот номер нигде не светился, чтобы его действительно никто не знал. Взять, завести какую-то там, в кавычку, боевую симку и регистрироваться. Вот очень много сайтов просит регистрацию. Вот, введите свой номер, получите бонусные баллы или еще что-то, или вот какая-нибудь система лояльности и тому подобное. И вот если хочется, да, получить эти бонусные баллы, где-то скидочку небольшую, маленькую, то возьмите отдельную сим-карту вот, и заведите для таких целей. Везде регистрируйтесь с этим новым номером, который не будет знать. И будут на него звонить, а основной номер трогать не будут. И конечно, нужно читать, да, во-первых, где-то регистрируешься там, все читать уже хорошо, потому что иногда регистрируешься, а там везде согласие на то, чтобы вам названивали и так далее, везде отжимаете эту кнопку, соглашаясь на рекламную рассылку и тому подобное. Вот очень часто бывает, что эта кнопка, которую ты хочешь отжать, что ты не соглашаешься на рекламную рассылку, она, ну, ты ее отжимаешь, а потом тебе не дают дальше зарегистрироваться. Ну, вот я в таких ситуациях думаю, ну все, значит, я тогда не буду связываться с этим сервисом. Ну, а кто-то на свой страх и риск может это сделать. Так что продаваться за 50 бонусных баллов на карту можно, конечно. Ну, давайте вы заведете на это специальный номер телефона. И мошенники будут туда звонить, или просто спамеры разные. Поэтому надо свой телефончик беречь. Так же, как паспорт, наверное, свой основной телефон.
2: Да, надо было, правда, начинать чуть раньше, наверное, этим заниматься, да, с лет 20 назад, не вешая все на привычный номер. Кто тогда мог о чем-то подобном подумать?
17: Надо.
2: Теперь вот, да, надо как-то из этой истории выкручиваться и много чего учитывать. Ну что ж, спасибо, Юлия, спецкор отдела экономики «Комсомольской правды», Юлия Хожателева. Ну, а подробности есть на сайте kp.ru. Более половины жилых домов в России вводится с нарушением сроков, а у застройщиков из первой тройки этот показатель вообще достигает 70% и даже больше. Только два застройщика из первой пятерки по вводу жилья строят дома без нарушения сроков, следует из данных единого ресурса застройщиков. Что-то на рынке недвижимости, видимо, в какой-то момент пошло не так. В чем причины переноса сроков ввода? Как действовать потенциальным покупателям? И наш любимый вопрос: станут ли квартиры доступнее? Не станут. Тем продолжит Юрий Кораблев.
18: У девелоперов растет объем введенного жилья с нарушением сроков. Это следует из данных единого ресурса застройщиков на 1 июня. Если в прошлом году этот показатель в среднем составлял 40%, то в текущем он достиг 60%. При этом у некоторых застройщиков срок переноса ввода жилья в отдельных регионах достиг 100% от необходимых объемов. Причины переноса сроков ввода жилья в зависимости от региона разные, говорят эксперты. От инфляции до дефицита рабочей силы. Количество задержек будет расти, прогнозирует в эфире радио «Комсомольская правда» основатель и почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
19: Застройщики не продав жилья в процессе строительства и введя, например, дом нераспроданными квартирами, попадает еще и на дополнительные налоги. Вот это основные аргументы со стороны застройщика, то есть они придерживают жилье для ввода в эксплуатацию до того момента, пока они максимально не распродадут жилье на стадии строительства для того, чтобы не платить дополнительных налогов. Чем дольше у нас будет ситуация с высокой ключевой ставкой на рынке и в экономике, тем сложнее будет в принципе обеспечить своевременность ввода жилья в эксплуатацию, поэтому сроки задержки ввода будут расти и в процентном соотношении площадки будут расти.
18: Стремительно растущая доля проблемных объектов – это сигнал для рынка, уверены специалисты. И тут важна не доля объектов у каждого отдельного застройщика, а общий тренд. Во-первых, если проектов с переносами становится больше, реальное предложение готового жилья может сократиться, и в отдельных локациях это может повлиять на цены. А во-вторых, постоянные просрочки могут попросту утомить покупателей, и они не захотят вкладываться в строящееся жилье, предпочтя то, что уже построено. Да к тому же и заметно дешевле, отметил Константин Апрелев.
19: Уже готовое построенное жилье на самом деле сегодня на 15-20, а иногда на 30% стоит дешевле, даже построенное несколько лет назад этим же самым застройщиком. Есть риски, в том числе и некачественных инженерных систем, некачественного строительства. Это все нужно, безусловно, рассматривать в совокупности, но то, что на сегодня очень сильно снижается спрос на новостройки, и он туда не вернется в ближайшие месяцы, а возможно годы, в ситуации с задержками ввода жилья в эксплуатацию значительным количеством застройщиков, свидетельствует о том, что в принципе нужно менять модель рынка.
18: На фоне этого все больше экспертов ожидают снижения цен на новостройки уже к концу этого года. Прогнозы дают разные – от 10 до 30%. Но то, что снижение будет, согласны все. Это обусловлено необходимостью девелоперов распродавать квадратные метры, чтобы вовремя отдавать и так недешевые кредиты банкам. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
20: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому «Фабрика здоровья» создала уникальный напиток, который так и называется «Цикл Крепса». Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент «Цикл Крепса» претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
21: ООО «Фабрика здоровья», АГРН 116-504-00-555-75, Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
3: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
22: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: Об атаках.
9: Число пострадавших в результате атак беспилотников в Подмосковье увеличилось до 17, следует из обновленного сообщения губернатора региона Андрея Воробьева в МАКСе. Он рассказал, что 9 человек пострадали в Котельниках, в соседнем Раменском за медицинской помощью обратились трое, в Люберцах госпитализированы двое, в Дзержинском один человек, еще один пострадавший в момент удара находился в торговом центре «Садовод». Также сведения о пострадавшем пришли из Солнечногорска. Ранее Воробьев сообщил, что в регионе продолжаются тушения пожаров и ликвидация последствий атаки. Все экстренные оперативные службы работают в усиленном режиме и делают все возможное для обеспечения безопасности жителей. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь и находятся под постоянным наблюдением врачей. По словам Воробьева, власти на связи с семьями окажут всю необходимую поддержку каждому, кого затронула эта атака. Атака беспилотников на Москву, совершенная минувшей ночью, стала самой крупной за 2 года. С начала суток силами ПВО было сбито более 190 беспилотников. Повреждения получил московский нефтеперерабатывающий завод. В подмосковном Жуковском дрон атаковал многоэтажный дом. В Люберцах повреждены здания фитнес-центра и объект в промзоне. Кроме того, обломки упали на кровлю торгового центра «Белая дача». МИД Беларуси вызывал временного поверенного в делах Украины в республике. Ему вручена нота протеста в связи с атакой беспилотника ВСУ по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области. Это заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Руслан Воронков. Накануне в Рио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус с гомельской детской футбольной командой, которая ехала в Геленджик. Погибла женщина, 8 человек, в том числе 6 детей, получили травмы. Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта. В Гомельском облисполкоме сообщили, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из города Речица Гомельской области.
0: Обо всем.
9: С 1 сентября в России официально появится профессия «писатель», сообщили в Минцифры. Инициатива направлена на развитие и поддержку литературной отрасли. Она должна обеспечить писателям правовую защиту и упростить оформление трудового стажа. Официальный курс доллара на сегодня 72 рубля 75 копеек, евро стоит 84 рубля 34 копейки, курс юаня 10 рублей и 76 копеек. И о погоде в эти минуты в российской столице плюс 14 градусов, завтра днем плюс 20-21 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. 1000 дронов, 4 крылатых ракеты большой дальности и 10 авиабомб. Наша система ПВО подвела итоги ночи. Крупнейшая атака за 2 года. Киевский режим ударил по столичному региону. И Пашинян призвал несогласных выйти на улицы и свергнуть его. Может, услышат, а? Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. ВСУ произвели крупнейший за 2 года удар по столичному региону. Вывод об этом сделали, исходя из упомянутого Собянином числа сбитых дронов. В общей сложности дежурные средства ПВО уничтожили более 190 беспилотников за ночь. Около 180 сбили в период до 8 утра. На этом атака не закончилась. Чуть позже Собянин сообщил о перехвате еще 14 дронов, подчеркнув, что сейчас на местах падения работают представители экстренных служб. В Московской области пострадали 17 человек, включая 2 детей. Все 4 аэропорта Москвы временно закрыли, более 50 рейсов задержали. В Котельниках пожарные тушили горевшую крышу торгового центра «Белая дача», сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области. Ранее о падении обломков.
1: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
22: Это не сценарий фильма. Реальная жизнь, настоящие судьбы и обыкновенные люди. Историю из жизни земляков в программе «Диалог с психологом» на Луке ФМ.
23: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире я, Елена Тархова, и программа «Диалоги с психологом». И сегодня я хочу поговорить о манипуляторах. Наверняка вы все слышали такое понятие. Есть даже такой классный небольшой сериал, называется «Манипуляция». Вообще огонь, просто классика манипуляции, рассказана как в документальном кино. Смысл манипуляции в том, чтобы на чувстве вины, стыда, неуверенности в себе заставить человека сделать то, что хочет манипулятор. Получить какую-то выгоду для себя. Манипуляторы используют фразы, которые направлены на скрытое воздействие на вас. Управление вами без вашего осознанного согласия. То есть, чтобы вы сделали то, что вы вроде как и не хотите, но приходится. Потому что стыдно, потому что я не уверен в себе, в своих силах, потому что я не уверен в происходящем. И тогда из сомнений рождается посыл выполнить то, что хочет от вас манипулятор. В манипуляции отсутствует ясное озвучивание намерений. То есть манипулятор не говорит: «Я хочу, чтобы ты сделал то, что я хочу». Он делает это подсознательно, влияя на какие-то ваши внутренние травмы, на какие-то ваши внутренние неуверенности в себе. Как будто бы дергает за какие-то невидимые ниточки. И вдруг оказывается, что вы опять выполняете волю мамы, которая слегла с сердечным приступом после того, как вы сказали, что не приедете сажать картошку. Приступ у мамы неожиданно растворился, куда-то пропал, а вы картошку уже сажаете. Хотя вообще не планировали. И понимаете, что это не надо, и что это вам не подходит. И также вы просите прощения у своего мужа, который вас ударил за то, что вы довели его до этого. «Это я такая плохая. Это я так плохо себя вела, поэтому он меня ударил. Если б я вела себя нормально, он бы так не поступил. Это я его вывела из себя. Это не он не может держать себя в руках. Это я так плохо себя веду, что он вынужден меня наказывать». Как будто я маленький ребенок, который нуждается в наказании всесильного взрослого. Итак, через чувство вины, страха, стыда, жалости, через долг или угрозу разрыва, угрозу того, что он уйдет, манипулятор добивается того, чего хочет. Обычно он свои угрозы уйти, к сожалению, не выполняет, и это просто пустые слова, но из страха быть покинутым мы часто соглашаемся, ну, совершенно на ужасные вещи. Некоторые фразы, которые используют манипуляторы. «Посмотри, что ты заставила меня сделать. Посмотри, до чего ты меня довела. Посмотри, какой я из-за тебя стала». Это про то, что ты что-то делаешь со мной, как будто я тряпичная кукла. И это ты взял мою тряпичную руку и ударил себя по лицу. А нет, а я-то сам хороший, белый, пушистый, я-то ничего для этого не сделал. И все, что происходило перед тем, как, например, вы вышли из себя и закричали, все оно нивелируется, оно куда-то исчезает, как будто бы все это не имело значения, а имеет значение только то, что вы крикнули и в ответ вас ударили. Наверняка вы крикнули не просто так, правда? Наверняка у вас были какие-то свои причины так поступать. Что делать? Об этом я расскажу позже, а сейчас еще о фразах, который использует манипулятор. «Ты ведешь себя как ненормальный. Ты сумасшедшая. У тебя не в порядке с головой. У тебя что-то с мозгами. Тебе нужно лечиться. Ты больной». Это все манипуляции, которые заставляют вас усомниться в том, что вы нормальный, усомниться в своей разумности, усомниться в том, что вы все делаете правильно. Эти фразы погружают вас во внутренние сомнения. У меня, например, в молодости долгие годы был страх сойти с ума. Я не знаю, откуда он взялся. Может, откуда-то вообще из прошлой жизни или еще из какой-нибудь истории. Может быть, я в детстве видела кого-то сумасшедшего и забыла об этом. Может быть, какую-то историю где-то когда-то услышала, там на кухне разговаривали, например, и рассказала один другому, что вот она сошла с ума. И ее положили в психушку. И это так напугало меня, что я многие годы боялась сойти с ума неосознанно. И когда мне говорили: «Ты сошла с ума, у тебя что-то не в порядке с головой», я верила в это, потому что я все время в себе сомневалась. Я задумывалась: «А со мной все в порядке? А я адекватно себя веду? Я все делаю так? Что со мной происходит?» Я начинала за собой наблюдать. Я все время в себе сомневалась. И когда ты в себе сомневаешься, у тебя обязательно найдется тот, кто это подчеркнет, кто тебе поможет сомневаться еще больше, кто тебя засунет в ту историю, где ты вообще совершенно ненормальный и неадекватный человек. Манипулятор обязательно подчеркнет, что ваши поступки неадекватные. Он забудет, что он перед этим довел вас. Он забудет, что он перед этим сделал массу всего того, что вызвало это. Например, мужчина, который там двое суток не был дома, приходит домой, жена начинает разбираться, что происходит и где ты шлялся. Он говорит, ты неадекватная, я просто гулял с друзьями. И это она неадекватная, а не он, который пришел спустя двое суток. Чувствуете, как он перетасовывает факты? Это ее поведение неадекватное, а не то, что он сделал. А если вас в этом обвиняют, то есть прекрасные способы того, как этому противостоять. Но сейчас еще немножко про то, какие приемы используют манипуляторы, какие фразы они используют. Ты слишком много думаешь, тебе надо меньше думать, ты слишком много читаешь, ты слишком много слушаешь, ты слишком много смотришь психологических своих там каких-то фильмов. Это про то, что я не справляюсь с тобой. Это про то, что у тебя есть проблемы, которые ты сама себе придумала, что у тебя богатое воображение. Кстати, они так прям могут говорить. У тебя слишком богатое воображение, ты слишком много придумываешь и надумываешь. Даже если вы поймали хитрого, изворотливого манипулятора на явной лжи, он все равно вывернет так, что это вы ненормальные. Ну, что такого страшного там? Ну, переспал я с Зинкой. Ну, и что такого? Ничего не случилось, все мужики такие. И это манипуляция. Вообще, если вы в речи слышите обобщение, все, всегда, везде, всюду, постоянно, это обобщение. И это

0: нравится, тем чаще они будут попадаться на вашем пути. Потому что ни один манипулятор не начинает общение с манипуляцией. Все умные манипуляторы начинают издалека, и они проверяют сначала маленькими укольчиками, маленькими манипуляциями. А как ты к этому отнесешься? Ну, например, тебе отпустили в твой адрес обидную шутку. Ты говоришь, мне не нравится. Он говорит, ты придумываешь. Это у тебя там плохое чувство юмора. Это ты не понимаешь шуток. А я просто пошутил. Есть одно правило. Если вам кажется, то вам не кажется. Если вам кажется, что кто-то старается, пытается вас обидеть, то очень высока вероятность, что так оно и есть. Если вы обиделись... Если вам обидно, неприятно, больно, горько, то, скорее всего, это именно то, чего хотел этот человек. Сейчас короткая реклама на радио Луки ФМ, но не переключайтесь. После нее я продолжу про манипуляции.
1: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
4: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
5: Это не сценарий фильма. Реальная жизнь, настоящие судьбы и обыкновенные люди. Истории из жизни земляков в программе «Диалог с психологом» на Луке ФМ.
0: И снова в эфире я, Елена Тархова, программа «Диалоги с психологом», и я говорю про манипуляции. Итак, часто выражение «мне очень жаль» используют не как извинение, а как способ манипулировать. Ну, типа «мне жаль», ну и все. И это не то, что «прости меня, пожалуйста, за мой ужасный поступок», а то, что «ну, как бы мне жаль, но я ничего не собираюсь с этим делать». Я никак не собираюсь исправлять ситуацию. Ну, мне жаль, что тебе обидно. Не жаль, что я тебя обидел, а жаль, что тебе обидно. И здесь снова, если вам кажется, то вам не кажется. Если вам кажется, что раз за разом человек вас подкалывает достаточно болезненно, понимая, что это вам не нравится, что это вам неприятно, то, скорее всего, этот человек стремится сделать вам неприятно. Даже ладно, что я там, не скорее всего. 100% этот человек очень старается сделать вам неприятно. И тогда что с этим можно сделать? Ну, конечно же, отойти на безопасное расстояние, потому что мы не перевоспитаем другого. Но попозже еще расскажу, какими приемами здесь можно выкрутиться. Про то, что я пошутила, ты слишком остро реагируешь, я уже рассказала. О, слишком острая реакция, ты слишком близко к сердцу принимаешь, ты слишком ранимый, ты слишком чувствительный, ты слишком... Это всегда меня не устраивают твои эмоции, твоя реакция. Ты не слишком чувствительный, ты чувствительны ровно настолько, насколько тебе в жизни это было нужно. Идеально создан для этой ситуации. И

0: Если ты чувствуешь так, с тобой все в порядке. Конечно, это большая работа над эмоциональным интеллектом, большая работа над тем, чтобы понять себя, принять себя, узнать, как ты чувствуешь, что ты чувствуешь, когда ты чувствуешь. И это всегда про то, что я доверяю себе. Чем больше я доверяю себе, тем больше шансов, что я справлюсь с манипулятором, что я его увижу. А чем меньше я доверяю себе, соответственно, тем больше шансов у манипулятора получить то, что он хочет. В большинстве случаев это закрыть свои какие-то огрехи, свои какие-то проблемы. Это избежать ответственности за то, что он сказал или сделал. Это достичь каких-то своих целей, которые вам могут быть совершенно неведомы. Кстати, мошенники, прекрасные манипуляторы, вообще великолепные. И даже для того, чтобы от них защититься, важно научиться противостоять манипуляции, не вовлекаться в этот процесс. Что же еще говорят манипуляторы? Ты неправильно поняла. Я имел в виду совсем другое. Да, иногда действительно мы можем понять неправильно человека. Но если это повторяется постоянно, то либо вы с человеком говорите на разных языках, либо он пытается таким образом исправить то, что он сделал перед этим. И, возможно, сделал-то он это специально в порыве там, гнева, например, или в порыве какой-то необходимости защитить себя. А потом отступил назад, передумал. Нет, это ты неправильно поняла. Я-то не то совсем сказал. И часто, когда вспомнишь, да нет, там нельзя было понять иначе. Попробуйте выслушать его в этой ситуации. А что ты имел в виду? А как ты хотел сказать на самом деле? Если человек говорит, что-то ты набрал лишних килограммчиков, выглядишь безобразно. А потом говорит, я вообще не это имел в виду. Ну, пусть он расскажет, что он имел в виду. Пусть он расскажет, как он видел твою реакцию на обидные, некорректные замечания, тем более, когда его не спрашивали. Любимая манипуляция множества мужчин. Это все из-за твоих гормонов. Это у тебя ПМС. Это ты просто устала. Да, безусловно, женские гормоны существуют, без них мы никуда. И да, женщины в разные фазы цикла по-разному реагируют на стресс, по-разному реагируют на ситуации. Кроме того, и разные женщины по-разному реагируют на одну и ту же ситуацию. И там, где одна просто пройдет мимо и вообще не услышит то, что ей сказали, другая зацепится, потому что это ее болевая точка, и будет очень тяжело это пережевывать бесконечно и долго не сможет с этим справиться. Что делать в такой ситуации? В первую очередь признаться вслух, да, я ранимая и чувствительная, со мной все нормально, мне так можно. Да, сейчас у меня период, когда я очень остро реагирую, я это знаю, я это принимаю, но это не значит, что в этот период меня можно обижать или оскорблять. Как и в любой другой период, в этот не надо. Вообще совершенно не надо меня ни обижать, ни оскорблять, ни говорить каких-то неприятных слов. Итак, признаки, которые указывают на манипулятивное воздействие, это могут быть чувство вины после общения, после беседы. Хотя вроде вы ничего не сделали, не знаю, не ударили, не накричали, ничего злого не сказали. А как-то вот неловко, виновато, стыдно, хочется извиняться. Когда отказ воспринимается как что-то плохое и немедленно сопровождается упреками, обидой, отстранением, охлаждением, отходом. Казалось бы, ты просто сказал «нет». А на тебя сразу вылился ушат грязи, и ты оказываешься самым плохим. Ну, скорее всего, кто-то пытался вами манипулировать, у него не получилось, и в результате он крайне недоволен. И тут дело уже не в вас. Ответственность за состояние, чувства, эмоции другого человека перекладывается на вас. Это ты виновата, что я разозлился. Ну, конечно, разозлился ты, а виновата я. Да как же это работает? Это ты виновата, что я не пришел домой, потому что ты меня обидела. Я был обижен, и поэтому двое суток не приходил домой. Да ладно, правда что ли? Еще признак, который может помочь вам понять, что происходит манипуляция. В разговоре уходит фокус сути запроса на ваши обязанности или нормы. Ты должен, ты обязан, ты не делаешь чего-то. Хотя это вроде как к теме разговора и не имеет прямого отношения. И вроде как это все не про то, что мы говорили. Мы же совсем о другом говорили. Но уже суть вопроса забыли, и мы уже говорим о том, что было 15 лет назад, и вот тогда ты меня там обидел. Это женщина обычно любит применять метод, потому что память у нас хорошая, и мы радостно вспоминаем все грехи мужчины за прошедшие 20 лет. Если, конечно, мы столько с ним вместе. И тут уже, конечно, есть желание припомнить все и забыть, о чем мы, собственно, говорили. Более подробно я расскажу о противодействии манипуляциям в следующей передаче. А сейчас буквально несколько слов о том, что я уже сказала сегодня. Важно доверять себе. Важно верить, что вам не кажется, что эта шутка обидная. Если она для вас обидная, значит, она обидная. Вам не показалось. То, что не обижает других, ну там, я Машке так говорила, она не обиделась, не значит, что это не обидит вас. Мы все разные. Мы все по-разному чувствуем. Мы все по-разному реагируем на одинаковые ситуации. Пробуйте, пожалуйста, доверять себе. Мне больно, мне неприятно, мне это не нравится, я не хочу так. Значит, здесь происходит то, что мне не нравится. Значит, здесь происходит то, что вообще не мое. Еще очень хороший маркер – это наше тело. Часто мы не доверяем своему телу, но в кризисных ситуациях оно первое реагирует. Что-то меня все сжалось, у меня плечи пошли вперед, я сутулилась, мне хочется голову спрятать в плечи. Я как-то себя неловко чувствую в этом месте, и мне хочется уйти. У меня как будто даже ноги разворачиваются отсюда уйти. Прислушайтесь к тому, что происходит вокруг. Возможно, вам действительно уже пора валить с этого места. Возможно, действительно, вы находитесь там, где вам не нужно находиться, и рядом с теми, с кем не нужно находиться. Особенно часто это бывает у женщин, когда мы начинаем болеть рядом с человеком, который нам не подходит. У нас вылезает куча просто каких-то ужасных заболеваний, часто именно по женской части. И это про то, что мы что-то не так. Мы что-то упускаем. Мы что-то не отслеживаем. Благодарю вас за внимание. В следующей передаче расскажу про противодействие манипуляциям подробней. Напомню, в эфире была я, Елена Тархова, программа «Диалоги с психологом». Сегодня я говорила про манипуляции. Если вы пропустили эфир, вы можете послушать его в канале «Макс» Радио Луки ФМ, либо на страничке ВКонтакте Радио Луки ФМ. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч.
1: Просто космос.
2: Всем привет. Здесь «Просто космос». И я Баченина М. Что будет, если человек окажется в открытом космосе без скафандра? Картинки из фантастических фильмов показывают нам леденящие кровь сцены. Тело мгновенно замерзает, раздувается и взрывается, как воздушный шар. Но реальность, как это часто бывает, и страннее, и прозаичнее. Итак, первое, что мы почувствуем, это не холод. Вакуум – отличный теплоизолятор. Тепло будет уходить только через излучение, а это процесс не быстрый. Главный враг – отсутствие давления. Вы не замерзнете моментально, но вы перестанете дышать. Вернее, воздух сам вырвется из ваших легких. Но не это самое опасное. При нулевом давлении жидкости в теле начнут закипать при температуре тела. Слюна на языке, слезы в глазах, но не кровь, как многие думают. Кровеносная система достаточно герметична, чтобы этого не случилось. Самое критическое – кислород. У человека есть примерно от 10 до 15 секунд сознательной деятельности. Не из-за холода или взрыва, а потому что мозг лишается кислорода. Кожа, незащищенная скафандром, начинает получать жесткие солнечные ожоги от незащищенного ультрафиолета. А теперь главный вопрос. Можно ли выжить? Ответ парадоксальный – да, но только если вас очень быстро вернут в среду с нормальным давлением. Известны реальные случаи на Земле, когда люди в результате аварий оказывались в условиях, близких к вакууму, на 30-40 секунд. Они выжили, хоть и получили серьезные повреждения – баротравмы, загар от солнечного излучения, проблемы со слухом и со зрением. Так что космический вакуум – это не мгновенная смерть, как в кино. Это 15 секунд осознания происходящего и медленное угасание из-за гипоксии. И эти 15 секунд – лучшее доказательство того, насколько хрупка и одновременно невероятно устойчива наша земная жизнь. Наш теплый воздушный мир – это единственный и идеально подогнанный под нас скафандр.
1: Просто космос. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: Это ваш глубокий и безмятежный сон. Звоните прямо сейчас, *125, и узнайте условия акции. Помните, здоровый сон – это основа здоровья, а Somnus – ваш надежный помощник в его достижении. Забота о себе никогда не была так проста и приятна. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
4: Действия киевского режима, такие как удар по белорусскому автобусу с детьми в Брянской области и атаки на Москву, не приближают контакты между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков на полях саммита «Россия-АСЕАН». Так он ответил на вопрос, остается ли у России настрой для переговоров, учитывая все действия Киева, в том числе удар по автобусу с детьми и атаки на Москву. Ушаков также напомнил, что Путин неоднократно высказывался насчет перспектив переговоров с Киевом. Атака беспилотников на российскую столицу, совершенная минувшей ночью, стала самой крупной за 2 года. С начала суток силами ПВО было сбито более 190 беспилотников. Число пострадавших увеличилось до 17. В регионе продолжаются тушения пожаров и ликвидация последствий атаки. Все экстренные оперативные службы работают в усиленном режиме. По словам губернатора Андрея Воробьева, власти на связи с семьями и окажут всю необходимую поддержку каждому, кого затронула эта атака. Комплексный план действий по реализации стратегического партнерства России и АСЕАН на 2026-2030 годы приняли на саммите в Казани. В документе зафиксировали конкретные шаги по расширению практической кооперации в ключевых отраслях, среди которых политика, обеспечение безопасности, торговля, инвестиции, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, цифровая сфера, наука и технологии.
1: О судебных делах.
4: Блогера Александру Митрошину приговорили к 3 годам условно по делу об отмывании 127 миллионов рублей. Кроме того, суд конфисковал у нее 115 миллионов рублей и назначил штраф в 900 тысяч. Тверской районный суд Москвы признал ее виновной в легализации денежных средств в особо крупном размере. Блогера задержали в прошлом году по обвинению в уходе от налогов через дробление бизнеса. Миллионы с продажи онлайн-курсов раскидывали по нескольким ИП. В итоге незаконное обогащение на 127 миллионов рублей. Митрошина признала и уже полностью погасила долг по налогам перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей.
1: А солнце?
4: Солнце поднимется на максимальную в этом году высоту в полдень 21 июня. В Москве она превысит 57 градусов. Это произойдет в первые минуты астрономического лета, которое наступит в северном полушарии Земли в воскресенье в 11 часов 24 минуты. Это сообщили в пресс-службе Московского планетария. 21 июня во всех странах северного полушария Земли наблюдается самый длинный световой день в году. В эти минуты в российской столице 14 градусов выше нуля, местами дожди, завтра днем плюс 20-21, дожди продолжатся. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 14, завтра до 20 тепла. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
5: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Тайный план Минстроя. Почему новые правила семейной ипотеки держат в секрете до 1 июля, до которого осталось-то всего рукой подать? Итак, новые переписанные правила льготной семейной ипотеки Минстрой официально раскроет только 1 июля. Замглавы ведомства Никита Стасишин прямо на форуме недвижимости «Движение» объявил, что компромисс с финансистами найден. Речь идет о Минфине, судя по всему, с коллегами, как он говорит, из финансового сектора. Так вот, и, в общем, панику в соцсетях пора сворачивать, мол, страхи, обсуждаемые в интернете, от реальности далеки. Программу обещается, что жестко развернут на стимулирование рождаемости. Потому, если вы сидите сейчас и смотрите в потолок, можно быстрее бежать за третьим, четвертым, пятым ребенком, и тогда счастливая квартира в 33 квадратных метра свалится на вашу голову в виде льготной и дешевой, практически бесплатной семейной ипотеки всего-то за какие-нибудь 4%.
6: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
7: Доброго времени суток всем радиослушателям Луки ФМ на 102.6. Снова программа на большом воздушном шаре, потому что сегодня четверг и 14 дней до встречи воздухоплавателей в Великих Луках, ровно 2 недели. 11 числа она стартует, ну а 12 будут уже яркие разные события. 11 все-таки день старта, такой более-менее просто календарный. Вот такие лирические отступления о встрече воздухоплавателей в Великих Луках будут у нас все чаще и больше, но сегодня в студии, как всегда, самопровозглашенный амбассадор российского воздухоплавания в Великих Луках и самопровозглашенный амбассадор Великих Лук в российском воздухоплавании Дмитрий Иванов. И нам есть о чем поговорить, потому что стартовал спортивный сезон в российском воздухоплавательном спорте. А мы, как столица этого самого воздухоплавательного спорта, неминуемо должны о нем рассказывать, делиться и показывать, если получается. Но на волнах радио все-таки больше говорить и больше рассказывать. Помним мы, что несколько месяцев назад, хотелось мне сказать месяц уже назад, всего лишь-то быстро так летит время, по ощущениям гораздо больше, состоялся Кубок Псковской области по воздухоплавательному спорту и открытый чемпионат нашего города. Это было в конце апреля, вот уже конец мая, и за это время от маленьких муниципальных и областных соревнований мы перешли на всероссийский уровень. На прошлой неделе в Новгородской области, в прекрасной Старой Руси, стартовал и успел уже завершиться 9-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту среди женщин. Удивительное мероприятие получилось, удивительное и с точки зрения места его проведения. Старая Русса давненько-давненько не видела аэростаты. В свое время там активно проходил фестиваль памяти Михаила Поморцева, однако со временем все-таки немножечко эта история угасла, полеты массовые там проводиться перестали, но в этом году благодаря деятельности Новгородской областной федерации воздухоплавательного спорта, усилиями Марины Федоровой, Александра Федорова, снова вернулось туда воздухоплавание достаточно спонтанно с точки зрения организации. В прошлом году об этом еще не думали, но так получилось, что в начале этого у нас оказался пробел во всероссийском календарном плане с точки зрения женских чемпионатов России, и новгородские воздухоплаватели, в частности, просто неминуемо пробивная, неминуемо крутая Марина Федорова взялась за дело и сказала, что мы проведем это мероприятие, и у нее это действительно получилось. Чемпионат России среди женщин прошел в Старой Руси, и можем отметить, что в очередной раз количество участников там соответствовало всем нормам, постепенно растет, и радует, что такие соревнования появляются. Если, опять-таки, отдалиться и уйти в некоторую лирику, то можно сказать о том, что впервые впервые за долгие годы этот чемпионат не был сопряжен с каким-то другим крупным соревнованием, ну или не крупным, а соревнованием, в котором участвуют другие пилоты, кроме девушек. Так было в Клину несколько лет подряд, 3 года, проходил фестиваль «Небо на ладони», в нем участвовали и женщины, соревнуясь за звание чемпионки России, ну и также пилоты-мужчины, которые соревновались в зачете чемпионата Московской области. Большое количество аэростатов, порядка 20 там присутствовало, 16-20, но тем не менее все полеты проводились совместно, какие-то дружеские взаимоотношения, рабочие взаимоотношения, клубные взаимоотношения порой проявляли себя, и девушки, да, работали в том числе в связках где-то с пилотами-мужчинами, что с точки зрения спорта, наверное, придавало некоторую такую окраску. Это не умаляя заслуг девушек-чемпионок тех лет, но тем не менее, именно как женский чемпионат России, расценивать это немножечко было нельзя, это просто отдельный зачет внутри большого какого-то другого мероприятия. В этом же году в Старой Руси был именно женский чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Собрались 11 прекрасных представительниц прекрасного пола, и все они соревновались именно друг с другом. Эти замечательные фотоснимки после полетов или после выезда на полевой брифинг и отмены полета прямо там в поле, ну, видно все, девочки, это уже замечательно, это здорово, это классно, и что примечательно, получается, что именно женщины открыли большой всероссийский воздухоплавательный спортивный сезон, у них получается и чуть-чуть больше опыта, чуть-чуть больше вкатки в этот самый сезон, они в большем тонусе с точки зрения спорта будут. Почему я говорю это так «будут»? Потому что в второй части программы мы уже и проанонсируем то, что стартует сегодня, потому что никуда не стоит воздухоплавание, и не только великие луки проводят большие соревнования. Ну да ладно, вот такие огрехи, вот такие осколки всяких впечатлений, осколки всяких мыслей по поводу чемпионата. Чемпионат получился именно женским, и это замечательно, потому что девушки между собой, каждая из нас соревнуется с собой в первую очередь, потому что воздухоплавание, оно таково. Примечательно и то, что судьей, главным судьей этих соревнований стала Евгения Жохова из Рязани, Рязанской области, потому что впервые девушка возглавила всероссийские соревнования на территории нашей страны в качестве спортивного директора впервые за 25, по-моему, лет, 25, да, действительно, и если мы говорим об официальных соревнованиях, включенных в наши календарные планы, то это действительно впервые, но ради исторической справки отметим, что великие луки уже этот путь проходили, правда, тогда у нас была международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках. В 2001 году британка Элисон Одел возглавила нашу встречу, но с точки зрения нормативов нынешних и тогдашних нельзя сказать, что чемпионат России какая-то другая субстанция всероссийского характера с точки зрения соревнований может быть возглавлена зарубежным судьей, поэтому все-таки всероссийские соревнования впервые возглавила девушка, это Евгения Жохова, и это на чемпионате России среди женщин. Вот так много всяких разных совпадений, вот так много разной статистики, но тем не менее приятный пунктик для истории, который мы тоже отмечаем. Что касается самих соревнований, Старая Русса решила традиции воздухоплавательного спорта поддержать. Традиционные истории про то, что вот шары приехали, погода испортилась, абсолютно были уместны. Из 5 полетов, которые были заявлены, пришлось прибегать к помощи 6-го резервного, и только-только 3 полета удалось выполнить, подняться в небо. Также сказывается и то, что с навигацией в небе проблемы, электронной навигации, GPS и так далее, поэтому в основном сейчас уж в тех районах работают по физическим заданиям, то есть те самые кресты, миники и грабы, будем называть их понятным слушателю языком, состоялись, и 3 полета выполнить удалось. Спортивная дирекция постоянно пыталась что-то придумать, несмотря даже на кажущиеся бесконечно плохие прогнозы погоды. Все-таки окошечки были найдены, окошечки удались, и, в общем-то, 11 девушек участвовали, 7 заданий в 3 полетах они выполнили. И так мы перебегаем к ознакомлению с результатами соревнований. К сожалению, Екатерина Ларикова у нас не смогла подняться на пьедестал в этом году. опять-таки, очень высокая плотность турнирной таблицы и всего лишь 6-е место, но отставание меньше 700 очков от первого, но это на расстоянии одной вытянутой руки, одного выигранного задания. Будь полетов побольше, было бы, конечно, может быть, калибровка поинтересней, но как есть, так есть, воздухоплавательный спорт, он такой. Для нормы соревнований достаточно всего лишь 2 полетов и 3 заданий в них, раздельных полетах. По итогам соревнований первое место занимает Шава Виктор, 2-й год подряд Вика выигрывает женский чемпионат России, входит в список лучших пилотесс по этому показателю, выше только Наталья Иванова с 3 чемпионскими титулами. 3-е место занимает Марина Федорова, которая также все стремится взять этот женский чемпионат, но все-таки совмещать так или иначе, как бы она ни пыталась откреститься от организационных моментов, когда у нее, можно сказать, дома проводятся соревнования, все равно просто полетать не получится. К сожалению, или к счастью, или к радости, это уже покажет время. Колоссальный опыт в любом случае. Большое спасибо всей Новгородской Федерации за возможность, что девушки приехали. Ну и 2-е место у Елизаветы Вертепраховой из Пермского края. Вот такая тройка: Московская область, Пермский край, Новгородская область. Хотя начиналось соревнование с 1-го полета, где выиграла Марина Маврина. Ну, в общем, очень интересно с изменением результатов и плотность в первой тройки на пьедестале вообще просто поразительно. Меньше 40 очков между 1-м и 2-м местом. Это буквально 1-2 сантиметра результата на сбросах маркеров. Поэтому можем говорить о том, что соревнования удались. Закончим на этой ноте объявление призеров и вернемся после небольшой паузы.
8: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории С. Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
9: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» — это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
10: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, 3-й этаж у эскалатора.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
12: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
13: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
14: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
7: Возвращаемся в студию «Луки ФМ», где сегодня на большом воздушном шаре обсуждаем старт всероссийского воздухоплавательного спортивного сезона, который был дан в Старой Руси женским чемпионатом России по воздухоплавательному спорту. Мы пробежались по участникам, пробежались уже по призерам. Это у нас Виктория Аршава, Елизавета Вертепрахова и Марина Федорова. Вот такая тройка женского чемпионата. К сожалению, в этом году в этой тройке не хватает Екатерины Лариковой, а также бы она была без изменений. Марина Федорова заняла третье место, наша Катя Лариковой, но, тем не менее, опять говорим, что была высокая плотность, да, и никто не говорил, что будет легко, потому что все девочки хотят победить. Ну, интересно, повторюсь, получились соревнования, не летали рядом мужчины, не было никаких предпосылок на то, что честно-нечестно, в связке-не связке. В общем, так или иначе, в этом году это здорово. И в этом году здорово то, что таких соревнований достаточное количество. Как все получится по нормативным, регламентным нормам, не знаем. Забегая вперед, через месяц после встречи воздухоплавателей в Великих Луках, в начале июля в Кунгуре нас ждет первенство России для пилотов до 30 лет. И если, опять-таки, в массе не будут летать опытные чемпионы, которые старше этого возраста, будет интересно посмотреть именно конкурентные соревнования между пилотами, у которых есть какое-то возрастное ограничение. Но это мы так, отвлекаемся от темы, которая предвещает вторую половину нашей программы. Сегодня уже в Новгороде, переместившись со старой Руссы, часть участниц, находится в Великом Новгороде, и там стартовал вчера чемпионат Северо-Западного федерального округа по воздухоплавательному спорту. Будем тут болеть за всех, за очень многих, точнее, ибо в составе участников наших пилотов большинство, больше 50% представляют Псковскую область. Так уж получилось волею судеб. И самое удивительное, что есть все равно возможность как и занять весь пьедестал целиком, как и упустить первую строчку, как и упустить медали. Но болеть будем действительно за каждого. Отмечаем, что в соревнованиях примут участие Елена Матросова, Марина Федорова и Екатерина Ларикова. Это девушки, которые вот только-только в Старой Руси взяли первую практику этого сезона. В тонус какой-то пришли, скорее всего. Так что от девочек ждем высоких результатов. Ну, за наших точно болеем. За Катю Ларикову 100%. Ну, любим мы всех, что поделать. Но будем болеть больше за Псковскую область, за Великие Луки. Касаемо участников остальных: Сергей Никитин, Евгений Кравченко, Владимир Богданов, Александр Ставарский, Вадим Салцевич, Илья Карпулев. Это только представители Псковской области. Всего участников 15. И у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 спортсменов из Псковской области. Это круто, это здорово. Гегемонии хотелось бы, конечно, и на пьедестале увидеть. Конечно, здесь будет в авангарде Андрей Чижов, представляющий Ленинградскую область, но мы тоже знаем, что он наш, великолукский, по сути, что ни говори. Поэтому кругом да около соревнования очень приятные, ламповые, свои, что называется. Но и здесь, конечно, будет включаться результат спортивного желания, спортивных медалей. Как бы нам хотелось их все-таки победить, как бы их выиграть, в общем, посмотрим. Много интересных перипетий, там можно и по личным каким-то данным, по знакомствам, например, противостояние Владимира Богданова и Андрея Чижова, друзья закадычные, но вот с точки зрения спорта, как оно получится, это будет очень интересно. И опять-таки повторимся, здесь действительно все свои, здесь нету тех самых чемпионов, которые иногда бывало заранее как будто выигрывали соревнования, находясь в супер своей форме. Здесь действительно очень мощная прокачка скиллов, очень мощная прокачка уровня, который позволит, возможно, выступить лучше в Великих Луках на чемпионате России, где мы также будем преимущественно болеть, конечно, за наших пилотов. Об этом обязательно будем писать в сообществе воздухоплавания Великие Луки Балун Кап в официальной группе мероприятия, ну и на Луки ФМ будем так или иначе освещать встречу воздухоплавателей. В общем, такие вот новости. Что касается программы, пока погода тоже в Новгороде не радует, но, тем не менее, хочется сказать, что шансы полетать есть, и хотелось бы, чтобы полетали активно. Главным судьей соревнований также станет Евгения Жохова, которая прекрасный просто специалист в этом вопросе, тут никаких сомнений нет, и потом она также будет в главной судейской коллегии в Великих Луках, приедет сюда к нам одной из первых на чемпионат России, на встречу воздухоплавателей, чтобы начать активную фазу подготовки именно судейской работы. Что касается мероприятия в Новгороде, чемпионат Северо-Западного федерального округа стартовал вчера, но это был заезд участников. Сегодня уже тренировочные полеты хотелось бы провести, но как получится. От церемонии открытия вечером, ну а завтрашнего утра спортивные полеты. Верим, болеем и надеемся, что все получится, все будет хорошо. Также удивительный фактор такой, что в российском воздухоплавании давненько такого не было. параллельно несколько соревнований, причем соревнований одного масштаба. Пока Северо-Западный федеральный округ собирается в Великий Новгород, чтобы выяснить окружного чемпиона, назовем его так, в Нижегородской области, в городе Семенов, аналогичные соревнования окружные только для Приволжского федерального округа. Там пилотов несколько поменьше, их представительство несколько поинтереснее с точки зрения регионов, все-таки их побольше, но и можно сказать, что судейский корпус, например, Великолукский, также будет задействован. Что не мероприятие, то Великие Луки где-то там фигурируют. В частности, Ульяна Никулина, заместитель главного судьи и старший судья по подсчету очков, вот в такой должности будет работать Ульяна, ну и в остальном, конечно, поживем, увидим, что предложат соревнования, тоже будет интересно. Есть новые имена с известными фамилиями, ну, это так завуалированно называем. Вот и дети подошли, молодые пилоты, которые могут посоревноваться и занять место своих отцов. В частности, например, можно сказать, что Елизавета Вертепрахова, которая серебро на женском чемпионате России завоевала, будет участвовать и в окружных соревнованиях. В общем, составчик-то тоже интересный, можно поискать какие-то перипетии, переплетения. Посмотрим, что получится. Но, конечно, большинство уже устремлено взглядов в Великие Луки, которые через 14 дней откроют главное спортивное воздухоплавательное соревнование страны, встречу воздухоплавателей в Великих Луках и 31-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Вот такие сводки с полей, вот такие новости. На сегодня будем уже закругляться, завершаться. Смотрим в небо, видим пасмурную погоду, много туч, но тем не менее всем желаю чистого неба и воздушного шара над головой. В студии был Дмитрий Иванов. Слушайте нас на Луки FM и также в группе ВКонтакте в формате подкаста Луки FM, радио твоего города на большом воздушном шаре. Всем пока-пока. До шаров совсем немножко.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник о запрете ЕС на импорт российского газа.
17: Действия, скажем так, евробюрократии, они удивительны, не поддаются логике. Есть определенная деградация индустриального сектора, то есть энергоемкие производства у них в упадке. В большинстве экономик ведущих стран Евросоюза, таких как Германия, Италия, Франция. И все это связано с дороговизной именно ключевых базовых энергоносителей, в числе которых природный газ. Как он поступает? Понятно, что все альтернативы, все попытки заместить российское присутствие углеводородное у Евросоюза, они сопряжены с колоссальными тратами. То есть они переплачивают за пресловутые молекулы свободы, американские СПГ, которого становится все больше. Ну, пока. Это тоже пока, потому что сейчас, как мы видим, идет такой клинч или битва за Гренландию. То есть Евросоюз пытается как-то защитить и остров от поглощения штатами. То есть и таким образом, возможно, здесь уже не будут они брать только СПГ у американцев, как обещали. Но опять же, там и тарифные какие-то увязки существуют. И все это опять мы будем наблюдать, по сути, схватку союзников. То есть вот такие удивительные метаморфозы. Ну, остаются, конечно, другие поставщики, скажем, Катар. Но и у Катара есть вопросы к Европе, что удивительно. Там экология выпячивает. То есть европейцы против поставок из Катара, потому что, ну, отчасти, потому что там они якобы не соблюдают какие-то экологические нормы. Ну и, соответственно, требуются там какие-то немыслимые документы. Опять же, вязнуть в бюрократии – это их счастье в Брюсселе. Поэтому Катар говорит, ну, если не хотите, уйдет газ на другие рынки.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Честное риэлторское.
19: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская» и я, Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
20: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
19: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь сособственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схему оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
21: «Честная риэлторская». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
22: Пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
23: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
24: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
25: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера.
26: Новости на радио «Комсомольская правда».
27: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
28: Об атаках.
27: Системы противовоздушной обороны за сутки сбили 992 беспилотника, 10 управляемых авиабомб и 4 крылатые ракеты «Фламинго». Об этом сообщает Минобороны России. Российские войска также уничтожили 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс». С начала суток силами ПВО было сбито более 190 беспилотников, летевших на Москву. Число пострадавших увеличилось до 17. В регионе продолжаются тушения пожаров и ликвидация последствий атаки.
29: Эксклюзив.
27: Сейчас на Украине нет ни одного политика, выступающего за мир с Россией, за развитие своей страны, потому что главные условия для развития как раз мир с русскими. Это заявил в эфире радио «Комсомольская правда» бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он отметил, что у Зеленского нет ни одного качества, которое делало бы его незаменимым для его хозяев. Найти ему замену проблемы нет. Комментируя письмо Зеленского к Путину, Азаров сказал, что серьезные документы так не излагаются. «Если ты хочешь мира, предлагай компромисс, а не оскорбляй того, с кем хочешь договориться. У Зеленского не видно готовности к компромиссу. В том письме главное – пиар, а не жизни людей», – сказал Азаров. Басманный районный суд Москвы арестовал еще двоих предполагаемых подельников петербургского бизнесмена Трабера по делу о заказных убийствах Саида Саладинова и Владимира Даниленко. Им предъявлено обвинение. Подробности в следующих выпусках. Правила семейной ипотеки изменятся с июля. Она будет направлена на стимулирование рождаемости, сообщил замминистр строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Конкретные параметры обновленной программы пока не раскрываются. По его словам, коллегам из финансового блока правительства удалось объяснить ряд технических вещей. Благодаря этому удалось найти компромиссный вариант и избежать более высокого давления на стройотрасль. Ранее сайт КП.ру писал, что в России предложили уменьшить ставку по действующей семейной ипотеке по мере появления в семье новых детей. Кроме того, хотят ввести льготную ипотеку для научных работников с учеными степенями.
28: Обо всем.
27: Объединенные Арабские Эмираты стали первой арабской страной, которая запретила пользоваться социальными сетями детям до 15 лет. Им нельзя создавать и использовать личные аккаунты в соцсетях. Для подростков от 15 до 16 лет предусмотрен регулируемый доступ с возрастным ограничением контента, ограничениями по времени и родительским контролем. При этом согласие родителей – не основание для обхода запретов. И о погоде в эти минуты в российской столице. Плюс 14 градусов, завтра днем плюс 20-21 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
28: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Комсомольская правда» и с вами Михаил Рудаков, официальный представитель компании «Аквалайф». Надеюсь, меня слушают и слышат во всех городах нашей большой страны. Устраивайтесь поудобнее, потому что сегодня мы говорим о том, что касается каждого. Мы говорим с вами о здоровье. А что может быть важнее? Когда мы здоровы, у нас и хорошее настроение, мы полны сил, мы полны энергии, мы летим, стремимся, мы успеваем. И очень хочется, чтобы вы были именно такими, чтобы у вас были и силы, и энергии, и желание творить и жить на полную. Друзья, вы видите, я сегодня в эфире один, нет ни Антона, ни Аси, поэтому очень надеюсь, что вы будете присоединяться к разговору о чистой, правильной воде. Особенно я жду тех, кто уже пользуется правильной водой, кто наладил питьевой режим. Очень хочу вас услышать, ваши бодрые голоса в этом эфире, поэтому звоните, присоединяйтесь. Для того, чтобы присоединиться, нужно набрать простой бесплатный номер 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Ну а пока я жду ваших звонков, давайте разбираться, что же помогает нам вот это самое здоровье поддерживать, что дает нам активное долголетие, что помогает нам быть активным в любом возрасте. Я, кстати, ставлю между активностью и здоровьем знак равенства. Поехали. Сразу к фактам. Смотрите, изучением ионизированной воды занимается давно. Еще с середины 20 века несколько научно-исследовательских институтов Советского Союза изучали, как такая вода воздействует на живые организмы. Кстати, проводили эксперименты на хлопке и выяснили, когда поливали его ионизированной водой, увидели, что урожаи были значительно улучшены именно на тех полях, где использовали ионизированную воду. А что касается сегодня? Сегодня, например, ионизированную воду официально назначают при лечении сахарного диабета. Да, да, в Японии она там включена в протоколы лечения даже при онкологии. Почему? А вот почему. 2008 год. Ученые доказали, всего 900 мл ионизированной воды в день, совсем немного, казалось бы, да, но за 8 недель это улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Водород, который появляется в воде после ионизации, он нейтрализует свободные радикалы, а это главные виновники воспаления и старения. Новый факт, более свежий, так сказать. Метаанализ 2025 года, который объединил данные 350 пациентов, показал, прием водородной воды достоверно снижает индекс HOMA-IR. Это показатель инсулинорезистентности. Но на 18-25% снижает. Так вот, эффект этот сравним с некоторыми лекарствами, но без побочных эффектов. Что важно, говоря о водороде, о ионизированной воде, что здесь нет никаких, вот сколько вот с 70-х годов прошлого столетия изучается воздействие ионизированной воды на живые организмы, как я уже сказал, вот нет, еще не находили, не появлялись никаких побочных каких-то негативных эффектов. Каков же механизм? Молекулярный водород, который он активирует PPR-белок, который участвует в жировом обмене и чувствительности к инсулину. Другое исследование. В 2007 году японский ученый Шигео Ото, он сделал следующее открытие, что молекулярный водород – единственный антиоксидант, который способен проникать в клетки и митохондрии и нейтрализовывать тем самым опасные свободные радикалы. А в 2016 году Минздрав Японии официально одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. Кстати, в Южной Корее водородную воду используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород снимает воспаление легких. Кстати, и в России мы тоже идем этим путем. Министр здравоохранения Михаил Мурашко официально заявил о разработке российского аппарата для ингаляции молекулярным водородом. Так что ждем. А пока ждем, друзья, налаживаем питьевой режим, пьем правильную воду. Почему правильно? Смотрите, если вы сейчас, допустим, нальете себе стакан простой воды, неважно, там, из крана, из фильтра, может, вы покупаете в бутылках воду, так вот, неважно, любую питьевую воду, которая легко доступна вам, и выпейте, допустим, целый литр, скажем, пока будете слушать эту программу, то усвоится и пойдет на пользу организму всего одна столовая ложка, 1-2 столовых ложки, представляете? А если вы эту же воду предварительно зальете в ионизатор, проионизируете, и причем это очень просто, как с чайником. Залили, включили в розетку, нажали кнопку, и через несколько минут прибор голосом говорит: ионизация окончена. Там есть голосовой помощник. В нашем случае, да, мы производим такие приборы. У нас есть разные модели на любой вкус и цвет, на любую ценовую, на любые возможности по вашему кошельку, скажем так. Так вот, он сообщит голосом: готовая вода в кувшине. Несколько минут, друзья, все просто. И вот если вы выпьете 1 литр именно ионизированной воды, усвоится ровно 1 литр. Весь литр воды пойдет на пользу. Проникнет в каждую клеточку, проникнет в митохондрии. И именно поэтому вы почувствуете прилив энергии. Научно доказано, друзья, передоказано. Много лет уже прошло, и опыт мой, и не только мой, многих тысяч, миллионов людей уже даже сказал, говорит о пользе такой воды. Я каждый день читаю, изучаю статьи, анализирую, общаюсь с коллегами, с врачами. И вот куда ни ткнись, везде вода, друзья. А если воды нет воды, друзья, все ломается. Помните, как писал в стихотворении водовоз Василий Лебедев «Кумач»? Отдыхаем, воду пьем, заседаем, воду пьем, пьют и звери, и скоты, и деревья, и цветы, даже мухи без воды, и не туды, и не сюды. Вот, допустим, вы долго не пьете воду, появляется туман в голове, рассеянность. Вы такие думаете: ой, погода. Друзья, нет. Не погода. Внутри вас не погода. Внутри болото. А в воде нужно движение. А когда вы не пьете воду, вода стоит. А что это? Когда вода стоит, что происходит? Она превращается в болото. И когда воды не хватает, друзья, мозг, он первый реагирует на обезвоживание. Мозг. Кстати, головные боли часто случаются именно из-за нехватки воды. И мой вам совет: если болит голова, в первую очередь попейте воды. Лучше, конечно же, правильно. Не тянитесь сразу за таблеткой. Попейте воды. Я уверен, в большинстве случаев головная боль пройдет. Если туман в голове, трудно сосредоточиться, тоже попьете воды, вы почувствуете, как пелена с глаз спала. Но, опять же, простой воды попьете, вряд ли это сработает. Еще раз, литр простой воды – 1-2 столовых ложки усвоения, а ионизированное попьете — сразу прилив энергии, туман в голове уходит. И это отмечают все без исключения, кто хоть раз попробовал ионизированную воду. Все как один говорят об этом эффекте, потому что это не вопрос доверия, это чистая биохимия. А когда будете пить регулярно, получите еще больше. Что именно? Ну давайте разберем, как такая вода работает, к примеру, при диабете второго типа. Диагноз в России, к сожалению, очень распространен. Так вот, при диабете второго типа клетки, скажем так, глохнут. Они перестают слышать инсулин. А вот ионизированная вода, насыщенная водородом, она работает здесь как чистильщик. Она снижает окислительный стресс, а это главная причина инсулинорезистентности. Уменьшается воспаление в сосудах, и риск осложнения падает. Вам теперь история из жизни. Да, пришел на прием к врачу мужчина, назовем его Сергей Петрович. Ему 54 года, диабет второго типа, стаж уже 8 лет. Вы знаете, что такое сахар 14 ммоль натощак? Если не знаете, слава богу, да. Но кто знает, меня поймет. Так вот, это катастрофа. Плюс ко всему жуткая усталость, ноги гудели и отекали к вечеру так, что обувь становилась мала. Давление скакало. Врач, у которого он наблюдался, человек современный, уже знакомый с водородной терапией, не стал полностью изменять его схему лечения. Таблетки остались те же, но добавил одно условие. Он сказал: Сергей Петрович, каждый день 1,5 литра ионизированной водородной воды. Не газировки, не чая, а именно воды, которую вы приготовите в ионизаторе. Мужчина, кстати, поначалу скептически отнесся. Вот многие, да, могут так тоже скептически относиться, но опять же, это не вопрос доверия. Так вот, он думал, что там эта вода, да, нет, но согласился. Прошло 4 месяца, он приходит на контрольный прием, и что вы думаете? Сахар натощак 6,5 миллимоль. Давление стабилизировалось 130 на 80. Отеков нет, но самое главное, он сам говорит: доктор, я забыл, что такое эта тяжесть в ногах и энергии столько, сколько не было лет 10. Лечащий врач сразу снизил дозу сахароснижающих препаратов вдвое. Это не магия, друзья, это биохимия. Водород не заменяет лечение, это не лекарство, да, но усиливает его эффект. Он защищает от осложнений. А теперь посмотрите на это с экономической точки зрения. Я, допустим, вижу, как все дорожает. И хлебобулочная продукция, да, продукты все, да, техника, электроника, лекарства. Посчитайте, вот, допустим, сколько вы тратите на лекарства. А теперь подумайте, вы один раз покупаете ионизатор, пьете ионизированную воду, и спустя время, допустим, врач снижает вам, снижает даже дозировки. Вы меньше тратите на лекарства, вы меньше ходите в аптеки и в больницу, вы еще и время экономите. Это факт. Ваш организм здоров, вы не тратите время на походы, друзья, в больницу и аптеки. Вы не тратите время на покупку лекарств, потому что это сплошная экономия. А бытовая химия тоже дорожает. А в ионизаторе вы готовите не только ионизированную воду, чтобы пить и чувствовать себя в ресурсе, да, плюс ко всему кислотная вода, она называется по-научному аналит, которая получается в ионизаторе, она заменяет всевозможные антисептики. Кислотной водой прижигаем герпес, ячмень на глазу, обрабатываем ушибы, порезы, ранки, царапины, ожоги. Готовится она в ионизаторе Аквалайф одновременно

0: сколько потом экономите. Да вы сами удивитесь. Кошачий лоток, кстати, кислотной водой обработал, никаких запахов. Все элементарно. Друзья, пару хотел сказать слов о серебряной воде, но не успеваю, скажу в следующей части. А сейчас хочу сказать вам, чтобы вы попробовали действительно это сделать, мы даем вам тестовый период 90 дней, в течение которого вы можете пользоваться тайником воды и для себя решать, насколько это эффективно. Нет, просто возвращать. Но сегодня самое главное, сегодня возвращается на один день предложение, когда вы можете приобрести не один прибор, а целых два. Ионизатор воды Aqualife Premium, который готовит 4 вида ионизированных вод, и генератор водородной воды Light. И цена этого комплекта, барабанная дробь, 34 тысячи рублей. Друзья, успевайте до 19.00. Звоните 8 800 505 0855. Успейте заказать 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Встретимся в следующей части.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
3: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
0: Продолжается прямой эфир. С вами по-прежнему в прямом эфире работает официальный представитель компании Aqualife Михаил Рудаков. Я по-прежнему каждого из тех, кто уже пользуется ионизированной водой, призываю, звоните и делитесь своим опытом. Друзья, не нужно оставаться в стороне. Помните, как сказал Антон Павлович Чехов? Равнодушие – это паралич души. Поэтому не нужно оставаться равнодушными, быть в стороне. Любой результат, который вы получили, а я уверен, что он положительный, потому что ионизированная вода не дает каких-то отрицательных эффектов, а только положительные. Поэтому вот поделитесь любой, какой бы он ни был, своим положительным результатом в эфире. Для этого набирайте 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Я, как и обещал в следующей части, в прошлой части, в этой части обещал рассказать, и начну с этого, о серебряной воде. Почему рассказываю? Я рассказал, допустим, что можно из обычной воды, питьевой, которая течет из вашего крана, бутилированной, любой, которая вам легко сейчас доступна, она является окислителем, она является тем средством, которое плохо усваивается, к сожалению, нашим организмом, но ее можно сделать антиоксидантом, ей можно придать свойства, которые будут помогать нашему организму быть здоровым легко и просто, укреплять иммунитет, да, благодаря тому, что она станет ионизированной щелочной. Ионизированная щелочная вода, когда получается в ионизаторе, там появляется еще ионизированная кислотная вода. Все просто. Друзья, я об этом рассказывал в прошлой части, но серебряная вода – это тоже та вода, которую можно готовить в ионизаторах воды Aqualife, многофункциональной, которая идет сегодня Ну, особое предложение с ним сегодня. Не просто со скидкой, он еще второй прибор идет в комплекте, генератор водородной воды Light. Так вот, о серебряной воде. В чем же секрет воды, насыщенной ионами серебра? Она является, друзья, природным антиоксидантом.

0: антибиотиками убивает более 700 вирусов и бактерий. При применении допустимых концентраций серебряная вода, убивая всю патогенную, условно патогенную флору организма, она остается абсолютно безопасной для собственной полезной флоры организма. И вот по сравнению с синтетическими антибиотиками, которые уничтожают и полезную микрофлору, да, серебро не оказывает пагубного воздействия на благотворные микроорганизмы. И циркулируя в сосудах кровеносной системы, в жидких средах тканей, ионы серебра проникают в патогенные микробы, вирусы и грибки. Их оболочка не является препятствием. И уже там, внутри, ионы серебра парализуют дыхательный процесс вредных микроорганизмов. И в конечном итоге приводят к их гибели. Обладая способностью выработать иммунитет против антибиотиков, с серебром патогенные организмы справиться не могут, не вырабатываются. Они не вырабатывают никаких... они не привыкают к серебру, то есть невозможно их, резистентности не возникает. Самое интересное то, что ионы серебра обладают избирательностью. Но микрофлора, еще раз объясню, того же кишечника и других органов, они практически не воздействуют. Поэтому обещание выполнил, рассказал все подробности. Вы можете узнать по номеру телефона 8 800 505 0855. Это номер нашего колл-центра. Специалисты ответят на ваши вопросы, ну и, конечно, примут заказ. А как попробовать, я еще раз объясню. У нас есть тестовый период, он длится 90 дней. В течение этих 90 дней вы пользуетесь ионизатором, но в любой момент можете вернуть, а мы вернем все деньги до копейки. Вот в течение этих 90 дней – это ваша безопасность. А сегодня ионизатор воды Aqualife Premium 4 в 1 – это наш флагман. Максимально возможные функции, которые доступны вообще для ионизации, при ионизации, да, они в нем воплощены. Он идет не просто по выгодной цене со скидкой, а плюс еще и портативный генератор водородной воды Aqualife Light всего за 34 тысячи рублей этот комплект вам доступен. Чтобы правильная вода была всегда под рукой, всегда свежая. Можно назвать это распродажей, потому что вот эта партия, которая есть, генераторов воды, которые идут в комплекте, да, они еще производились, мы производитель, но они производились по старым ценам. Поэтому я вынужден сказать, что это последний день акции, когда вы можете приобрести вот этот комплект Aqualife Premium, который готовит ионизированную водородную, ионизированную щелочную, кислотную, серебряную воду в разных концентрациях в комплекте с генератором вот этим водородной воды Light, который заряжается, кстати, как телефон. Вы его берете с собой куда угодно. Его объем 400 мл. Очень простой, удобный, красивый, стильный. Да? Залили простую воду, которая вас окисляет, нажали кнопку, и через несколько минут вода стала антиоксидантом. Все, она теперь ваш помощник на пути к здоровой активной жизни. Где угодно. Хоть в самолете, хоть в поезде, хоть в машине или в автобусе. Хоть в лесу, хоть в горах, хоть в полях, друзья, неважно где, он работает от аккумулятора. Никаких компромиссов, чтобы главное, чтобы только правильная вода была всегда под рукой. Поэтому звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Напомню, оплата при получении, доставка бесплатная, рисков ноль, потому что есть тестовый период 90 дней. Поэтому звоните прямо сейчас, потому что только сегодня, последний день по этой цене, осталось ограниченное количество. Напоминаю, номер телефона для ваших звонков бесплатный. 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас. И если не дозвонитесь, кстати, мы перезвоним вам с городского номера 495, код Москвы, 248-0808. Этот номер телефона принадлежит тоже нам, вы можете и на него позвонить, но бесплатный номер 800, из 800-х номеров невозможно звонить, поэтому если вы увидели, что звонит вам Фабрика Здоровья, 495-248-0808, так что поднимайте трубку, мы с радостью ответим на все ваши вопросы и примем заказы. Друзья, а теперь, знаете, я вот хочу отметить, что я заметил, тот, кто начинает пить ионизированную воду, всегда бодр, всегда полон сил, всегда в отличном настроении. А вы спросите, почему? А я отвечу, все просто. Такая вода, она усваивается, еще раз, каждой клеткой вашего организма. Она добирается туда, куда обычная вода просто не в силах проникнуть. И буквально исправляет ваше самочувствие изнутри. И вот чем больше я изучаю тему воды и здоровья, тем больше утверждаюсь в понимании одной простой вещи. Очень многие проблемы начинаются именно на клеточном уровне. Когда клетка не получает достаточного количества воды и кислорода, она начинает работать хуже. Помните, я уже говорил в прошлой части, простая вода из-под крана, из фильтра, из бутылки, неважно, любая питьевая вода, которая легко доступна вам, выпейте литр, усвоится 1-2 столовых ложки, потому что она окислитель, а она поддерживает причину большинства заболеваний, а это оксидативный стресс. 90% всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. А вы пьете, допустим, литр ионизированной щелочной воды или ионизированной водородной воды, усвоится все, что выпили. Выпейте стакан, усвоится стакан. Выпейте два стакана, усвоится два стакана. Выпейте литр, усвоится целый литр. Кстати, она защищает и печень от жирового гепатоза, от частого спутника диабета, потому что повышает защиту клеток печени, гепатоцитов и улучшает их способность обезвреживать токсины. У нас в России в Воронежском медицинском институте имени Бурденко написана большая работа, диссертация, вывод которой таков. Ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами, помогает гепатоцитам, клеткам печени, работать, а также еще и ускоряет регенерацию язвенных дефектов слизистой оболочки желудка, то есть способствует ее заживлению. Пьете ионизированную воду, уменьшается воспаление в сосудах, защищаете печень, улучшаете работу желудочно-кишечного тракта, снижаете сахар, а еще и снижаете плохой холестерин и ЛПНП. Он упал на 15,5% за 8 недель без лекарств. Это итоги исследования 2008 года. Понимаете, сколько всего? Еще раз повторю, правильная вода, она не разделяет нас, она не разбирает нас на органы, она объединяет нас, она помогает нам на клеточном уровне всему организму работать без сбоев, потому что правильная вода похожа на воду внутри каждого из нас. Она бьет точно в цель, устраняя первопричину заболевания, а именно оксидативный стресс. Вот вам примеры жизни. Сергей из Новосибирска, возраст чуть старше 50, много лет мучился изжогой. Тяжестью после еды, скачками давления, постоянно таблетки. Да? Начал пить ионизированную воду регулярно и спустя несколько недель говорит, я вдруг поймал себя на мысли, что давно не вспоминал про изжогу. И позже врач даже уменьшил дозировку некоторых препаратов. И таких историй действительно много, потому что когда клетки получают нормальную воду, организм начинает работать правильно. Работать без сбоев, возвращаясь к правильным настройкам. Поэтому я всегда говорю, попробовать это надо обязательно, хотя бы раз в жизни. Я уверен, что когда вы попробуете, пусть даже будучи скептически настроенным, вы почувствуете, как прекрасна такая вода. Вы почувствуете это с первых глотков и каждой своей клеткой. Потому что такая вода похожа на воду в теле человека, похожа на воду в каждой нашей клетке. И именно здесь я хочу сделать акцент, что мы производитель, мы российский производитель, мы называемся торговая марка наша «Аквалайф». И мы даем вам, еще раз говорю, тестовый период. Как выглядит, еще раз объясню на деле. Вы получаете ионизатор. С этого момента у вас есть ровно 90 дней. Вы пользуетесь прибором, готовите воду, пьете ее, наблюдаете за собой и параллельно поглядываете на календарь. В любой момент в течение этих 90 дней вы можете вернуть ионизатор обратно, а мы вернем вам все деньги до копейки без вопросов, без проволочек. Это ваша безопасность. Но предоставляя тестовый период вам, мы не только, кстати, заботимся о вашей безопасности, но мы и показываем нашу уверенность в том, что ионизированная вода – это действительно эффективный инструмент для поддержания здоровья, для улучшения самочувствия, да, для получения дополнительных сил и энергии, для поддержания человека в ресурсном состоянии. Попробуйте. Мы не просим доверять, мы говорим «проверьте». Как говорится, доверяй, но проверяй. Сегодня, кстати, для слушателей «Комсомольской правды» действует просто беспрецедентное предложение. Только сегодня вы можете получить два прибора по цене одного, а именно ионизатор воды и генератор водородной воды. Всего за 34 тысячи рублей за оба. Такие цены бывают довольно редко, и, честно скажу, уже, наверное, не будет таких цен. Это, по сути, распродажа партии по старым ценам. Да? На склад поступили новые генераторы Aqualife Light, и их себестоимость уже выше. Все дорожает, как ни крути. Но сегодня я вынужден это сказать еще раз, последний день. Цена этого комплекта 34 тысячи рублей, вы оплачиваете его при получении, что входит? Звоните 8 800 505 0855, а я скажу, ионизатор премиум и генератор лайт. И на этом ваши траты практически закончились. Никаких сверхрасходных материалов. В генераторе вообще, как вы поняли, ничего менять не нужно, только заряжать. Есть зарядка в комплекте. В ионизаторе иногда нужно менять мембраны, и в комплекте их аж 16 штук на долгие годы активной и здоровой жизни. Успевайте до 19.00, звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Слушайте «Комсомольская правда», встретимся в следующей части.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
2: Реклама.
3: Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже с 17 июня.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии – с 21 декабря по 20 марта. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
7: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В Великих Луках 14:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев принял участие в семинаре, посвященном укреплению ключевых региональных символов, которые являются важной частью истории, культуры и общественной идентичности. Были рассмотрены вопросы сохранения исторического наследия, популяризации культурных ценностей и формирования позитивного образа региона. Особое внимание участники уделили роли региональных символов в патриотическом воспитании молодежи, укреплении гражданского единства и повышении узнаваемости территории. В Псковской области продолжается акция по сбору книг для школьных библиотек муниципальных округов. Два года назад при поддержке партии «Единая Россия», фонда «Земляки» и регионального отделения Союза машиностроителей России была организована акция по сбору книг для сельских библиотек. Тогда к инициативе присоединились сотни жителей региона. Сейчас помощь требуется школьным библиотекам. В первую очередь востребованы произведения школьной программы, книги для внеклассного чтения, энциклопедии, а также познавательная и учебная литература. Литература для детей и подростков. Передать книги в хорошем состоянии можно через общественные приемные партии «Единая Россия». Завершилась спортивная часть 30-й международной встречи воздухоплавателей. Погодные условия не позволили провести полеты вечером 17 и утром 18 июня. В итоге за время встречи пилоты выполнили 15 заданий и совершили 5 стартов. Этого количества достаточно, чтобы признать соревнования состоявшимися. Более того, необходимый минимум, который составляет 2 полета и 5 заданий, значительно перевыполнен. В пятницу 19 июня в торжественной обстановке будут подведены итоги и вручены кубки и медали.
9: О валютах.
8: Доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки, юань 10.76.
9: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
10: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
2: на чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
0: Продолжается прямой эфир. Для вас в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. Это заключительная часть нашего большого эфира, поэтому я кратко озвучу предложение данного эфира, потому что оно сегодня необычное, но сегодня, скажем так, предложение, которое позволяет вам не просто сэкономить, а получить и получить один прибор, а сэкономить и получить целых два прибора. В два раза больше экономия, скажем так. Потому что вы приобретаете сегодня ионизатор воды Aqualife Premium со скидкой по цене 34 тысячи рублей и в комплекте получаете второй прибор генератора водородной воды Light. Премиальный прибор Aqualife, он никуда не встраивается. Этот прибор готовит все виды ионизированных вод. Это многофункциональная модель. По простоте использования этот прибор напоминает чайник. Нажимаешь кнопку, вода готовится. На экране вы видите, какую воду вы готовите. В инструкции поймете, как приготовить ту, другую, третью или четвертую воду. Да, он все виды ионизированных вод готовит. Четыре воды. Никуда, еще раз говорю, не встраивается. Наливайте просто воду, нажимаете кнопку, он готовит. Есть голосовой помощник, 7 степеней защиты. Все, друзья, очень просто. Я рассказал о кислотной, щелочной воде в прошлой воде, немного о серебряной воде. Водородная вода, она по своим свойствам похожа на воду щелочную ионизированную, только отличается тем, только что в ней не изменяется щелочность воды. Но главное, что в ней появляются антиоксидантные свойства. Два вида антиоксидантной воды готовит этот прибор. Ну и второй прибор идет, который в комплекте, это генератор водородной воды Light. Его объем, кстати, я не сказал о премиальном приборе, там 3,5 литра, да, он готовит за один прием. Можете готовить сколько угодно такой воды. Так вот, 400 миллилитров – это генератор водородной воды Light. Он выглядит как бутылочка, только внизу такая небольшая станция, которая генерирует водород, наливая туда воду в эту бутылочку. Вы нажимаете кнопку, одна функция – генерируете водородную воду с антиоксидантными свойствами. И там и отрицательное ВП получается. И все, через несколько минут, там обратный отчет включается, 5, 4, 3, 2, 1 минуты, и пьете такую воду, друзья, из обычной питьевой воды, которая нас окисляет, вы делаете воду антиоксидант, воду, которая природная вода, это, по сути, две водолечебницы, у вас одна в руках, как заряжается, как аккумулятор, другая стоит дома для всей семьи. Друзья, это максимально выгодное предложение, мы, производители, мы можем иногда делать такие предложения для слушателей «Комсомольской правды», поэтому я акцентирую внимание на том, что оно закончится скоро, до 19.00 действует это предложение, и для того, чтобы воспользоваться им, нужно набрать простой номер телефона, бесплатный для ваших звонков, 8-800-505-08-55, я хотел сказать номер для звонков в студию, но, наверное, уже не успеем сегодня пообщаться больше. 8-800-200-97-02, если хотите попробовать дозвониться, ну, звоните. 8-800-200-97-02, это для того, чтобы присоединиться к эфиру. Но еще раз повторю, номер для заказов и консультаций для заказов этого комплекта тоже простой и бесплатный. 8-800-505-08-55. Звоните прямо сейчас. В комплекте, кстати, к ионизатору воды Aqualife Premium еще идет жидкий pH-тестер, для того, чтобы вы могли проверить и качество воды на показатель pH, также можете проверить закисленность своего организма по слюне натощак, зарядка для генератора, конечно же, идет, плюс расширенная инструкция каждому прибору, иллюстрированная там с ответами на часто встречающиеся вопросы. В общем, в комплекте есть все, чтобы сразу начать пользоваться. Получили, там, быстро пробежались глазами по инструкции, залили обычную воду, ту самую, которую привыкли пить до этого. А если не привыкли, то привыкните пить с ионизированной водой, легко налаживать питьевой режим. А разница только в том, что теперь вы эту воду сначала приготовите. Занимает это несколько минут. Залили в ионизатор или в генератор, пара минут и готово. И повторю, 90 дней тестового периода. Но я абсолютно уверен, как только вы сделаете первый глоток, вы сразу поймете, это другой уровень. Друзья, совсем другое самочувствие. Вам понравится пить такую воду, вы наладите питьевой режим, потому что она начинает работать, усваиваться, и организму она правда нужна. Знаете, есть люди, которые говорят, я не люблю там пить воду, она мне не вкусная, там, она меня не лезет. Так вот, те, кто переходит на ионизированную водородную или ионизированную щелочную, начинают пить с легкостью. Это уже многократно подтверждено. Но даже если вдруг вам не зайдет, да, 90 дней на возврат, все
4: друзья, смотрите, еще раз повторю, что сегодня вы можете приобрести два прибора, не одного. Для того, чтобы это сделать, необходимо позвонить по номеру телефона 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас, все легко и просто. А теперь давайте дальше. Что еще вы почувствуете, когда начнете пить ионизированную воду? Современная наука сегодня говорит, что наше здоровье и молодость определяется не столько состоянием крупных сосудов, сколько капиллярной сетью. Это 100 тысяч километров микроскопических трубочек, которые несут жизнь каждой клетке. Когда капилляры спят или разрушаются, клетки голодают и задыхаются, даже если вы пьете литры обычной воды. А вот ионизированная водородная вода на сегодня, пожалуй, единственная технология, которая позволяет разбудить и восстановить эти жизненно важные русла. Под микроскопом изменения видны уже после первого применения. Я это видел своими глазами не раз. Просто невероятно. Вот на одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопы всем желающим. И вот что они заметили. Людям там 60-70 лет говорят, у вас отличные капилляры. Те отвечают, а я пью воду из ионизатора Аквалайф. И таких было так много, что коллеги пришли к нам и сказали, у кого мы видим хорошие капилляры, все пьют воду из ваших ионизаторов. Давайте я познакомлю вас с отзывом. И зовут девушку, зовут женщину Ольга, ей 68 лет, диабет у нее 20 лет, синдром диабетической стопы, нейропатия. И вот, как она говорит, ноги горели огнем, я не чувствовала пальцев, врачи уже говорили об ампутации. Ей сделали капилляроскопию, и хирург, который говорил про риск ампутации, сам увидел под микроскопом, что капилляры, как обрубки, кровь у них не движется. Назначили ионизированную водородную воду, через несколько недель сделали повторно капилляроскопию. Ольга говорит, я плакала. Там, где не было жизни, где кровь стояла, она побежала. Появились новые тоненькие ниточки капилляра. А через пару месяцев она впервые за 10 лет смогла надеть нормальную обувь. И этому есть научное обоснование, друзья. В журнале «Диабет» в 2022 году вышло исследование. Молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская при этом ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс водород снижает оксидативный стресс, о котором мы с моей коллегой Асей Рак говорим каждую передачу. Я сегодня тоже об этом говорил и не устану повторять, что оксидативный стресс – это первопричина 90% всех заболеваний. Неважно, по сути, как называется ваша болезнь, важно, что корень у нее один. И когда вы начинаете пить ионизированную водородную воду или ионизированную щелочную воду, вы работаете именно с корнем проблемы со здоровьем. Попробуйте. Еще раз напомню, что таких цен, которые действуют сегодня в этом эфире, больше не будет. Эта партия генераторов заканчивается, и все, таких комплектов по такой цене больше не будет. Звоните прямо сейчас, не откладывайте на завтра то, что нужно и важно сделать сегодня для своего здоровья. Номер телефона для заказов 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. И главное, тестовый период 90 дней. В любой момент вы можете вернуть, получить эти деньги обратно. Это ваша безопасность. Это время, которое мы вам даем на сомнение, на то, чтобы вы проверили, так это все работает или нет. Друзья, звоните 8 800 505 0855. Сегодня 34 тысячи рублей за два прибора. Последний день акции. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Ну, а мы еще есть время, немного поговорим о том, как же меняется наше с вами самочувствие на всех этажах, скажем так, на всех уровнях. Да, давайте разберем исследование на тему водород против артрита. Мы уже с вами говорили, что водородная вода работает на клеточном уровне, гасит воспаление, реально помогает суставам. И вот сейчас конкретно об исследовании, которое провел японский ученый Тору Исибаши. Оно было опубликовано еще в 2012 году, и его ценность в том, что оценивали не просто субъективные ощущения, как себя чувствуют, а конкретные лабораторные маркеры. Взяли 20 пациентов с ревматоидным артритом. Это хроническое воспаление, при котором иммунная система атакует собственные суставы, разрушая хрящи и кости. Люди пили, внимание, всего под 530 мл водородной воды в день. Это немного, скажите, правда? 4 недели пили, друзья, потом перерыв был, потом еще 4 недели. И вот какие результаты получили. Первое. Снизился показатель окислительного стресса на клеточном уровне. Если простыми словами, уменьшилась та самая ржавчина внутри организма. А слово «ржавчина» здесь я беру в кавычки, использую ее для более образного понимания оксидативного стресса. Уже после первого месяца уровень гидроксидезоксигуанозина в моче снизился на 14,3%. Вывод: водород действительно проникает в клетки и нейтрализует свободные радикалы, которые разрушают ткани. Второе. Упала активность болезни по индексу DAS-28. Это индекс, который ревматологи используют во всем мире. Он учитывает количество болезненности опухших суставов, анализ крови и общее самочувствие. Вот показатель снизился с 3,83, это очень высокая активность, до 3,2, что уже соответствует средней и низкой активности. А во второй месяц показатель снизился еще больше, приблизившись к ремиссии. А что это значит на практике? Люди реально стали чувствовать себя лучше. Меньше боли, меньше отеков, больше движений. Движение стало приносить удовольствие, а не боль. И третье, это особенно интересно. Ученые отдельно посмотрели на 5 пациентов с ранним артритом, то есть те, которые болеют меньше, без специфических антител. У таких пациентов прогноз был обычно лучше. Так вот, у всех 5 наступила ремиссия. Друзья, попробуйте его. Сделайте этот первый шаг навстречу своему здоровью. Тестовый период 90 дней. Сегодняшнее предложение действует до 19.00. Успевайте. 2 прибора по цене одного. Звоните 8 800 505 0855. 8 800
11: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие, производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
12: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
13: Реклама. Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
14: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
16: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702.
17: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения.
18: Это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Кажется, вместе с глобальным потеплением к нам в гости прилетела экзотика, которую мы точно не заказывали. Тревожные новости пришли от эпидемиологов. Вирус лихорадки Западного Нила стремительно обживает российские широты. Доминирующий подтип этой заразы обнаружили уже в 17 регионах страны, и Москва, увы, исключением не стала. Ситуация дошла до абсурда. Чтобы подхватить тропическую лихорадку, теперь не нужно лететь в Африку и сплавляться по Нилу. Достаточно просто вечерком выйти на подмосковную дачу и поймать лицом самого обычного, но очень целеустремленного комара. Наш Егор Волгин обмазался 3 слоями репеллента, надел противочумный костюм и теперь шарахается даже от комнатных мух.
19: Лихорадка Западного Нила захватывает все новые регионы России. ученые зафиксировали появление различных генетических вариантов патогена в Москве, Ростовской, Орловской, Волгоградской и Астраханской областях, Татарстане и Краснодарском крае. В целом доминирующий подтип вируса был выявлен уже в 17 регионах страны. Вирус лихорадки Западного Нила способен вызывать острое инфекционное заболевание, которое передается преимущественно через укусы инфицированных комаров. В легкой форме заболевание протекает по типу гриппоподобного состояния. Повышенная температура, головная боль, ломота в теле, тошнота, иногда кожная сыпь. Тяжелое течение может вызывать поражение центральной нервной системы, судороги, паралич и даже кому. Наиболее уязвимы к таким формам пациенты старше 50 лет, а также лица с ослабленным иммунитетом. Главной причиной такого распространения на север традиционно южных инфекций является сам человек, уверены эксперты. Он попадает в экосистему, в которой циркулируют эти вирусы и становится его переносчиком, рассказал радио «Комсомольская правда» доктор биологических наук, член-корреспондент Российской академии наук, вирусолог Петр Чумаков.
20: Но это такой процесс ползучий, который, в общем-то, наблюдается уже на протяжении нескольких десятилетий. Есть зараженность переносчиков, комары, и каких-то животных, которые тоже являются резервуаром для поддержания вот этой инфекции. Процесс идет с юга на север. Сейчас он несколько ускорился в связи с глобальным потеплением. Видимо, это будет продолжаться. Но основная причина – это, конечно, то, что человек более активно перемещается в последние десятилетия, больше поездок и соответственно, приносятся и патогены, и сам вирус. Постепенно он заселяет вот эти природные очаги.
19: Еще одна опасность, подстерегающая жителей России, ползущие не с юга на север, а с востока на запад инфекции. Так все чаще центральная Россия и даже западные регионы начинают сталкиваться с тяжелой формой клещевого энцефалита, свойственной для Сибири и Дальнего Востока. Болезнь распространяется также из-за потепления, вырубки лесов, а еще из-за того, что условия на востоке нашей страны для клещей стали более комфортными для жизни, заявил Петр Чумаков.
20: Дальневосточный действительно очень такой вариант, который вызывает серьезные параличи. К нам-то движется в основном из Сибири. Особенно вот после того, как развалился Советский Союз, очень многие поля были заброшены, заросли травой, там стали плодиться полевки, разные грызуны, на них паразитировали клещи. Клещи переносят этот вирус. И постепенно все это вот распространяется через эти запущенные поля на запад. И сейчас уже фиксируются в Тульской области, вокруг Московской области случаи. Поэтому это такой процесс, который действительно к нам идет.
19: По словам ученых, не стоит забывать и о пришедшем в нашу жизнь коронавирусе. Он также активно циркулирует и мутирует среди людей. Наша иммунная система приспосабливается к нему, и новые штаммы становятся мягче по симптомам. Но это не повод недооценивать болезнь. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
18: Лед и политика. Почему на матч против США заявили музыкантов и чиновников? Стал известен утвержденный список игроков на грядущий товарищеский хоккейный матч против команды США, который прогремит в Москве уже 1 июля. Полнейший винегрет в списках. Вместе с действующими звездами НХЛ и КХЛ, вроде Панарина и Шестеркина, защищать родину выйдут ветераны, политики, бизнесмены и артисты. Капитанскую повязку доверят легендарному Вячеславу Фетисову, но на лед также выйдут олимпийский чемпион 1992 года Андрей Коваленко, главный тренер сборной «Россия-25» Роман Ротенберг, генеральный директор футбольного «Спартака» Сергей Некрасов и музыкант Игорь Бутман. Если американцы начнут прижимать нас к бортам, мы всегда сможем оглушить их мощным джазовым соло на саксофоне прямо у синей линейки. Все тактические секреты этой уникальной ледовой дружины разузнал наш спортивный обозреватель Василий Воронин.
21: Новости спорта.
22: Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал травяного турнира категории ATP 500 в немецком Хале, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона евро. В матче второго круга Медведев, седьмая ракетка мира, обыграл француза Теранса Атмана. В четвертьфинале соперником Медведева станет немец Даниэль Альтмайер. Россиянин – двукратный финалист турнира. Сборная Узбекистана проиграла команде Колумбии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. Встреча группы К прошла в Мехико и завершилась со счетом 3-1 в пользу колумбийцев. Сборная Узбекистана впервые принимает участие в чемпионате мира. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду повторил рекорд аргентинца Лионеля Месси, сыграв на своем 6-м чемпионате мира по футболу. Ранее он принимал участие в чемпионатах мира 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов. В свою очередь, эксперты обсуждают физические кондиции игрока перед турниром. Агент Пауло Барбоза предположил, что Роналду способен приносить пользу на протяжении ограниченного отрезка времени, составляющего около 45 минут матча. С вами был Василий Воронин.
1: Новости спорта.
18: Появился свежий отчет от музыкальной индустрии. Эксперты официально назвали первую пятерку самых популярных русскоязычных треков начала этого года. Эти песни не просто играют из каждого утюга, они уже намолотили миллионы прослушиваний и намертво оккупировали вершины как наших, так и зарубежных чартов. Абсурд или нет, но пока одни спорят о падении качества текстов, авторы этих хитов уже пакуют чемоданы на Мальдивы, зарабатывая на наших с вами бесконечных повторах в стримингах. Егор Волгин 4 дня подряд без остановки слушал главные хиты сезона и теперь разговаривает исключительно рифмованными панчами.
3: Аналитики назвали самые популярные русскоязычные песни первой половины 2026-го. Пятую строчку топа самых прослушиваемых композиций первого полугодия заняла песня «Тону» белорусского исполнителя Holy Flame. Несмотря на то, что Владислав, а именно так зовут певца, занимается музыкой с 12 лет, его официальная карьера началась с группы «Хаш», в которой они с друзьями исполняли поп-музыку. После того, как коллектив распался, исполнитель взял нынешний псевдоним и в 2020 году выпустил свой первый альбом. Параллельно с этим молодой человек подрабатывал официантом, создавал обложки для синглов, в том числе таким артистам, как Ума Турман и Майя Мишель, писал биты на заказ и сводил треки в музыкальной студии. На сегодняшний день аудитория Holy Flame насчитывает 8,5 миллионов человек в месяц на Яндекс.Музыке.

0: одну.
1: На четвертом месте рейтинга оказалась композиция «Феникс» певицы Беарвульф. Она рассказывает о перерождении и преодолении сложных этапов. Ведь, по словам Валерии, известной под псевдонимом Беарвульф, когда человек сгорает дотла, он находит в себе силы начать все заново. Сама певица также много раз начинала новую жизнь. Сначала окончила Дальневосточный федеральный университет с красным дипломом в области товароведения. После переехала в Москву и стала фитнес-тренером. А в ноябре 2023-го Валерия выпустила дебютный трек «Мы падали» о любви к родным и возвращении к истокам. Сегодня у певицы более 8,5 миллионов слушателей в месяц.

Третью строчку топ-5 заняла композиция Marlboro российского певца Саян. Псевдоним происходит от фамилии исполнителя Армена Есаяна. Его дебют состоялся в 2021 году, но свежий трек уже занимает первые строчки популярных чартов, в том числе и глобального рейтинга платформы Shazam. Примечательно, что в детстве Армен стеснялся петь на людях. Первую песню он сочинил в 8 лет, записал первый трек в 11, а вживую, например, на семейных застольях, начал петь лишь в 15. На втором месте оказался трек «Шаде» от исполнителей Мота, Инди и Хчо, который рассказывает о зажигательной атмосфере лета и заставляет пританцовывать под каждый бит. Композиция получила и свою долю критики. Многие ругают трек за припев, созданный нейросетью, а некоторые уверены, что искусственный интеллект и вовсе написал всю музыку и текст, а артисты спели поверх сгенерированного вокала. Однако это не помешало треку стать одной из самых популярных композиций этого года.

Лидером чарта первой половины 2026 года стала не менее скандальная певица Мия Бойко с композицией «Экспонат». Оправившись после шквала критики в свой адрес, после оскорбления собственной 8-летней поклонницы, Мария оказалась в десятке мирового музыкального чата Genius. Впрочем, и эту песню ругают за слишком простую рифму и сомнительные смыслы. Вот только все это не помешало Мии преодолеть отметку в 12 миллионов слушателей в месяц, а на трек «Экспонат» сняли уже более миллиона видео в социальных сетях. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».

0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Артур Демчук о том, может ли Трамп вернуться к поставкам оружия для Киева за европейские деньги.
3: Он давно уже такое условие поставил, что мы никаких прямых поставок, никакой благотворительности, за американский счет ничего не будет. Но Америка готова поставлять оружие НАТО, а дальше уже, как он сказал, НАТО может его использовать по своему усмотрению. Например, свое оружие отдавать Киеву, а американское новое брать себе. Что, в общем-то, сейчас и происходит, когда Киеву отдают какие-то устарелые там модели самолетов и так далее. Единственное сейчас, за что борется Европа и Зеленский, за то, чтобы Соединенные Штаты поставляли Украине вот эти ракеты «Патриот», которые производятся в Соединенных Штатах. Но Трамп дал ясно понять, что после того, как достаточно большое количество этих ракет было использовано в войне с Ираном, собственно, самим Соединенным Штатам этих ракет не хватает. Поэтому здесь... Но какие-то другие вооружения, несомненно, европейские страны, союзники по НАТО, будут у Америки покупать и поставлять Киеву.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Вперед! В будущее.
0: Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
5: Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший по итогам саммита России и АСЕАН в Казани выступают сейчас с заявлениями для прессы. Россия и страны АСЕАН привержены формированию справедливого и демократического многополярного мироустройства, отметил российский лидер. Участники саммита высказались за качественное и количественное увеличение торговли сторон. Кроме того, должны переходить на расчеты в нацвалютах, убрать торговые барьеры.
0: Об атаках.
5: Пожар, возникший из-за попадания беспилотника в МНПЗ, в основном локализовали, сейчас тушат оставшийся очаг. На заводе пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. С начала суток силами ПВО было сбито более 190 беспилотников, летевших на Москву. Число пострадавших увеличилось до 17. В регионе продолжаются тушения пожаров и ликвидация последствий атаки. Омбудсмен Яна Лантратова сообщила, что обратится в ООН и ОБСЕ в связи с атаками ВСУ на Москву и Подмосковье. Ну а белорусских детей, пострадавших от удара украинского беспилотника по автобусу в Брянской области, доставили в Минский РНПЦ детской хирургии. Об этом сообщил Минздрав Республики. Там будут лечить 5 детей. Пресс-секретарь МИДа Беларуси Руслан Воронков заявил, что республика намерена добиваться должной международной оценки удара украинского беспилотника по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области. Международное сообщество не должно отмалчиваться, сказал Воронков. Речь идет о целенаправленном ударе украинского боевого дрона по гражданскому автобусу. В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая спортсменов. Госпитализированы 8 пострадавших, в том числе 6 детей. СКР возбудил уголовное дело о теракте.
0: О мошенниках.
5: Антивирус якобы от киберполиции распространяют мошенники. Полиция обнаружила вредоносное ПО, которое маскируется под якобы официальный антивирус от канала МВД «Вестник киберполиции России». Аферисты обещают функции проверки сайтов, выявления мошенничества и защиты устройств. В ведомстве подчеркнули, что не занимаются разработкой антивирусных приложений и не предлагают гражданам устанавливать какое-либо программное обеспечение через мессенджеры, сторонние сайты или файлообменники. Там рекомендовали загружать программное обеспечение обеспечения только из официальных магазинов приложений и сайтов разработчиков. И о погоде: в эти минуты в российской столице 15 градусов выше нуля, завтра днем будет плюс 20, 21 и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 16 градусов, завтра днем будет до 20. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
6: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Рекордный налет. Украина атаковала Москву второй раз за трое суток по НПЗ в Капотне. Обе девочки ранены, одна в тяжелом состоянии. В Брянской области украинский дрон «Камикадзе» целенаправленно ударил по машине с детьми. Литр бензина за 100 рублей. ФАС направил запрос о ценах частной сети АЗС московского региона. Об этих и других новостях далее. Почти 1000 беспилотников сбило за сутки, за ночь, получается, ПВО наших вооруженных сил. Над Москвой было нейтрализовано почти 200 из них. Атака шла волнами. Ковер одновременно был введен во всех московских аэропортах, а также Калуга, Пенза, Саратов, Нижний Новгород, Нижнекамск. Зенитчики и расчеты радиоэлектронной системы РЭП, радиоэлектронной борьбы, отработали в максимальном темпе, пишет наш военкор Александр Коц. Статья об этом на сайте kp.ru, в блоге Александра. С нами на связи. Саша, приветствую.
7: Да, приветствую.
6: Что, что можем сказать по ситуации за эту ночь? Здесь как-то сразу несколько тем. Ну, во-первых, наверное, действительно стоит начать с того, как отработала наша... Да, мы видим, конечно, эффектные какие-то картинки, но всегда должны говорить о том, что есть те люди, которые обеспечивают безопасное небо над нашей головой, хотя, видимо, с каждым днем им все сложнее и сложнее.
7: Ну, сложнее, да, потому что растут возможности у нашего противника не без помощи его западных партнеров, которые обеспечивают ему и производство, и элементную базу, и комплектующие, и целеуказания, и разведданные, и спутниковые снимки, и спутниковое сопровождение, и очень много чего еще. Конечно, сама по себе Украина не дошла бы до такого технологического уровня, да, но вот теперь дошла и будет дальше увеличивать свои возможности, поэтому я не хочу как-то сгущать краски, там кого-то пугать, но надо быть готовым к тому, что это не первый и не последний налет, и цели будут разные. У нас в московском регионе сконцентрировано много разных интересных для врага, не обязательно только для Украины, да, но и там для той же Британии, для той же Германии интересных объектов, которые они могут украинскими руками попытаться атаковать. Я думаю, что осенью, там под зимний период, начнутся попытки бить по энергетике, по теплоэлектроцентралям и прочее, да.
6: И по мостам, то, о чем мы говорим, про мосты в Киеве.
7: По мостам, там не знаю, там в московском регионе имеет ли смысл тратить дроны на это. Хотя, как рано или поздно у них появится баллистика, может, и попробуют, да. Но тем, кто сейчас заламывает руки, там рвет последние волосы на голове, я бы все-таки обратил внимание, что было сбито, к утру, да, сейчас-то цифра уже под 1000 дронов, и я думаю, что львиная доля из этой 1000 летела как раз на Москву. Просто она была сбита, эта 1000 не в московском регионе, не в столичном регионе, а в областях, которые стоят по пути в Москву. То есть сбивали там и в Брянской, и в Калужской, и в Тульской областях, да, это все как бы по пути в Москву. Так-то эта вся 1000, может, и предназначалась для столицы, там только в столичном регионе, да, около 200 уже сбито дронов, там 194, по-моему, на эту минуту. Но это очень серьезный результат. И если из 1000 там 5 или 6 долетели до НПЗ, мне кажется, это вообще просто шикарный результат работы нашей противовоздушной обороны, которая вместе с войной, вместе с армией, вместе со страной вот все эти 4,5 года эволюционирует и как бы рождается из войны, да, что называется. То есть у нас вся система нынешней ПВО, в том числе в Москве, а это образцово-показательное, потому что здесь в одну систему заведены и там бывшие гаражные стартапы, да, и серийные какие-то военные производства, и операторы дронов-перехватчиков, и МОГИ, и Министерство обороны, и Росгвардия, и ВКС, и как бы все это работает, да. Если бы это не работало, до Москвы бы долетело сегодня 200 дронов, да.
6: Мы бы Саша, сегодня... ну вот когда говорят, да, извини, что перебиваю, когда говорят о том, что вот, и ты пишешь, что это второй прилет по НПЗ за трое суток, да, то есть говорили о прощупывание возможностей максимальных нашей ПВО столичной, и теперь вот будто бы, значит, они ее прощупали, пределы возможностей выяснили, и дальше с нарастанием беспилотников этих пролетов будет все больше и больше.
7: Ну, я не думаю, что они там каждый раз будут, и каждую ночь имеют сейчас возможность запускать по 1000, может, там раз в два в неделю будет. Я просто сказал бы и москвичам, и гостям столицы, не все из них, правда, хорошо по-русски говорят, что вы очень помогаете врагу наносить следующие удары, потому что каждый ваш кадр, каждая вот эта вот съемка, фото, видео, это все закладывается в искусственный интеллект, все анализируется системой Palantir, которая выдает потом нашему врагу маршруты, там, не знаю, как пикировать, угол захода, угол атаки. Все это, я вас уверяю, анализируется лучшими умами военными нашего потенциального врага, я имею в виду, там, коллективный Запад или НАТО, или как хочешь его называя, и все выдается, все рекомендации нашему врагу Украине, которая с учетом всех этих видео, с учетом там пропавших на радарах точек, да, все это анализируется и выдаются оптимальные маршруты так, чтобы можно было дойти до цели. Это не обязательно там какая-то прореха, да, в обороне ПВО. Ну, может быть, разрядилась там где-то чем-то, да. Не было на тот момент ракет, или МОГИ перезаряжались, и вот прошли 5 дронов. Но вот все анализируется системно. И, собственно, телеметрия с самолетов, да, к которой они имеют доступ через спутники, ну, то есть они видят, что вот здесь вот было сбито 100 дронов, да, на вот этом направлении, там, условно говоря, с запада не получилось. С юго-запада прошли 5 дронов, будем давить там. И массой можно продавить любую ПВО. Нет такой ПВО, которая бы защитила тело от всего. Вот. Поэтому, собственно, и вот призываю все-таки всех, раз уж у нас нет каких-то юридических ограничений для съемок ударов, работы ПВО, там, последствий ударов, то давайте все-таки как-нибудь, не знаю, самоцензуру, что ли, включать, да?
6: Ну, Саш, понимать... говорят, что сколько бы мы ни включали самоцензуру, это, ну, тоже наблюдение того, о чем сегодня много пишут, что ценные специалисты, которые, как ты говоришь, не очень хорошо говорят по-русски, очень хорошо снимают и пересылают при необходимости все, куда надо, там Бог его знает, куда они что пересылают.
7: Ну, да. то же самое было, к примеру, и очень быстро закончилось в Арабских Эмиратах, когда... была, значит, операция, да, США против Ирана, Иран отвечал, и тоже всякие и туристы, и ценные специалисты снимали все это на видео, на фото, выкладывали в ТикТок, и как только там первые 5 человек были посажены в каталажку, тут же все эти съемки прекратились. Просто было жесткое наказание для... те, значит, кто снимал, да, ну, там, показательно, да, и какая-то информационная кампания, которая шла параллельно этому наказанию, соответственно, все об этом узнали. Вот я не знаю, почему мы до сих пор до этого не дошли. У нас в отдельных регионах есть запрет на съемку. Да. Всему этого дела, там, в Крыму, например, вот, а в целом по России пока не дошли.
6: Ну, и пока все обсуждают, да, вот итоги ночи по столичном регионе, дрон «Камикадзе» целенаправленно выслеживал и ударил по машине в Брянской области, в которой ехала мама с двумя дочками. Мама как могла пыталась увернуться от удара, вот ехала, но, к сожалению, безуспешно, пишет губернатор. Две дочки 10-11 лет, обе пострадали. пострадали, одна в тяжелом состоянии. Каждый день уже, к сожалению, вот история с белорусским автобусом, Александр Григорьевич Лукашенко прокомментировал, естественно, тоже, да, вот не прошло и суток, Брянская область, и опять...
7: Ну, это приграничный дроновый террор, который продолжается на протяжении нескольких лет, то есть тут вообще ничего нового, и я вот в Донецке сейчас нахожусь, наблюдаю примерно то же самое. Вот вчера я вернулся с одной из трасс, да, по которой долбит постоянно противник. Оказывается, сразу после нас, вот когда мы уехали из той точки, из-под Волновахи, была атакована фура с фруктами, которая там просто сгорела посреди дороги, перегородив две полосы. И вчера же там была атакована еще гражданская машина. Ну, то есть, если посмотреть, там, условно говоря, открыть сегодняшний там канал «Макс» Александра Шуваева в РИО, исполняющего обязанности Белгородской области, то можно увидеть, что там в Белгородской области, кстати, там вчера прямо в городе по фуре ударили, водитель погиб. Там вообще 90 атак на регион зафиксировано. Это да. За сутки, да? И из них там 10 раз враг применял авиацию и артиллерию, и там 9 пострадавших, 1 погибший. Это

0: Магистраль, бензин под 100 рублей. Почему? Об этом через пару минут.
1: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
2: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Прекрасная недалека. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда».
0: Итак, Федеральная антимонопольная служба проверит сеть АЗС ТД «Нефть Магистраль». Утром водители жаловались, что они, водители, резко подняли цены на топливо сразу после атаки беспилотников на Москву. Кадры, в общем, фотографии заправок есть. В двух словах, и практически все виды топлива, 92-й, 95-й, под 100 рублей, ну, почти 100. Значит, АЗС должна сеть предоставить информацию службе о средневзвешенной цене на бензин, дизельное топливо, объемы их реализации на заправках, а также направить данные о рентабельности продаж и экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива. В сообщении ФАС сказано, что запрос направлен в рамках наблюдения за ситуацией на рынке нефтепродуктов и соблюдения участниками рынка требований антимонопольного законодательства. Но дело в том, что, надо сказать, не только «Нефтьмагистраль», судя по фотографиям пользователей, этим утром отличилась, и на многих из них вот цены как-то резко так и подвзлетели. При этом говорится, что крупные сетевые заправки, стоимость не менялась, но повышенный спрос наблюдается. Сейчас все АЗС в столичном регионе работают штатно. Нефтепродукт поставляется в город в обычном режиме, сообщают местные власти в связи с поступающими запросами. Главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев. Владимир Владимирович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Вот, насколько мы понимаем, сама «Нефтьмагистраль» в лице своего совладельца говорит, что стоимость увеличилась, потому что топливо везут из Белоруссии. Вот было бы лучше, если бы мы просто закрылись, крутимся как можем. А в чем причина? Действительно, везут издалека, да, говорят, уже чуть ли не паромами куда-то привозят, или где-то жадность срабатывает, или производство вот того самого Евро-5 стандарта теперь дороже, потому что разрешили производить Евро-3, и вроде как тогда Евро-5 дороже. В общем, ждем от вас разъяснений.
4: Ну что ж, давайте по порядку. Если говорить о ситуации на рынке, мы все видим, что действительно на рынке сейчас у нас ситуация сложная. Цены на топливо растут. В некоторых регионах даже наблюдаются на отдельных АЗС ограничения по отпуску топлива. И здесь совпало сразу несколько моментов. Прежде всего, ну, традиционно лето – это сезон устойчивого повышенного спроса на топливо. Естественно, объемы его потребления растут.

0: В этом плане государство подготовилось, как говорит Минэнерго, были сформированы достаточно большие запасы топлива. Но мы видим и непрекращающиеся налеты украинских дронов на российские НПЗ.
1: И на запасы тоже, видимо, да?
0: И на запасы тоже, потому что Украина пытается выбивать не только мощности по производству топлива, но и нефтебазы, и, как мы видим, опять же, в Крыму и на новых территориях, они бьют по бензовозам, стараясь перекрыть топливную логистику. Соответственно, те запасы, которые были сформированы, те объемы производства, они как бы несколько с запасом эту ситуацию учитывали, но напряжение достаточно велико, как мы видим. Поэтому, предположим, прилетело что-то по какому-то НПЗ, он в любом случае для того, чтобы ликвидировать пожар и убрать его последствия, восстановить там установки, которые могут быть повреждены, на какое-то время он прекращает работу. Пусть ненадолго, но это вносит некий хаос в логистику топлива. То есть, соответственно, те бензовозы, которые должны были с какими-то партиями топлива поехать и куда-то их отвезти, они, естественно, не едут в этот день, они ждут, пока будут восстановлены производственные мощности, чтобы снова загрузиться и поехать. Вот эти вот логистические проблемы, они, конечно, несколько сбивают график снабжения, ну и плюс ко всему тут возникает момент ажиотажа. Это примерно как было с гречкой, когда вдруг почему-то все решили, что гречки явно будет не хватать. Помните эту ковидную историю, когда везде пропала гречка? То есть гречки было много, запасы ее были, но поскольку все кинулись ее покупать, то на такой объем там склады и магазинные сети были просто не рассчитаны. Вот здесь сейчас происходит то же самое, это вот можно рассмотреть на примере АЗС крупных компаний и независимых. Поскольку крупные компании имеют соглашение с правительством о сдерживании темпов роста цен на бензин не выше темпов инфляции, то, соответственно, на своих АЗС они как бы эту функцию выполняют. И, как вы справедливо заметили, видно, что на независимых АЗС, которые не принадлежат там Роснефти, Лукойлу, Газпромнефти, Татнефти, цены растут быстрее. Потому что у этих АЗС нет никакого соглашения с правительством, и они руководствуются исключительно собственной экономической целесообразностью, а зачастую где-то действительно жадностью. ИФАС, скорее всего, эти все моменты проверит. Соответственно, получается, когда потребитель видит, что на какой-то АЗС цены выше, он, естественно, едет на ту, где цены ниже. А это, как правило, АЗС крупных компаний. Они тоже имеют определенный запас топлива, рассчитанный, ну, на какой-то темп потребления и на какой-то временной лаг. Если вдруг все едут туда, выстраиваются в очередь и выметают там весь бензин, он, естественно, заканчивается. А бензовоз по графику должен, условно говоря, приехать завтра. Из-за этого появляются вот эти самые таблички «топлива нет», из-за этого появляются панические какие-то выкрики насчет того, все пропало, и здесь тоже бензина нет. Ситуация катастрофическая. Нет, не катастрофическая. Она напряженная, это мы хорошо видим. Другое дело, что сейчас все и правительство, и Минэнерго, и ФАС, и крупные нефтяные компании предпринимают все усилия для того, чтобы эту ситуацию нейтрализовать. И прежде всего, наверное, ну, стоит действительно понимать, что ситуация временная. Я напомню, что в прошлом году была примерно сходная ситуация, только масштабы ударов по российской топливообеспечивающей инфраструктуре были меньше. Но, тем не менее, действительно, у нас в июне были сложности, в июле как бы ситуация несколько потухла, а, по-моему, к августу в целом она, по большому счету, наладилась. Поэтому, я думаю, здесь, скорее всего, будет то же самое, то есть те моменты, которые сейчас происходят с ограничениями временными на некоторых АЗС с отпуском бензина, так или иначе, они все равно, как бы, я думаю, в какой-то перспективе закончатся.
1: А эти... да, продолжайте, ага.
0: Да, что же касается цен на топливо, то, ну, тут, наверное, стоит ожидать роста. Другое дело, что, скорее всего, усилия, которые предпримет государство, оно понизит темп этого роста. Но рост, скорее всего, будет продолжаться. И здесь, наверное, дело не только в том, что лето, неплановый ремонт НПЗ и так далее. Это, в принципе, общемировая тенденция. Энергия дорожает везде. Это касается не только России, но и всего мира. Если же говорить о том, что Россия, скажем, как крупный производитель нефти и нефтепродуктов, почему же вот у нас при таких объемах добычи нефти, таких объемах производства топлива растут цены. Ну, здесь, наверное, стоит вспомнить про то, что у нас в каждом литре бензина порядка 70% это налоги. У нас достаточно высокая налоговая нагрузка на отрасль, и поскольку Минфин, скажем, предпринимает все усилия для того, чтобы бюджет пополнить, а нефтегазовая отрасль всегда была крупным поставщиком налогов и достаточно эффективным, то вряд ли на наши нефтяные компании налоговая нагрузка снизится, и, скажем, вот этот процент налогов в литре топлива сократится, скорее всего. Здесь система продолжит работать так, как она работает сейчас.
1: А вот вопрос по нашим НПЗ. Как бы говорить, что наладится. А означает ли, что технологические НПЗ или вот резервуары для хранилища можно... Ну, вот вопрос. Их можно довольно быстро восстановить. Вот это так или нет?
0: Почему из Беларуси? В принципе, это так. В принципе, это так, потому что, я напомню, в прошлом году западные СМИ все удивлялись по поводу того, как же быстро российские переработчики ухитряются восстанавливать НПЗ после удара. Тут еще дело в том, что за прошедшее санкционное, скажем так, время нефтяные компании смогли достаточно серьезно импортозаместить технологии переработки нефти и производства топлива, и, соответственно, у нас, в принципе, в основном есть необходимый набор запчастей и технологий, которые позволяют восстанавливать то, что повреждено в ходе атак. Поэтому, ну да, действительно, заводы останавливаются на время там, ликвидации последствий ремонта, и потом достаточно быстро в целом запускаются.
1: Но недешево, наверное, все равно это, да, дрон копеечный, а восстанавливать все-таки стоит денег. И хотел с вас спросить по НПЗ в Капотне. Вот он, не знаю, какой часть вот рынка он обеспечивает, или насколько чувствительное вот попадание по нему? Теперь как-то надо из других НПЗ привозить в столичный регион, или это не проблема? Как вот с этим ситуация?
0: Ну, дело в том, что такого механизма, когда НПЗ обеспечивает только тот регион, в котором он расположен, его никогда не было, нет и не будет. Все крупные НПЗ так или иначе снабжают не только тот регион, где они находятся, но и соседние. Поэтому московский НПЗ обеспечивал, ну, где-то, наверное, треть потребности топлива в московской агломерации, а все остальное отправлялось по другим регионам, и более того, точно так же работают и другие НПЗ в соседних областях. То есть Нижегородский НПЗ в том числе поставлял топливо на московский рынок. Соответственно, Рязанский НПЗ также, поэтому здесь все время происходит обмен. Что же касается Белоруссии, ну да, действительно, белорусский бензин мы закупаем. В силу того, что у нас на нашем рынке сейчас происходит вот такая трудная ситуация. Другое дело, что белорусский бензин дороже, поэтому и продажа его на АЗС тоже обходится, ну, как бы в более высокую цену.
1: Спасибо большое. Владимир Бобылев, главный редактор журнала «Нефть и капитал».
2: Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда-Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о вашем здоровье. ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках 15 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Глава города Пскова Борис Ёлкин и вице-спикер законодательного собрания Псковской области Юрий Сорокин станут делегатами на съезде «Единой России» в Москве. Такое решение принято вчера на конференции Псковского регионального отделения партии. 23-й партийный съезд будет проходить в два этапа. В июне делегаты со всей страны утвердят списки кандидатов, которые будут баллотироваться в Государственную думу нового созыва. Позже, в августе, будет представлена обновленная народная программа на 5 лет, с которой кандидаты «Единой России» пойдут на выборы в сентябре. В течение последних 2 недель в центрах бесплатной юридической помощи «Земляки» в Великих Лугах и Пскове продолжалась работа с обращениями граждан. За это время специалисты провели 2 приема, на которых рассмотрели 16 обращений по самым разным вопросам. Наиболее востребованной темой остаются жилищные вопросы. Также рассматривались обращения, связанные с действиями мошенников, семейным законодательством, земельными правоотношениями и возмещением вреда, причиненного здоровью. Такая работа является частью народной программы партии «Единая Россия», в основе которой забота о людях и адресная помощь тем, кто в ней нуждается. Сейчас центры бесплатной юридической помощи «Земляки» в Великих Луках и Пскове уходят на летние каникулы. Очные приемы возобновятся в сентябре. Великолучане предлагают обновить памятную табличку с числом 850, установленную на городском крепостном валу. В текущем году Великие Луки отмечают 860-летие со дня первого упоминания в летописи. В связи с этим жители считают логичным заменить существующую табличку на новую композицию, отражающую актуальную дату юбилея. Пока предложение носит общественный характер и активно обсуждается в социальных сетях.
2: О валютах.
5: Доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84.34, юань 10.76.
2: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Граница Белоруссии и Украины пылает как никогда. Александр Лукашенко прокомментировал удар Киева по автобусу с детьми. Экзотика, которую мы точно не знали. Российские комары перешли на экзотическое меню. И рабочий выгорает тур. Почему для наших людей стресс стал лучшим другом? Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. На южной границе Беларуси необходимо поддерживать усиленный режим, несмотря на разные мнения на этот счет, заявил президент республики Александр Лукашенко. Он заслушал доклад о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития вооруженных сил. Южная граница, 1500 километров, вы это знаете, наши военные там стоят, пылает как никогда. Вот ответ некоторым военным: надо нам защищать южную границу усиленным режимом или не надо? Вот этот ответ: надо. Лукашенко отметил, что народ кормит за свой счет армию, чтобы та могла защитить страну. А вместе с этим президент прокомментировал удары по автобусу с белорусскими детьми под Брянском, указав, что боевые действия сегодня проходят не просто где-то далеко, а за забором, а иногда и ближе, этот стата. Свидетельством тому разного рода провокации, не провокации, а прямые нарушения договоренности, поведение в войне отдельных государств, таких, к примеру, как нанесение удара по общежитию в Старобельске, гибель людей, даже детей, удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Белорусская сторона не торопится делать выводы, но четко констатирует факт, что беспилотник украинского происхождения. Ну, удар по детям вообще назван даже вот не терактом, а фашизмом. С нами член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Ну вот последовательно Александр Григорьевич в последнее время комментирует, да, вот эти провокации со стороны Киева, подчеркивает, что Украина не собирается, Беларусь не собирается как бы вмешиваться, да, и, ну, такое ощущение, что пытаются втянуть Белоруссию в войну.
0: Ну да, есть такое мнение, но мне кажется, что на самом деле для Украины, для Зеленского, неважно каким образом и как, главное оказать ущерб что Белоруссии, что России. Вероятно, ведь те люди, которые направили беспилотник на автобус, они же могли не знать, что это белорусские дети. Они говорили, что они там прям номера рассматривали там и так далее. Вот. Но на самом деле включение Белоруссии в конфликт сейчас на стороне России — это не самый лучший выход для Украины, потому что это дополнительно 1000 километров фронта, это белорусские вооруженные силы, это отвлечение ресурсов, которых и так Украины не хватает. Поэтому они могут, конечно, пытаться нанести ущерб, особенно беспилотниками, но включать Белоруссию в конфликт сейчас явно не в интересах Киева. Только если не делается ставка на резкое расширение конфликта за счет Беларуси и других государств.
1: А с другой стороны, ну вот вы говорите, силы распределять. А что силы? Любая провокация, дальше лупи по Беларуси, сколько влезет теми же самыми дронами.
0: Ну да, но с другой стороны, обратно из Беларуси тоже может прилететь. Граница украинско-белорусская – это километры заминированной территории. Это масса потребуется людей, чтобы как-то контролировать это даже хотя бы точечно. Вот. То есть стремиться сейчас включить Белоруссию в конфликт, ну, явно не на стороне, не в интересах Киева. Дело в том, что если бы, допустим, это можно было использовать для того, чтобы вовлечь в конфликт, не знаю, Польшу, Белоруссию, в смысле Польшу и страны Балтии, ну тогда, да, тогда они могли бы рискнуть. А так, это очень рискованный шаг. Ну, для Киева, как бы, рискованно, очень рискованно.
1: А как тогда могут развиваться события на этом направлении?
0: Ну, так или иначе, наверняка Белоруссию будут беспокоить с помощью беспилотных летательных аппаратов. Будут пытаться добиться от нее каких-либо шагов для того, чтобы она вышла из конфликта, но уже в таком виде, чтобы это было неудобно для нас, для России. Думаю, что будет, скорее всего, так и продолжаться вот в этом отношении.
1: С внешней стороны, а при этом они... Ну, да, вот эти пролеты дронов тоже такие систематические уже. И разговоры, да, значит, о каких-то там оппозициях, всех вот этих вот, которых они пытаются поддерживать, всем, чтобы и изнутри тоже, да, что-то, ну, к счастью, так называемая оппозиция уже снаружи. Ну, да, то есть вот какие-то попытки что-то сделать. Такое, к счастью, эта оппозиция снаружи уже находится, да, смешное правительство. Ну, да, изгнание, да. Или как,
0: ну, это, конечно, маловероятно, потому что после 2020 года, да и вообще в целом Беларуси, там фактически уже не осталось таких жестких сторонников оппозиции, которые могли бы организовать какие-то беспорядки. Вот. Большая часть этих людей, она находится там в составе каких-нибудь добровольческих батальонов, там, имени Калиновского. террористы, экстремисты или каких-либо других. Но если вдруг резко изменится какая-то ситуация геополитическая, на эту ставку тоже могут делать. На то, чтобы, вот, допустим, в Беларуси какие-то, если не беспорядки, то просто волнения, какие-то дестабилизация, любая дестабилизация обстановки, чтобы она была организована.
1: Что касается удара по автобусу под Брянском, да, вот из Гомеля на Брянщину ехал в соседние регионы, да, граница там виртуальная, союзное государство. Теперь, получается, ситуация такова, что все, что выехало за метр за пределы государственной границы Белоруссии, они будут бить, не глядя, да, дети, не дети, автобус, не автобус. Понятно же, да, что выезжает автобус, это не военные, это не военная техника, ничего, но прицельно совершенно идет работа.
0: Ну, если у них на это хватит ресурсов, потому что для этого нужны операторы, дроны, и там радары подсветки там, и так далее. Но это скорее говорит о том, что нам нужно налаживать систему ПВО нескольких видов, систему противодроновой обороны, систему, которая должна позволить нам обезопасить все эти регионы от каких-либо дронов, летящих со стороны Украины. Потому что часто там ведь бывают не самолетного типа большие, а маленькие дроны, квадрокоптерного типа. Угу. Их можно уничтожать с помощью мобильных огневых групп, с помощью такого портативного ПВО, с помощью специальных радаров, по крайней мере, можно будет их как-то засекать и так далее.
1: Такое ощущение, что мы скоро будем заниматься только тем, что будем уничтожать дроны, которые там в каком-то немеренном количестве будут повсюду над головами летать.
0: Ну, вы знаете, сейчас, к сожалению, война, она на 80%, вот это не мои слова военнослужащих, она сводится именно к дрону.
1: Да. Спасибо, Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. 17 июня дроны атаковали автобус с детской футбольной командой из Гомеля. Она ехали, дети ехали на отдых в Геленджик. Погибла сопровождавшая группу женщин, ранены 8 человек, включая 6 вот ребят. В России и Беларуси возбудили уголовные дела о теракте, а вот в ООН выступили против, внимание, любых атак, направленных на гражданское население. Во как! Тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
6: Сегодня, конечно, у всех на слуху террористический удар украинских вояк по автобусу с белорусскими мальчишками-футболистами, которые ехали отдыхать в Геленджик. Результат известен. Сопровождающая погибла. 8 мальчишек тяжело ранены, остальные получили ранения разной степени тяжести. И вот здесь возникает вопрос. Кремль, МИД, Государственная Дума очень жестко отреагировали на этот варварский акт. Ну а что же Организация Объединенных Наций? Мы что-нибудь услышали от генсека ООН Гутерриша? Да нет. Он посчитал не очень важным дать свою оценку этому террористическому акту, а поручил сделать это своему спецпредставителю, некоему Стефану Дюжарику. Но обратите внимание, как отреагировал этот Дюжарик. И обратите внимание на заголовки в западных СМИ, где крупными буквами написано: ООН отреагировала на удар по автобусу в Брянской области. Так вот, этот самый Дюжарик, он ни разу в своем заявлении не упомянул слово «Украина», и более того, совершенно лукавым, мерзопакостным образом сказал, что это было предположительное нападение, на автобус. Повторюсь, слово «Украина» ни разу не звучало. А теперь вспомним Старобельск. Удар по общежитию с девчатами и ребятами, будущими учителями, юными. 21 человек погиб, там человек 40 были ранены. Мы буквально выпрашивали у Организации Объединенных Наций реакции на этот варварский акт. Да, ООН снова откликнулась какими-то резиновыми словами. И опять ни разу не упоминалось слово «Украина». Более того, некоторые страны повели себя крайне мерзопакостно. Такие страны, например, как Дания и Литва. Вы знаете, что они заявили? А теперь представьте, если русские победят, что они сделают с нашими детьми? Вот такая была реакция у некоторых представителей стран, входящих в состав ООН. Ну а что сейчас? Сейчас мы, конечно, задаемся вопросом, а какой будет реакция на этот варварский акт? На этот вопрос ответил министр иностранных дел России Лавров. Ответом будет продолжение нашей специальной операции и полное выполнение задач, поставленных верховным главкомандующим. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: Рабочий выгорай тур. Почему для 98% наших людей стресс стал чуть ли не лучшим другом? Об этом через пару минут.
7: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
8: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
9: Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлот. Флотская набережная, дом 1.
10: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Состав грудного молока до сих пор известен не полностью. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, рабочий выгорай тур. Почему для 98% наших людей стресс, похоже, стал лучшим другом? Дзен же, дзен. На рабочем месте теперь, похоже, считается аномалией. Прилетела статистика. Почти половина наших людей регулярно испытывает лютый стресс от своих задач, а каждый десятый вообще живет в режиме вечного нервного тика. Вишенка на этом выгоревшем торте. Абсолютно счастливы и спокойны у нас всего 2% сограждан. Видимо, это те, кто просто забыли пароль от рабочей почты. Нашу Виталию Осипову от стресса трясет так, что без ведра с валерьянкой не ходит.
11: Почти половина россиян часто испытывают стресс на работе. Об этом заявили 45% работающих граждан. А чуть больше 10% находятся в состоянии стресса постоянно. Более половины россиян заявили, что сталкиваются со стрессом иногда или редко. Никогда не испытывают его на работе только 2% опрошенных. По словам экспертов, количество стресса, испытываемого людьми на рабочем месте, растет уже не первый год по всему миру. Зачастую люди просто не поспевают за экономическими изменениями, развитием технологий и чувствуют постоянную необходимость обучаться, чтобы не снизить квалификацию и не остаться без работы. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала независимый HR-эксперт, клинический психолог Зулия Лоикова.
12: Стресс целом в мире, не только в России, он сейчас повышен. Это связано с такими факторами, как изменение экономики, постоянные изменения в целом в мире, новшества, автоматизация, роботизация и так далее. Люди варятся в этом информационном поле и испытывают на себе дополнительное давление. То есть это постоянное ощущение вот этой нестабильности, кризиса, смены технологий, необходимости обучаться. То есть это все подстегивает людей испытывать, знаете, и посттравматический синдром. То есть можно держаться какое-то время, накапливать, но в дальнейшем это все, к сожалению, выплескивается.
13: По словам психологов, на сегодняшний день каждый третий пациент на приеме – человек с признаками эмоционального выгорания или синдрома хронической усталости. Лечить такие симптомы нужно своевременно, не допуская развития полноценной депрессии. Эксперты советуют начинать с малого, чаще хвалить себя за проделанную работу и награждать небольшими, но приятными покупками или разными вкусностями. Но если дело дошло уже до выгорания, то стоит срочно уйти в отпуск или даже сменить работу. Уверенность в этом радио «Комсомольская правда» высказала кандидат психологических наук Анастасия Лосакова.
14: Диагностику делаем, да, то есть если совсем все не в порядке, если больше двух недель, есть проблемы со сном, несвойственные перепады настроения и есть расстройство пищевого поведения, то уже нужно отпуск любой брать, любым образом, хоть за свой счет, но обязательно отдыхать не меньше недели. Если чувствуется, что хронический стресс такой, который невозможно преодолеть, то все-таки менять место работы, чередовать режим отдыха и труда, потом смену деятельности, то есть должен быть все равно досуг, должен быть спорт, для того, чтобы сбалансировать вот этот момент, понимать, что работа – это далеко не все, это всего лишь часть жизни, да, значимая, но не самая важная.
13: Сами россияне назвали самым популярным способом борьбы со стрессом прогулки. Такой вариант выбирают чуть меньше половины всех жителей нашей страны. Треть предпочитает проводить время с близкими и друзьями, а также лакомиться вкусной едой. Проведение времени с животными как способ борьбы со стрессом выбрала четверть работающего населения. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
1: Российские комары перешли на экзотическое меню. Кажется, вместе с глобальным потеплением к нам в гости прилетела экзотика, которую мы точно не заказывали. Тревожные новости пришли от эпидемиологов. Вирус лихорадки Западного Нила стремительно обживает российские широты. Доминирующий подтип этой заразы обнаружили уже в 17 регионах, причем столица, Москва, исключением не стала. Ситуация дошла до абсурда. Чтобы подхватить тропическую лихорадку, теперь не нужно лететь в Африку или сплавляться по Нилу. Достаточно просто вечерком выйти на подмосковную дачу и поймать лицом самого обычного, но очень целеустремленного комара. Наш Егор Волгин обмазался тремя слоями репеллента, надел противочумный костюм и теперь шарахается даже от комнатных мух.
15: Лихорадка Западного Нила захватывает все новые регионы России. Ученые зафиксировали появление различных генетических вариантов патогена в Москве, Ростовской, Орловской, Волгоградской и Астраханской областях, Татарстане и Краснодарском крае. В целом доминирующий подтип вируса был выявлен уже в 17 регионах страны. Вирус лихорадки Западного Нила способен вызывать острое инфекционное заболевание, которое передается преимущественно через укусы инфицированных комаров. В легкой форме заболевание протекает по типу гриппоподобного состояния. Повышенная температура, головная боль, ломота в теле, тошнота, иногда кожная сыпь. Тяжелое течение может вызывать поражение центральной нервной системы, судороги, паралич и даже кому. Наиболее уязвимы к таким формам пациенты старше 50 лет, а также лица с ослабленным иммунитетом. Главной причиной такого распространения на север традиционно южных инфекций является сам человек, уверены эксперты. Он попадает в экосистему, в которой циркулируют эти вирусы и становится его переносчиком, рассказал радио «Комсомольская правда» доктор биологических наук, член-корреспондент Российской академии наук, вирусолог Петр Чумаков.
16: Да, это такой процесс ползущий, который, в общем-то, наблюдается уже на протяжении нескольких десятилетий. Есть зараженность переносчиков, комары, и каких-то животных, которые тоже являются резервуаром для поддержания вот этой инфекции. Процесс идет с юга на север. Сейчас он несколько ускорился в связи с глобальным потеплением. Видимо, это будет продолжаться. Но основная причина – это, конечно, то, что человек более активно перемещается в последние десятилетия, больше поездок и соответственно, приносятся и патогены, и сам вирус. Постепенно он заселяет вот эти природные очаги.
15: Еще одна опасность, подстерегающая жителей России – ползущие не с юга на север, а с востока на запад инфекции. Так все чаще центральная Россия и даже западные регионы начинают сталкиваться с тяжелой формой клещевого энцефалита, свойственной для Сибири и Дальнего Востока. Болезнь распространяется также из-за потепления, вырубки лесов, а еще из-за того, что условия на востоке нашей страны для клещей стали более комфортными для жизни, заявил Петр Чумаков.
16: Дальневосточного действительно очень такой вариант, который вызывает серьезные параличи. К нам-то движется в основном из Сибири. Особенно вот после того, как развалился Советский Союз, очень многие поля были заброшены, заросли травой, там стали плодиться полевки, разные грызуны, на них паразитировали клещи. Клещи переносят этот вирус. И постепенно все это вот распространяется через эти запущенные поля на запад. И сейчас уже фиксируются и в Тульской области, и вокруг Московской области случаи. Поэтому это такой процесс, который действительно к нам идет.
15: По словам ученых, не стоит забывать и о пришедшем в нашу жизнь коронавирусе. Он также активно циркулирует и мутирует среди людей. Наша иммунная система приспосабливается к нему, и новые штаммы становятся мягче по симптомам. Но это не повод недооценивать болезнь. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: Иногда не возвращаются. Почему наши люди вновь скупают немцев, причем вдвое быстрее, чем год назад? На отечественном авторынке тектонический сдвиг и полнейший разрыв шаблонов. Вместо привычных китайских гаджетов наши люди внезапно бросились скупать привычные старые добрые BMW и Mercedes, то есть европейские машины, и все это в эпоху параллельного импорта и утильсбора. Гарантии нет, официальные представители ушли, запчасти везут тремя самолетами через четыре страны, а народ все равно возвращается именно к этим машинам. Юрий Кораблев попросил бухгалтерии аванс в евро, чтобы встать в очередь за баварским мотором.
17: Продажи в России немецких, шведских и британских автобрендов за год выросли в два раза. В числе самых популярных – BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz и Skoda. Впрочем, рыночная доля европейцев пока всего чуть более 5%. Японцы, особенно Toyota, продаются еще лучше. С начала года поставки увеличились почти в 10 раз. Россиян не смущает, что рядом с логотипом ушедшего бренда могут располагаться китайские иероглифы. Цена условно европейских или японских автомобилей по альтернативному импорту сопоставимо с хорошо оснащенными китайскими кроссоверами. Сейчас спрос на некоторые модели выше, чем предложение. Причем это относится и к премиум-сегменту. Производство машин в Китае сегодня даже превосходит западные концерны. Об этом рассказал президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Почеколдин.
18: Побывал на очень многих китайских заводах и смотрел культуру производства, как это, как они производятся. Они, собственно говоря, производятся ровно так же, как производятся автомобили в Германии, в Корее там, или где-нибудь в Европе, с одним только отличием. Заводы более новые. Там стоят роботы, такие же роботы Кука, которые собирают автомобили в Японии или в Корее. Сегодня вообще автомобиль собирается не руками людей, а руками роботов. Поэтому автомобиль — это сегодня сборочное производство, которые собирают отнюдь уже не люди, технологии, все. И поэтому завод этот можно переместить из Китая там, в Корею и наоборот, и он будет таким же заводом абсолютно, или в Россию. Поэтому можно сегодня говорить о том, что китайские автомобили, они производятся на достаточно высоком уровне.
17: Технические характеристики ушедших брендов свежего китайского производства немного отстают от оригинальных предшественников. Кроме того, мощность, как правило, занижена до 160 лошадиных сил. Однако автомобиль при должном внимании вполне может прослужить нескольким владельцам, отмечает Алексей Почеколдин.
18: Большинство автомобилей достаточно уверенно до 250-300 тысяч километров проедут. Дальше, может быть, и нет. Почему? Потому что современные автомобили, двигатели делаются... Ранее они делались с чугунного сплава, там более долговечные. Сейчас моторы более легкие. Если каждый год обычно человек ездит 15-20 тысяч, то на 10 лет вполне хватит и еще останется ресурс. 200-300 тысяч действительно эти автомобили ходят, и здесь ходят в Китае, потому что в такси их тоже много используют. Спрашивал у китайских таксистов, они говорят, мы ездим 200 тысяч и более.
17: Одновременно россияне скупают китайские автомобили с пробегом. С января продали более 105 тысяч машин. Это почти в полтора раза больше, чем год назад. В сегменте от 2022 до 2025 года выпуска на них уже приходится 40% вторичного рынка. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
19: Реклама.
20: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
21: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
22: Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже 17 июня.
23: Для лиц старше 12 лет.
24: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
25: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
26: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
27: В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь.
28: Новости на радио «Комсомольская правда».
29: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
30: О важном.
29: Россия и страны АСЕАН привержены формированию справедливого и демократического многополярного мироустройства, заявил Владимир Путин. Российские лидеры, президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший, в Казани выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита «Россия-АСЕАН». Сейчас АСЕАН – одно из ведущих экономических объединений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, куда, как неоднократно отмечал Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития. Организацию создали в 1967 году. В нее входят 11 стран – Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
31: Об атаках.
29: СКР будет расследовать атаку дронов ВСУ на Московскую область, где пострадали 17 человек. Установит всех причастных и все обстоятельства произошедшего, сообщили в ведомстве. Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что это была одна из самых массированных атак беспилотников за последние два года. По данным Минобороны, силы ПВО сбили 194 дрона. В Подмосковье, как отмечал губернатор Андрей Воробьев, пострадали 17 человек. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что атака беспилотника ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области не просто теракт, а бандитизм и открытый фашизм. Накануне ВСУ с помощью дрона самолетного типа атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. Погибла женщина, сопровождавшая спортсменов. Как сообщили в Минздраве республики, госпитализированы 8 раненых, в том числе 6 детей. СКР возбудил уголовное дело о теракте. Сообщение с пометкой «Срочно» Россия ответит решительно и разрушительно на агрессию любой страны НАТО на любой российский регион. Это заявляют в МИДе. Украинская проблематика будет обсуждаться со спецпосланником президента США Стивеном Уиткофом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, когда они приедут в Россию. Это сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, никаких дипломатических успехов России и США в украинском урегулировании пока нет.
31: Обо всем.
29: Короткие видео могут изменить серое вещество мозга. К такому выводу пришли немецкие ученые. У детей и подростков, которые сидят на платформах с подобным контентом, ухудшается память и саморегуляция. Отмечаются неспособность концентрации, повышенный уровень тревожности, риск депрессии. Также ученые отметили взаимосвязь постоянного скроллинга с нарушением синхронизации нейронных импульсов и возможными изменениями в сером веществе. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
31: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю «Комсомольская правда». Мы начинаем очередной выпуск. И его проведут все же ведущие. Позвольте нам представиться. Я Виктор Баранец.
2: И я Аким Апачев. Доброе утро, Вьетнам.

0: Ну что, дорогие друзья, вы наверняка уже догадались, что это песня о службе военных сообщений. Той самой службы, которая в далеком 1716 году своим указом создал Петр I, а в 1868 году военный министр Милютин создал специальный комитет военных перевозок. Все, кто служил в армии, наверняка имели отношение к этой великой службе, без которых в армии ничего не движется, ничего не перевозится, и правильно поется в песне, и по воздуху, и по воде, и по суше. Ну что, поздравим.
1: Да, поздравляем, присоединяемся. Война – это логистика. Без логистики нет наступления. Без логистики сегодня невозможно продвижение. Вообще роль логистики сложно переоценить. Это Петр Первый понимал, как никто. И сегодня вот мы говорим про логистику, тоже очень важна. И я буду из эфира эфир нести эту мысль о том, что нам нужна роботизация этой логистики. У нас есть беспилотные такси, у нас есть беспилотные КАМАЗы. Значит, и буханки, которые ходят на фронт, могут быть беспилотными.
0: И эта великая служба действительно и сегодня на фронте. Но я, позвольте, в соответствии с заявленной темой, коротенько порассуждаю о том, что ждет российскую военную базу в Армении, где, как вы знаете, очень серьезно меняется ситуация. Российская 201-я военная база существует в Армении с 1992 года. Есть договор, в соответствии с которым база там должна стоять до 2044 года. Но, повторюсь, ситуация резко меняется, и очень похоже, что новые армянские власти, ну какие же новые, просто вновь избранный глава Пашинян, похоже, не очень-то приветствует нашу базу на территории своей страны. Наша база относительно небольшая. Сегодня там не более 4000 человек. Есть и С-300, есть и МиГ-29, есть и вертолеты, там Ми-8 и так далее. Но вокруг этой базы, в общем-то, начинает очень серьезно обостряться ситуация. Пока только на словах. Ну что, наше военное присутствие уже отчасти уменьшилось, скукожилось. Наши пограничники работали на границе Армении, в частности, и были на таком милом пограничном посту, как в аэропорту Зварнуц. Мы ушли оттуда, потихонечку уходим из границы Армении с Турцией и Ираном. Не успели несколько наших отрядов уйти с этих участков, как там появились, кто вы думаете, американцы. Ну что же, сейчас вопрос дискутируется. Армянские политики, вообще армяне в целом очень по-разному относятся к тому, чтобы россияне убирали свою 201-ю базу. Ну что, те, кто за Пашиняна, а это далеко и не весь армянский народ, те, конечно, смотрят ему в рот и ничего против не имеют, чтобы попросить российскую военную базу выйти вон. Огромное количество армян очень сожалеют, что разговор об этом идет, что есть все приметы того, что россиян выталкивают. Ну что, у нас договор рассчитан до 44 года, и там, в общем-то, есть такое положение, что он может быть развернут только по инициативе одной из сторон. Если такой инициативы не будет, то договор продляется еще на 5 лет. Ну что, вы внимательно, конечно, наблюдаете за нашими отношениями с Арменией. У нас, в общем-то, в экономической области, не у нас, а у армян, появились серьезные проблемы. И это только не помидоры, абрикосы, вишни или форель. А уже возникают вопросы, куда гораздо более серьезными, с чем? Его величество газом. Так вот, мы на протяжении многих лет, Россия, продает Армении газ по демпинговым ценам. Вдумайтесь, я вам сейчас две цифры назову, а вы сравните. Армения получает российский газ по 177 долларов за 1000 кубов. Запомнили? А сейчас, если мы разорвем свои отношения, то Армения должна будет платить по 660 долларов за 1000 кубов. Это им, конечно, не нравится. И Пашинян почему-то нагло и суверенно, самоуверенно заявил, что Россия на это не пойдет. Пойдет, пойдет. Нашли же мы жучка в армянских абрикосах. Нашли. Найдем мы что-нибудь и по этой части. Но в целом, уважаемые товарищи, мы прекрасно с вами, не виляя хвостом, понимаем, что речь идет об отколе Армении, о выходе Армении из орбиты российского влияния. И хотя Армения входила в организацию договора о коллективной безопасности, от нее было там толку мало. Пашинян шпиняет нас. Знаете, что он говорит? А почему вы мне не помогли, когда началась война из-за Карабаха? Внимание, вопрос. А кто начал войну за Карабах? Армяне? Армяне. А Пашинян обижается на то, что мы не встряли в эту войну. Хотя мы послали туда миротворцев. И это нам обошлось не без смертей наших солдат. Ты начал войну. Ты фактически спровоцировал эту войну против Азербайджана. Ну вот и получи. А получил, что Карабах пришлось сдавать. А теперь он обижается.
1: Добавлю, товарищ полковник, да. он не защитил Карабах, он не дал нам этого сделать. Я знаю, что у границ Карабаха стояло огромное количество русских добровольцев, батальон «Пятнашка», там, добровольцы Союза, добровольцы Донбасса. То есть люди хотели пойти помочь в Арцах, помочь местному населению. Но Пашинян в этот момент принимает закон о наемничестве. И все, кто зашел в Карабах сам, становились наемниками на территории Армении. То есть Пашинян сделал все, чтобы Карабах впихнуть назад в Азербайджан. И я еще раз повторю регулярно, Пашинян самое большое зло в истории Армении. Вот Армения может прекратить вообще свое существование при его правлении.
0: Да, Путин так и сказал, ты же сам сдал Карабах. Ну все, на этом я вступительную речь заканчиваю. Для нас, Акимов, важнее ваши звонки. Попытаемся пообщаться. И не обижайтесь на нас, если вас что-то не устраивает и так далее. Сегодня, 18 июня 2026 года, наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Оператор! Александр, у нас минута с вами. Давайте успеем пообщаться. Поехали.
2: Здравствуйте. У меня есть такая поговорка: готовься они летом. Вот мне кажется, что она сейчас очень актуальна, учитывая сегодняшние события. Сейчас бьют по НПЗ. Я так понимаю, к зиме они будут бить по электростанциям. Вот не следует ли там вот обыкновенным жителям закупать генераторы? Вот ваше мнение. То есть самостоятельно готовиться. И кроме того, узнавать, где есть, куда бежать. Потому что вот я, например, не знаю, куда... Ну, кроме метро.
0: Да, я вот думаю, если бы это был сентябрь 1941 года, уже через 5 минут к вам в дверь постучался бы майор из НКВД.

0: Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
1: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. Строй сам. Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
4: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
5: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается военное ревю. На ваши вопросы стараются ответить Аким Апачев и Виктор Баранец. Поражение любой армии, любой народа начинается с паники.
6: Паники, вот товарищ полковник, предлагаю всех паникеров и нытиков сразу на подвал. Да. Начинают Все понимаем, все видим, все прекрасно. Все своими глазками утром проснулись и посмотрели на происходящее. Все видели. Но вот это, вот это уныние – страшный грех. Если мы не будем сейчас въезжать в происходящее, а будем вот это слезки свои собирать, закончим все быстро.
5: Да, это сейчас и провокация. Сейчас же пойдет во двор, будет бабушкам, дедушкам, детям рассказывать, что надо уже готовиться к зиме. Ну ладно, мы оптимисты. Кто у нас в эфире? Будьте Ростислав Москва.
6: О, Ростислав начинает наш.
5: Здравствуйте, да.
7: Добрый день.
5: Е2Е4.
6: Да, здравствуйте, добрый день. Ростислав, давайте.
7: Вот в начале недели Лукашенко сказал, что Кремль в 22-м отвел войска от Киева по просьбе Ватикана и Израиля. Вопрос, а что про это выводившие эти войска, как генерал Фомин, должны теперь сказать? До Кремля 7 пятниц на неделе. И что Кремль сам не знает, что хочет ВСВО. Как вы думаете?
5: Так на какой вопрос вам ответить? Как ответят генералы? Они как не ответят? Они ответят верховному главнокомандующему, будет выполнено, приказ выполнено. Да, в чем ваша суть? Что ответит? Да, нас обманули. И с участием Ватикана, как Лукашенко правильно, и с участием еврейского лобби, которое там присутствовало. И бегало к Зеленскому, принесло оттуда лживые уверения, что будет договор подписан.
6: Да,
5: что вас
6: интересует? Да. Но это же, опять же, это регулярно происходит. Я даже не знаю, вот как можно верить. Но верили всегда. Вот Николай в Крымскую войну влез. Ну вот это же с чего начиналось? С того, что гарантии были даны Англии и Франции в том, что поддержат Россию в этой войне. И в итоге они воевали на стороне Турции. Ну, типа, они нас иногда опрокидывают, иногда мы с ними договариваемся, иногда они нас обманывают. Вот так.
5: Уважаемый Руслан, даже мальчик без начального образования, четвероклассного, знает, как ответят генералы, которые в 22-м году подошли к окраинам Киева. Они вам скажут, мы выполнили приказ верховного главнокомандующего. До свидания. Кто следующий в эфире? Сергей Ростов.
8: Ростов. Здравия желаю, товарищ полковник и фронтовой гвардии рядовой Аким Владимирович.
6: Здравия желаю.
8: Слова благодарности нашему президенту, верховному главнокомандующему России российской армии за посещение православного храма в Казани и приложение

0: иконе Матери Божией, а также посещение
1: Слава
0: правоверной
1: Богу.
0: мечети, мечети воистину верховной главнокомандующей русской имперской многонациональной армии. В чем наша непобедимость? Вопрос. Ну, вопрос Андрею Акиму Владимировичу и цитатка. Вот после того, как мы покончили с коммунизмом, главный наш враг православие, это Збигнев Бжезинский. Вопрос. Считаете ли вы одной из причин победы СССР в Второй мировой войне известные факты? Облет Москвы на Дугласе с Тихвинской иконой Матери Божией, открытие недозорванных храмов, патриотические фильмы, фильмы Русской империи, Невский, этот самый Иван Грозный. Но самое главное, с июля 41 по сентябрь 46 тело Ленина было удалено из мавзолея в Тюмень. И возвращено только в сентябре 46-го, после разгрома.
1: Зачем вы начинаете? Вот честно,
0: после
1: вот
0: разгрома,
1: так хорошо
0: Пантунской.
1: Спасибо.
0: Я
1: так
0: говорю
1: хорошо
0: о том, что поэтому надо вернуться к вере. Народ
1: так хорошо начали. Так хорошо. Так что вам Ленин верить мешает? Вот что вы ищете? Ну, что вам Ленин верить мне? Мне не мешает.
0: Его. Убрать.
1: Я говорю, все, отключите, он... пожалуйста. Вот сейчас будет разброд и шатание. Слушайте, сегодня тяжелые испытания для страны. Зачем мы ищем еще пункты, где мы друг друга не слышим? Похоронить фараона? Нет, не похоронить. Оставьте его в покое. Давайте войну закончим, потом уже сядем всей страной и подумаем, что с ним делать. Чего? Вот все у вас смешалось. Без Бога на войне нельзя, конечно же, это Сталин понимал, это все всегда понимали. Без Бога очень сложно на войне, и вера является духовным осмыслением происходящего. Без духовной опоры ничего невозможно. Ну, вы смешали опять все, и Ленина здесь, и Сталина, и икону Божьей Матери. Господи, что у вас в голове? Пусть Господь вас хранит.
2: Товарищ Чатланин Соколов, вы обратили внимание, что я из звука не произнес, когда этот человек нес длинную ахинею. Он нес ее 3 минуты, мог и 10, но я не буду останавливать, запомните. Я иду навстречу вам. Этого же требуют и другие радиослушатели. Давайте договоримся. Если человек решил полчаса нести ахинею на радио, мы его не должны останавливать. Спасибо Акиму. Спасибо. Едем к следующему. Нижний Новгород у нас в эфире. Здравствуйте, Федор. Федор, здравствуйте.
3: Здравия желаю, товарищи ведущие. 4 года назад вы позволили мне огласить пункты плана американских стратегов. На сегодня мы изменили только ядерную доктрину. Из 13 пунктов только 11. Вы можете сказать, почему мы только отвечаем на удар? Получается, что у нас нет стратегов. Ребята на ленточке воюют отлично. Но сами по себе только отвоевывают нашу землю.
2: Продолжайте, продолжайте, уважаемые. Продолжайте, давайте. Ну,
1: вопрос-то задал, даже прикольный. Вопрос-то задал, давайте ответим.
2: Давай. А я не понял, что от меня требуется в данном случае.
1: Ну, где стратегия, где наши стратегии?
2: Почему мы только отвечаем на удар? Угу. А что, мы должны ударить по одной щеке, должны другую поставлять? Да, отвечаем на удары. Ну, вот и весь ответ. Недостаточно? Да. Хочется, чтобы Банкова не существовало? Да. Министерство обороны, генштабов? Да, хочется. Хочется более существенных ударов в ответ на эти террористические акты? Да, хочется. Все, что я могу вам сказать. Да, почему мы отвечаем удар? Мы должны первыми бить, да? Мы должны первыми применить ядерное оружие. Но это безумие. Потому что этого нет в нашей ядерной доктрине, которую вы упомянули, уважаемый. И мы ничего в ядерной доктрине не с того момента, как там появился этот пункт о праве первыми применить ядерное оружие, мы ничего не меняли. И оружием не размахиваем пока ядерным. Вам хочется, но это просто безумие. Потому что вы сгорите вместе с нами. Кто следующий в эфире? Здравствуйте. Валентина, Москва. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. У меня вопроса нет. Я коротко скажу, как бороться с дронами. Это надо обойти каждому в своем доме, вокруг дома, то есть крестным ходом. Крестный ход состоит не менее 3 человек. Если 3 человека не найдется, значит 1 человек. Если не будут вычитаны все молитвы, которые читаются во время крестного хода, значит, читается молитва, которую знаешь. 3 раза надо обойти с верой. Но вот я считаю, что спасибо. Это очень...
1: Позволите, добавлю, вот я просто добавлю, что мешает молиться и готовиться физически? Одно другому не противоречит вообще. Ну вот надо выйти во двор, посмотреть, где находится укрытие, это раз. Второе, вот смотрите, мы в Донецке знаете, чем занимались? Вот я сегодня говорил об этом. Мы всем городом, вот кто остался, кто не убежал, мы набирали мешки по спискам и закрывали вот самые критические объекты. Вот мы сегодня должны всей страной наконец-то понять, что все тяжело, имеется тенденция к ухудшению, и нам нужно что-то делать. Не только крестный ход, но еще и физически готовиться к грядущим испытаниям.
2: Спасибо вам за этот экстра интересный. Евгений Ярославль, здравствуйте.
5: Виктор Николаевич Аким, здравствуйте. Вот три имени хочу упомянуть, не лишний будет. Сидыр Артемьевич Ковпак родился в 1887 году. И 2 человека ушли из жизни. Это Максим Горький в 1936 году. И наш этот великий Жуков Георгий Константинович. Вот 3 имени. Вот у меня хотел.
1: Спасибо большое.
5: Ага. Товарищи, вот хотел спросить вот чего. Вот я по РЕН-ТВ, вот в передаче увидел 2 аппарата уже в исполнении. Это Су-75, ну, истребитель одномоторный. Вот какие его задачи вот будут, когда вот он на крыло встанет? Легкий истребитель.
2: Это будет
5: шахмат.
2: Истреблять самолеты противника. Вот такие у него будут задачи. Все. И, пожалуйста, поаккуратнее, когда называете имя маршала Жукова. Нельзя так фривольно. И этот, да, нельзя. Подготовьтесь лучше, пожалуйста, и будьте аккуратнее. Шахмат находится в разработке. Его еще нет на вооружении российской армии. Но ему уже готовит экспортный паспорт. Хорошо, да? Самолет еще в чернильнице, по сути, а мы уже торговать этим собираемся. Ну, поехали дальше. Кто у нас в эфире? Алло, оператор. 30 секунд осталось, это полминуты. Можно было, конечно, слушать вопрос, но я, тем не менее, назову телефон. После перерыва мы ждем ваших звонков. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Я прямо, дорогие друзья, не знаю, что делать. Одни говорят, мать его в душу, баронет, зачем ты время занимаешь, называя телефон? А другие говорят, почаще называйте телефон. Мы, может, первый раз вам звоним и не знаем ваш телефон. Но прямо не знаю. Прямо не знаю, как жить. Но я буду называть. А мы сейчас уходим на перерыв. Запомни, перерыв будет недолгим. Готовьте свои вопросы.
6: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома – метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте простатодинон, французскую формулу для мужчин.
8: Внимание! Акция! При заказе вы можете получить простатодинон в подарок. Звоните. *125.
7: В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста.
8: Внимание! Акция! При заказе вы можете получить простатодинон в подарок. Звоните. Звездочка 125. Звонки бесплатные и анонимные. Звездочка 125.
7: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В Великих Луках, 16:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Глава города Пскова Борис Ёлкин и вице-спикер законодательного собрания Псковской области Юрий Сорокин станут делегатами на съезде «Единой России» в Москве. Такое решение принято вчера на конференции Псковского регионального отделения партии. 23-й партийный съезд будет проходить в два этапа. В июне делегаты со всей страны утвердят списки кандидатов, которые будут баллотироваться в Государственную думу нового созыва. Позже, в августе, будет представлена обновленная народная программа на 5 лет, с которой кандидаты «Единой России» пойдут на выборы в сентябре. В течение последних 2 недель в центрах бесплатной юридической помощи «Земляки» в Великих Лугах и Пскове продолжалась работа с обращениями граждан. За это время специалисты провели 2 приема, на которых рассмотрели 16 обращений по самым разным вопросам. Наиболее востребованной темой остаются жилищные вопросы. Также рассматривались обращения, связанные с действиями мошенников, семейным законодательством, земельными правоотношениями и возмещением вреда, причиненного здоровью. Такая работа является частью народной программы партии «Единая Россия», в основе которой забота о людях и адресная помощь тем, кто в ней нуждается. Сейчас центры бесплатной юридической помощи «Земляки» в Великих Луках и Пскове уходят на летние каникулы. Очные приемы возобновятся в сентябре. Великолучане предлагают обновить памятную табличку с числом 850, установленную на городском крепостном валу. В текущем году Великие Луки отмечают 860-летие со дня первого упоминания в летописи. В связи с этим жители считают логичным заменить существующую табличку на новую композицию, отражающую актуальную дату юбилея. Пока предложение носит общественный характер и активно обсуждается в социальных сетях.
6: О валютах.
9: Доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84.34, юань 10.76.
6: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
6: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. На ваши вопросы стараются ответить Аким Апачев и Виктор Баранец. А мы ждем следующего позвонить. Это Тула, это Петр. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Уважаемый ведущий, скажите, пожалуйста, я вот вчера смотрел передачу «60 минут», там минут 10-15 показывали, как молодых нациков поднатаскивают там против России. Сегодня я смотрю тот же ведущий «60 минут», показывает, куда прилетело, в Подмосковье, в Москве, куда прилетело, по каким зданиям туда-сюда. Я что-то не пойму, зачем вот это показывать, блин? Ну, я лично считаю, не надо это показывать. Зачем?
2: Хорошо.
10: Вот это?
2: Молодец. Дорогой мы фюрера Зеленского чефосим со всех сторон, да? Он в данном случае враг оказался умнее нас. Он издал указ, он ввел закон, он ввел новые статьи в Уголовный кодекс Украины. Хрен. Теперь моментально в каталажке оказываются те, кто снимает руины или результаты российских ударов по военным энергетическим объектам Украины. У нас это еще не дошло. У нас не дошло. Наверное, когда прилетит беспилотник прямо в студии этого канала, о котором вы говорите, может быть, тогда что-то дойдет. Спасибо. Дельное замечание. Нам надо привыкать жить в другом, как говорит таким, политическом космосе. Давайте дальше идти. Кто следующий? Олег, Москва. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте, Аким. Вот только что дал в новостях Лавров. Да, Лавров называет Зеленского киевским террористом и говорит о том, что будут наноситься удары по объектам, от которых боеспособность ВСУ зависит. Скажите, можно ли рассчитывать, что в какой-то обозримый период действительно наш формат СВО по отношению к пресловутой укронацистской верхушке киевской будет ужесточен, станет действительно эффективным и заработает на полную мощность? Потому что мы все правильно декларируем, но, понимаете, мы все понимаем, в чем проблема.
2: А в чем проблема? Не уходите. А в чем проблема?
11: Проблема в том, что целый и невредимый стоит офис зеленой гниды, банковая, Минобороны, СБУ.
2: Правильно, теперь все понятно. 2 миллиона раз об этом мы уже говорили. К сожалению, проблема не решена. Я вообще думал, что вы зададите несколько в ином ракурсе вопрос. Почему мы Украину не называем террористическим государством, а официально не признаем Зеленского террористом? Это раз я думал. А второе, почему мы так, в общем-то, менжуемся и не называем специальную военную операцию войной? Хороший аспект, резонный. И я не исключаю, что наступит такой момент.
1: Кто я позвольте, я добавлю.
2: Да.
1: Значит, по поводу Зеленского все понятно. Ну, а как вы, слушайте, у нас запуск происходит, у них же тоже мониторинг есть, им же информацию льют их партнеры. Как Зеленский сразу меняет точку? Ну, то есть это физически очень сложно, на самом деле. Его там, на земле, нужно устранять. Это раз. Второе. Вот вы говорите о том, что вот мы уже вкатились. Наша задача сегодня не думать о том, как вот центры принятия решения, а как готовиться к грядущей большой войне. Вот мы к ней должны готовиться сегодня всей страной, думать о том, что это может произойти. И если мы к ней будем готовы, ее может не быть. Сегодня я бесконечно говорю о высокой технологии. У нас вот надо солдат мобилизовать. Для нее солдат нужно мобилизовать. Нам логистику нужно выстраивать, беспилотную логистику. Нам нужно высокую технологию мобилизовать. У нас есть Яндекс, у нас есть Сбер, у нас есть куча IT-компаний, которые сегодня покуда, вот в сторонке. Война отдельно, мы отдельно. Нет, сегодня нет уже гражданских, не должно быть гражданских технологий. Все, что есть гражданское, мы должны использовать, в том числе на войне. Мы должны научиться воевать по-новому. Сегодня весь мир учится воевать по-новому. Там есть система Палантир с той стороны. Грок принимал участие в планировании операции в Иране. Но с китайской стороны тоже искусственный интеллект помогал Ирану противостоять Гроку. То есть мы вкатываемся в эпоху высоких технологий. Война поменялась, уже она поменялась. И вот мы должны всей страной это понять.
2: Вот эти пламенные и резонные мысли Акима президент Российской Федерации Владимир Путин вложил в свое выступление недавнее, где обсуждалось, что программа перевооружения России до 2037 года. Вот все, что сейчас сказал Аким, там это тоже заложено. Надеюсь, Аким, что от слов перейдем к делу, да?
1: Да, хорошо, очень хочется, разговор. Наконец-то
2: да,
1: уже.
2: Да, очень хочется. Ну, кто у нас? Новосибирск у нас, Сергей, в эфире. Здравствуйте.
12: Здравствуйте, товарищи. Вот, Виктор Николаевич, вы сказали, что вот Зеленский-то указ издал, что если кто снимает прилеты, там, разрушения всякие, и в каталажку сразу этого. А почему у нас президент Путин такой же указ-то не издаст? Как вы вошел?
2: Его еще недостаточно убедили, на мой взгляд, те люди, которые должны были это делать. А попробую вам издать такой указ, уважаемые. Вы знаете, как будете выть? От Калининградской области до Чукотки будете выть и говорить, что же это такое, зажимают свободу слова, свободу распространения информации. Выть будете, уважаемые. Это вы сейчас такой бравый. Ну, похоже, что вроде бы правильно понимаете ситуацию. Но это вы понимаете. А многие другие не поймут. Потому пока Кремль и ведет себя осторожно по этой части. Но я абсолютно уверен, что и у нас будет такое распоряжение. Может, не на уровне указа президента, может, на уровне постановления правительства. Спасибо. Дельный вопрос. Поехали дальше. Владимир, Москва, здравствуйте.
13: Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, значит, такой вопрос. Даже я не знаю, как его правильно сформулировать. Вот авторитет нашей страны настолько сейчас, наверное, в мире низко пал, что с нами мало кто считается.
2: Кто вам это сказал? Уважаемый, ваш авторитет нулю равняется. До свидания. До свидания. Вот эту гнилую пропаганду пропустим.
1: Раз, а во-вторых, почему, что вы думаете, авторитет? Нам нужно, вы слышите, нам нужно переформатироваться, пересобраться внутри себя. Не для кого-то, не для авторитета, а для себя самих. Нам нужно пересобраться. России нужно сегодня пересобраться. Вот перестать надо думать об том, что думает о нас окружающие. Уже давным-давно.
2: Да, да. Воронеж, Юрий, здравствуйте. Юрий, Воронеж,
14: Здравствуйте.
2: Ну, здравствуйте.
14: У меня вопрос Акиму. Как вы думаете, в каких отношениях были Бородай и Захарченко покойный?
1: В дружеских, конечно же, были. Бородай приехал как раз в самый тяжелый момент, когда писалась Конституция. Он приехал с Конституцией Донецкой Народной Республики. И он был премьер-министром. И через короткий срок передал уже главе Донецкой Народной... уроженцу Донецка Александру Владимировичу Захарченко. Прекрасных отношениях были. Я помню историю с Боингом. Там вот их когда Боинг был сбит, и когда вот эксгумация тел происходила, там история их объединила, конечно же. Я знаю, что они были дружны.
2: Спасибо. Все, кто следующий? Ответ сделан. Олег Тамбов. Здравствуйте.
15: Здравствуйте, ведущий. Скажите, пожалуйста, вот недавно все видели, так сказать, как Зеленский плачет, но в искренности его слез трудно не сомневаться. Он действительно испытывает какие-то психические, там, может быть, у него трудности есть. Дело не в этом.
2: Это просто, передоза он... бывает, уважаемые. Это бывает, может профессионалы быть, но... говорят, да, от передоза, да.
15: Единственное, поехали дальше. Он неужели, вот он, как сказать, не понимает, что мир на Украине может возникнуть только при одном...
2: Мы за Зеленского наконец-то... не отвечаем, уважаемые. Ну вот я не понимаю.
15: Но я хотел просто спросить, неужели он, почему он не создаст союз славянских государств, наконец-то, и весь мир, и сразу...
1: Ему не надо, его задача истребить, наоборот, славян. Он истребляет славян, его задача уничтожить славян, его за это платят, господи.
15: Но ведь в Европе его никто не ждет, и Украина не ждет. Там все поделили уже, всю Украину. Там столько денег отдали им.
2: Почему Гитлер со Сталиным не создал единое славянское государство, блин, да пошел войной, а? Ну вот я тоже удивлен, а? Адольф Володьевич, что ж вы с Иосифом Виссарионовичем
15: не пришли и создали, а? Зеленского еврей.
2: Это вам уже, это уже другой аспект, уважаемый. Гитлер тоже наполовину был евреем, насколько мне известно, австрийским. Уважаемые, как можно ответить, почему не действует? Зеленский действует так, как ему подсказывают, и как он думает сам. Все, вот так он и действует. Вам не нравится? Это ваше право. Кто следующий в эфире? Мы отвечаем. Сергей, Москва. Минута для вопросов. Давайте, поехали.
16: Да-да. Уныние – страшный грех. Аким Виктор Николаевич согласен с вами. Вот Европа, пропади ты пропадом. Но хочу одного человека поздравить сегодня с днем рождения. Сэру Полу Маккартни сегодня 84 года. Only me this love.
2: Спасибо. Спасибо. Всего вам хорошего. Самое главное, чтобы поароматнее малосольные огурчики были. Сейчас самое время. Ну что, дорогие друзья, мы удаляемся с Акимом на перерыв. Он будет недолгим. Мы в этой части будем работать по интернету, не обижайтесь, да, Натян. Да,
1: вернемся, да, в другом формате, ищите нас в ВК, Рутуб и прочие площадки, да, стриминговые. Да. Всем открыт «Русский космос».
2: Ну, а телефон у нас остался тот же.
6: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
17: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио.
2: Более что.
17: Такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
6: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
18: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
20: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
21: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Комсомольская правда». И с вами Михаил Рудаков, официальный представитель компании «Аквалайф». Желаю всем хорошего настроения, невзирая ни на что. Также желаю быть бодрыми, энергичными, и чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела. Это программа «На чистую воду», в которой мы разбираемся, почему же одна вода может влиять на ваше здоровье и самочувствие позитивно, а другая нет. Эфир короткий, поэтому давайте сразу к делу. Я хочу сейчас объединить сразу несколько исследований, потому что все они строились по одному принципу. Там брали людей в одинаковых условиях, делили на две группы. В одной группе давали пить простую воду, а другой давали пить воду ионизированную. И везде, где люди пили ионизированную воду, их состояние менялось в лучшую сторону, а там, где пили простую воду, ну, ничего такого не происходило. Итак, такая проблема, как диабет. Диабет второго типа. Все участники с этим диагнозом получали одинаковое лечение, разделили их на две группы, как я уже сказал, да, одна пьет простую воду, другая ионизированная. И вот там, где была простая вода, ноль изменений, а в группе с ионизированной водой сахар в среднем снизился на 20%, а потребность в инсулине не на 60%. Дальше. В Японии в этом году опубликовали исследование, взяли 48 человек в возрасте 76 лет и старше, 24 человека пили простую воду, а 24 ионизированную водородную. И у тех, кто пил простую воду без изменений, а у тех, кто пил водородную, увеличилась сила в ногах. Проверяли тестом «Встань со стула», сколько раз за 30 секунд человек может сесть и встать. В группе, где пили воду водородную, сила в ногах выросла. А в группе с простой водой не просто осталась такая же, да снизилась. Что такое сила в ногах для человека там 76+. Это возможность самому дойти до магазина, до аптеки, до поликлиники, погулять со внуками. Да. Ноги держат, ноги носят, значит, качество жизни совершенно другое. И еще раз, там, где пили простую воду, ничего не изменилось, даже изменилось, но в худшую сторону, да, сила в ногах снизилась, а где пили водородную, сила прибавилась. Думаем. Думаем дальше. Реология крови, то есть ее текучесть. Взяли профессиональных спортсменов, которые тренируются по 8-10 часов в день, разделили на две группы. Одни пили простую воду, другие – ионизированную щелочную. И у тех, кто пил простую, восстановление после нагрузок шло очень долго, кровь оставалась вязкой, а это высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, скачков давления. А вот у спортсменов, которые пили ионизированную воду, восстановление происходило практически мгновенно. Вязкость крови в норме, никаких рисков. Три исследования, три разных показателя и везде одна картина, друзья. Простая вода не дает позитивных эффектов, просто насыщает нас, ну, наполняет кишечник, потому что она эвакуируется сразу по складкам малой кривизны в него. Она не задерживается в желудке. Так вот, она не давала полезных вот этих вот эффектов, но ионизированно давала реальные улучшения. Друзья, теперь вопрос к вам. Вы какую воду пьете? Простую? А хотите или вообще не пьете? А хотите, чтобы ваше здоровье менялось в лучшую сторону? Хотите? Я уверен, хотите. Хотите начать пить правильную воду? Слышу нотки сомнения. Что вас пугает? Наверное, то, что это сложный прибор, и вы не справитесь. А говорю вам, как есть. Ионизатор не сложнее электрочайника. Разницы никакой. И туда надо залить простую воду. Ту самую, что льете в чайник. И чайник, и ионизатор надо включить в розетку, нажать кнопку. Все. Все ровно то же самое. Дальше слышу. Мне и простую воду тяжело пить, не лезет она в меня, а эту вашу ионизированную подавно пить не буду, да? И вот что я вам скажу. Единогласно, просто единогласно все люди, которые утверждали, что не могут пить воду, после того, как пробуют ионизированную щелочную, говорят, или водородную ионизированную, да, говорят, слушайте, мне начала нравиться вода, я ее пью, напиться не могу, хочу пить. Я не встречал еще пока ни одного человека, который сказал бы, я не могу пить ионизированную воду. Все, кто был не любителем воды, становятся ее поклонниками. Потому что ионизированная вода меняет состояние, она усваивается каждой клеточкой. Организм хочет ее пить. Посмотрите, какие изменения. И сахар снижается, и давление стабилизируется, и голова не болит, и вязкость крови улучшается. Конечно, такую воду хочется пить. Люди пьют. И вы будете. Поэтому, если это были ваши страхи, говорю вам, ничего никуда встраивать не надо, настраивать не нужно, никого вызывать не нужно, специалистов каких-то специальных, да, для настройки прибора. Все, справится даже ребенок. Все интуитивно, легко, просто и понятно. Есть инструкция, иллюстрированная с количеством, с вопросами, с ответами на вопросы, часто задаваемыми. Так что все понятно будет. Цена, главная цена сегодня, ионизатор воды Aqualife Premium 4 в 1, не просто по выгодной цене со скидкой, а плюс еще и портативный генератор водородной воды Aqualife Light. Вы можете его взять и по отдельности, но в комплекте значительно выгоднее. Получается, если так вот подумать, да, вы получаете прибор один премиальный, многофункциональный со скидкой, а второй в подарок. Так даже получается, если вот подумать про правильно, да? Всего цена этого комплекта 34 тысячи рублей. И вот чтобы правильная вода была всегда под рукой, всегда свежая, сегодня стоит отметить, что это распродажа. Заканчивается партия генераторов по старым ценам, поэтому я вынужден сказать, что это последний день акций. Ионизатор воды Aqualife Premium, который готовит ионизированную водородную, щелочную, кислотную и серебряную воду в комплекте с генератором водородной воды Light, который заряжается как телефон, и вы его берете с собой куда угодно. Да, кстати, Light не нужно даже у розетки держать. Просто зарядили, как телефон, и носите куда угодно. Надолго, кстати, заряда хватает. Его объем 400 мл. Залили любую простую воду питьевую, которая нас окисляет. Нажали кнопку, и все, через несколько минут одна кнопка, одна функция. И через несколько минут вода стала антиоксидантом. Нашим помощником на пути к здоровой и активной жизни. Где угодно, хоть в самолете, хоть в поезде, хоть в машине или автобусе. Хоть в лесу, хоть в горах, хоть в полях. Никаких компромиссов, только правильная вода. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Осталось последнее сомнение, друзья. А вдруг не поможет? А вдруг не буду пить? А вдруг деньги потрачу и буду себя корить? Да? У нас есть тестовый период. Он длится целых 90 дней, то есть 3 месяца. С момента, как вы получили ионизатор, вы пользуетесь им 3 месяца. В течение вот этих 90 дней вы можете вернуть его. Друзья, это ваша безопасность. Мы ее вам даем. Мы верим, знаем, что это не... Мы не просто верим, мы знаем, что это не эффект плацебо, это все биохимия. Она подтверждена много-много тысячами исследований, да, и поэтому мы даем, мы уверены в этом, но вы проверяете, доверяете, но проверяете, и мы поэтому даем вам на 90 дней, это ваша безопасность, на то, чтобы вы проверили, если не подтвердите, возвращайте, мы вернем все деньги. Все легко, все просто и честно. Поэтому даже сомнения куплю, а пользоваться не буду, не пригодится, не работает. В течение 90 дней можете вернуть, звоните Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. И вы знаете, что хочется сказать? Что чем отличается человек, который пьет простую воду от того, кто пьет ионизированную? И тот, и другой, друзья, живут, функционируют, ходят. Но качество этой походки и качество этой жизни совершенно разное. Я уверен, каждый из вас хочет жить качественно. Делать то, что хочется, делать то, что нравится. А для этого нужны силы, нужно здоровье. А для сил нужна вода, которая усваивается каждой клеточкой. Каждой клеточкой может усваиваться только ионизированная вода, потому что только она является восстановителем. Попробуйте, у нас это, у вас на это 90 дней, 8 800 505 0855. Если у вас остались сомнения, у меня сейчас нет денег, оплата при получении, друзья. Сейчас вы только звоните и делаете заказ. Сейчас деньги не нужны, вы платите, когда получите. И звонок на наш номер бесплатно. Звоните 8 800 505 0855. Успеете сегодня, еще раз говорю, распродажа. Два прибора по цене одного со скидкой. И еще один прибор, который заканчивается у нас на складе, потому что по старым ценам сегодня на него цена вообще минимальная, минимальная, которой не было никогда. 4900 рублей. Прибор этот называется Neirodense Axon. Что такое Neirodense? Neirodense – это технология, которая которая получила официальное признание, была зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Это прибор Neirodense Axon, уже медицинский, маленький, но удаленький. Neirodense – это аббревиатура от слов нейродинамическая электронейростимуляция. Вот благодаря исследованиям определена клиническая эффективность этой технологии в лечении пациентов с заболеванием опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, с гинекологической, урологической патологией. Показана эффективность метода в комплексном лечении пациентов хирургического, офтальмологического профиля. Также накоплен опыт эффективного применения при широком спектре неврологических заболеваний. Ряд работ свидетельствует о целесообразности применения Neirodense как эффективного компонента комплексного лечебных и реабилитационных программ. Я хочу сказать о самом приборе Neirodense Axon следующее. Дело в том, что этот прибор помогает вам избавиться от боли. Там всего три кнопки. Одна – это кнопка включения-выключения, две кнопки плюс-минус. Они позволяют увеличить или уменьшить силу воздействия. Но он размером со спичечный коробок. Очень приятный на ощупь, очень легко им пользоваться. Включили, если вам за вас где-то что-то заболело, не тянитесь сразу за таблеткой. Возьмите Neirodense Axon, приложите к месту боли, и боль через 15 минут, он, кстати, сам отключается, там времени не нужно засекать, просто он сам отключится через 15 минут, ну и боль пройдет, да. Но самое главное, что пройдет не только боль, но и причина ее возникновения, потому что это прибор медицинский, он устраняет причину возникновения боли. И он воздействует как местно, так и сегментарно, так и общерегуляторные функции у него есть, да. Так вот, смотрите, к местным эффектам, хотел сказать, не функции эффекта, да, к местным эффектам относятся обезболивающий, трофический, заживляющий, противоотечный, противовоспалительный. А возбуждение в ответ на стимуляцию кожных зон распространяется по нервным волокнам и трансформируется в соответствующих сегментах спинного мозга и передается к органам и тканям. Развиваются также сегментарные реакции. Этот тип реакции обеспечивает разнообразные лечебные эффекты, позволяет восстанавливать функции внутренних органов, мышц. Так, к ним относятся обезболивающие, тот же спазмолитический, и вот к общим регуляторным тоже обезболивающие относятся. Друзья, не успеваю все рассказать, успейте его заказать тоже в 19.00, цена его 4900, это самая низкая цена возможная на этот прибор. Звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Желаю всем здоровья, слушайте радио «Комсомольская правда» и будьте здоровы.
0: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Политолог, телеведущий Александр Гурнов о выгоде Великобритании от конфликта на Украине.
23: План Бориса Джонсона, когда он затевал эту войну, когда он эту войну и спонсировал, и они же первыми стали поставлять тяжелые танки, они первыми стали поставлять ракеты вот эти, Storm Shadow, да? План был очень хитрый. План был такой, что украинская армия, и так являющаяся довольно сильной, многочисленной, и украинские солдаты, которые приучены уже к натовскому оружию и к неким натовским стандартам, они сейчас довольно сильно обескровят России, а потом, когда война закончится, то вот эти вот украинские солдаты, они заменят уничтожение тех самых 70 тысяч американских войск, которые находятся на территории европейских стран. То есть, по сути, вот мы об этом мало думаем, но для Бориса Джонсона и для англичан это был еще способ выдавить американское военное присутствие из Европы, заменив его украинским, которым, естественно, им гораздо легче управлять, его гораздо легче контролировать, потому что все это куплено и схвачено. То есть, еще и убрать США из Европы.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
7: Привет слушателям «Радио Комсомольской правды».
4: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
8: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
24: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
25: О спецоперации.
24: Войска России продолжат наносить массированные удары по военным объектам ВСУ согласно приказу Владимира Путина. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров, комментируя недавнюю атаку украинских дронов на Москву. Он подчеркнул, что Россия не намерена ограничиваться словесными предупреждениями и продолжит уничтожать всю военную инфраструктуру Украины. Министр заявил, что атака дронов на российскую столицу не изменит курс Москвы в проведении СВО. Ранее Сергей Лавров сообщал, что российские военные в ходе спецоперации не намерены наносить ущерб территориям, где живут русские. С начала суток силами ПВО было сбито более 190 дронов, летевших на Москву. Пострадали 17 человек. Ну а потерпевшими по делу об атаке ВСУ на автобус в Брянской области признаны 19 несовершеннолетних и 22 взрослых. Их допросили, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она сказала, что украинские боевики целенаправленно атаковали беспилотником трассу в Брянской области, по которой ехал автобус с детьми. Беспилотник был начинен поражающими элементами. Погибла сопровождавшая детей женщина, были ранены 8 человек. Атака на автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик, произошла накануне.
26: О мошенниках.
24: На фоне проведения государственной аттестации мошенники начали предлагать выпускникам повысить баллы ЕГЭ за деньги. Об этом сообщает пресс-служба Рособорнадзора. Аферисты предлагают организовать внеочередную пересдачу или обеспечить поступление в ВУЗ по связи. Также в ведомстве рассказали о создании фейковых сайтов для проверки результатов ЕГЭ, деятельность которых направлена на сбор конфиденциальной информации. Мошенники также рассылают СМС и ссылки на фальшивые сайты, либо предлагают подтвердить место в ВУЗе через подозрительную ссылку.
26: Обо всем.
24: В Крыму курортный сезон начался с медузного нашествия, хотя обычно такая проблема появляется только в августе. Об этом сообщает КП «Крым». Нашествие медуз пока заметили лишь на берегу Азовского моря. На курортах восточного побережья Черного моря постепенно появляются медузы двух основных видов – корнерот и ушастые аурелии. Укусы крупных корнеротов вызывают ожог, сравнимый с крапивным, а иногда и волдыри суда. Как писал сайт КП.ру, в июле прошлого года берега Азовского моря захватили полчища медуз. Они не давали отдыхающим зайти в море. Берега превратились в кисельные. И о погоде. В эти минуты в российской столице 16 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 20-21 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
27: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
28: Иногда так полезно окунуться в прошлое, чтобы ориентироваться в настоящем. Беседа с краеведом на Луки ФМ.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции Луки ФМ. В эфире программа «Беседа с краеведом». И я, ее ведущий, председатель Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков. В нашей программе мы рассказываем об истории и культуре Великих Лук и Псковского края, соседних территорий, краеведческих находках, памятных и юбилейных датах земли Великолукской, наших известных земляках, внесших значительный вклад в развитие и укрепление малой родины и отечества. Сегодня мы обсудим юбилейную дату 125-летия со дня рождения Сергея Федоровича Кайдан-Дешкина, известного композитора, автора пионерского гимна «Звейте с кострами синие ночи». Сергей Федорович проживал в городе Великие Луки достаточно длительное время с точки зрения человеческой жизни, более 13 лет. С 59 по 72 год это были, последние годы его жизни, поскольку именно в нашем городе он и умер, похоронен тоже здесь же. Поэтому мы можем сказать, что значительная часть его жизни связана именно с нашим городом. И в городе Великие Луки его хорошо помнят и знают. Поговорим мы сегодня о Сергее Федоровиче Кайдан-Дешкине вместе с гостем нашей студии, руководителем отделения Государственного архива Псковской области в городе Великие Луки, почетном архивисте России, членом Союза краеведов России и Великолукского городского краеведческого общества Лопатиной Надеждой Анатольевной. Здравствуйте, Надежда Анатольевна.
9: Добрый день, Дмитрий Анатольевич. Спасибо за приглашение на эфир.
1: Надежда Анатольевна, мы с вами, как говорится, не первый раз в студии, и всегда, когда вас приглашаю, мы с вами договариваемся, и уверен, наши радиослушатели это уже неоднократно оценили, что наша беседа, она будет, как обычно, построена исключительно на архивных документах, то есть максимально достоверно, максимально приближена к тем самым реалиям жизни, которые отобразились в нашем документальном наследии, которые бережно хранятся в нашем государственном архиве. И уверен, что и сегодняшняя передача, мы именно таким образом и пройдет. Мы поговорим, наверное, в большей мере о Великолукском периоде жизни Кайдана-Дешкина, затронем некоторые страницы биографии. Наверное, с этого можно и начать, поскольку давайте вместе вспоминать. Родился Кайдан-Дешкин 23 июня 1901 года в городе Вильнюс. Естественно, на тот момент это Российская империя, и там же он и получил сначала среднее образование. Потом, если не ошибаюсь, уже перебрался в столицу, так?
9: Да, была Москва. Московская гимназия, а затем поступление в музыкальный техникум.
1: После получения специального музыкального образования,
9: он не успел окончить техникум, он был необоснованно арестован, ему было предъявлено обвинение, и совсем в молодом возрасте будущий известный композитор провел достаточно длительный период времени в лагерях.
1: Мы помним, что этот период его биографии неоднократно в свое время описывался в трудах наших историков, краеведов. Нашло это отражение и в фондах архива. Итак, автор пионерского гимна «Звейте с кострами синие ночи». Безусловно, наверное, тут старшему поколению напоминать, что это такое, не надо, но для молодежи, наверное, напомним. Это всероссийская общественная организация, «Союз пионеров». И атрибуты этого всесоюзной организации, естественно, были многочисленные, узнаваемые. Пионерский галстук, пилотка, это девиз, значок, будь готов, всегда готов, Кстати, многие из них были в свое время заимствованы именно от скаутов. И даже основатель пионерского движения Жуков, он в свое время был одним из лидеров скаутского движения. Кое-что действительно от скаутов было заимствовано. Конечно, гимн. Гимн – это узнаваемая песня, которая легко запоминается, и именно к таким песням относится и тот пионерский гимн, автором которого стал Сергей Федорович Кайдан-Дешкин. Что касается Великих Лук, то здесь Сергей Федорович работал и в Великолукском драматическом театре, работал в Доме пионеров, и мемориальная доска на здании, да, детского творчества имени Матросова, как он сейчас называется, а бывший Дом пионеров, как раз установлена именно на этом здании, на проспекте Октябрьском. Ну и, конечно, вот то наследие, да, о котором мы говорим, документальное наследие, оно включает в себя, ну, такой обширный личный фонд, который в свое время постепенно откладывался, сейчас отложился в отделении Государственного архива в городе Великие Луки. Надежда Анатольевна, с чего начнем нашу беседу?
9: Ну, наверное, с Великолукского периода, да. Повторюсь еще раз, последние 13 лет жизни Сергея Федоровича прошли в нашем городе Великие Луки, куда он приехал после работы в Прокофьевском драматическом театре Кемеровской области. И с 14 ноября 1959 года Кайдан Дешкин был зачислен в штат Великолукского драматического театра на должность заведующего музыкальной частью. И сразу же был включен в состав художественного совета театра. И вот этот первый театральный сезон сразу же был отмечен новинками, творческими удачами композитора. Он написал музыку к сказке-комедии «Оловянные кольца», а также музыкально оформил такие спектакли, как «Сын века», «Разоблаченный чудотворец», а также «Человек с ружьем» по пьесе драматурга, лауреата Ленинской премии Николая Погодина. Работу в театре Николай Сергей Федорович совмещал с преподавательской деятельностью в Великолукском государственном педагогическом институте, где вел студенческий драматический кружок. И 4 января 1960 года в жизни Сергея Федоровича произошло важное событие. Он был принят в члены Союза композиторов СССР. И на Великолукской сцене тоже шли спектакли, музыку, которым написал композитор. Это «Диплом названия человека», «Шура», «Взрыв Дворецкого», «Замок Броуди» Романовича и другие. Оркестр, созданный по его инициативе и под его управлением, сопровождал сценические постановки «Раскинулось море широко» Всеволода Вишневского, «Интервенция» Льва Славина, «Миллион за улыбку» Анатолия Сафронова и другие. Композитор пользовался заслуженным авторитетом у деятелей искусства и культуры. И в июле 1960 года Сергей Федорович стал участником торжеств, посвященных 20-летию Советской Эстонии. И как раз в программу певческого праздника была включена его песня «Взвейтесь кострами синей ночи», которую исполнял многотысячный детский хор. В театральном сезоне 1961 года композитор тоже творчески и плодотворно работал. Он написал музыку к спектаклю «Аленький цветочек» по сказке Аксакова, который с большим успехом шел на Великолукской сцене, а к спектаклям для взрослого зрителя «Кремлевские куранты» по пьесе Николая Погодина и «Случайные встречи» ленинградского драматурга Армальда Назарова он тоже написал музыку. 7 декабря 1961 года заведующий музыкальной частью Великолукского драмтеатра Кайдан Дешкин был освобожден от работы в связи с переходом на пенсию. Стаж творческой деятельности с члена Союза композиторов СССР составил 39 лет. Но, находясь на заслуженном отдыхе, Сергей Федорович продолжал насыщенную творческую деятельность. Он принимал участие в съездах композиторов, творческих встречах и вечерах, трудился аккомпаниатором в балетной школе городского парка, активно сотрудничал с городским домом пионеров, оказывал практическую помощь в развитии пионерской художественной самодеятельности, вел обширную переписку с пионерами всей страны, ну и, конечно, писал музыку. К юбилею города Сергей Федорович написал музыку к маршу «Великим Лукам 800 лет», который исполнил духовой оркестр Парка культуры и отдыха на праздничном концерте в драмтеатре 16 июля 1966 года. А великолучане старшего поколения помнят песню на стихи нашего поэта Александра Горюнова «Огни Великих Лук», музыку к которой тоже написал Сергей Федорович Кайдан Дешкин.
1: Один из самых, наверное, узнаваемых песен про Великих Лук, да, «Огни, конечно, Великих Лук», да. И стихи Горюнова, ведь его исполняла Валентина Толкунова, да?
9: Да, да.
1: Это действительно такая была в свое время, ну, можно сказать, культовая песня, и «Великие Луки», «Огни Великих Лук» звучали на центральных каналах. Надежда Анатольевна, сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, а позже продолжим нашу беседу о композиторе Сергее Кайдан-Девкине.
2: Реклама.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
12: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два.

0: настоящем. Беседа с краеведом на Луки ФМ.
1: Уважаемые радиослушатели Луки ФМ, в эфире вновь программа «Беседа с краеведом» и я ее ведущий Дмитрий Белюков. Сегодня на волнах Луки ФМ мы обсуждаем важную юбилейную дату, связанную с жизнью Сергея Федоровича Кайдан-Девшкина, известного композитора, автора пионерского гимна «В звете с кострами синие ночи». Дело в том, что 23 июня отмечается 125 лет со дня его рождения. И последние 13 лет своей жизни Кайдан-Девшкин жил и работал в нашем городе Великие Луки. И сегодня мы с гостем нашей студии, руководителем отделения Государственного архива Псковской области в городе Великие Луки Лопатиной Надеждой Анатольевной вспоминаем великолукский период жизни композитора. До перерыва мы уже говорили о тех достижениях, успехах, о тех направлениях деятельности, которые были связаны с последним периодом жизни композитора и в его работе в драмтеатре, в пединституте Великолукском и в Доме пионеров. В том числе связано и с созданием известных песен «Огни Великих Лук» в соавторстве с Грюновым, такая известная песня. Надежда Анатольевна, продолжим некоторые моменты биографии Кайдан-Девшкина. Ну и, конечно, не могу вас не спросить о богатейшем фонде, можно, наверное, так сказать, да, фонде Кайдана-Девшкина в архиве. Наверное, на этом тоже стоит остановиться, рассказать нашим радиослушателям, какие интересные документы, материалы в фонде отложились и представляют такое серьезное документальное наследие для истории Великих Лук. Ну, продолжим биографию, да?
2: В день своего 70-летия десятки поздравлений от общественных организаций, музыкальных деятелей, коллективов домов народного творчества получил Сергей Федорович Кайдан-Девшкин. Вот строки, полученные Кайданом Девшкиным в юбилейный праздник от композитора Дмитрия Борисовича Кабалевского. «Как яркие искры пионерских костров летят над миром пионерские песни, освещая дорогу советской детворе. И среди них неизменно звучит от одного поколения к другому созданная вами «Взвейтесь кострами синей ночи». К сожалению, 3 ноября 1972 года композитор скончался. И в памяти великолучан он остался высоко эрудированным, скромным и добросердечным человеком. Люди, знавшие Сергея Федоровича как по совместной работе, так и благодаря приятельским отношениям, единодушно оценивали его талант и характер, служивший своеобразным магнитом для творческих сил города в 60-е, начале 70-х годов. Еще при жизни музыкант передал в наш архив нотные рукописи и печатные издания своих музыкальных произведений, в том числе к пьесе Толстого «Иван Грозный», сказке Андерсена «Дюймовочка», трагедии Шекспира «Отелло», афиши и программы спектаклей, в которых звучала его музыка, заключения экспертов о музыке Кайдана-Девшкина, переписку с учреждениями культуры, детскими коллективами школ, союзом композиторов, музфондом, а также личные документы. И особое место среди документального наследия Сергея Федоровича Кайдана-Девшкина занимают письма композитора из лагерей за 1935-1942 годы, адресованные Елене Антоновне Вербилович, с которой композитор учился в музыкальном техникуме. Еще раз напомним, что в студенческие годы будущий автор пионерского гимна был необоснованно осужден и заключен в места лишения свободы. И в самые лучшие для творчества годы ему невольно суждено было стать одним из преобразователей Севера, участником строительства Норильского металлургического комбината. Несмотря на сломанную жизнь, Сергей Федорович сумел сохранить природный музыкальный талант и свои лучшие человеческие качества – искренность, доброжелательность, чувство справедливости и сострадания. Письма были опубликованы в краеведческом альманахе «Великолукский вестник номер 6», а публикации был присужден диплом за третье место в номинации «Публикация в научных периодических изданиях. Конкурс на лучшую публикацию по фондам личного происхождения в Северо-Западном федеральном округе». 2019 год. Ну и, конечно же, большой вклад в увековечивание памяти Сергея Федоровича Кайдана-Девшкина внес бывший директор архива, известный великолукский краевед Анатолий Иванович Сизов, который выступил одним из инициаторов открытия мемориальной доски автору пионерского гимна на фасаде здания Дома пионеров и школьников в апреле 1991 года. Неизвестные великолучанам, великолукским краеведам страницы из лагерной жизни композитора открылись из

0: переписки Анатолия Ивановича Сизова с бывшим политическим заключенным Виталием Николаевичем Бабичевым, который пребывал на Лаге вместе с Сергеем Федоровичем. Ценные материалы были получены из Музея истории освоения и развития Норильского промышленного района Красноярского края. Активную переписку вел Анатолий Иванович и с племянниками композитора Галиной Георгиевной и Олегом Леонидовичем Дешкиными, а также с Тамарой Ивановной Сливинской, знакомой Сергея Федоровича по Нориль-Лагу. В 2001 году Тамара Ивановна побывала в Великих Луках, посетила могилу музыканта в «Зеленой зоне» и передала в наш архив альбом с посвященными ей музыкальными произведениями Кайдана Дешкина. И на страницах местных газет Анатолий Иванович не раз обращался к великолучанам с предложением о передаче в архив материалов о жизни и творчестве музыканта, в результате чего новые материалы о музыкальной деятельности композитора передал в архив великолукский краевед Николай Семенович Гончаров, и в том числе нотную рукопись песни «Пионерская весенняя», которую Сергей Федорович подарил шестиклассникам Великолукской школы номер 49 к 50-летию пионерии. В фонде композитора имеются также воспоминания великолукского поэта Энвера Жамлиханова о Сергее Федоровиче Кайдан-Дешкине и рукопись его стихотворения «Старик», посвященная музыканту, а также книжные издания, статьи, фотографии Сергея Федоровича и его родственников и другие интересные материалы. Фонд содержит 64 единицы хранения за 1887-2001 годы. Ну и, конечно же, великолучане всегда будут помнить Сергея Федоровича Кайдана-Дешкина, автора музыки известной пионерской песни гимна «Взвейтесь кострами синие ночи», под которую гордо маршировало юное поколение всей страны на протяжении многих десятков лет.
1: Надежда Анатольевна, ну, исчерпывающая информация. Действительно, мы вспоминаем Кайдана Дешкина, как только звучит что-то связанное с пионерией, да, ну, в сознании многих граждан нашей страны все-таки вот 19 мая, да, День пионерии. Вспоминаются и какие-то другие детские события для людей старшего поколения, связанных с пионерией. И гимн, он всегда на слуху. «Взвейтесь кострами, синие ночи». И так или иначе напевается эта песня. И Великим Луком, наверное, в этом смысле есть, опять же, чем гордиться, тем, что действительно значительный период жизни автора пионерского гимна связан с Великими Луками. Здесь он и похоронен в нашем городе на кладбище «Зеленой зоне». Я знаю, что масса публикаций была в свое время, и они продолжаются. Замечательно, что вы вспомнили вот о серии публикаций в «Великолукском вестнике», когда переписка Сергея Федоровича была опубликована, именно его письма из лагеря, да, которые, ну, сложно вот читать человеку неподготовленному. Я помню, когда редактировали, подготовили публикации, ну, это произвело сильное впечатление. И отрадно, что публикация в «Великолукском вестнике», да, стала такой, была оценена, да, достаточно высоко и получила даже награду на уровне округа Северо-Западного.
0: Северо-Западного федерального. Да.
1: Но это действительно очень сильная публикация. И еще раз хочу вас лично поблагодарить за то, что тогда вот она была выполнена на страницах нашего краеведческого альманаха. Ну а сегодня благодарю вас за участие в нашей программе. Уважаемые радиослушатели, наш эфир подходит к концу. Напоминаю, что сегодня в программе «Беседа с краеведом» мы обсудили юбилейную дату 125-летия со дня рождения Сергея Федоровича Кайдан-Дешкина, композитора, автора пионерского гимна «Взвейтесь кострами синие ночи», который с 1959 по 1972 год жил и работал в Великих Луках. Благодарю нашего гостя, руководителя отделения Государственного архива Псковской области в городе Великие Луки, почетного архивиста России, члена Союза краеведов России и Великолукского городского краеведческого общества Лопатину Надежду Анатольевну. Надежда Анатольевна, спасибо за интересную беседу.
0: Спасибо за приглашение на передачу и до новых встреч.
1: А я напоминаю, что прослушать полную запись программы можно будет и сразу после эфира в группе ВКонтакте и Макси Луки ФМ. С вами был ведущий программы «Беседа с краеведом», председатель Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков. Всего доброго, до новых встреч!
2: С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Здоровый разговор.
3: Всем привет, это «Здоровый разговор», у микрофона Мария Баченина. Когда на дворе собачий холод, я, честно говоря, с улыбкой вспоминаю научное рассуждение о глобальном потеплении. Ну, просто холодно очень. Отвыкли уже, как минимум, в Москве. Но и тут есть место вопросам, которые касаются науки, а если точнее, здоровья. Правда ли, что холод увеличивает риск простудных заболеваний? На самом деле, острыми респираторными вирусными инфекциями можно заразиться круглый год. При выходе из тепла на холод начинает, правильно, течь из носа. Иногда даже першит в горле. Это естественный механизм защиты дыхательных путей, потому что холод стимулирует повышенную выработку слизи. Мы дышим, мы чихаем, вытираем нос, трогаем предметы вокруг, заражая поверхности. Тем более, если только начинаем болеть или делаем это бессимптомно. Таким образом, например, через кнопки лифта, ручки дверей, ну и так далее, мы забираем на себя чужие вирусы. А раз слизи на холоде больше, то и риск заразиться тоже вырастает. Кстати, в сухом, холодном воздухе возбудители заболеваний дольше остаются на поверхностях. В холода люди чаще передвигаются на общественном транспорте и находятся в скученных коллективах в замкнутом пространстве, допустим, в метро, что и увеличивает вирусную нагрузку. А вот что касается иммунитета, надо понимать, что это достаточно сложная саморегулирующаяся система. И если мы говорим, что иммунитет снизился, то это только в одном случае, если у человека подтверждается иммунодефицит. Он может быть как врожденный, так и приобретенный. Такие люди действительно намного более подвержены даже незначительным инфекциям. Но это не зависит от времени года и температуры на улице. Берегите себя.
2: Здоровый разговор. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
5: Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже 17 июня.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник о бескомпромиссности России в Нюрнбергском процессе.
9: Только в 43-м году страны антигитлеровской коалиции приняли решение, что да, за эти преступления мы будем судить. Они понесут ответственность и будем судить там, где они совершают свои преступления. Это была, знаете, такая установка, меморандум. Договорились об этом. А вот реально положили на бумагу и запустили процедуру самого суда вот только в августе 45-го года, когда уже и не было Гитлера, когда была разбита гитлеровская Германия, и когда было отметен даже, знаете, предложение британцев, которые говорили, слушайте, а зачем нам их судить? Давайте, говорит, просто закрытым решением вынесем им смертные приговоры, выведем на площадь, говорит, расстреляем или повесим, и все. Тогда позиция России была совершенно другая. Они сказали, нет. То, что они совершили, Освенцим, Бухенвальды, сожженная Хатынь и так далее, вот это должен узнать мир.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
10: О важном.
6: Владимир Путин назвал проблемы в сфере информационной безопасности одними из главных угроз современного мира. Об этом глава государства заявил на полях саммита «Россия-АСЕАН». Путин обозначил кибербезопасность как один из приоритетных вопросов глобальной повестки. По его словам, стремительное развитие цифровых технологий порождает принципиально новые риски, с которыми сталкивается общество. Президент подчеркнул, что недооценивать подобные угрозы в нынешних условиях недопустимо. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что нынешняя ситуация в мире помогла нашей стране создать лучшую киберзащиту.
10: Эксклюзив.
6: В Москве созывают народное ополчение для борьбы с вражескими дронами. В бригаде «Барс Москва» создаются сотни мобильных огневых групп, которые будут охотиться на украинские беспилотники. Новый отряд – аналог народного ополчения, которое в 1812 году собирали у хомовнических казарм. Планируют набрать не менее 2500 человек от 18 до 50 лет, чтобы создать плотное кольцо из 500 мобильных огневых групп для защиты мирных жителей Москвы, Московской, Тульской, Рязанской и Калужской областей от ударных дронов киевского режима. Именно эти области входили в первый круг обороны народного ополчения в 1812-м. Тогда в него записались более 400 тысяч человек. С начала суток силами ПВО было сбито более 190 беспилотников, летевших на Москву. Пострадали 17 человек. Окончательное решение о дифференциации ставок по семейной ипотеке планируют принять завтра. Это сообщил министр строительства Ирак Файзулин. Минфин и Минстрой должны были в срок до 1 июля проработать предложение о введении дифференцированной по количеству детей ставки по семейной ипотеке. Основной принцип, чтобы семьи с двумя детьми желали родить третьего, и у них будет самая низкая ставка. У семей с двумя детьми ставка будет чуть побольше, с одним ребенком ставка будет самая высокая. Окончательный процент решится, наверное, завтра, сказал Файзулин. Он отметил, что Минстрой хочет, чтобы ставка была меньше, поскольку это влияет на развитие строительной отрасли, на продаваемость жилья и на активное развитие градостроительного потенциала.
10: О прогнозах.
6: Суперкомпьютер британской аналитической компании Opta считает сборную Франции главным фаворитом чемпионата мира по футболу после первого тура группового этапа. Французы побеждают в 15% из 10 тысяч симуляций турнира. Второе место по версии суперкомпьютера заняла сборная Англии, третье – Аргентина. Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. На этом пока все. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
11: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
12: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
13: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы», ведущая проекта Ксения Фадеева. Каждый четверг вечером ко мне после своей работы приходят известные политики, деятели искусства, культуры, спорта, директора школ, крупных предприятий. И сегодня у меня необычный эфир, я бы сказала, вкусный, не зря я иногда называю эфир «Зефир». У нас в гостях повар, и не просто повар, а победитель известного шоу «Молодые ножи» Влад Павлов. Он у нас работает в «Сладком небе». Для тех, кто не знает, это кондитерская у нас на первом этаже в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Влад, привет.
14: Привет, Ксения. Все верно сказал, да.
13: Все верно сказал, слава богу. Не ошиблась. Влад пришел после своей работы, скажем так, сразу после станка, хотела сказать, я после плиты, а здесь у нас в студии. Влад, давай поговорим о твоей профессии. Да, вот удивительно, не всех поваров города Великие Луки мы знаем, и не каждый к нам сюда приходит, но о тебе уже слышал каждый второй точно. Как ты вообще оказался в «Сладком небе»?
14: На самом деле, это очень интересно. Интересная история. Этого действительно еще никто не знает вообще. Я летом переехал жить в Москву, и мне что-то не захотелось, сходил туда, посмотрел. Ну, я был не готов тратить большое количество времени на дорогу до работы, соответственно. И я вернулся домой в Себеж, думаю, побуду в Себеж, дальше поеду куда-нибудь, хотел опять вернуться на юг, там, Сочи, Крым, не знаю, соответственно. И мне начали названивать с утра работодатели с известной площадки поиска профессии. Соответственно, я изменил город на Себеж, чтобы немножечко отдохнуть там недельку, чтобы мне не было с утра звонков. Я изменил город, а до этого у меня еще при этом накануне должны были сказать, приняли меня участие на съемке в «Молодые ножи, новая кровь», соответственно. И мне прилетает как-то то, что меня приглашают су-шефом в атмосферу. Я думаю, что это, где это, не понимаю, «Великие луки».
3: Что думаю, такое «Великие луки»?
14: Я в «Великих луках» был, наверное, 1-2 раза, и то проездом, соответственно. Но самое интересное, в Москве до этого, я такой думаю, надо вообще передохнуть зимой и съездить на юг. Соответственно, мне предложили работу в Египте. Соответственно, и мне делали уже визу. Я собирался уже уехать работать.
3: В отеле работать.
14: Да, соответственно, в Египет. И я уже сдал интервью на английском языке. Я 3 недели подтянул английский язык. И все, я уже сижу. Мне нужно остается оплатить билеты. То есть я ввел код, мне нужно кнопку «Оплатить». И тут у меня происходит следующее. Мне пишут со съемок то, что вы утверждены. Я такой думаю, и что мне делать? И я принимаю решение. Я звоню сейчас в атмосферу и говорю, слушайте, давайте я приеду, сдам китчен-тест. Если все хорошо, вы меня берете. Но вместе с условием мне нужно будет на какой-то период отъехать на съемки. Соответственно, я не знаю, сколько это затянется, потому что...
3: Выпадешь, не выпадешь,
14: да, когда вылетишь, да, неизвестно. Поэтому, соответственно, я такой думаю, ну окей, надо попробовать. Они соглашаются. Я отказываюсь от Египта. И это было вообще просто неожиданно. Там люди в шоке просто, потому что, ну, как бы, уже виза оплачена, сделана, соответственно.
3: Оставил отель, все включено, без повара.
14: Да, соответственно, и было немножечко так непонятно, что делать. Но я такой думаю, ну, будь что будет, соответственно. И я еду в Великие Луки сдавать китчен-тест, сдаю его. А, и мне перед этим предложили не су-шефом, а шеф-кондитером, потому что я им отправлял свои работы, они увидели, а не хотите ли попробовать? Я говорю, ну, давайте, соответственно. И я приехал, сдал, всем все понравилось, соответственно. И я там буквально за 2 дня перебираюсь в Великие Луки, нахожу здесь квартиру и начинаю просто...
3: Жизнь с нуля
14: интенсивно разрабатывать меню для кондитерской.
3: То есть это уже было порядка года назад, так?
14: Нет, на самом деле это не так давно, даже год еще не прошло, это было все конец сентября, начало октября, то есть это все...
3: Есть не так уж и давно.
14: Да, это все прям очень рядом.
3: А, ты знаешь, Влад, ты вот ровесник моего брата, ему примерно столько же лет, он служит в силовом ведомстве, да, и выбрал там профессию именно такую. Как ты оказался поваром, да? Все-таки современные реалии... Мы говорим о том, что вот в Великих Луках, если посмотреть на карту дефицита профессий, то, кстати говоря, повар — это самая дефицитная профессия в нашем регионе. Как ты вообще решил, да, стать поваром? Ну, я убеждена, что лучше повара — это мужчина. Я на личном опыте это знаю. У меня нет вопросов, да, к качеству твоей работы. Мне просто непонятен выбор твой.
14: Я, на самом деле, все легко и просто. С детства любил готовить. Готовил с мамой, с бабушкой, соответственно. И меня, ну, никто не отбил это желание. Мне это нравилось, соответственно. И я потихоньку начал развивать этот навык, потому что я уже точно знал то, что я хочу идти на повара, и буду я поваром, и буду я кондитером. Соответственно, я знал то, что это мое предназначение жизненное. В любом случае, потому что я понимал то, что вообще насколько классная профессия, то, что ты можешь получать кучу доп. Образования, соответственно, причем в разных направлениях, и можно двигаться в абсолютно разные направления. Ты можешь идти в мастер-классы, быть преподавателем, ты можешь открыть свой ресторан, ты можешь быть бренд-шефом, ты можешь быть концепт-шефом. Соответственно, вариаций куча, и очень много путей развития. Соответственно, здесь главное не стоять на месте. То, что у нас дефицит, на самом деле это да, но здесь...
3: Уезжают в большие города, получая здесь профессию.
14: Да, потому что на самом деле учебных заведений у нас очень много где учат.
3: Где ты учился?
14: Я учился в Псковском колледже профессиональной технологии и сервиса, это город Псков, соответственно. Но здесь дело в том, то, что, как правило, это сейчас профессия повар, сейчас уважаемая, она ценится, потому что на самом деле все понимают какой-то труд, 12 часов возле плиты, ну, не каждый выдержит.
3: Да, еще сделать так, чтобы понравилось всем.
14: Да, в любом случае, это, ну, как бы сложно, напряженно, но это свои сложности, как есть в любой профессии. Соответственно, как правило, это сейчас, на самом деле, заметил в регионах, начали поднимать зарплату именно в общепите, потому что столкнулись с тем, то, что некому работать, и, соответственно, да, нет рук, соответственно, и работодатели вынуждены поднять зарплату, потому что сейчас, ну, самое дорогое — это человеческий ресурс, и, к сожалению, профессию повара, ну, искусственный интеллект не заменит в ближайшее время.
3: Да, ты знаешь, это действительно, ты прав. Максимум, что может искусственный интеллект, сама на себе попробовала, это тебе писать рецепт.
14: Да, и то, написать рецепт, он приблизительно, то есть есть много неточностей еще в работе. На самом деле, я тоже сейчас думал по поводу искусственного интеллекта, на самом деле он может заменить профессию повар, но он может приготовить ограниченное количество блюд. 10 блюд, то есть если открыть заведение с искусственным интеллектом, который будет робот готовить 10 блюд, но это будет только эти 10 блюд, соответственно...
3: Без вариаций.
14: Без вариаций,
3: если
14: да.
3: Если у кого-то аллергия, еще там что-то, это,
14: ну,
3: уже
14: и,
3: другая,
14: да,
3: история.
14: Да, да, да, абсолютно верно. И при этом, ну, как бы все нужно следить, потому что продукты всегда разные по качеству. Мы всегда смотрим на качество продуктов, соответственно, которые используем. И там каждый знает, когда замешиваешь тесто, всегда абсолютно разное уходит количество муки, потому что разная клейковина, разное содержание белка, поэтому, соответственно, нужно всегда ориентироваться на внешний вид. Так и, соответственно, да, в больших городах в этой профессии достаточно хорошо все зарабатывают, поэтому и, к сожалению, молодежь, в частности, очень часто переезжает, да, где предлагают большие деньги.
3: Я понимаю, что нашим радиослушателям, конечно, интересно сейчас узнать про шоу, да, «Молодые ножи», но я хочу чуть-чуть еще про тебя поговорить. Почему кондитер? Почему выбрал не европейскую там кухню или вот сейчас модно молекулярная кухня на любителя, но тем не менее, это очень модно, особенно в больших городах, да, вот почему именно сладкое?
14: Я как-то, наверное, в лет 13 или 14 начал готовить десерты дома на заказ, как многие домашние кондитеры, и меня как-то так это повело вот в это направление, то есть мне было намного понятнее кондитерское, чем поварское, хотя кондитерское сложнее намного. Ну,
3: да.
14: Потому что там больше точности, больше всяких процессов происходит. Соответственно,
3: еще идеальный внешний вид.
14: Да, и аккуратность, что очень важно. Я не могу сказать, что мне поварское не нравится, но мне нравится. Но у меня бывает то, что я иногда, допустим, если я очень долго-долго работаю кондитером и так далее, мне хочется что-то приготовить поварское, потому что... И тут самое интересное то, что у тебя разнообразие увеличивается за счет того, что ты знаешь больше способов приготовления, текстур, желе, гели, соответственно. И это все в обычных блюдах тоже можно использовать. И сейчас это используют, поэтому как раз-таки говоря о молекулярной кухне. В целом я стараюсь развиваться во всех направлениях, потому что самое интересное, да, ты работаешь шеф-кондитером, а выиграл ты поварской конкурс.
3: Я еще хочу поговорить об атмосфере, о том, как ты составлял меню для «Сладкого неба». Вот, кстати говоря, буквально позавчера была со своей крестницей у вас там в гостях. Я человек, который всегда сидит на диетах, но тем не менее я обожаю сладкое. Вот как ты подходил, да, к разработке меню? Кстати, за Павлову огромное тебе спасибо. Моя мама поклонится теперь этого твоего супер десерта авторского. Вот, расскажи вообще, как вот составлял то, что сейчас мы видим там в атмосфере, потому что кто не был, я могу сказать, там очень разное представлена, да, витрина. Там как и сладкая, как и не очень сладкая.
14: Сытная выпечка,
3: Сытная выпечка. И сладкая тоже разная. От модных десертов, да, до таких классических.
14: Ну, во-первых, разработка меню, я вам раскрою секрет. Сейчас летнее меню мы запустили. Соответственно, в начале лета я уже начинаю думать новое меню на осень. Чтобы продумать, как вообще строить. Во-первых, у меня официанты невероятные молодцы, потому что они всегда идут с обратной связью ко мне. Они рассказывают пожелания гостей, что им нравится, что им не нравится, соответственно, и что бы они хотели видеть. И на основе этого всего мы создаем уже новую коллекцию десертов, скажем так, как производитель брендовых вещей.
3: Почти как в платье.
14: Да, соответственно, один из главных запросов Великих Лук, на самом деле, это шоколад. Здесь очень любят шоколад в шоколаде.
3: Факт.
14: Соответственно, я нигде такого не видел, что прям шоколад в шоколаде любили, потому что, ну, как бы вообще ничего, просто шоколадный крем, шоколадная начинка и еще шоколадный бисквит. Соответственно, люди, все, это любимое лакомство Великих Лук. Соответственно, и как правило, я делаю всегда какой-то десерт шоколадный. То есть я всегда меняю, если это был капкейк, сделаю трайфл, если это трайфл, сделаю торт. И в любом случае, чтобы что-то было интересное. Основу я беру, то есть я смотрю на тенденции, что идет, что в больших городах сейчас идет. В любом случае, не у всех есть возможность там на выходные смотаться в Москву-Питер, соответственно, но попробовать то, что сейчас актуально.
3: Питерский десерт попробовать можно в Великих Луках.
14: Естественно, потому что у нас на самом деле, поскольку сейчас развивается туризм в нашем регионе, соответственно, в частности в Великих Луках, нам приезжают гости из Москвы и из Питера, они говорят: ё-моё, у вас московские десерты, и по таким низким ценам, на самом деле, потому что...
3: А сейчас еще после шести тоже я могу вам рассказать, можно с 50% скидкой все приобрести.
14: Да, и, соответственно, сейчас, как только наступает 18:00, на самом деле, это... Тушите свет, потому что в моменте просто за полчаса выносят всю витрину. У меня кондитерные включают скорость 100x, потому что, ну, они постоянно делают, потому что помимо кондитерского «Сладкое небо» мы еще делаем дополнительные десерты и в другие организации, которые с нами сотрудничают. Соответственно, эти заявки все увеличиваются, потому что люди распробовали, почувствовали, что такое натуральное, потому что мы реально не используем. Я против всего растительного, в частности, сливок растительных, маргарина и так далее, и поэтому это сразу чувствуется в десертах, соответственно, для многих. Это сейчас очень важно, потому что, ну, когда ты пробуешь натуральное, это, во-первых, полезно для организма, соответственно, ну, понятно, что сладкое, оно всегда немножко вредновато для фигуры, но, раскрою секрет, чтобы не толстеть, можно ходить в зал и есть диеты с полезным, да.
3: Ну, а мы сейчас идем на рекламную паузу, а после нее, конечно же, поговорим о шоу «Молодые ножи» и о других конкурсах, в которых Влад уже смог стать лучшим. Оставайтесь с нами.
2: Реклама.
15: Семейный центр «Атмосфера» — место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта и хорошего настроения. Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
16: Ура! Идем в атмосферу!
17: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
19: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
13: Всем снова здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы». Сегодня в программе «Моей после работы» пришел к нам кондитер, повар, шеф-повар, человек, который живет сладостями. Влад Павлов, это у нас шеф-повар, да?
14: Шеф-кондитер.
13: Шеф-кондитер атмосферы сладкого неба на первом этаже. До рекламной паузы я пообещала, что мы поговорим о шоу «Молодые ножи». Влад стал победителем. Понятно, что тебя туда занесло, когда ты был в Москве. Ты, наверное, видел кастинг,
14: в Сочи, да? В Сочи. На самом деле, произошло немножко по-другому. Мне просто написал редактор с проекта, я такой думаю. Ну, я сначала подумал, что мошенники. Я всегда это говорю, ну, мошенники. Мне просто коллега с работы сказала, ответь, ну, типа, не отправляй ничего, просто ответь. Uh-huh. Но потом, когда запрашивали, ну, там, с перечень документов обязательно запрашивают всегда, соответственно, там, конечно, поднапрёкся, думаю, сейчас куда-нибудь поеду, в рабство куда-нибудь продадутся, вот тебе и Дубай. Соответственно, ну, вот и там понеслось. Кастинг, на самом деле, это длительный процесс, занимает более полугода.
13: Вы там готовили что-то?
14: Мы обязательно, мы рассказывали себе, давали тесты, нас спрашивали кулинарные вопросы.
13: То есть и теория тоже.
14: Да, и эрудиция обязательно. То есть, ну, элементарно, чтобы ты был не глупенький. Соответственно, и, конечно же, да, на видео мы готовили весь процесс приготовления. В 11 серии было показано кусочек этого всего, как мы попали в колледж Константина Витальевича, где у нас было домашнее задание, нужно было приготовить блюдо из капусты. И я здесь в атмосфере готовил пирожки с капустой и соусом бешамель, который, кстати, есть в меню. И Константин Витальевич их очень сильно заценил.
13: А что ты еще готовил, да, в конкурсных испытаниях?
14: Ой, в конкурсных испытаниях, на самом деле, очень разнообразные, во-первых, как на шоу были испытания, то есть, ну, там вообще абсолютно, ты никогда не знаешь, что тебя ждет, потому что какая кухня, что, какой навык, то есть, ну, это настолько непредсказуемо, это всегда новые эмоции, это так интересно. В качестве подготовки было единственное, ну, то есть, блюдо, это вот именно мы должны были выбрать, мы должны были набрать, написать 5 блюд, я не помню, что я даже писал, но я помню то, что вот меня выбрали пирожки с капустой, соответственно, и меня снимали на видео, 3,5 часа готовлю пирожки, потом я из-за того, что у нас сейчас беспилотная опасность, соответственно, и у нас ограничение интернета в области, соответственно, я грузил это видео, наверное, полдня, потому что несколько гигабайт было, на самом деле было очень смешно.
13: Скажи, пожалуйста, вообще, вот когда ты говорил, там, я работаю в Великих Луках, тебя на шоу спрашивали, а это где? Ну, просто мы вот с этим, да, журналисты сталкиваемся, да, мы тоже участвуем в международных форумах, еще где-то нас иногда спрашивают, вообще, насколько тебе было гордо, а может быть, ты наоборот, старался не говорить, что ты из маленького провинциального города?
14: Я вообще рассказывал то, что я и сам то, что работаю в Великих Луках, а сам из Себежа. Соответственно, Себеж для некоторых это вообще просто, ну, как бы, Великие Луки хотя бы 100 тысяч населения, а Себеж там, ну, как бы, ну, не знаю, может, к 10 тысяч.
13: Да,
14: есть.
13: И мы есть в названии крупного мясного, да.
14: Да, да, да, да, да, да, да. То есть великолукские мясо, ну, как бы было просто объяснить. У нас еще, кстати, не было, ну, телефонов, соответственно, и мы нужно было, говорю, ну, знаете, вот великолукский мясокомбинат. Они такие, да, вот говорю, вот тут это в Великих Луках, соответственно, плюс-минус понимали. А Себеж я объяснял, то, что это граница Беларуси, России и Латвии. И мне говорили, а ты откуда? С Беларуси, с Латвии или с Россией? Я говорю, блин, соответственно.
13: Я Себеж.
14: Я говорю, я Себеж, соответственно, да. А из такого, на самом деле, я сейчас хочу немножко порадовать спойлером гостей. У нас 20 июня последний день отъезд, скажем так, участников воздухоплавания.
13: Да.
14: И мы собираемся покорить новые вершины, скажем.
13: Новое небо открыть?
14: Почти. На самом деле мы будем ставить рекорд мировой по торту Павлова 100 метров в Луки Парк. Соответственно, будут звездные гости, будет очень сладко, интересно. И, конечно, мы разыграем среди 5 участников фестиваля по 1 метру торта.
13: Ничего себе, я свою маму пошли на этот фестиваль, потому что она твой десерт Павлов съедает, мне кажется, за полминуты точно.
14: Поэтому самое интересное, я хочу даже спросить, сколько 100-метровый торт пропадет из вида, потому что это 100 метров, это 200 килограмм, это куча работы, соответственно, но при этом мы громко заявим о таком городе, как Великие Луки, потому что предыдущий рекорд был установлен даже не в нашей стране.
13: Скажи, пожалуйста, что самое сложное было в шоу, да, «Молодых ножах», вообще, насколько ты смог это совмещать здесь с основной работой, потому что у вас сейчас момент раскрутки, да, тоже и момент новогодних праздников, когда вы открылись, все это друг на друга наложилось. Как ты не съехал, скажем так, сам с ножей с этих?
14: На самом деле, понятно, что я постоянно думал то, что происходит на работе, но при этом понимаю то, что сдаваться и там нельзя, потому что, ну, как бы, нужно достойно представить область, достойно представить свое место работы, свой город, соответственно. И на самом деле там очень забавный момент. Последний день, когда мне нужно было отъезжать, мы начали искать мне су-шефа с командой, и было очень сложно найти су-шефа.
13: Особенно кондитера.
14: Су-шефа-кондитера, это еще сложнее найти, соответственно. И последний день перед отъездом мы находим идеальную девушку, соответственно, все. Я говорю, а вы можете не приехать? Она говорит, вообще сегодня никак не могу. Я говорю, ну, значит, мы вас принимаем? Я говорю, вы завтра выходите на работу? Я говорю, но меня не будет. Соответственно, ну, и на самом деле су-шеф, ее зовут Татьяна, невероятный специалист, она делает очень много, она помогает мне всем, соответственно, разрабатываем совместно меню, мы делаем все заказные позиции торты, соответственно, и, конечно, она достойна уважения, потому что сначала она пришла, ей было непросто, потому что кондитеры у меня были все с характером, соответственно, и они, когда я их учил, соответственно, Татьяна их сначала подстраивалась под них, а потом они такие, нет, мы так не будем делать, Влад нас по-другому учил, соответственно, ну, как бы, она выдержала все испытания, и сейчас вот она
13: ценный сотрудник.
14: Очень ценный сотрудник, я считаю, то, что я очень рад, то, что у меня один, наверное, из лучших су-шефов области.
13: А ну скажи, пожалуйста, когда узнал, что ты стал победителем, поверил ли или, собственно говоря, ты был уверен в себе? Ну, потому что сейчас я вижу, что ты уверен в себе, да, и ты там готов этот мега-торт сготовить и поставить этот рекорд, и сюда ты пришел, грубо говоря, не готовясь, вот, собственно говоря, был уверен в своей победе?
14: У меня переломный момент, когда я сказал то, что я выиграю любой ценой. Я, на самом деле, каждую серию говорил то, что я пришел за победой, я не пришел за дружбой. Я пришел за победой, я не пришел за дружбой. Я дал себе эту установку, соответственно, то, что у тебя в голове творится, так ты идешь. Соответственно, и в 11-й серии, когда там есть момент, когда Илья Захаров мне говорит, я верю во всех, но в тебя больше всех, Владислав, я просто понял то, что ну, я должен, потому что это один из моих учителей, соответственно, я думаю, я должен его не подвести. И, соответственно, я пообещал себе, я буду идти до последнего, тяжело и так далее. Я понимаю, мы были уже очень уставшие, соответственно, но я понимал то, что я буду биться до последнего, потому что я всегда вспоминаю подвиг своего прадеда в Великую Отечественную войну, когда он был в яме, куда немцы, соответственно, со всех русских держали, они уже были полуживые, полумертвые, и он оттуда сбежал, и, соответственно, и за счет этого появился я на свет. То есть, а здесь я в благоприятной обстановке просто должен достойно пройти это испытание.
13: Ты ждал победы. Не ожидал, а ждал.
14: Ну, как
13: и
14: бы,
13: шел.
14: Да, я просто уверенно шел. Аккуратно, как бы, ну, понятное дело, где есть такое, то, что я очень много где был на грани, по тонкому льду прошел, на кончике ножа, соответственно, но тем не менее.
13: Победа.
14: Да, да.
13: Но у тебя здесь был еще один конкурс регионального масштаба, да, он такой немножко получился скандальный, с запашком, скажем, так. Но, тем не менее, это же тоже опыт, насколько я
14: конечно,
13: понимаю.
14: Конечно, конечно.
13: В том числе и в людях опыт.
14: Естественно. Нет, вообще абсолютно. Очень по-разному. Понятное дело, то, что есть всегда как и поддержка, так и есть и хейт в любом случае.
13: Естественно. Особенно, когда ты промелькнул на федеральных
14: естественно.
13: Каналах.
14: Естественно. И поэтому, когда у меня идет хейт, люди думают, наверное, мы его заденем, и он сейчас все вот успокоится. Нет, ребята, если мне идет хейт, это значит, я делаю все правильно, потому что я делаю что-то капельку лучше, чем вы, и вас это триггерит, соответственно. И я никогда не остановлюсь, потому что пусть люди говорят и думают все, что хотят. У меня есть близкий круг людей, которые всегда со мной, которые...
13: И твои коллеги, насколько я знаю, тебя очень крепко поддерживают.
14: Очень. На самом деле у меня и руководство, соответственно, и коллеги-кондитера, соответственно, они мне просто просто они, когда там что-то происходит, они говорят: «Влад, давай, давай, жги» и так далее. То есть даже на самом деле, перед тем, как публиковать все видео, практически видит весь мой коллектив, соответственно, я показываю, они такие: «Давай, давай, жги», потому что нужно чувство справедливости. Поэтому, естественно, я никогда не остановлюсь, и то, что где-то у меня расходятся мнения, но я имею право на собственное мнение, и я же не просто пустословно заявляю какие-то вещи, я же подтверждаю это фактами, которые были даже в том рилсе.
13: Какие у тебя планы профессиональные? Да, вот у нас эфир подходит, к сожалению, к концу. Очень легко, я бы сказала, так же легко, как твой десерт, Павлов. Скажи, пожалуйста, какие у тебя профессиональные планы дальше? Да. Естественно, у всех вопросы, вернее, я читала комментарии, потому что про тебя мы много где писали, о том, что да, он уедет из Великих Лук, что ему теперь делать? А, словил там звезду, стал победителем, Дубая, все дела. Зачем мы ему? Вот зачем мы тебе, действительно ли? И вообще, какие планы?
14: На самом деле, я сколько раз говорил то, что я хочу прославлять дальше, радовать Псковскую область, соответственно, и вести все к новым началам и к новым победам, соответственно. И я пока не планировал никуда вообще даже. Если идут какие-то коммерческие предложения, я их обязательно рассматриваю, но это идет как
13: проект,
14: да, соответственно, либо совместительство. То есть, это никак не мешает моей работе, потому что я распределяю все правильно. Хочу дальше изучать, образовываться, соответственно, планирую уже новые проекты, я всегда спойлерю там за месяц, за полтора, соответственно, а то, что есть долгосрочное, допустим, то, что сейчас, допустим, в работе находится, как правило, это остается тайным, потому что, люди же потом...
13: Было интересно.
14: Да, люди же потом любят вау и удивление.
13: И в завершении эфира не могу не спросить, какое любимое блюдо и десерт у Владислава Павлова?
14: На самом деле, это очень классный вопрос, который всегда мне задают. Коронное блюдо, любимое блюдо.
13: Нет, твое любимое блюдо. Коронное — это понятно, мы уже его все попробовали.
14: На самом деле, у меня нет любимого блюда. Я люблю пополнять библиотеку вкуса разными сочетаниями, разными вкусами, потому что любой повар, который живет в профессии, не сможет каждый день есть борщ или селедку под шубой, как и человек в целом. Поэтому очень классно открывать для себя новые сочетания и не бояться.
13: А вот на этой позитивной ноте, к сожалению, программа «После работы» подходит к своему завершению. Я напомню, для тех, кто только вдруг включился на 102.6, у нас сегодня в гостях Владислав Павлов. Это кондитер, да, лучший кондитер, я бы сказала, Псковской области, кондитер сладкого неба в атмосфере. Кто хочет прикоснуться к этому произведению искусства, все туда. А для тех, кто пропустил нашу программу, не расстраивайтесь, сразу после эфира выйдет подкаст. Я с вами не прощаюсь, говорю до свидания. Влад, тебе говорю тоже до свидания. Я надеюсь, что будем сотрудничать и в медийном плане тоже.
14: Да. Да, Ксения, спасибо большое.
13: Всем пока-пока.
20: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
21: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
0: вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Слово «лето» в древнерусском языке означало «год». Отсюда и выражение «летоисчисление». «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
1: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь.
22: Новости на радио «Комсомольская правда».
23: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
24: О важном.
23: Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Таиланда Анутхином Чинваракуном на полях саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Таиланд – старейший партнер Москвы в Юго-Восточной Азии. В следующем году будет отмечаться 130-летие дипломатических отношений между двумя странами. В основе – традиции дружбы, доверия и взаимного уважения, отмечали в Кремле.
25: Об атаках.
23: СКР будет расследовать атаку дронов ВСУ на Московскую область, где пострадали 17 человек. Установит всех причастных и все обстоятельства произошедшего, сообщили в ведомстве. Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что это была одна из самых массированных атак беспилотников за последние два года. По данным Минобороны, силы ПВО сбили 194 дрона. В Подмосковье, как сообщил губернатор Андрей Воробьев, пострадали 17 человек.
26: Об Украине.
23: В биолабораториях США на территории Украины проводились исследования заболеваний, не характерных для этого региона. Это сообщила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. По ее словам, на Украине было более 40 лабораторий. И исследования, проводимые там, не имели прямого отношения к Украине и региону. Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что сокращение численности войск США в Европе начнется немедленно. При этом он выразил надежду, что в случае войны Соединенные Штаты сделают максимум для защиты европейских стран. Максимальная ставка по семейной ипотеке для семей с одним ребенком может составить после изменения параметров 10 или 12%. Это сообщил министр строительства России Ирек Файзулин. Окончательное решение о дифференциации ставок по семейной ипотеке планируется принять завтра. Минстрой хочет, чтобы ставка была меньше. Чем больше детей, тем меньше ставка. Правила изменения семейной ипотеки озвучат после 1 июля, сообщил ранее замглавы Минстроя России Никита Стасишин. Она будет направлена на стимулирование рождаемости.
27: Обо всем.
23: Легендарный 1200-летний дуб Робин Гуда в британском Шервудском лесу погиб. Об этом сообщили в заповеднике. В прошлом году крона дала меньше листьев, чем когда-либо за последнее время. В этом году листьев не было. И ведущие эксперты после тщательных исследований сделали вывод, что жизнь дерева завершилась. Но история этого дуба далека от завершения. Он по-прежнему радует гостей леса и поддерживает природные процессы на земле и под землей. По легенде, дуб служил убежищем Робину Гуду, когда тот прятался от шерифа в лесу Ноттингем. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
28: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда». В студии Мария Баченина. ВСУ предприняли самую массированную за два года атаку на московский регион. США и Иран подписали соглашение. Меморандум включает 14 пунктов. Российские хакеры получили доступ почти ко всем камерам Восточной Европы и на Украине. Сегодня ВСУ предприняли самую массированную за два года атаку на московский регион. Силы ПВО сбили на подлете к столице более 190 беспилотников. В Московской области пострадали 17 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В подмосковной электростали обломки дрона упали на крышу частного дома. В Жуковском беспилотник влетел в многоквартирное здание. В Люберцах повреждения получил фитнес-центр и объекты в промзоне. Загорелась кровля торгового центра «Белая дача». Кроме того, ущерб причинен частным домам в Чехове и в Павловском Посаде. В поселке Крюково фрагменты БПЛА упали на несколько дачных участков. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, несколько беспилотников смогли достичь нефтеперерабатывающего завода. Вспыхнувший там пожар локализовали. В некоторых районах московского региона приостановили движение транспорта. В Шереметьево, Внуково, Домодедово действовали временные ограничения. Всего силы ПВО за сутки уничтожили 990 92 украинских беспилотника, 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», 3 снаряда «Хаймарс» и 10 управляемых авиабомб. Это сообщение Министерства обороны России. У нас в студии заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков. Константин, здравствуйте, добро пожаловать.
4: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие зрители.
3: Сразу, как говорится, к делу. Какие, на ваш взгляд, конкретные изменения в системе защиты промышленных логистических объектов вы считаете наиболее срочными, учитывая, что противник постоянно меняет тактику, направление ударов? И вот как, на ваш взгляд, следует перестраивать эшелонированную оборону столицы, чтобы не допускать повторения?
4: Вот давайте мы сначала, так сказать, разберемся с цифрами в руках. Вот, что нам надо перестраивать и вообще как соотносятся вот эти все удары. Вот такие массированные удары от 200, а вот сейчас до 1000 беспилотников, а обычно там удары по 500 беспилотников, по 600, это вот были регулярно. Наша система ПВО перемалывает уже более 2 лет. Угу. Американская система противовоздушной обороны вместе с израильской такого масштаба налетов смогла выдержать только 6 недель.
3: Так.
4: Это о многом говорит.
3: Ну, я сделаю выводы, просто жду ваших.
4: Да, это первый момент. Вот, второй момент. То есть система наша есть, она работает, и она имеет достаточно эффективные средства, силы и средства. Далее. Мы знаем о налете на Москву, в районе Москвы, там, около Подмосковья, около 550 сбитых беспилотников. Целей в Подмосковье, вот вы сейчас перечислили, достигла, ну, менее десятка. Если даже не менее десятка, если быть точным, вот то, что вы сказали, это где-то примерно 3-5 беспилотников, которые, собственно, не обломки, а сами беспилотники достигли цели. То есть эффективность противовоздушной обороны 99%. Это фантастическое. Такой системы ПВО нет ни у кого. Вообще, в принципе. Потому что противовоздушная оборона всегда считается эффективной, если процент сбитых воздушных целей составляет 80 и более процентов. Это считается супер ПВО. Здесь 99. Когда мы говорим о том, что нужно что-то совершенствовать, то речь идет о том, что нужно обеспечивать, ну, если мы хотим дальше совершенствовать, то речь о том, что мы достичь хотим идеала, чтобы сбивалось 100%.
3: Не соглашусь, потому что интенсивность удара врага будет только нарастать.
4: Абсолютно это... правильно. Вот. Мы хотим идеала, тем не менее. Мы хотим идеала.
3: С этим не спорю.
4: Вот. Но идеал недостижим. И поэтому возникает вопрос, значит, каким путем решать задачу защиты от этих вот ударов? И как быть? И откуда они возникают, эти удары? Почему? Сейчас вот вы назовете, участвовало 1000 беспилотников. Причина очень простая. Европа, в отличие от России, обеспечить перевод своей промышленности на военные рельсы в разумные сроки не в состоянии. Единственное, что она сейчас может делать, это обеспечить массовое производство таких вооружений, которые можно сделать на базе гражданских производств, без радикальной перестройки промышленности, что потребует от Европы колоссальных энергозатрат и ресурсов. Она это сделать не может. Именно поэтому Европа делает на беспилотники ставку. Украина стреляет европейскими беспилотниками. На Украине ничего маломальски серьезного не производится. Смысл этих ударов очень проста. Обеспечить такие условия, при которых у населения возникнет недовольство действующей власти. То есть инициировать в России цветную революцию. Вот в этом смысл этих полетов. Никакого военного значения вот эти полеты не имеют в принципе. Вот это принципиально важно зафиксировать. Мы бьем по военным объектам. Мы Украину демилитаризировали уже совершенно точно, потому что если бы она не была демилитаризована, она бы стреляла своим оружием. Своего оружия у нее уже нету. Это поставки из-за рубежа. Вот. А вот Европу мы пока демилитаризовать не можем, потому что это столкновение с Европой, это столкновение война. Третья мировая, уже горячая фаза, сейчас идет гибридная пока, но там будет горячая фаза с переходом в ядерную фазу очень быстро. Вот в этом и состоит смысл.
3: Но в любом случае...
4: Так вот, значит, как быть в такой ситуации? Значит, единственный вариант такой ситуации, помимо традиционного там наращивания силы средств ПВО, это паллиативное решение, вот это, потому что противник, мы нарастим ПВО, он нарастит удары, да. Он будет нарастающий. Поэтому единственный вариант – это разгромить вооруженные силы Украины. И разгромить Украину. Что для этого нужно сделать? Значит, для этого нужно решить задачу разгрома ВСУ путем проведения крупномасштабной, если говорить военным языком, стратегической наступательной операции группы фронтов. Сегодня президент четко сказал, у нас более 700 тысяч человек только в СВО задействованы. 700 тысяч человек – это два фронта времен Великой Отечественной войны. Учитывая огневой потенциал, которым располагает, то есть огневая мощь, приходящаяся на единицу бойца, это примерно 2,5-3 миллиона человек времен Великой Отечественной войны. С учетом выучки, иметь в виду, что тогда процент людей, которые имели очень большой боевой опыт, был значительно меньше, чем то, что у нас сейчас имеется.
3: Константин, имеет ли смысл вообще вспоминать Великую Отечественную, когда сейчас, значит, группа захвата – это два человека, дроны совершенно изменили характер войны?
4: Полная чушь. Полная чушь. Дроны эффективны в тех случаях, когда фронт стоит. И когда воюют два человека. А вы представляете, что такое стратегическая наступательная операция? Ну, во-первых, они говорят, мертвая зона 20 километров. Войска в исходном рубеже стоят не за 20 километров. Они стоят где-то 30-40 километров. Это исходный рубеж на ступени группировки танковых войск. В полосе 50 километров примерно, от 30 до 50, там, до 60 километров. Это полоса наступления фронта на главном направлении. Создается кулак артиллерийский в несколько тысяч стволов орудий. И на глубину 30 километров там превращается все в лунную поверхность.
3: Так.
4: Ни единого живого существа. Какие там дроны? А потом идет танковый вал вместе с мотопехотой в количестве до 1000 и более единиц бронетехники. Да, ну, 100-150 машин сожгут. Остальные пройдут. Выйдут на оперативный простор и начнут окружение этих всех войск. Там у ВСУ нет войск, способных оказать противодействие. У них даже танков толком нету. Два таких клина, один с юга от Константиновки, другой с севера от Краматорска, дают окружение вот этой группировке, после чего там происходит Сталинград на Днепре со всеми вытекающими сюда последствиями. Значит, группировки, подобной Манштейну, который пытался деблокировать Паулюса, у них нет. Просто нет, потому что у них нет ни бронетанковой техники, достаточное количество артиллерии.
3: И дроны перестанут лететь на гражданских? И на наши
4: потому что Украина в этих условиях будет вынуждена капитулировать. Все. Вот так решается задача. По-нормальному. Mm-hmm. Тут ничего хитрого. Это не взгляд в прошлое. Это просто элементарный расчет и характер действий. Теперь, почему так не делается? На то есть веские основания. Теми данными, которые не располагаю, но располагает президент, заставляет президента действовать так, как он действует. Это стратегия гибридной войны. Против нас ведут гибридную войну, и мы ведем гибридную войну. На данном этапе, вот если на данном этапе говорить, с момента с 22 числа, с 22 года, в основном мы в гибридную войну выигрывали. Потому что мы сорвали гибридный блицкриг, который должен был сокрушить нашу страну еще в 22-23 году. Мы отразили стратегическое наступление ВСУ за счет превосходства в воздухе, на всякий случай.
3: Угу.
4: Вот. Мы в первые дни сумели уничтожить до 80% сил и средств противовоздушной обороны противника. Все это мы можем сделать. Но мы видим, что здесь идет очень большая серьезная игра. И единый западный блок распался. Есть США, есть Германия, есть Франция, есть Британия, есть Италия, есть Испания. И все они смотрят в разные стороны.
3: Давайте с этого начнем следующую часть нашей беседы. Мы сейчас, друзья, послушаем последние новости в нашем эфире, а затем вернемся к беседе. У нас в студии заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
28: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
5: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне.

0: 8-505. Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, продолжаем. У нас в студии заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков. Прервала вас. Продолжите,
2: пожалуйста. Ну, ничего. Одна из причин, почему президент может быть осторожен в своих действиях на Украине, связана, вероятно, с тем, я не заглядывал в мозги нашему президенту и не был в совещательных комнатах, только предполагаю, как аналитик, что если мы ударим по Украине проведением стратегической операции, противник ударит по Калининграду. И тогда мы гарантированно входим в фазу ядерной войны. Есть некоторые политики, есть так называемые ученые, я их ставлю в кавычки, которые призывают начать ядерную войну с Европой, что они, мол, разбегутся. Но если они не разбегутся, то такая ядерная война закончится уничтожением Европы и уничтожением более половины населения нашей страны. Нам это легче будет?
1: Нет, конечно.
2: Нет. Поэтому нам это не нужно. Поэтому президент действует, как он действует. Но! Есть одно маленькое «но». Но заключается в том, что у любой войны есть два фронта. И любой политик, ведя войну, воюет на двух фронтах. Один фронт внешний, собственно, вот этот конфликт, который мы имеем, а другой фронт внутренний. Если политик выигрывает на внешнем фронте, но проигрывает на внутреннем, страна рушится и проигрывает. Пример тому ситуация в ходе Первой мировой войны, когда мы были уже готовы, мы провели в 2016 году успешную наступательную операцию, выведя из войны Австрию целую, Австро-Венгерскую империю, она рухнула после этого, это Брусиловский прорыв. Мы имели уже огромное количество снарядов, вот мы могли вести наступление, но произошел февраль 2017 года. Нашего, вернее, императора, тогдашнего главу государства, свергла кучка олигархов. Подчеркиваю, кучка олигархов и членов семей. Большевиков там близко не было. Большевики оказались у власти после октября 2017 года, спустя 8 месяцев. Вот он не учел вот этот внутренний фронт и рухнул. Вот сейчас ситуация такова, что если политика на внешнем фронте будет продолжаться такая, как она есть, то на фоне ударов по нашей территории со стороны Украины, точнее, со стороны Запада, с наращиванием количества этих ударов беспилотников, мы можем получить проблемы во внутреннем фронте вплоть до цветной революции. То, чего они добиваются.
1: Слушайте, вы действительно... Нет, я понимаю, что они добиваются, я с этим не спорю. Но я с 22 года наблюдаю, даже не взглядом аналитика, а вот просто взглядом журналиста, что... как хромоногая утка, но не оценивается российский, я бы даже сказала, русский менталитет. Вот он не оценивается на 100% западными технологами. То ли они оценивают по состоянию, там, я не знаю, в середине 90-х, сейчас он категорически поменялся.
2: Значит, я на эту тему могу сказать очень просто. Чуть-чуть не произошла цветная революция в форме военного переворота 24 июня 23 года.
1: Ну, я понимаю.
2: Пригожин.
1: Да.
2: Вот. Поэтому это все будет быстро, внезапно, и для этого не потребуется много сил и средств. Не народ делает цветные революции. Цветные революции делает олигархия. Кто свергал Николая II? Что, рабочие с посудомойками? Нет. Николая II свергала олигархия. Она пришла и сказала: «Уходи», и он подписал. Вот то же самое они попытаются провернуть и с президентом. Но для этого, конечно, потребуется база.
1: Ну, тут сравнять-то нельзя характер Николая II и Владимира Путина. Это совершенно противоположные персоны.
2: Я не спорю, но... Я не спорю.
1: Нет, я понимаю, о чем вы говорите, Константин.
2: Я просто говорю о том, что сейчас риск, вот этот риск нарастает. В этих условиях для его парирования нужны две вещи. Первое – ужесточение внутренней политики в отношении олигархата. И второе – решение задачи по радикальному разгрому вооруженных сил Украины на, внешней, на,

0: микрофон.
1: Территория.
0: Вот с последнего хочу начать. Смотрите, вы же за кадром мне рассказывали, то, в общем-то, что знать бы было бы неплохо. Сейчас объясню, о чем я. Россия будет проводить массированные удары по объектам Украины, от которых зависит боеспособность ВСУ. Эта цель, поставленная Путиным, выполняется. Это я процитировала главу Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, которому комментарий дал на атаку БПЛА ВСУ на Москву. И вот вы мне про мосты рассказывали, да, пока микрофон.
1: Ну, да, я могу сказать, что вот даже простая вещь.
0: Да.
1: Сейчас, по идее, необходимо было бы создание в России в условиях войны Росинформбюро, по аналогии информбюро, в котором единственный, кто имел бы право полноценно рассказывать о ситуации на фронте, а не все возможные блогеры, которым что-то там вожа попало под хвост. Это раз. И там рассказывать реальные вещи. Вот, к примеру, мои друзья из одного из, так сказать, информагентств, не буду называть каких, значения не имеет. Они просто разобрали, собрали по данным украинским, которые украинских блогеров, сколько повреждений, какие повреждения Россия нанесла Украине за январь и март вот этого года, когда, в общем-то, особо активных действий не было. За это время было разрушено или повреждено 86 мостов. А мне говорят, что по мостам не будут.
0: Да.
1: Украинских. Раз. У нас 1-2, может быть.
0: Угу.
1: Далее. Было уничтожено 209 локомотивов. У нас за это время один, погиб один машинист, светлая ему память, достойный человек, но один. Далее. Уничтожено около 1000 вагонов, пассажирских, грузовых и так далее. Подверглись атаке в результате всего этих действий, причиной всех этих разрушений стала атака 472 поездов. Вот за эти 8 месяцев.
0: Нет, ну цифры говорящие очень. Я
1: вот, поэтому мы еще важный момент. Вот полноценной информационной войны с нашей стороны нету.
0: Да, на это жалуются.
1: Вот что, вот сейчас мы
0: слышим
1: массированный ответ. Значит, 142 района. А что в этих 142 районах было? Мы же не знаем. Вот у нас говорят, да, у нас погибло достойные люди, взорваны террористами наших там двух...
0: Высокопоставленные военные, да,
1: высокопоставленные двух генералов.
0: Потеряли, да.
1: Так. Поэтому почему они несут туда бомбы? По той простой причине, что достать до наших генералов они не могут чем-то другим. А сколько генералов украинских, натовских, сколько полковников натовских и прочих уничтожено на территории Украины, нам никто ничего не сказал.
0: Это секрет.
1: Ладно, это и есть информационная война.
0: Что делать, смотрю за временем, поэтому перебиваю, что делать для защиты судоходства? А нарывается ли Европа на казус Бейли на Балтике?
1: Значит, Европа в нынешних условиях отчетливо понимает, что столкновение России крупномасштабное, в настоящее время она не готова.
0: Так.
1: И даже к 30-му году толком готова бы не будет. Поэтому единственное, на что она способна, больше того, она не сможет оправдать перед своим населением, политики, начало войны с Россией.
0: Но она его так обработает, что ей не надо будет оправдываться.
1: Обрабатывать нужно примерами и действиями. Угу. Почему немцы превратились в вермахт? Потому что был Версальский договор, в соответствии с которым Германию грабили нещадно. Поэтому они пошли за Гитлером.
0: Так.
1: Так? Сейчас у нас другая ситуация в той же самой Германии, в других странах. Поэтому толкнуть простое население на крупномасштабную войну не получится. Для чего что-то даем, как им делать? Для этого им нужно начать серию мелких провокаций с жертвами. Вот военный конфликт, причем не конфликт масштаба инцидента, столкновение нескольких кораблей с потоплением, еще какие-то эпизоды. Вот такое возможно. Вот они вот так будут.
0: Чтобы довести все-таки до нужного градуса.
1: На Балтике. На Черном море, на Баренцевом море. Наше руководство понимает это все время и сдерживается. Что касается наших судов, которые находятся в море. Ну, во-первых, надо от судовладельцев потребовать, чтобы наши танкеры ходили под нашим флагом. Да, это будет подороже, очень подороже для них. Страховки и все остальное. Но зато это будет обеспечивать безопасность. Потому что атака на корабль под нашим флагом, на судно под нашим флагом, это атака на Россию. И не каждый это решится. Вы помните, как наш танкер с нефтью спокойно дошел до Кубы.
0: Помню.
1: Да, никто его не атаковал. А вот танкер, который прошел под чужим флагом, ну, шел из услуги, да, его тут же арестовали.
0: Да. На прикол.
1: Второй
0: да.
1: момент. Если нам нужно обеспечить проводку, то тогда нам нужно вводить в строй наш единственный авианосец. По той простой причине, что вот этот корабль выходит в определенную точку, скажем, Норвежского моря, северной части Норвежского моря, вот, и обеспечивает прикрытие всех наших судов в радиусе до 1000 километров.
0: Если на каком... я тут просто не профан. Авианосец это у него авианосец... этот радиус ему под властью.
1: Палубной авиации. А-а-а. Боевой радиус палубной авиации, да. Вот нашей палубной да-да-да. Авиации, Су-33 и МиГ-29К. У него около 1000 километров. То есть вот наше судно идет, ему угрожает какой-нибудь там пароходик.
0: Ну да. И
1: через час
0: наши,
1: над ним появляется пара или четверка наших истребителей с крылатыми и с противокорабельными ракетами. И желание у этого пароходика атаковать пропадает. Как это было, помните, в истории? На Балтике.
0: Да, на Балтике. Да. Да,
1: поэтому...
0: Да.
1: Вот. Но есть люди, которые стараются этот наш единственный авианосец сдать на металлолом. Это как раз те силы, которые я называю пятой колонной.
0: Ну, провокаторы, да. Я поняла. Это нас обратно возвращается к тому, чтобы Совинформбюро, чтобы контроль и...
1: Росинформбюро.
0: Росинформ. Ну,
1: я бы с удовольствием Совинформбюро.
0: Все понимают, о чем я.
1: Совинформбюро.
0: Константин, большое вам спасибо. Большое спасибо. Друзья, у нас в гостях был заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков. Благодарим.
1: До свидания.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
2: Реклама.
4: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
5: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
6: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В Великих Луках, 18:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Александр Козловский с коллегами-партийцами присоединились к акции партии «Единая Россия. Коробка храбрости». Они передали для маленьких пациентов больниц Псковской области игрушки, раскраски, книги и наборы для творчества. Такие подарки помогают детям отвлечься от больничных будней, легче перенести процедуру и почувствовать, что о них помнят и заботятся. Присоединиться к акции может каждый. До 6 июля в общественные приемные партии «Единая Россия» в муниципалитетах Псковской области можно принести новые игрушки, книги, раскраски, канцелярские товары и развивающие игры. Создание профильных и предпрофильных агроклассов обсудили участники круглого стола в Великих Луках. Он прошел в Государственной сельскохозяйственной академии в рамках проекта «Агрокадры». Участники обсудили, как создавать современные агротехнологические классы в сельских школах, как выстроить эффективную связку школа-колледж-вуз-сельхозпредприятие для популяризации аграрных профессий и какими формами внеурочной деятельности и проектами в сфере АПК заинтересовать детей. Участие в дискуссии приняла делегация из Ленинградской области. Воздухоплаватели встретились с юными великолучанами и рассказали им о своем увлечении. Великолукский пилот Сергей Виноградов, который стоял у истоков международных встреч воздухоплавателей в нашем городе, поделился с детьми из пришкольного лагеря школы номер 2 интересными фактами об аэростатах и спортивных полетах. В дар-библиотеке, где проходило мероприятие, он передал свою книгу «Стихотворение Монгольфьера» с прекрасными иллюстрациями.
9: О валютах.
8: Доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84,34, юань 10,76.
9: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
10: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Мы продолжаем подводить итоги дня вместе с вами, уважаемые слушатели и зрители. Кстати, о последних видеотрансляцию смотрите на наших официальных страницах во ВКонтакте и на Рутубе. Подписывайтесь, комментируйте. Я читаю и по возможности отвечаю. Идем на международную политику. Война между США и Ираном завершилась. Вот так это звучит по итогам переговоров. Хотя звучит оно красиво, но верится с трудом. Информацию о подписании соглашения Штатов и Ирана 18 июня озвучил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Текст меморандума окончательно согласован, так как обе стороны его подписали, заявил дипломат. Ну а Аль-Арабия, переговоры Ирана и США в Швейцарии будут прямые, написал так это агентство. По данным телеканала, стороны обсудят некоторые технические вопросы, включая иранскую ядерную программу. А с нами на связи востоковед, журналист, советник медиагруппы «Россия сегодня», автор телеграм-канала «Разворот на Восток» Турал Керимов. Турал, здравствуйте, добро пожаловать.
11: Мария, добрый вечер, приветствую.
0: Да, приветствую вас. Ну вот вы, наверное, не упустили мой скепсис по поводу этих договоренностей. Но правда, все уже вроде как... И даже имя дали этому меморандуму – Исламабадский. А документ включает 14 пунктов, предусматривает немедленное прекращение боевых действий, снятие военно-морской блокады в Армузе, вывод американцев от границы Ирана, снятие санкций. Господи, ну просто праздник какой-то. Мне интересна ваша точка зрения, характеристику. Дайте, пожалуйста, этому событию. Событию, этому документу, на ваш взгляд, конечно же.
11: Ну, стороны на 60 дней вернулись к статус-кво до начала конфликта, если коротко.
0: Так.
11: Больше ничего из себя этот меморандум не представляет. На границах Ирана американских военных нет. Они находятся в соседних государствах.
0: А я могу тут сказать, передышка, это же передышка, а не стратегический поворот.
11: Ну, конечно, естественно. И тут уже были какие-то возгласы о том, что это... победа, причем с обеих сторон. Ну, это вообще древнеближдевосточная традиция, еще со времен, скажем так, появления письменности, когда любая война заканчивалась тем, что противоборствующие стороны, ну, если одна из них не уничтожена насовсем, объявляли сами себя победителями. Каждый себя победителем. Но если говорить серьезно, то с момента прекращения военных действий де-факто прошло уже более 70 дней. С момента подписания меморандума стороны дают друг другу 60 дней для того, чтобы решить все те вопросы, которые накопились аж с 1979 года и привели к военному конфликту прямому. ну что, за 60 дней договорятся, особенно в преддверии выборов в Израиле, который, собственно говоря, является зачинщиком этой войны, по большому счету, и который не является стороной договоренности и переговоров также. Ну, то есть здесь, естественно, Трампу нужно было каким-то образом, извините, соскочить, а Иран просто уже не вывозил в таком режиме.
0: И обе стороны, и это они, понимая, просто решили немножко притормозить. Да. Как бы взаимовыгодная история получается. Но вот вы сказали такой глагол «соскочить». Но Трамп же вернется через 60 дней к вот этому кейсу. Гадкое какое слово.
11: Ну, не факт, что он вернется через 60 дней. Да? Он может вернуться и в конце года, допустим. Он может через год вернуться. Mm-hmm. А может вообще не Трамп вернется. В Ирак американцы вернулись через 12 лет. Мы вспомним, да, хотя к Ирану они в феврале вернулись, получается, через 8 месяцев. Хотя протесты в стране были организованы, террористические диверсии, еще в декабре 25-го года, то есть через полгода после июня 12-дневных бомбардировок Ирана.
0: Понятно.
11: Здесь, конечно, конъюнктура разная диктует. И, кстати, с Израилем тоже нужно понимать, что если проигрывает Трамп и республиканцы промежуточные выборы, то Трамп начинает превращаться в хромую утку постепенно. А Нетаньяху это как бы мало волнует. Сегодня, кстати, буквально перед эфиром с вами Трамп заявил о том, что он, скорее всего, возможно, поддержит Нетаньяху, но надо посмотреть, кто там будет против него. А вчера Нетаньяху и его партия Ликуд убрали Трампа со всех предвыборных рекламных плакатов, программ и всего остального. То есть здесь Израиль вполне себе может...
0: Слушайте,
11: в какой-то момент снова решать
0: свои вопросы. Слушайте, а когда у Биби закончатся полномочия? Он такое ощущение, что вечный. Я уже правда забыла, когда он начинал. Может, они его так любят, что переизбирают бесконечно?
11: У Биби полномочия закончатся, наверное, только когда закончится физически его время, или же когда он сам захочет его закончить.
0: Такие глупый был вопрос, извините. А про Пакистан хочу поинтересоваться. Во-первых, исламабадский меморандум. Почему именно Пакистан, и так ли это стал ключевым посредником? Какие интересы преследует Исламабад? Как это может повлиять на отношения с другими региональными игроками, тот же Китай, Саудовская Аравия, или просто вот Исламабад и все. Ну, бывает.
11: Ну, это исламабадский меморандум, подписанный в Версале с обещанием сделать это в Швейцарии, да, если быть совсем точным.
0: Сложная конструкция.
11: И здесь нужно сказать, что, по сути дела, действительно, Пакистан оказался вот тем самым удобным партнером и площадкой для ведения каких-то переговоров, да, естественно, не о завершении геополитического конфликта между США и Исламской Республикой Иран и в вечном мире на Ближнем Востоке, а для того, чтобы просто вернуться к статус-кво. С учетом того, что обе стороны не возражали против посредничества такого, как бы это назвать-то поуважительно, декоративного посредничества Пакистана, ну вот Пакистан и стал этим посредником. Кстати, подписывал премьер-министр Шариф после Трампа и Пазашкиана, тоже один из вариантов, распечатанных у себя в кабинете этого меморандума. Ну, как бы красивая картинка. Да,
0: с этим не поспоришь. Обычно... Исторический момент. Да. Исторический.
11: Да, но обычно же посредник — это тот, кто может гарантировать выполнение договоренностей.
0: Ну не портите все, Турал. Ну что вы берете сразу все портите? Для Пакистана, конечно же.
11: Извините.
0: Да, да, да. Я понимаю, и поэтому иронизирую, не стесняясь. 14 пунктов, но ядерная программа напрямую не упоминается. Означает ли это, что ядерный вопрос вынесен за скобки базового соглашения, будет решаться как-то отдельно? И вообще, насколько можно оценить вероятность того, что Штаты согласятся на сохранение за Ираном определенных ядерных возможностей?
11: Мария, это очень хороший вопрос. Там, на самом деле, в последнем пункте, судя по тем вариантам, меморандумов, которые в последней неделе появлялись, говорится о том, что вопросы, касающиеся, скажем так, переговоры, касающиеся ядерных вопросов, я сейчас практически дословно процитировал, будут на столе в течение 60 дней после подписания этого меморандума. Договориться по ним невозможно. Могут ли американцы на что-то согласиться, что что-то останется? Я думаю, что в конечном итоге история будет такая. В Иране останется АЭС Бушер. Это первое. И второе, скорее всего, будет создан какой-то... Ну, это, у меня нет никакой информации на этот счет. Это вот мои фантазии. Uh-huh. Скорее всего, будет создан некий консорциум региональный, возможно, с участием России и США при этом, где этот похороненный, значит, иранский уран будет, как это говорят, разбавляться на территории самого Ирана под наблюдением тех стран, которые, возможно, Тегеран к этому допустят. Это максимум, который, в принципе, можно было бы сейчас себе представить. Uh-huh. Потому что вывозить его иранцы не позволят никуда, а американцы оставлять его в том состоянии, в котором, да, в каком бы оно ни было, но в котором оно есть, они тоже не позволят.
0: Но, с другой стороны, если у американцев нет ничего, то хотя бы это тоже можно повернуть, смотря с каким тоном, тональностью.
11: Ну, Иран как бы остается тоже при своих, получается. Да, да, да. Что наш уран остался у нас, а обогащенное оружие, он нам и не нужен, как бы.
0: А я сразу представляю, как Трамп это скажет. Их уран остался таки у них, но... Ну и дальше как бы вот...
11: Но это уже не уран, как бы, да.
0: Да, да. А Россия, вы упомянули, смотрю, быстрее-быстрее хочу задать. Россия-Иран, можно ли сказать, что, во-первых, это пункт, с которым не все соглашаются, что мы с Ираном сблизились значительно от сотрудничества в той же самой Сирии до военно-технических связей. А вот подписание этого меморандума, оно по логике может как-то эту динамику изменить? Или никакой динамики и не было?
11: Ну, на самом деле динамику может изменить что угодно. Да? Но здесь нужно также понимать, насколько в принципе сейчас есть вот эта вот, скажем так, заинтересованность в продолжении банкета, да, назовем это таким образом. И участие серьезных игроков в этом процессе может на самом деле остудить ситуацию, причем надолго ее остудить. Я имею в виду, вот, допустим, российское участие в этих процессах. Кстати, никто против-то не выступит. Россия одна из немногих стран в мире, единицы просто, которые могут технически эти вещи каким-то образом обеспечить их выполнение, во-первых. А во-вторых, здесь же еще нужно понимать, что, к сожалению, основные вопросы, их претензии, враждебность этих двух стран друг к другу никоим образом не нивелирована, она никуда не делась, это она понятно. Осталась.
0: Но понимаете, в чем дело? Мне вот тут мешает, что мы все-таки... нам бы не выгодно, чтобы Армуз разблокировали. Ну, простите меня за это черно-белое, но это вот государственность какая-то, нормально.
11: Нет, на самом деле нам выгодно, я сейчас объясню, да, почему. Потому что если эти страны останутся в этом положении, то они начнут терять постепенно свою субъектность и не смогут оторваться от американцев и от Запада, что бы это ни значило. То есть чем сильнее они становятся, чем проще им варьировать в своих интересах, тем свободнее они действуют от Запада. Вот как раз американцам, кстати, эта история вполне себе выгодная. И у нас есть еще и свои проекты, да, наш, простите, шкурный интерес, там тот же самый Север-Юг.
0: Да-да-да, я понимаю, убедительно, да. Очень убедительно, да. Вот да. Просто получается, как бы, вот эту детскую позицию вы перебили более убедительно. Спасибо вам огромное. Друзья, с нами на связи был востоковед, журналист, советник медиагруппы «Россия сегодня», автор телеграм-канала «Разворот на восток» Турал Керимов. Благодарим вас.
10: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
12: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
13: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок. американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Это итоги дня. Мы в прямом эфире. Здравствуйте. Российские хакеры получили доступ почти ко всем камерам в Восточной Европе и на Украине. Захвачены оказались более 50 тысяч камер. Масштабная кибератака получила название «Broken Byte», «разбитый байт». Об этом эксклюзивно сообщил источник «Комсомольской правды». В операции участвуют хакерские группы NoName05716 и «Палач Про», которые разработали специализированное программное обеспечение для взлома камер различных моделей и версий. Создали программы, которые работают с различными прошивками, моделями и версиями камер видеонаблюдения. Сканируют пул IP-адресов, выявляют уязвимости в системах, получают несанкционированный доступ. После этого подключается искусственный интеллект, который фиксирует все необходимые данные от лиц до автономеров. А предварительный ущерб оценится больше, чем в 1 миллион долларов. С нами на связи хакер «Палач Про». Здравствуйте, как меня слышите?
15: Добрый день, слышу вас хорошо. Спасибо.
0: Спасибо вам, что согласились выйти. Все понимают, наши слушатели, что голос изменен, и видеотрансляция здесь в виде черного экрана. Я, знаете, о чем хочу спросить в первую очередь. Вот получили российские хакеры доступ почти ко всем камерам в Восточной Европе, на Украине. А можно ли рассказать, потому что я-то рассказывала так, дело раз, дело два, дело три, но понятия не имею о том, как это на самом деле. Вот какие-то подробности этой кибератаки. Насколько сложно реализовывать такие акции?
15: Ну, на текущий момент это уже стало несложно. Поэтому мы можем спокойно использовать свою технологию и свой искусственный интеллект, который помогает это делать уже в территориальных и региональных масштабах.
0: А можно ли нашим хакерам, так сказать, сделать заказ, не знаю, как тут правильно выражаться, но, короче говоря, давайте так, по-человечески, можно ли вас, вашу команду попросить помешать команде хакеров-врагов, врага?
15: Мы именно этим и занимаемся, это наше ключевое направление.
0: То есть, когда идет массированная кибератака, вы подключаетесь и каким-то образом мешаете этому процессу? Как вот прям как в кино это я видел, получается. Верно?
15: Да, это вы абсолютно верно понимаете. Они используют свои технологии и оказывают террористическое влияние на проведение кибератак, и все это идет в режиме онлайн-времени, и мы со своей стороны им противодействуем. Своими технологиями.
0: А получается, побеждает тот, у кого технологии посильнее?
15: Побеждает тот, у кого технология острее, совершеннее, и команда думает быстрее.
0: То есть здесь не только искусственный интеллект, но еще и человеческие мозги и навыки играют не последнюю роль?
15: Ну, искусственный интеллект помогает обрабатывать большие массивы данных, а это всего лишь где-то около 60-65% общего вида работ. Затем все остальное мы делаем вручную.
0: Угу. А вот здесь, в этой кибератаке, использовался искусственный интеллект каким образом?
15: Он по выделенному диапазону от веб-камеры собрал все в единую специализированную базу, и теперь мы владеем доступом ко всему.
0: Вот. И что делать с этим всем? Вот смотрите, тут было же дело с Израилем, да, которые иранских лидеров проследили по камерам. Я какую-то аналогию провела в первую очередь. Потом израильтяне заявили, что если что, мы и в России проследим. Вот это можно провести аналогию между вот тем, что там творилось, и тем, что вот сейчас вы получили доступ ко всем камерам?
15: Да, эта аналогия, она покрывает весь земной шар, этими технологиями пользуются все развитые страны. Mm-hmm. И сейчас мы вступили в эпоху, когда этот глаз Бога, условно говоря, назовем его так, он развивается повсеместно. Единственное, что цели у искусственных интеллектов, которые поддерживают эти технологии, они могут быть разными.
0: Да, это я понимаю, какие-то защитные или террористические, как минимум. Ну, наверное, нельзя так просто черно-белым красть. А скажите мне, пожалуйста, да. Вот эти данные, которые получают, ну, понятно, что это в любом случае защита нашей страны, защита нашей Родины, как бы пафосно это ни звучало. А, тем не менее, вот есть ли какие-то примеры, может быть, даже, ну, я не знаю, с конкретикой, без конкретики, вот... Что мы можем теперь проследить передвижение любого субъекта от камеры к камере или еще для чего, так скажем, для мирных граждан ликбез?
15: Ну, наша технология позволяет выставлять выборки и фильтрацию. То есть, если необходимо найти какое-то лицо, либо какие-то объекты, то мы по своим фильтрам устанавливаем и по времени, и по месту. И распознавание лица, и распознавание летящих БПЛА противника. То есть это все космическая технология, которая на самом деле окутала весь мир.
0: Подождите, вот здесь... Прошу прощения, вот здесь мне интересно, хочу уточнить. То есть на каком этапе можно сказать о том, что на нас летят беспилотники? Вот здесь интерес, потому что сегодня вот такая массированная атака была, невозможно об этом не спросить.
15: Ну, на этапе ее первичного обнаружения и, допустим, с использованием современных технологий подобного распознавания, вскрытия всего, то проведение исследования с точки, допустим, запуска, это можно тоже уже начинать спокойно делать и предотвращать такие атаки, вычисляя точки запуска, откуда они эти БПЛА залпами запускают, и затем уже, соответственно, следующая эпоха работы, которая противодействие этому будет, а как распознать ее на подлете, здесь уже дальше технологический шаг. Там есть и 5000 метров распознает, есть короткие дистанции, но это повсеместно применять нужно.
0: А, это...
15: 5 километров может зайти.
0: Ну, то есть они запускают свои беспилотники, а вы уже это знаете благодаря этим технологиям и взлому технологий онных наших врагов. Верный вывод делаю?
15: Да, верно вы делаете вывод, и мы сейчас развиваем это направление.
0: Скажите мне, пожалуйста, какие страны, у каких стран есть возможность защититься от таких хакерских атак? Есть такие страны?
15: Сама по себе, допустим, хакерская, если говорить атака, это работа в интернете. А интернет – это такая среда, где нет никаких ни барьеров, ни противодействия. То есть у кого защита лучше, у кого команда лучше, тот и побеждает.
0: В 2025 году Интерпол и правоохранительные органы 12 стран провели операцию против группы российских хакеров. Правда, задержать так никого не смогли. На вас объявили тогда настоящую охоту. Она как чувствуется? Вот вы сейчас со мной общаетесь, я понимаю, что без картинки, с измененным голосом, но как это ощущается?
15: Это ощущаться стало острее в какой-то степени, потому что внедрение происходит и в нашей системе, и мы видим, кто производит это внедрение, и мы блокируем эти попытки, наша защита лучше. То есть давление на, скажем так, нашу команду, оно усилилось в разы и в порядке.
0: Со стороны противника?
15: Со стороны противника усилилось давление на всю границу отечественного киберпространства. Пытаются они этими тисками своими и совершенными технологиями все дальше и дальше идти по своему вот этому плану. о нанесении стратегического поражения Российской Федерации в своих вот этих коварных планах, они используют кибертехнологии, и противодействие им оказывать нужно, можно, и мы способны это делать, и мы это делаем.
0: Вот какой вопрос меня волнует. Так как мы под санкциями и к большим языковым моделям равно к развитию и российского искусственного интеллекта наш доступ ограничен, то вот это чувствуется на вашей работе? Это какая-то, может быть, брешь? Это вот, ну вот что это для вас? Или это просто пустые слова, вы этого не чувствуете?
15: Для нас это очень долгий путь, который мы преодолели, и, допустим, та нейросеть, которой пользуемся мы, она отличается от всех тех, которыми пользуются все остальные.
0: Что это значит?
15: Поэтому для сейчас это значит, что мы знаем, как их нейросеть работает, но наша работает и на иных, скажем так, принципах, которые мы сейчас не можем разглашать. Угу. Поэтому противодействовать им мы с каждым днем, с каждым месяцем, с каждым периодом времени будем все эффективнее.
0: Утверждается, что результат этой кибератаки может серьезно навредить инфраструктуре стран ЕС. А как это конкретно может проявиться?
15: Ну, это может проявиться уже в тестовых блэкаутах, которые мы проводили в позапрошлые годы. И это сигнал для противной стороны, что пора одуматься, остановиться и завершить русофобию свою по всем направлениям. Иначе можно остаться, скажем так, у разбитого корыта.
0: 40 секунд у нас осталось. Заключительный вопрос. Кибератаки в наше время. Насколько их роль растет с учетом развития технологии? То есть может ли любое противостояние, военное в том числе, свестись вот к нескольким хакерским армиям? Пусть это будут не группировки. Уже 20 секунд.
15: Да, это очень серьезная вещь, потому что, отключив какие-то блоки питания подстанции на уровне их программного обеспечения, можно вывести из строя инфраструктуру очень большого города, даже региона. Это очень опасные вещи, и каждый днем опасность все возрастает. То есть противодействовать нужно начинать, еще было вчера, и выстраивать линию обороны, соответственно, поступающим угрозам.
0: Большое спасибо. Работайте, ребят. Палач Про Хакер был с нами на связи.
10: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов об информации, что Куба может получить от США топливо.
17: Пусть поставят сначала, пусть сначала согласуют, потому что выкрик «мы можем поставить» – это, конечно, здорово, это повышает интерес компании, это увеличивает цитируемость, это, наверное, может быть даже как-то, если их акции торгуются, свободно торгуются, это может быть даже вызовет некоторый всплеск интереса к акциям, может быть, начнут покупать, но пока поставка не осуществлена, говорить можно только о самом факте заявления. Действительно, Соединенные Штаты Америки ввели блокаду, не позволяют никому поставлять нефть, опять же, никому. Ну, но вот мы немножечко поставили. Да, именно немножечко, но опять же, это больше, чем ничего. А что касается поставок с территории самих Соединенных Штатов, ну, до недавнего времени значимых поставок оттуда не было. Все-таки Куба предпочитала закупать в других местах и нефть, нефтепродукты в меньшей степени. Поэтому так как-то крайне сомнительно выглядит эта история, особенно учитывая отсутствие видимой реакции со стороны государственных деятелей Соединенных Штатов.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
19: О важном.
18: Владимир Путин ознакомил лидеров стран АСЕАН с текущей ситуацией в зоне украинского конфликта. Президент рассказал о происходящем на поле боя на саммите в Казани. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, участники встречи сами проявили интерес к оценкам событий. В эти дни столица Татарстана принимает юбилейный саммит, который посвятили 35-летию отношений России с Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии.
19: О происшествии.
18: МАГАТЭ знает о гибели сотрудника Запорожской АЭС после налета украинских беспилотников. Агентство уведомили, сообщил официальный представитель станции Евгения Яшина. Она отметила, что состояние раненого специалиста стабильное. Ранее гендиректор Росатом Алексей Лихачев сообщил, что жертвой налета дронов ВСУ по Энергодару стал один сотрудник ЗАЭС, еще один пострадал. Подобная атака стала уже вторым случаем гибели персонала ядерного объекта с начала года.
19: О судебных делах.
18: Арбитражный суд Москвы отказался приостановить принудительное взыскание 200 миллиардов евро с бельгийского банка Euroclear в пользу Банка России. Судьи отклонили ходатайство европейского депозитария, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников заседания. Как отмечается, российские власти продолжат принудительно изымать имущество компании. Ранее столичный арбитраж полностью удовлетворил иск Центробанка и разрешил исполнить решение немедленно. Российские активы оказались заморожены в Euroclear после начала спецоперации на Украине в 2022 году.
19: О дорогах.
18: В юго-восточном округе Москвы начали восстанавливать движение автотранспорта. Дорожные службы уже открыли проезд по улицам Верхние Поля и Чагинская, а также запустили съезд с внешней стороны МКАДа. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. При этом Росавиация разрешила вылеты из Домодедово. Ограничения вводили из-за атак украинских беспилотников на город.
19: Обо всем.
18: В Шервардском лесу погиб знаменитый дуб майор из легенд о Робин Гуде. В этом году тысячелетний гигант не дал ни одного листа, и биологи констатировали смерть дерева. Британские ученые отметили, что к гибели привела добыча угля поблизости, изменение климата, а также туристы, которые два века утаптывали почву вокруг ствола. Согласно преданиям, именно под этим дубом прятался от шерифа благородный разбойник со своей бандой.
19: О валютах.
18: Официальный курс доллара 73 рубля 36 копеек, евро 85.03, юаня 10.83. Подробнее на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
19: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда». В студии Мария Баченина. Здравствуйте. Уполномоченный по правам человека обратится в ООН из-за ударов ВСУ в Москве и Подмосковье. Казанская декларация и стратегическое партнерство. Итоги саммита Россия-АСЕАН. И в целом узнал россиян, что, по их мнению, сегодня является признаком статуса и престижа. Итак, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратится в ООН и в ОБСЕ из-за ударов ВСУ в Москве и Подмосковье. Она назвала произошедшее одной из самых массированных атак за последние два года. По словам омбудсмена, это атаки на обычную жизнь людей. Далее я цитирую. Международные правозащитные организации должны честно отреагировать на преступления против мирных жителей. Конец цитаты Лантратовой в комментариях нашим коллегам. С нами на связи вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, правозащитник Иван Мельников. Иван Владимирович, приветствуем вас.
20: Здравствуйте.
0: Иван Владимирович, а как вы считаете, какова главная цель вот таких обращений в международные организации, если, ну, правда ведь, заведомо понятно, что их реакция, скорее всего, будет, мягко говоря, ограничена?
20: Ну, ведь есть несколько моментов. Во-первых, если вообще не обращаться и ничего не делать, то будет намного хуже. Будем откровенны. То есть и у нас, например, есть положительный опыт, пока мы обращались в Организации Объединенных Наций неоднократно относительно преследования, например, верующих и священнослужителей УПЦ, да, пускай официально на заседаниях Совета Безопасности ООН, да, на которых в том числе я присутствовал, да, с докладами, была, так скажем, позиция многих западных стран, ну, заранее, так сказать, они читали бумажки, то, что было написано, mm-hmm. понимаете? Но потом мы с коллегами это обсуждали и неоднократно в кулуарах, так сказать, ну, условно давали понять то, что вы делаете неправильно, вы ведете себя неправильно, да, потом украинской стороне. Поэтому, ну, я бы так сказал. Например, если смотреть по ситуации с УПЦ, ее бы вообще бы сейчас не было, как таковое, да, и даже вот того ограниченного количества священнослужителей все бы в тюрьме сидели, уверяю вас, к сожалению, к огромному это так. Поэтому здесь, если ничего не делать, не обращаться, то, опять же, могло быть, может быть намного хуже. И мы должны это честно признать и понять. Это одна составляющая. Вторая составляющая, что да, действительно нужно создавать институты, усиливать их позицию, да, которые бы именно защищали права обычных людей, в том числе во время военных действий. Потому что в рамках Гаагской конвенции это, конечно, жесткое нарушение, то, что сейчас был удар по мирным объектам нанесен, да, сейчас по московскому региону, абсолютно понятно, то есть нарушение всевозможных и норм международного права. Поэтому уполномоченная все правильно сделала, она молодец, что она обратилась. Другой вопрос, что да, надо создавать совместные какие-то рабочие группы, экспертные советы, всех туда включать. Значит, мы со своей стороны, что может сделать еще Россия? Ну, во-первых, быть некими такими центрами создания таких институтов, да, то есть развивать подобного рода международные институты. Но для этого нам надо, например, я вот сейчас посмотрел состав новой общественной палаты, которую сегодня приняли, но я, честно, не увидел там особо людей, которые бы могли бы этой деятельностью заниматься международным каким-то правом, да, защиты прав людей за рубежом, могли бы создавать вот подобного рода институты, что, конечно, удручает. Значит, нам надо более внимательно к этому подходить. То же самое уполномоченное, она может создавать свои рабочие группы. Позовем туда тех, с кем мы дружим.
0: Иван
20: Давайте
0: Владимирович,
20: мы позовем туда стран БРИКС людей.
0: Да, идея ясна. Я просто хотела, знаете, что добавить. Вот вы сказали, ну, и мы говорим Москва, Подмосковье. В общем, нужно ради честности и справедливости, вот мне хочется историю присовокупить к нашему разговору, о том, что дрон «Камикадзе» целенаправленно атаковал автомобиль, в котором ехала мама и две дочери. Это село Чуровичи Климовского района Брянской области. Надеюсь, я верно поставила ударение. Вот девочки пострадали, и одна из них находится в тяжелейшем состоянии. И мы все с вами прекрасно понимаем, уважаемые слушатели, что, конечно же, оператор этого дрона прекрасно видел все. То есть никто не говорит о том, что «ой, нечаянно». Ну, извините, как бы это ни звучало, звучит это отвратительно. Иван Владимирович, а подводя итог вот этой части, то есть у нас есть основания полагать, что нынешнее обращение сможет хоть как-то повлиять на ситуацию, на действия ВСУ? Или, ну, просто мы копим это, чтобы потом, так сказать...
20: Нет, в любом случае, я думаю, что будут соответствующие результаты, но для этого надо усиливаться. Надо всем вместе, понимаете, работать в этом направлении. Не делать так, что условно мы здесь позовем всех тех, с кем мы дружим, здесь позовем свата, здесь брата, да, значит, сядем с ними тут за столом за одним, да, просто потому что они нам больше нравятся. Надо, опять же, позвать к этой дискуссии максимально возможное количество людей, с кем мы сможем общаться. И за счет этого мы сможем, конечно, уменьшить, по крайней мере, количество. Но давайте будем честными. А сколько сотен таких автомобилей с девочками и мамами, да, было атаковано в Брянской области за последние годы?
0: Конечно, много, и не только количество. В Брянской области. Абсолютно верно вы замечаете. Просто я привела сегодняшний пример, вот так, чтобы никто не услышал, что только Москва, Московская область. Нет.
20: Понимаете, вот здесь опять же возникает вопрос, да, почему у нас те, кто должны, так сказать, вот этим вот, ну, были озадачиться вопросами международного сотрудничества чуть заранее, да, поднимать эти вопросы не только в рамках, еще раз подчеркиваю, да, вот каких-то таких групп, собирать, финансировать, значит, звать туда как бы там правозащитников, международных там юристов, постоянно подавать в суды. Государство что у нас, совсем бедное, что ли?
0: А из каких
20: нет,
0: стран вы бы стали? Вот если бы вам поручили собрать эту группу, вы упомянули страны, с которыми мы дружим. Но вот что это за страны были бы? Откуда бы вы позвали правозащитников в эту группу?
20: Ну, в первую очередь, это страны БРИКС. Вот. И, в принципе, ну, это уже там 11 государств на сегодняшний момент. Это и большие страны там, Ближнего Востока, да, и это и Китай, Индия. Значит, я бы позвал туда страны евразийские, я бы позвал туда, опять же, Индонезию, значит, Малайзию, да, то есть, в общем, я бы создал, как сказать, по количеству населения, наверное, да, большую часть мира мы могли бы легко собрать именно за счет вот этих государств.
0: И организация бы набирала вес. Да, я понимаю, серьезная такая точка зрения, комплексная, какой-то части света, я имею в виду географической, и она бы набирала от года к году вес и стала бы альтернативной в итоге ООН, ОБСЕ и так далее. Верно же я? Вот
20: абсолютно верно, да. Именно в таком формате другого варианта не должно быть, потому что, еще раз, очень важная деталь. Понимаете, это может коснуться любой страны абсолютно. Вот мы сейчас увидели на примере войны в Иране, да, сейчас, значит, США, то, что просто вот те, кто не ожидал, уверяю вас, Эмираты, Саудовская Аравия, никто не ожидал, что по ним сейчас полетят ракеты, по ним полетят дроны, да, там и так далее. То есть вот то, что сейчас происходит, например, на Ближнем Востоке, многие из этих людей, я думаю, что они бы сейчас переосмыслили свои действия и были бы более серьезно включены в подобного рода процессы, были бы готовы. Но для этого нам нужны правильные правозащитные группы. Да? И мы не должны туда делать там из разряда, вы знаете, вот тут вот у нас там дружит с кем-то условно там, поэтому мы человека там в общественную палату поставим, и он не будет делать то, что нужно. Да? Ну, вот он просто такой. Вот поэтому здесь важная деталь, чтобы мы суперспециалистов, тех, кого мы можем, включили в этот процесс со своей стороны. Я, например, писал уже обращение уполномоченному по правам человека, предлагал ей создать рабочую группу по защите прав соотечественников за рубежом. Вот. Я надеюсь на то, что она там в ближайшее время примет соответствующее решение, ведь у нас много таких проблем есть. И в рамках вот примерно подобной работы мы можем создать такую рабочую группу, но она должна быть независимой, это важно понимать. Она не должна быть на института определенного, да, то есть позиционироваться, вот это только российская инициатива, ни в коем случае.
0: Она должна быть международная, вот, да, я понимаю. Да. А вот возвращаясь к сегодняшнему ООН, к сегодняшнему ОБСЕ, они вообще способны на сегодняшний день, и пусть даже не в отношении нашей страны, выступать в качестве действительно нейтральных и беспристрастных каких-то арбитров, или это все совершенно вот прогнутое, равно прогнившее в угоду, ну, я не знаю, каких-то политических интересов в организации?
20: Ну, по большей части я вот на своем примере скажу, что нам удается донести определенную позицию. Неоднократно те обращения, которые мы направляли, в последующем мы видели реакцию, что осуждали те или иные действия. Мы тоже и атаки на мирное население со своей стороны от нашей организации мы направляли, и преследования незаконные, опять же, и там, простых граждан и священнослужителей. В общем, много было подобного рода работы. Мы видим осуждение со стороны ООН периодически, которое выходит наружу. Да? И по поводу наших журналистов, кстати, на секундочку, в ОБСЕ и в ЮНЕСКО, да, когда был доклад изначально опубликован, мы же именно в том числе с коллегами, со многими из крупных российских СМИ, мы писали общее такое письмо, ну, направляли, да, его. И удалось, например, доклад переосмыслить, и туда включили фамилии убитых российских журналистов, что важно. Я вам к тому, что реакция, она есть. Просто ее, конечно, надо очень грамотно к этому подходить. Государство должно максимально помогать подобного рода инициативам. Да? Ну и вот тогда, я думаю, что будет соответствующий результат. По крайней мере, мы снизим градус. Я не говорю, что...
0: Давайте Иван так, Владимирович, честный... спасибо. У нас просто 5 секунд. Спасибо. Иван Мельников, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Благодарим.
19: На радио «Комсомольская правда».
1: Реклама. Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках.
3: Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
21: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
22: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус.

0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Итоги дня продолжаются. Буквально через один блок у нас начнется вопрос дня, так что готовьтесь, звоните 8 800 200 ровно 9702 и подписывайтесь на видеотрансляцию. Там можно оставлять комментарии, которые также учитываются, как ваша точка зрения, наши официальные аккаунты во ВКонтакте и на Рутубе. Президент России Владимир Путин и главы иностранных делегаций приняли Казанскую декларацию саммита «Россия-АСЕАН». Кроме того, принят комплексный план действий по реализации стратегического партнерства России и АСЕАН, начиная с 26-го и заканчивая 30-м годами, и совместное заявление по энергетике и культуре. Их несколько. Сейчас попробуем разобраться. С нами на связи соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, член экспертного клуба «Дегория» Алексей Малинин. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Алексей Юрьевич, вот такие вопросы, чтобы стало всем понятно. Ваш взгляд, вот этот, соответственно, документ, стратегическое значение Казанской декларации, а он вообще что меняет? Как он меняет позицию России в Юго-Восточной Азии? Каковы какие-то главные геополитические последствия?
2: Этот документ усиливает позиции России. Даже не сам документ, а тот факт, что Россия находится в контакте со странами АСЕАН уже на протяжении долгого времени. И мы видим, что, несмотря на многочисленные геополитические турбулентности, брожения, которые происходят в последние годы, все равно существует общая заинтересованность и России, и стран АСЕАН в развитии и укреплении партнерства. Причем, прежде всего, больше не политического, а торгово-экономического. Сотрудничество, включающее в себя и развитие мирного атома, прежде всего, и сельскохозяйственной торговли, энергетической, какой бы то ни было еще. Мне кажется, это очень позитивный знак, потому что он показывает, что действительно немалое количество стран глобального юга, они не смотрят на многие, либо не смотрят, либо не учитывают многие события последних лет, и все еще настроены на развитие взаимоотношений с Россией, что нас не может не радовать.
1: Возвращаясь к самому документу, предметно, чтобы слушателям было понятно, в декларации зафиксированы конкретные шаги по расширению практической кооперации в следующих отраслях. Политика, безопасность, торговля, инвестиции, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, цифровая среда, наука и технологии. Какие из этих направлений наиболее перспективны вот в контексте этого взаимодействия для нашей страны?
2: Для нашей страны всегда максимально перспективно развитие торгово-экономических связей в части энергетики, потому что нам есть здесь много чего предложить, как сырье, так и конкретные энергетические продукты. Для нас максимально интересно экспортировать как можно больше сельскохозяйственных удобрений, в принципе, сельскохозяйственных культур, учитывая, что мы являемся одним из главных производителей этих товаров. Для нас также не менее интересно развитие технологической базы в части IT. Например, мне доподлинно известно от моих малазийских коллег, что на протяжении последних нескольких лет идет очень интенсивная работа между российскими и малайскими IT-компаниями в части цифровой безопасности, кибербезопасности и многого другого. И, конечно, для нас максимально перспективным направлением является развитие мирного атома со странами АСЕАН. Я напомню, что, например, три дня назад, не суть важно, между Россией и Лаосом было подписано соглашение о развитии мирного атома. Лаос — это страна, одна из стран, входящих в АСЕАН, в соответствии с которым возможно строительство до 30-го года небольших реакторов на территории Лаоса. Мы, в принципе, знаем, что Россия является, по сути, главной ядерной державой. Я сейчас говорю не про ядерное оружие.
1: Да, это я понимаю прекрасно. Мы строим атомные станции, потому что мы умеем их строить. И это умеют немногие на нашей планете.
2: Ну, там... И вот это развивается.
1: Да,
2: это
1: да. США, Франция, да и, в общем-то, да, пальцев одной руки, и то много. А вот скажите мне, пожалуйста, вы меня про Малайзию прям зацепили. Нам не хватает чипов. Нас ограничивают в ИИ, да, потому что большие языковые модели сами по себе не построятся. Хотя используют нашу информацию, в том числе, ну, нашу, я не знаю, массив знаний, который мы вкладываем в ИИ, так или иначе обращаясь к нему. Вот это об этом сотрудничество с Малайзией? Или просто там о чипах, железочках, которые нам не хватают? Вон, как сегодня Кук или кто сказал, что айфоны будут дорожать, потому что чипов стало мало. Вот, ну, у них тоже проблема. А вот нам как Малайзия поможет, как говорится? Или мы ей, или мы вместе с ними. Можно немножко поподробнее?
2: Речь не идет о какой-то конкретной помощи, речь идет о совместной разработке ПО.

0: программного обеспечения для самых разных целей, прежде всего, насколько мне известно, в области кибербезопасности.
1: Mm-hmm.
0: То есть для того, чтобы обеспечивать безопасность и работу государственных структур и промышленных предприятий, и многого-много другого. Я, к сожалению, не могу рассказывать обо всех подробностях,
1: которые не надо.
0: Но могу заверить, что очень интенсивно идут эти контакты, и я думаю, что если речь сейчас идет в большей степени о разработке совместных ПО, то через какое-то время вполне эта речь может зайти и о железе, то есть о тех самых чипах, о которых вы говорите.
1: Ну, то есть у них есть эти чипы, а у нас есть идеи и мозги, или это как бы равноправная такая история?
0: Это равноправная история. И мы к ним ездим, и много им передаем наших наработок, и у них что-то подчерпываем. И да, на самом деле, даже если говорить о том же железе, это не какая-то тайна, поэтому здесь об этом можно спокойно
1: мы
0: говорить.
1: Мы не раскрываем тайн в эфире, все нормально.
0: Можно говорить о том, что Малайзия действительно является страной, через которую тоже по линии параллельного импорта проходит немалое количество технологических решений.
1: Ну, всем сейчас, капитан, очевидность будет интересна. Нефть, газ, СПГ, возобновляемые источники энергии, гидроэнергетика, биоэнергетика, водородные технологии. Вот здесь мы что можем предложить и как можем в потенциал вот этого дальнейшего расширения сотрудничества с ОСЕАНом?
0: Я могу ответить очень коротко. Можем предложить им все, все вышеперечисленное, потому что Россия является одной из главных энергетических держав. У нас есть, ну, помимо очевидного, и нефть, и газ, и СПГ. И, кстати, этот СПГ дешевле, чем в большинстве стран мира. Ну, понятно, зависит от направления, потому что логистика много съедает. Но как у нас в плане логистики со странами ОСЕАН все довольно легко, потому что вот он, Владивосток, оттуда, пожалуйста, практически в любую страну ОСЕАН с небольшими издержками.
1: Ну, то есть мы можем им начать продавать энергетические ресурсы.
0: Мы уже продаем. Наращивать.
1: Да.
0: Если говорить о технологиях, опять же, у нас есть прекрасные еще и советские, в дальнейшем доработанные российские гидроэлектростанции, которые тоже могут послужить примером. У нас есть и отличные технологии по газопереработке, по метановой переработке. То есть, ну, мы являемся одной из главных энергетических держав.
1: Я вот читаю, стороны выразили озабоченность глобальной энергетической нестабильностью и признали роль России, дальше цитирую, как ведущего энергетического партнера. Ну, правильно, у нас тут есть, а вы нам, соответственно, то, что, чего у нас нет. Все
0: не
1: очень
0: убавить,
1: просто.
0: Не прибавить, что можем дать, лишь попросить.
1: Смотрите, вот что бы ни создавалось, и это, мне кажется, очень важно, и начали, слава богу, это осознавать, ну, коммуникации на уровне мягкой силы, на уровне какой-то культурной дипломатии, они не менее важны. Не зря к нам приезжают студенты обучаться, не зря мы ездим в Азию и отправляем туда каких-то наших делегатов. Вот как бы вы... Хотя кто-то скажет, послушайте, ну не пускают нас там в Европу, вон, предлагают отменить все визы, не давайте русским, ну и бог с ними. Но вот в любом случае нельзя быть отрезанными от всего мира. Это неправильно. И как бы плевать на это тоже нельзя. Вот как вы оцениваете роль, или как нужно оценить роль культурной дипломатии в укреплении этих связей с Юго-Восточной Азией? Потому что мы все-таки очень разные ментально, очень, и все это знают, кто бывал в Азии как минимум на отдыхе. Насколько эффективным может быть этот инструмент мягкой силы, которая нам тоже нужна? Потому что, ну, не европейцы они, а мы наполовину азиаты, где-то там глубоко по линии пра-пра.
0: Ну, знаете, я считаю, что культурный обмен, что культурное сотрудничество и дипломатия должны вестись в любом случае, потому что это наш, опять же, способ обеспечить вот эту большую связку между странами. Другой вопрос, вы его подняли, что действительно ментальность и исторический опыт у нас, конечно, очень сильно разный. Вместе с тем мы видим, что мир меняется, мир становится все более и более, извините за такое слово, диверсифицированным. Mm-hmm. Та самая концепция многополярного мира никуда не уходит. И, например, после 22 года у нас, когда начали уходить активно различные европейские выставки, арт-кластеры, еще что-то, конечно, их не полностью, но частично заменили представители азиатских, латиноамериканских и многих других стран. И что мешает эту работу интенсифицировать? Да, собственно, ничего. Поэтому я в попытках, даже попытках культурного обмена ничего плохого не вижу. А если уж говорить не только про культуру, а вот про гуманитарку в целом, в частности, например, про образование, ну, это вообще золотая жила. Золотая жила не с точки зрения заработка, а с точки зрения как раз того самого обмена опытом, обмена знаниями, наработками. У нас действительно учится немалое количество иностранных студентов. На момент, например, 23-го года, их, если не изменяет память, было около 345 тысяч человек, что довольно много. Мы все еще являемся, например, одной из главных, мы входим в тройку стран, лидирующих по числу выпускников, которые впоследствии заняли очень высокие посты от депутата парламента и выше за рубежом.
1: Ну, это серьезно, это серьезно. Это нужно. Это мягкая сила как раз та самая.
0: Конечно, конечно, это мягкая сила, которая потом дает свои дивиденды. Может быть, не сразу, не через год, не через два, но она дает.
1: Она дает 100%, 100%.
0: И наши конкуренты, например, Великобритания, Штаты, Франция, менее конкурирующая, но все же тоже важная страна Турция, они это прекрасно понимают, и в это очень сильно вкладываются. Я считаю, что это то же самое.
1: Спасибо вам большое, Алексей Юрьевич. Друзья, с нами на связи был соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, член экспертного клуба «Дигария» Алексей Малинин.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
3: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Спортивный комментатор Георгий Черданцев о будущем российского футбола.
5: Футбол выигрывает команда. Для того, чтобы конкурировать с топовыми сборными, с Францией, Аргентиной, Бразилией и другими командами, нужно иметь топового игрока на каждой позиции и желательно, чтобы еще на замене были ребята, которые готовы были бы выходить и заменить там уставшего или травмированного. Поэтому, конечно, такой обоймы футболистов мирового класса, но мы объективно не располагаем. Это неплохо и нехорошо. Так было всегда. Сборная Советского Союза в свои лучшие времена, между прочим, тоже не отбиралась на чемпионат мира. Поэтому уровень футбола у нас достаточно приличный, но он не какой-то там запредельно высокий, но и тоже я против того, чтобы принижать умения и перспективы российских футболистов. Дай бог, что мы в обозримом будущем вернемся на международную арену. Надежды всегда есть. Я не веду переговоры с чиновниками мирового футбола, но ФИФА и УЕФА — две разные организации. Мировой футбол — это одна история, и там проще договориться. С УЕФА договориться по понятным причинам более сложно, потому что слишком много стран, которые занимают враждебные позицию, на них очень сильно влияет политика, хотя все говорят, политика вне спорта, но, к сожалению, это далеко не так, поэтому с FIFA, я думаю, договориться было бы гипотетически легче, но для этого мы опять возвращаемся к пресловутому вопросу смены конфедерации, но это, я думаю, что сжигание мостов.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: «Вся правда о лете» на радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В Великих Луках, 19:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Александр Козловский с коллегами-партийцами присоединились к акции партии «Единая Россия. Коробка храбрости». Они передали для маленьких пациентов больниц Псковской области игрушки, раскраски, книги и наборы для творчества. Такие подарки помогают детям отвлечься от больничных будней, легче перенести процедуры и почувствовать, что о них помнят и заботятся. Присоединиться к акции может каждый. До 6 июля в общественные приемные партии «Единая Россия» в муниципалитетах Псковской области можно принести новые игрушки, книги, раскраски, канцелярские товары и развивающие игры. Создание профильных и предпрофильных агроклассов обсудили участники круглого стола в Великих Луках. Он прошел в Государственной сельскохозяйственной академии в рамках проекта «Агрокадры». Участники обсудили, как создавать современные агротехнологические классы в сельских школах, как выстроить эффективную связку школа-колледж-вуз-сельхозпредприятие для популяризации аграрных профессий и какими формами внеурочной деятельности и проектами в сфере АПК заинтересовать детей. Участие в дискуссии приняла делегация из Ленинградской области. Воздухоплаватели встретились с юными великолучанами и рассказали им о своем увлечении. Великолукский пилот Сергей Виноградов, который стоял у истоков международных встреч воздухоплавателей в нашем городе, поделился с детьми из пришкольного лагеря школы номер 2 интересными фактами об аэростатах и спортивных полетах. В дар-библиотеке, где проходило мероприятие, он передал свою книгу «Стихотворение Монгольфьера» с прекрасными иллюстрациями.
8: О валютах.
7: Доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84.34, юань 10.76.
8: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
6: Вопрос дня.
1: Так, быстренько, потому что впереди у нас футбол, поэтому нужно успеть. Джентльмена спорта на чемпионате мира по футболу в следующем блоке 8 800 200 ровно 9702. Звоним. Почему? Потому что вопрос очень простой. Что, по вашему мнению, сегодня является признаком статуса и престижа человека? С чего вдруг? Звоним. 8 800 200 ровно 9702. Потому что у каждой эпохи взрослый человек, это как каждый скажет и согласится, есть свои приметы хорошей жизни. В советское время, когда наши люди в булочную на такси не ездили, престиж был связан с отдельной квартирой, долгожданным москвичом. Кто не помнит, скажу, что купить его было непросто, даже если деньги были. Дефицитными импортными вещами. В 2000-е им на смену пришли капиталистические уже ориентиры. Евро, ремонт, заграничный отдых, дорогой телефон, досуг в ресторанах. Социальный успех стал более демонстративным и более роскошным. В целом узнал у россиян, что, по их мнению, сегодня является признаком статуса и престижа человека. Жду звонков. 8 800 200 ровно. И выясни... 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Так вот, что, по вашему мнению, сегодня является признаком статуса и престижа человека? Наши люди, которые опрашивали других наших людей, узнали, об этом я скажу чуть позже, потому что хочу сразу звонок принять. Вологда на связи. Сергей, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Давайте, я как раз не успела сказать, кажется, результаты в ЦИОМ, совпадете вы или нет, интересно. Слушаю.
9: Мне кажется, что статусом на сегодняшний день является человек, у которого нет кредитов вообще.
1: Кредитов, ни ипотек. Какой вы молодец! Прям удар наотмашь. Ну, значит, то есть, если я спрашиваю вас, что, кредиты есть вы такие? Не-а. Все, вы у меня, соответственно, сразу в роскоши и в статусе, верно? И престижно
9: еще. Ну да. Но если говорить про простых людей, то да, вот отсутствие кредитов этого засчитают.
1: Ну, это аргумент, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Ребят, вы можете также оставлять, не только звонить, но и оставлять свои комментарии, где мы их оставляем. Мы их оставляем на наших страницах официальных, во ВКонтакте и на Рутубе. Нужно, соответственно, зарегистрироваться, подписаться, я думаю, там все зарегистрированы, кому нужно, и там оставить комментарий. Так, ну тут пока про политику. Тут такая прямо битва в ВК. Я читаю, как, не знаю, интереснейший детектив. Спасибо, ребята, сегодня обычно Рутуб активнее, сегодня вы. Возвращаюсь к нашему опросу. Итак, жду звонков. Блок всего лишь. Значит, смотрите, ВЦИОМ узнал у россиян, что, по мнению нас с вами, является признаком статуса и престижа. Выяснилось, что, не поверите, элитные автомобили и дорогие бренды больше не воспринимаются, слава богу, нами с вами, как главные признаки прочного социального положения. А тогда что? Что в вас, друзья, сделает статусным и престижным? Руслан с нами на связи. Здравствуйте, Руслан.
10: Здравствуйте.
1: Что вам кажется, сегодня создает статус и престиж человека?
10: Я думаю, автомобиль и загородный дом.
1: Помимо квартиры или, в принципе, что загородный дом? Он
10: помимо,
1: там же...
10: помимо квартиры, да. Помимо...
1: А вы откуда, Руслан, дозвонились к нам, если не секрет?
10: Подмосковье, Раменский район.
1: А вы живете в загородном доме?
10: Да.
1: То есть вы статусный?
10: И зимой тоже. Нет, у меня квартиры нету.
1: Да ладно, не скромничать. А у меня дома загородного нет и квартиры. Ладно, я иронизирую, чтобы не было так грустно. Смотрите, что я же только что сказала. Вот какая интересная штука. Вы говорите про жилье. Оказалось, что статус все-таки измеряется возможностью сегодня. Как вы думаете, что в целом в результате вывел на первое место благодаря опросу? Но это не то, что вы сказали. Это в 2006 было, то, что вы сказали. Хорошее жилье. Было больше 50%. Ну, про детей там подсказка.
10: Дети, да.
1: Количество наличие
10: детей.
1: Нет, не наличие. Богатство, не угадали. 8800. Спасибо вам большое за ответ, что позвонили. Сейчас мне просто интересно, догадается, кто-нибудь совпадет с большинством. 8 800 200 ровно 9702. Андрей Васильевич из Воронежа. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, Мария.
1: Здравствуйте, Андрей
11: Васильевич. Ваш постоянный слушатель.
1: Так.
11: Как-то вы меня сравнили с Виктором Баранцом. Было такое.
1: Ну, это комплимент.
11: Значит, Мария, так. Комплимент и вам тоже. И с прошедшим вас днем рождения, Мария.
1: Спасибо большое.
11: Значит, что? Звонят вам очень смешные люди. Машина, квартира, статус. Главный статус в этом мире – это добро. Добро. Чем больше ты его сотворишь, тем больше оно откликнется тебе. Остальное все не имеет никакого смысла. Здесь мы миг, далее уходим. А там спросят.
1: Я поняла.
11: Просто спросят.
1: Ну, прям философски надо подумать. Спасибо вам большое за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Алексей из Ставрополь на связи. Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
1: Итак, Алексей, подождите, я буду немножко вкрапляться. В 2006-м главным признаком престижа было хорошее жилье. Это я уже открыла тайну. Тогда было 55%. А в 2026-м на первое место вышло... А теперь вы говорите?
12: Я думаю, свободное время, когда человек может спокойно взять и уехать в отпуск.
1: То есть, еще средства, возможность получается. Это же не только свободное время, это еще и денежки.
12: Да, чтобы на эти деньги. Вот у меня есть и квартира, и дом, и машина, а времени нету.
1: Ой, какой вы непрестижный.
12: Абсолютно. Ужас. А вот время, когда человек владеет временем, вот это мне кажется.
1: Ладно, я открою вам тайну. На самом деле, знаете, но это еще не конец. Вы звоните, остальные друзья мои тоже. 8 800 200 ровно 9702. В этом году, спустя, то есть 20 лет, на первое место вышла возможность дать детям качественное образование. Вот этот пункт выбрали 50% опрошенных. Качественное образование. Если бы еще дети знали, что они хотят, было бы намного проще нам, родителям. Ирина с нами на связи, Нижний Новгород. Здравствуйте, Ирина.
13: Здравствуйте.
1: За что вы выступаете?
13: Знаете,
1: статус и престиж.
13: Статус и престиж для меня. Я боготворю врачей. Вот прям боготворю.
1: Подождите, какой-то ответ на мой вопрос. Давайте я сформулирую вопрос. Что, по вашему мнению, Ирина, сегодня является признаком сидеть? Все свои. Так вот, сегодня является признаком статуса и престиж человека. Смотри, сработала на собаку. Я в эфире сказала ей сидеть, она прекратила лаять. Ирина.
13: Сп-
14: спасибо. Пожалуйста. У меня это не получается.
1: Я удивилась сама. Это не предполагалось. Все-таки, что сегодня престиж и статус?
14: Я считаю, что образование, особенно у врачей, престиж и
1: статус. Мне понятно.
14: Если я общаюсь с человеком, и он, у меня так в жизни сложилось, слава богу, что я мало болею, да? Но слава когда богу, я вижу, что делают врачи, наши хирурги, наши, для меня это и статус, и образование, для меня это вообще что-то божественное. Это люди, руки Бога.
1: Обалдеть.
14: Все, вот, в моем понимании, вот это статус.
1: А вы кем работаете, Ирина? А вот почему вы врачом не стали? Или до вас как-то дошло это не вовремя?
14: Не получилось. Я дитя 90-х, когда надо было получить образование, я работала.
1: Надо было получить образование, а мне надо было выживать, да. И образование тогда все рушилось.
14: Да, я выживала, вы маленький ребенок, поэтому у меня не получилось. Но я боготворю врачей, наши врачи, спасибо им большое, огромное.
1: Спасибо. Спасибо.
14: Да.
1: Спасибо вам, Ир, большое. Очень крутое замечание, наблюдение. Псу привет. Смотри, я могу получить... Друзья, вы представляете, если я говорю в эфире, вы можете там... У вас голова болит, приложите приемник к голове. Вдруг пройдет, если я собаку дистанционно. А лису я уже умею включать. Игорь, да? Игорь из Тамбова. Здравствуйте, Игорь.
15: Здравствуйте.
1: Итак, что сегодня можно считать признаком статусности, престижности, на ваш взгляд?
15: Ну, во всяком случае, точно не машина. Потому что много людей знаю, которые ездят, в кавычках, крутые машины, но живут в общежитиях.
1: Угу.
15: Вот. Для них показная статусность – это машина. Вот. Для меня, в принципе, я с предыдущими согласен, что... Хороший дом, прям вот хороший дом.
1: Угу.
15: Вот, и дети уже, невозможность детей отучить, а уже отученные дети, которые нашли себя в жизни. Которые уже...
1: И ты еще здоровый, молодой и красивый, да? А то как-то все это, знаете... И ты такой старый, больной, убитый. Мы же говорим о нашем с вами престиже.
15: Ну да. То есть, грубо вот к 50 годам.
1: Да просто пожить еще хочется в этом статусе престижном и статусном. Спасибо вам большое. Ну да, я поняла, к 50, чтобы все это было. Так, у меня еще есть задел. Минут у нас времени. Алексей из Москвы. Здравствуйте. Алексей, слушаю вас. Москва. Говорите.
16: Алло.
1: Минута у нас осталась. Солируйте.
16: Здрасте. Наверное, соглашусь с вами, и вот с языка сняли, все-таки на сегодняшний день статус, на мой взгляд, это дети и количество детей, и их качественное образование. Вот я сам врач-хирург, да, не надо боготворить врачей, это такая же профессия, абсолютная специальность. Научить можно оперировать и курьера взять, и через 10 операций я ему покажу, и он 11-ю сделает сам. А вот дать правильное и качественное образование, мне кажется, на сегодняшний день это...
1: Спасибо. Это самое важное. Статус. Спасибо вам, Алексей, большое. Тем не менее, спасибо. Мы знаем, сколько вы учитесь, какая на вас ответственность. Друзья мои, впереди у нас дневник Мундиаля, чемпионат мира 2006. Слушаем, а итоги дня вернутся завтра.
17: Вопрос дня. Реклама.
18: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана. Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар, и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии, и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты и Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль.
21: Криштиану Роналду критикуют после первого матча. Англия и Хорватия устроили голевую феерию. Главная тайна чемпионата – почему все футболисты играют в розовых бутсах. Это джентльмены спорта на чемпионате мира с главными новостями турнира.
22: Ну а в студии Андрей Вдовин и Павел Садков. И мы, во всяком случае, большинство из нас не спало всю ночь, чтобы посмотреть все матчи этого турнира.
21: Да, тогда быстренько о результатах. Португалия – Дар Конго 1-1. Очередной фаворит почему-то не выигрывает. Англия – Хорватия 4-2. Действительно красивый, отличный, замечательный футбол. Просто с суперскими голами. Гана-Панама 1-0. Скучнейший футбол с голом на 96-й минуте. И Узбекистан-Колумбия 1-3. Это первый дебютный матч Узбекистана на чемпионате мира. И первый дебютный гол, который забил Абос Файзулаев. Ну что, Павел?
22: Слушай, давай начнем с Португалии, потому что, конечно, португальцы больше всего за ними следили именно из-за того, что был Криштиану Роналду. Ты на протяжении долгого времени должен говорил о том, что Роналду – это тупик, Роналду – это якорь для португальской сборной, это человек, который, скорее всего, все позапорит, чем поможет. Я был абсолютно другого мнения, я был уверен, что ярких звезд мало, но этот человек может решить.
21: И теперь вчера ты переобулся.
22: Я рвал на себя волосы и понимал, насколько ты прав, потому что, конечно, Роналду вчера и вообще вся сборная Португалии, это был какой-то кошмарный кошмар.
21: А у меня больше вопросов как раз ко всей сборной Португалии, а не к Криштиану Роналду. Криштиану Роналду это не Месси, он не отходит назад, он не тащит мяч, он не разыгрывает атаки, не разгоняет атаки. Он наконечник этого копья. И сколько к этому наконечнику прилетело передач? Две, причем он выгребал два удара у Криштиану Роналду, оба мимо ворот. И понятное дело, что здесь надо предъявлять претензии не только к Роналду.
22: Безусловно, тут и тренерская история, и всей команды, наверное, проблемы. Но для меня символ этого матча – это Криштиану Роналду, который стоит в углу штрафной и размахивает руками «мне-мне». При том, что мяч бог знает где. То есть все как раньше, только нет ни мяча, ни Роналду.
21: А при этом трибуны скандируют «Месси-Месси», таким образом пытаясь Криштиану Роналду вывести из себя. Давай перейдем к следующему матчу. Англия-Хорватия 4-2. Ты после этого матча веришь, что Англия теперь главный фаворит этого чемпионата мира?
22: То, что он фаворит, то, что сборная Англии по-прежнему фаворит чемпионат мира, естественно, я не сомневаюсь, но знаешь, что меня удивило, что абсолютно все эксперты, да и ты в том числе, много говорили о том, что это будет скучная команда, скорее такая очень иррациональная, очень функционально заряженная на результат. Но англичане, этот матч показался, пока едва ли не самым интересным на турнире.
21: Потому что Англия очень здорово готова физически, они готовы бегать, они готовы эти голы выгрызать, выбивать, и, при этом, что меня взбесило, это помощь судей, потому что пенальти был назначен абсолютно верно, но почему этот пенальти дали перебить, я, честно говоря, не понимаю.
22: Я тоже не понял, потому что, по-моему, это то, о чем мы говорили на предыдущей передаче, очень мало повторов. И те повторы, которые показали, везде было очевидно, что вратарь сборной Хорватии стоит на ленточке. То есть он главное правило при пробитии пенальти соблюдает. Может быть, там были какие-то другие моменты, которые мы не видели, но видели судьи на ВАР.
21: Вот, это второй вопрос вообще за этот чемпионат к судьям. Первый вопрос по поводу неудаления Месси, потому что там действительно фол был достаточно грубый, и я думаю, любого другого бы игрока бы наверное, бы посадили бы куда там по дисквалификации на скамейку штрафников на целый матч на следующий. Месси простили. Здесь Англию прощают. И зреет теория заговора на этом чемпионате мира.
22: А я тебе отвечу. Я уверен, что нечто подобное можно... Об этом можно говорить. Именно я про теорию заговора. Потому что такое количество выскочек, такое количество странных команд, что FIFA просто... Ну, если они останутся без признанных фаворитов, таких как Аргентина, Англия и то просто будет неинтересно смотреть. Действительно, я уверен, что этим командам потихонечку, полигонечку, но будут помогать.
21: Будут помогать, я думаю, тогда и сборной Испании, будут тогда помогать и сборной Франции. И
22: французам обязательно.
21: А американцам будут помогать?
22: Ну, они хозяева. Слушай, они хозяева. Любая команда, которая принимает чемпионат мира, она имеет определенные привилегии. Другой вопрос, что не всегда этим пользуются, да, но я думаю, что да, где-то там потихонечку могут подсвистывать сбору. Вообще, то, что начали подсвистывать в сторону фаворитов, это такой тревожный немножко сигнал, потому что все-таки какой-то объективный... Помнишь, была наоборот история, когда фаворитов гасили, что было больше каких-то выскочек, да, и были ну, команды, которые мы все болели, и они получали преимущество чуть-чуть вот за счет того, что чуть-чуть им подсвистывали.
21: Теперь хочется дождаться матча Аргентина-Англия, чтобы увидеть, кого больше любят FIFA и судьи. Давай перейдем к матчу Узбекистан-Колумбия 1-3. Как тебе дебют Узбекистана, и вообще, что ты ждешь от этой команды на чемпионате мира?
22: Ну, слушай, я почему-то думаю, что эта команда уже своим тем, что она туда попала, она сделала большой шаг, и это большое историческое достижение, уже очень неплохо. Я ничего не жду от сборной Узбекистана в плане футбольном, честно скажу, с самого начала. Но я очень за них переживаю, потому что ребята, знаешь, то, что раньше в свое время Эдуард Малафеев называл искренним футболом. Ну, ребята играют в футбол. Мне Коновар очень нравится, мне ребята все эти очень нравятся.
21: Какой-то нетипичный болельщик Узбекистана, потому что большинство в Узбекистане как раз не рады тому, что Фабио Коновар возглавил сборную, потому что...
22: Я не из Узбекистана.
21: Другой человек выводил эту сборную на чемпионат мира, и, в общем-то, можно было ожидать, что ему же и дадут право
22: поиграть,
21: да, да. Да, поиграть, дебютировать, войти в историю. А Коновар — это тот человек, который строит оборонительный футбол сборную Узбекистана, который выстраивает пятерых защитников, который пытается, ну, вот сделать так, чтобы прежде всего не пропустить. Ну, вот вчера вот пытались не пропустить, не получилось, и что делать? Вот хорошо, что забили хотя бы один ответный гол и подарили на какое-то время. Да, на какой-то на целых 5 минут повисла опять интрига. На 60-й сравняли, на 65-й Узбекистан пропустил еще один раз. И мне хочется на самом деле увидеть, ну, не такую глухую оборону в исполнении сборной Узбекистана. Но я тебе предлагаю обсудить сейчас действительно важные новости.
22: Наконец-то, давай.
21: Главная тайна этого чемпионата. Почти все футболисты играют в розовых бутсах. У тебя есть версия, почему?
22: Ну, конечно, я думаю, играют в розовых бутсах, потому что жарко.
21: Так. Ну-ка, ну-ка.
22: И розовый цвет, наверное, каким-то образом лучше отражает солнечные лучи. Я не знаю, у меня нет предположений, я соврал.
21: На самом деле это действительно такая вот загадка, потому что все производители бутсы, там же несколько компаний, которые являются лидерами на этом рынке, именно к этому чемпионату мира сделали бутсы
22: Фукси. У меня есть версия.
21: Да.
22: У меня есть версия. Наверняка где-то на складах в Китае лежит огромное количество розовых бутс, которые не продаются, и они решили таким образом залудить тренд.
21: Вот ты был бы футболистом, ты бы в каких бы играл бы?
22: Ой, слушай, если бы я был футболистом, я, наверное, не парился по поводу того, какого цвета у меня бутсы.
21: Да? И ты, ну, черный, кажется... классический цвет. Кстати, знаешь, почему черные бутсы сейчас почти не выпускают?
22: Ну-ка.
21: Раньше же бутсы делали из натуральной кожи. Во всяком случае, элитные бутсы делали из натуральной кожи кенгуру. И покрасить их в какой-то другой цвет, кроме как черного, белого и, может быть, красного, было достаточно проблематично. А сейчас все играют в новых бутсах из новых материалов, и теперь хоть в любой цвет.
22: Слушай, да? Я теперь понял, почему нет розовых кенгуру. Наверное, всех перебили на бутсы.
21: Вот именно. А потом Криштиану Роналду, например, играет в золотых бутсах. Вот, а Месси играет в бело-голубых под цвет формы, под цвет флага.
22: Странно, что Роналду играет не в короне. Все остальное, на самом деле, меня не удивляет.
21: Да. А на самом деле, помнишь, Балотелли?
22: Конечно, конечно.
21: Он играл в двух разных бутсах.
22: Да, у него было.
21: Да, ты помнишь такую?
22: Конечно, конечно, да. Чемпион Европы, между прочим.
21: Да, ну что, давай теперь обсудим, что нас ждет сегодня вечером, сегодня ночью. Итак, 19:00.
22: Ну, во-первых, значит, давай сфиксируем, да. Что закончился первый тур чемпионата.
21: Да, да, да. Пошли на второй тур, и вот здесь вот группа А, по-моему, Чехия и ЮАР, твое мнение, и та, и другая команда уступили в первом туре.
22: Да, слушай, ну, на самом деле, не знаю, мне кажется, что по старой памяти я поставил бы на Чех. Во-первых, мне ЮАР совершенно не понравился в первом матче, было ощущение какой-то беспомощности. А с чехами там немножко шальная была игра, И здесь, ну, не знаю, мне кажется, что у чехов есть шансы. Посмотрим, хотя логика событий подсказывает ничью 0-0.
21: Я, на самом деле, поставил бы на чехов. Почему? Потому что у них большие проблемы в обороне, в центре обороны, но такая команда, как ЮАР, вряд ли ей хватит класса ими воспользоваться. А те же самые чехи, я думаю, обязаны забить со стандартного положения. У них это так здорово получается, у них так здорово отважено, что прям вот хочется увидеть это еще раз. 22:00. Швейцария, Босния и Герцеговина. Это уже группа Б. Свои против своих, да, я так понимаю?
22: Ну, свои против своих, да, действительно. Там очень во многом родственные сейчас, как получается, страны. Да, интересный матч, потому что я думал, честно говоря, что швейцарцы вообще катком пройдутся в первом туре, у них это не очень получилось. А как раз за Боснию я от души переживал, потому что мне не очень понравились. Не знаю, не могу сказать, но, наверное, швейцарцы, на бумаге швейцарцы кажутся сильнее.
21: На бумаге кажутся сильнее, и мне кажется, что должно как-то взыграть неудачи первого тура, потому что, ну, надо решать такие моменты, надо добывать свои очки. Я думаю, швейцарцы будут злыми и, возможно, более настроенным на эту игру. Час ночи. Канада, Катар. Ты готов не спать ради такого матча?
22: Нет, я не готов не спать ради Канады-Катара, при всем уважении и Канаде, и Катару. Но катарцы на шару взяли ничью в первом туре, что говорит на самом деле о характере. То есть команда действительно с характером. Канада – команда, которая, наоборот, мне показалась чуть-чуть раздолбайской, что ли, не знаю, как
21: Да-да, она...
22: Вот не собранной чуть-чуть, понимаешь?
21: Я тебе напомню, как в Канаде культивировали футбол. И они решили, что для мигрантов им нужен какой-то свой вид спорта, да, который мигранты, которые не понимают, что такое хоккей, да, им надо что-то как-то привлечь в школах, в университетах, в каких-то учебных заведениях завести какой-то вид спорта им понятный. И завезли футбол. И благодаря этому вот сборная Канады, она такая очень многонациональная, скажем так. И раздолбайство, мне кажется, это прямое следствие вот этого фактора.
22: Ну, не знаю, мне кажется, тут все зависит все-таки от тренера. Но хотя, конечно, какой-то футбольной культуры явно этой сборной не хватает, ну, это очевидно.
21: 4:00. Мексика, Южная Корея. Это как раз тот матч, ради которого я собираюсь сам не спать.
22: Во-первых, Мексика мне очень понравилась для начала. Во-вторых, они хозяева. Они играют, я так понимаю, тоже у себя. И я думаю, что тут, при всем уважении к Южной Корее, которую, конечно, нельзя сбрасывать со счетов, я думаю, мексиканцы должны победить.
21: Я бы поставил на ничью, потому что Южная Корея – это очень скоростная, хорошая, замечательная команда. Да, фактор своего поля, фактор своего стадиона, фактор своего турнира должен, может быть, сыграть и на этот раз, но это лишь, на мой взгляд, уравняет шансы команд. Но проверим ровно через день мы снова встретимся в этой студии и проверим наши прогнозы, проверим наши виртуальные ставки.
0: Прошу, я серьезно.
3: Я вам серьезно отвечаю. Пример Ирана это показал. Выбили руководство.
0: Не надо сравнивать Украину с Ираном. Там все завязано на нескольких людях.
3: Я не сравниваю Украину с Ираном. Я сравниваю Евросоюз с Ираном. Значит, если вы выбьете одного еврочиновника, даже самого высокопоставленного, его место без всякого ущерба встанет другой.
0: Но тогда не надо убивать врагов, так что ли? Ну, Георгий Георгиевич.
3: Нет, вы меня спрашиваете...
0: Ну, я уточняю.
3: В чем мотивация? Значит, тактика с Ираном, которую продемонстрировали Израиль и США, они тоже рассчитывали, что если они выбьют руководство какое-то количество, то новое руководство будет более договороспособным. С самого начала было ясно, что этого не будет, поскольку иранская система управления и власти построена не на персоналии, даже не на верховном лидере, который сейчас вообще непонятно в каком состоянии, да?
0: Уже в смысле преемник непонятно в каком
3: состоянии. Она выстроена как система, построенная на институтах и идеологии. Евросоюз в этом плане, хотя это, конечно, не теократический союз, да, но тем не менее он чем-то схож. Это система институтов.
0: Давайте прервемся. Уточняющий вопрос уже после перерыва. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бовт знает. Пока подпишитесь.
20: Бовт и Панкин. Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
20: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
8: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит в навечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
20: Сказано

0: рассматриваем, получается, тех людей, которые против нас ведут войну на уничтожение, а Евросоюз сейчас именно этим и занимается, как мне кажется, может, я не прав, вы сейчас поправите меня, мы не рассматриваем их как врагов. Я просто думал, может быть, по наивности своей или глупости, что врагов нужно уничтожать. И еще важный момент, если не уничтожать врагов, нужно сделать, ну, создать такую ситуацию, при которой вот эти самые люди, которых, может быть, и действительно не стоит убивать, ликвидировать, просто будут бояться приезжать в Киев. Нужно создавать вот именно, ну, такую атмосферу. Понимаете? Вот я что имел в виду. Я не говорю то, что давайте убивать. Я говорю...
1: Я начну с конца.
0: Давайте.
1: И что они будут бояться приезжать в Киев, а может быть, они и сейчас уже боятся, никак не изменит характер коммуникации между Киевом и Брюсселем. Будут встречаться на территории Евросоюза.
0: Но ведь это лучше. Ну, действительно лучше, правда?
1: Принципиально ничего не меняет.
0: А для нас с вами изменится.
1: Слушайте, Зеленский летает по всему миру.
0: Пусть летает, для нас меняет. Зеленский, мы можем сказать, бояться приезжать.
1: Зеленский летает по всему миру. А Путин летал в этом году в Пекин и в Казань.
0: А куда еще летать? Его больше нигде, ну, как бы...
1: А больше никуда не летал.
0: Ну, может, в Вьетнам полететь, допустим.
1: Куда к нам?
0: К нам. Во Вьетнам какой-нибудь.
1: А, во Вьетнам.
0: Ну, в дружеские страны, ну или не враждебные. Просто может, много враждебных может. Стран. В Будапешт. Значит, теперь, собирался, теперь между
1: дальше,
0: прочим.
1: Теперь дальше. Переход к таким методам ведения войны, а именно персональное убийство лидеров Евросоюза, которые не находятся...
0: Там хорошие времена, они, дай бог, будут нормальными. Другой вопрос. Другой вопрос. Что касается этого саммита в Казани, АСЕАН, это, ну, саммит, который мы проводим со странами Юго-Восточной Азии, я правильно понимаю, да? Вот расскажите вообще, да. вот он зачем? Мы вот просто думаем сейчас, мне коллеги подходят, говорят, ну, наверное, это отдельная тема для утреннего эфира. Я так читаю, ну, смотрю, что там происходит, вообще изучают, ну, саммит этот. Думаю, да нет, это вряд ли это какая-то прям супер отдельная тема, ну, рядовой саммит. И еще звучит, очередь, что это наш ответ
1: G7. Очередь подошла нам проводить саммит АСЕАН. И мы не стали его переносить. Вот почему он в Казани.
0: И мы молодцы.
1: Почему важен АСЕАН? Ну, объективно он важен. Оно или иное. Она. Оно.
0: Они.
1: Важно, потому что Азия – это сейчас важное направление внешнеторговое, экономическое, и мы от него очень зависим, поэтому со всеми этими странами и с их лидерами нужно поддерживать хорошие отношения. Это как бы вот не бином Ньютона.
0: А там страны типа Индонезии, Вьетнама, я правильно понимаю, да?
1: Да.
0: Ну, хорошие страны наши, да. в принципе, союзные страны. Про Вьетнам могу сказать, что отношение к России очень хорошее, на уровне, на политическом уровне очень хорошее отношение.
1: Да.
0: Я вам расскажу историю, Георгий Георгиевич, и вот просто для тех, кто, может быть, не знает. Во Вьетнаме стоит строгий запрет, он негласный, но там внимательно за этим следят, что если какие-то релоканты из Украины, там, допустим, захотят что-то в соцсетях пописать плохое про Россию, им там будут не рады, их оттуда выпроводят. Абсолютно серьезно вам говорю. Да, то есть там внимательно за этим следят. То есть вот Вьетнам не место для таких. Впрочем, и русским тоже. Вот не надо об этом, обо всем там рассказывать в социальных сетях.
1: Ну, но в этом плане бдят. Они придерживаются такого нейтралитета, при том, что, к сожалению, они вынуждены соблюдать многие антироссийские санкции. Но, тем не менее, эти же страны в какой-то мере и помогают их частично хотя бы обходить. Ну, там нет такой жесткой блокады, как со стороны Запада, конечно. Поэтому важное направление. И что уж там. Не надо было отказываться от этого саммита. И правильно, Путин туда поехал. Что говорить еще?
0: Наш ответ G7, Георгий Георгиевич, звучит так. Это да соответствует действительности?
1: Не совсем. Это другой формат. G7 более консолидированная организация. И более объединенные, в том смысле, что объединена единой ценностной системой и единой, так сказать, системой понятий. АСЕАН в этом плане с нами единой системы ценностей и понятий не имеет. Но это группа партнеров, с которыми хорошо поддерживать нормальные отношения и извлекать из этого хоть какую-то пользу в нынешних непростых условиях.
0: А они, вот у нас с ними какие отношения? Просто, ну, вот я не знаю, какие у нас отношения с Индонезией, но, однако, вот лидер Индонезии, по-моему, даже недавно приезжал, уехал с подарками. Ну, вот у нас, как, в принципе, вот они, вот эти отношения, мы как друг другу помогаем, ну, кроме обхода там каких-то.
1: Мы не помогаем, мы торгуем.
0: Санкционных.
1: Мы торгуем.
0: Ну, торгуем, а там взаимодействие, оно на чем строится? Плюс-минус, ну, хотя бы, для понимания.
1: Кому-то продаёт энергоноситель.

0: наши идут сейчас не на Запад, а на Восток в основном. Поэтому вот они выступают покупателями этих энергоносителей. Ну, раньше мы продавали довольно заметное количество оружия, еще что-то. Продовольствие экспортируем туда, переориентируя с западных рынков. Минеральные удобрения – то же самое. То есть переориентация наших экспортных потоков с запада на восток, она идет за счет стран Азии прежде всего.
1: А,
0: Вот
1: ну
0: и
1: это
0: все.
1: же сельхоз страны в
0: Оттуда
1: основном.
0: мы покупаем, ну, то, что можем купить, и то, что удается купить в обход санкций. Прежде всего, Китай тут важен.
1: Ну, в принципе, понятно. Ну да, это же сельхоз страны, поэтому наше удобрение там как раз, кстати. Тут все понятно. Плюс наши туристы туда ездят, и там им, в
0: Ну,
1: общем...
0: туристы – это не самая важная, мягко говоря, статья.
1: Очень зря, очень зря. Туристам нынче так ездить-то особо и некуда, прямо скажем.
0: Если они вообще никуда ездить перестанут, всюду ездить перестанут, то это никак не повлияет на ход СВО.
1: Я не про СВО говорил, а в принципе, ну, про общее
0: И на существование страны тоже никак не
1: моральное
0: повлияет.
1: состояние россиян в том числе.
0: Моральное состояние россиян, оно не очень хорошее. И не потому, что они не могут поехать во Вьетнам или в Индонезию, далеко не всем по карману, а потому что они видят, что война перестала быть отдаленным каким-то таким хэппенингом, а пришла сюда, в Россию.
1: Есть понимание, что этот вопрос нужно, ну, по крайней мере, постепенно закрывать, ну, или действительно решать с учетом того, что возникли новые угрозы. Вот мы с вами, к сожалению, снова возвращаемся, и ладно, я уточню этот момент. Вы постоянно говорите, вот проскальзывала где-то в одном из ваших постов фраза типа, ну, или пора это все как-то заканчивать, да, вот что-то такое вы написали. А, ну, хорошо, заканчивать как, что сделать нужно? Вот, ну, что сделать? Зеленский не хочет приезжать в Москву, хотя мы ему присылаем открытки, да, с адресом, куда ехать. И очевидно, что его здесь никто не тронет, это правда.
0: Зеленский – один из вариантов, который остается на усмотрение высшего политического руководства страны. Их тут всего два, три. Один – это продолжать все как есть, вот такая оппозиционная война. Второй вариант – резкая эскалация с непредсказуемым результатом. И третий вариант – заморозка конфликта по линии фронта. Все. Вот все, собственно, выбор небогатый. Вот. В случае третьего варианта это даст возможность и, так сказать, осмотреться, восстановить силы, накопить технологии, восстановить вооружение и подготовиться к возможному возобновлению конфликта, если не удастся договориться. Ну вот смотрите, Трамп же, у него хватило, так сказать, не знаю, чего у него там хватило,
1: Он
0: остановить
1: вышел из этой истории.
0: Войну,
1: Да.
0: Да, выскочить на не очень выгодных для себя условиях. На не очень выгодных для себя условиях. Тем не менее, он не стал влезать в это еще глубже. Не знаю, мне кажется, такой рабочий вариант мог быть тоже.
1: Очень много воды утекло, и когда я говорю «воды» в нашем случае, я имею в виду не воду, а кое-что другое.
0: Да, конечно. Конечно. Конечно.
1: Соответственно, вот да, сколько человек погибло американцев в Иране? 15?
0: Где? Ну, а что нам сравнивать с американцами, которые вели войну с воздуха? Давайте лучше сравнивать с гораздо более кровавой Корейской войной 50-53 годов. Там число потерь было побольше, чем в нынешней войне.
1: Ну, они там, да, прямо все в атаку друг на друга шли.
0: Ну
1: там,
0: да,
1: да,
0: там.
1: Это...
0: Но это были другие войны. Другие войны были. Тем не менее, в этой войне уже полегло достаточно людей. Можно только догадываться о цифрах.
1: Ну, вы считаете, что этот, ну, вариант, он неплохой?
0: Я назвал три варианта, которые лежат на столе гипотетическому высшего политического руководства страны. Это один из них.
1: А скажите, пожалуйста, а на Украине всерьез относятся к такому, или это, ну, вот для чего они говорят, давайте подписывать мир?
0: Я думаю,
1: они
0: что
1: серьезно
0: они
1: к этому относятся?
0: Я думаю, что в этом году они на это еще согласятся. Из тех же, собственно, мотивов восстановить силы, укрепить армию. Конечно, ни о какой демилитаризации речи не идет. Вот, ну, собраться, так сказать, силами и готовиться к будущему возобновлению этого конфликта, опять запятая в запятую, если не удастся договориться.
1: Они захотят договориться?
0: Смотря о чем.
1: Ну, не воевать, ну чё?
0: Если об изменении сути нынешнего украинского режима, то нет. А если о, так сказать, вот фиксации, ну, по линии фронта де-факто того, что уже произошло, то на какое-то время да.
1: А зачем он тогда, Зеленский, дразнит Лукашенко? Причем, ну, прямо сильно, прямо сильно. И видно, что Лукашенко очень напряжен, на мой взгляд.
0: Ну, и тот, и другой понимает, что белорусский фронт не будет открыт ни с той, ни с другой стороны. Поэтому пока что это не выходит за рамки политического троллинга. Страны ведь сохраняют дипломатические отношения, немножечко стоит напомнить, да, Украина и Беларусь. И граница там, ну, не так, чтобы совсем открыта, но не является непроницаемым железным занавесом.
1: Угу. Сложная, однако, ситуация, Георгий Георгиевич. Прям
0: Непростая.
1: непростая,
0: Непростая.
1: непростая, непростая. Но они... Ну, я все-таки так и не понял. Они действительно искренне хотят, скажем так, остановить войну, но с учетом того, что давайте все-таки не продолжать ее.
0: Ну,
1: Можно
0: они были,
1: укреплять силу.
0: я думаю, что они были бы не против заморозки конфликта по линии фронта.
1: Были
0: Я
1: бы.
0: думаю.
1: Угу. Ну
0: Да.
1: хорошо, давайте тогда сделаем небольшой перерыв, после этого вернемся и продолжим. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Не переключайтесь.
2: Бофт и Панкин. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
3: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
5: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Пенный огнетушитель изобрел российский ученый Александр Луран. Легенда гласит, что его осенило, когда он сидел в ресторане и видел, как пенится пиво. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Слушайте, а вот представим себе, Георгий Георгиевич, что, ну, мир, вот это все. Подписали договор, сейчас не будем вдаваться в подробности, какой мирный договор и все там, без подробностей. Кроме подготовки реально, ну, к возможному реваншу со стороны Украины, ну, или к возможному возобновлению боевых действий.
0: Или реваншу с нашей стороны.
1: Или давайте. Реваншу с нашей стороны. Давайте я говорю, возобновление. Я хотел красиво сказать, понимаете?
0: Да, возобновление.
1: Я политкорректно говорю, да. А вы вот, ну, да. Сразу видно, либерал, вот это вот все, понимаете? А я-то вот, я же как пропагандист, я правильно вещи называю. Короче, возобновление, да. Нужно же еще подумать о, ну, неком, ну, идеологическом подходе, правильно, надо, как будто бы есть у меня такое ощущение, нужно что-то, ну, менять, может быть, по телевизору что-то другое рассказывать, или вообще, потому что, ну, вот этот формат нынешний телевизионный, то, как мы подаем информацию, то, что все стоит на рассказах о, собственно, вот, противостоянии с Западом, нужно как будто бы, ну, может быть, сетки вещания менять на телеканалах. Я вот думаю... Но о чем рассказывать? Нужно же что-то менять в идеологическом подходе, а у нас, ну, в основном только какие-то определенные там, значит, ограничения, либо какие-то меры, связанные часто с запретительством каким-то. И, ну, может быть, ну, вот вы бы, допустим, будь вы директором,
0: если бы
1: какой концепт
0: директором,
1: предложили
0: если
1: бы
0: я был идеологически? Я бы обратился к образу министра иностранных дел Российской империи, Горчакову после Крымской войны позапрошлого века.
1: Мы ее напомните, мы ее проиграли, кажется.
0: Мы ее проиграли, да. Но да. Ну, каждый может почитать в подробностях, что там было. Угу. Теперь, во-первых, никакого мирного договора подписано не будет в случае заморозки конфликта.
1: Ну, я имею в виду условно. Я условно. Ну, давайте вот все-таки про идеологическую часть.
0: Заморозка без всякого мирного договора. На неопределенное время попыткой о чем-то договориться. И вот это время, которое, если вдруг это появится такая пауза, пропаганда должна быть перестроена не на то, что показывать, как у там хохлов все ужасно, или как у пиндосов все летит в тарары, а заняться собой, то есть страной. Заняться страной, усилением ее во всех смыслах, как экономической державы, как технологической державы, как военной державы и как сильного общества, которое хочет построить вполне определенное будущее, которое не оглядывается назад и пытается какие-то ошметки восстановить советских практик, ошметки именно, а не весь Советский Союз, потому что это невозможно, а которое хочет построить новое общество на новых основах, где будет уважение к человеку, значит, правосудие нормальное, защита прав простых людей наравне с нобелями, защита прав частной собственности, гарантия прав частной собственности, равенство перед законом и сильная экономика конкурентная, которая будет быстро развиваться, поскольку, может быть, придется меньше тратить денег на военные изделия, ну и так далее. Прежде всего, сосредоточиться на самих себе. Собственно, это и сделала Россия после поражения в Крымской войне в XIX веке, и она к концу века в результате внутренней трансформации, включая отмену крепостного права, подошла мощнейшей военной державой, которая начала уже в конце века, так сказать, второй этап индустриальной революции наравне с самыми развитыми западными странами. Вторая волна индустриальной революции наравне с такими странами, как Германия, Бельгия, Япония и другие. Первые там это американцы с англичанами, а мы вот во вторую как раз успели. И к Первой мировой войне Россия подошла очень мощной страной. К сожалению, ей не повезло в Первой мировой войне прежде всего с элиткой и высшим политическим руководством, которое все просрало. Ну и, прямо скажем, предательскими действиями значительной части тогдашней политической элиты. А так все было во второй половине XIX века, все делалось в целом правильно. Как в эпоху либеральных реформ, так и, как ни парадоксально покажется многим, в эпоху контрреформ Александра III, который, конечно, был реакционер со своим Победоносцевым и многое откатил назад, но, тем не менее, какие-то многие моменты не откатил, то есть крепостное право он не восстановил, а учитывая огромный их размах страны и разницу между развитостью отдельных регионов, он отчасти консолидировал то, что кто-то там забежал вперед вот это все вместе консолидировалось, и дальше надо было двигаться уже в начале 20 века более решительно, но Николай II, к сожалению, оказался не на своем месте. Можно было избежать революции 1905 года, можно было не влезать в русско-японскую войну, и можно было постепенно двигаться по пути решения земельного вопроса, который был острейшим и одной из главных причин и Первой, и Второй русской революции.
1: Можно было и в Первую мировую, в общем-то, не втягиваться самим.
0: Это был результат совокупного безумия европейских монархий. Не Россия в этом виновата уж совсем. И она позволила себя в нее втянуть, да. Ну, кстати говоря, опираясь на достаточно мощную военную экономическую базу. И поначалу надо сказать, что от войны мог пойти совсем другим путем, если бы не целый ряд просчетов на высшем политическом уровне и в тылу в том числе.
1: А вот сейчас, если мы говорим про общее европейское безумие, ну, отдельно от России, просто я хочу спросить, можно ли провести аналогию? Именно про Европу. Я про Европу сейчас, которая тоже, как мне это видится, сейчас провоцирует большую войну тоже.
0: Совершенно согласен, да. Они провоцируют тоже. Нынешние элиты отличаются завидной степенью беспечности, безответственности и достаточно низкий общий такой, скажем, политический уровень элит. Главный их недостаток, которым они, конечно, не знают о нем, это то, что они не видели мировой войны. И на себе, на собственной шкуре ее не испытывали. Мы уже 100 раз приводили пример. И Хрущев, и Кеннеди воевали. Брежнев воевал. И они знали, что такое война реальная. Это было мощным фактором их мотивации, который остановил Карибский кризис от сползания в ядерную войну, которая привела потом к разрядке международной напряженности и попыткам замириться с Западом. И развитием чего, собственно, и был Горбачев потом. А нынешние элиты этого ничего не нюхали, они там много популистов, безответственных и достаточно безмозглых, которые не видят дальше политического, собственно, избирательного цикла. В Европе таких деятелей, наверное, вот масштабы Черчилля там, или Де Голля сейчас нет. Они все как вот просто с цепи сорвались и требуя, ну, буквально напрашиваясь на столкновение с Россией, они не считают на несколько шагов вперед. Ну, хорошо, можно бесконечно тыкать палкой в морду русскому медведю. Потом, конечно, его можно даже и завалить. Но ведь сами-то...
1: Вероятно, возможно.
0: Возможно, да, возможно. Возможно, можешь завалить. Но и сами при этом пострадают сильно. Сильно, очень сильно. Вот этой ответственности нет, что будет там через 3 хода. Надо садиться и договариваться, как бы это ни было противно.
1: Кстати говоря, Георгий Георгиевич, тут не так давно Банк Англии отказался от Черчилля на банкнотах, представляете себе? Вот, проходила такая новость, что Черчилля заменит.
0: Ну, бог с ними, они там пусть варятся в своем соку.
1: Да-да-да-да-да. Я вот удивлялся, вроде он один из самых популярных британцев по опросам, да, в то же время они его стесняются по разным причинам, видите, есть какие-то опасения. Это очень странно.
0: Я не знаю, может быть, Британия вообще скоро станет мусульманской страной к концу века или даже к середине века. Так что зачем им Черчилль? Пусть Мулука, по-моему, поставят туда.
1: Действительно. А вот вы для нас не видите такой опасности, Георгий Георгиевич, именно опасности? Какую вот как опасность? Говорите, Британия станет мусульманской страной, а вот если говорить про нас, есть такая опасность?
0: Достаточно посмотреть на демографические тенденции, чтобы понять, в каких регионах у нас рождаемость выше. Да, есть такая опасность.
1: Это именно опасность, ну или это просто, ну, ход времени? Как к этому относиться, как к опасности? Ну,
0: это везде ход времени такой, ведь и население в США меняется, и демографически там доля белых падает, а доля других растет. И в Европе тоже меняется.
1: Вопрос, вы переживаете из-за этого или нет? Как просто, как это, вот, как гражданин это, России, вы переживаете за это?
0: Во-первых, я за это не переживаю, потому что я до этого уже не доживу.
1: Не, ну так рассуждать
0: это
1: нельзя.
0: Это все-таки не вопрос ближайших там лет или там пары десятилетий. Это вопрос нескольких десятилетий, может быть, даже вот до конца века или там до середины века. Поскольку до середины века я точно не живу, поэтому мне это по барабану. Разбирайтесь с этим сами.
1: Вот все ясно, да, спасибо большое. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Бовт знает, телеграм-канал, подписывайтесь. Были здесь, остались довольны. До свидания.
0: До свидания.
2: Бовт и Панкин. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
6: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
7: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: А важно.
8: Владимир Путин поблагодарил главу Татарстана за отличную организацию саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Президент России на рабочей встрече с Рустамом Минихановым подчеркнул, что республика подготовила международное мероприятие на самом высоком уровне. Глава государства также открыл новый производственный комплекс местного завода. Кроме того, российский лидер извинился перед жителями Казани за перекрытые дороги. Юбилейный форум проходит в столице Татарстана с 17 по 19 июня. Он собрал делегации 11 государств Юго-Восточной Азии.
2: Об атаках.
8: 234 украинских беспилотника сбили за день, это сообщили в Минобороны. Как отмечается, речь идет о периоде с 7 утра до 8 вечера по московскому времени. Ранее в ведомстве сообщали, что российские военные сбили почти 1000 украинских беспилотников с начала суток.
2: О происшествии.
8: Российские и белорусские медики слаженно помогли пострадавшим после атаки украинского дрона на автобус в Брянской области. Специалисты стабилизировали состояние всех пациентов, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Он добавил, что система сработала эффективно благодаря прошлым совместным учениям ведомств двух стран.
2: О Ближнем Востоке.
8: Верховный лидер Ирана Айатолла Мажтаба Хаменеи одобрил подписание меморандума США. Духовный лидер нации отметил, что поддержал решение руководства страны, которое пообещало защитить национальные интересы, хотя изначально был против. Хаменеи подчеркнул, что Тегеран не примет чрезмерные требования Вашингтона на переговорах по ядерной программе. Накануне стороны дистанционно подписали соглашение. Переводчик проспал встречу Владимира Путина с премьер-министром Камбоджи. Президент и зарубежный гость долго не могли начать двустороннюю встречу в Казани из-за отсутствия специалиста, пишет ТАСС. Как отмечается, стороны дождались сотрудника, хотя один из камбоджийских дипломатов уже был готов переводить беседу.
2: Обо всем.
8: В анализах турецкого певца Кенана Дагулу нашли следы наркотиков. Ранее он представлял республику на Евровидении. Местные СМИ пишут, что запрещенные вещества обнаружили также у 7 других местных знаменитостей. До этого в ходе масштабного антинаркотического расследования турецкие силовики арестовали более 20 человек, среди которых известные музыканты, актеры и крупные предприниматели.
2: О валютах.
8: Доллар 73.36, евро 85.03, юань 10.83. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации.
2: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
9: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Валерий Валерьевич нам рассказывает о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. И кто у нас сегодня, Валерий Валерьевич?
10: Сегодня у нас месячник по глобальной экономике. Мы начали с Яниса Варуфакиса и его книжки «Технофеодализм», а сегодня у нас следующий автор Иван Целищев. Это наш соотечественник, российский экономист, международник, но он уже давно живет и работает в Японии. И сейчас он профессор университета менеджмента в Ниигате. Книжка его тоже свежая, вышла в 2025 году, называется «Совсем новая экономика. Как умирает глобализация и что приходит ей на смену».
9: Так, глобализация умирает, об этом и лидеры мировые регулярно говорят, одни все еще верят в нее, хотят, чтобы она осталась, чтобы править миром монопольно, другие говорят, что у нас идет, соответственно, децентрализация, многополярность или мультиполярность, да, как некоторые ее называют. Вот. Ну, соответственно, с экономикой-то все то же самое.
10: Ну вот, книжка Ивана Целищева посвящена тектоническим изменениям, которые происходят в последние годы. Более точно, где-то вот с 2020 года, последние 6 лет. И Целищев предлагает образ совсем новой экономики. Есть такое понятие «новая экономика», но она про, значит, всякие компьютерные штуки, там, алгоритмы, формы и так далее. А вот Целищев предлагает говорить о совсем новой экономике. Это нечто другое. Вот это совсем новая экономика рождается у нас на глазах и сильно отличается от новой экономики прежней эпохи, той самой эпохи глобализации. Вот эпоху глобализации можно датировать примерно с 1991 по 2020 год. Вот три десятилетия. А сейчас уже 6 лет, как мы живем в другой эпохе. Вот. Она сильно отличается. А чем? Вот об этом Иван Целищев нам и рассказывает. Вот. И главный его тезис такой. Ковид и геополитический шок 2022 года убили новую мировую экономику и создали совсем другую. Вот, какую.
9: Вот интересно, Валерий Валерьевич, извините, ради бога, перебью. Интересно, насколько ковид, вот эта пандемия и меры, которые были приняты, насколько изменили нашу жизнь во всех аспектах, в том числе и в глобальной экономике, и в микроэкономике, ну, то есть вот просто в отношениях работодателей и...
10: И удаленная работа,
9: да.
10: И доставка, это все верно. И огромный форсаж, который получили платформы электронной торговли, все это верно. Но часто забывают о таком ключевом последствии пандемии, котором нам напоминает Целищев. Он пишет: «Пандемия показала, насколько беспомощна существующая система глобального управления перед серьезными испытаниями. Мы-то думали, что она еще работает, а она, как выяснилось, вообще не работает. Все бросились в рассыпную, каждый сам по себе. Никто помогать друг другу толком не стал. Помните войну за вакцины? Сначала себе, потом, может быть, значит, еще кому-нибудь отгрузим за большие деньги и с просроченным сроком годности. А помните, какие экономические были потрясения во времена пандемии? Сколько денег, так сказать, с вертолета, по известному выражению, разбрасывали? И эти деньги все шли из госбюджетов. Вот. А бюджеты к этому моменту были уже перенапряжены, то есть отягощены займами, были дефицитными. А теперь к этим дырам прибавились новые. В общем, наступило время расплаты за безумные и непросчитанные меры по борьбе с пандемией. Все те самые локдауны, вертолетные деньги, разрыв международных связей и так далее. Ну и санкционная война, которую Запад нам объявил в 2022 году, просто добила ситуацию. Она разрушила глобальное экономическое пространство. Она подорвала огромное количество каналов мирохозяйственных связей. Так что глобализация закончилась, констатирует Целищев. Что теперь? И каковы основные моторы, драйверы, да, движущие силы новой эпохи, эпохи совсем новой экономики или постглобализации? Вот автор выделяет три. Ну, во-первых, конечно, в любой из глобализационных эпох, а их было немало, мы, надеюсь, в следующий раз об этом поговорим, когда будем разбирать книгу Джеффри Сакса «Эпохи глобализации». Вот он так анонсирует, насчитывает сразу семь. Представляете, целых семь эпох глобализации. Но об этом потом. Так вот, Целищев напоминает, что в любую эпоху глобализации, кроме центра стремительной силы, да, то есть, так сказать, факторов, которые усиливают взаимодействие между разными странами, ту самую глобализацию, конечно же, параллельно действует и обратное движение. Не глобализационное, а интернационализационное. Оно поддерживается национальными государствами, которые обеспокоены своей несуверенностью и невыдающимся местом в глобальном мире. Вот эти силы постепенно нарастают и проявляют себя сегодня. Деление мира на государства, которые остаются самыми важными центрами принятия решений, и тем, кто от принятия решений отстранен, ну, по сути, делает глобализацию заложницей геополитики. И еще одна сила – это вакуум глобального управления. Мы о ней немножко уже говорили, но мнение Целищева такое. Глобальной экономикой должно управлять мировое правительство, ну или глобальное. А если его нет, а его нет, чтобы там нам не объясняли конспирологи, то принимать решения в масштабах глобальной экономики некому. ООН, двадцатка и так далее никаких решений не принимают. Они дают рекомендации в лучшем случае. Принимают решения только государства. Поэтому каждое государство тянет одеяло на себя, и глобальная экономика, достигнув высшей точки, начинает разваливаться. Вот сегодня мы находимся тут. Поговорим еще поподробнее о новой экономике, которая только строится. Она, конечно, выглядит как такая псевдовоенная.
9: Можно даже сказать о самой новой экономике.
10: Самой новой экономике, да. Она выглядит как нацеленная на то, чтобы одержать победу в прокси-войне Запада и Востока. А где много войны, там меньше рынка, сильно меньше. Правда, все еще может не раз поменяться, напоминает автор. Можно сказать, что мы живем в учебнике истории, о наших временах будет много чего интересного написано. Но потом, а нам сейчас жить. А как же выглядят контуры этого совсем нового мира, который только еще уже привела к раздроблению мирового экономического пространства на три зоны? Условный Запад, очень условный, потому что внутри себя он тоже далеко не один. Это первая зона. Вторая зона – это Китай и Россия. Их автор объединяет в одну зону. Третья зона – это развивающиеся страны, то есть которые не относятся ни к первому, ни ко второму лагерю. А связи между первыми двумя вершинами этого треугольника, то есть между Западом, с одной стороны, и китайско-российским блоком, постепенно свертываются. А вот связи внутри каждого из этих углов треугольника, наоборот, интенсифицируются. Запад пытается восстановить связи и их переналадить. Китай с Россией пытаются тоже наладить какую-то интеграцию и взаимодействие. А вот третья вершина, развивающаяся страна, находится на растяжке. Она не желает примыкать ни к первой, ни ко второй вершинам, но сохранить выгоды от взаимодействия со всеми. А это сложно, потому что связи третьего мира с Россией и Китаем находятся под постоянным давлением со стороны Запада. А связи этого же мира с Западом страдают уже от поворота Америки к протекционизму и изоляционизму. В общем, все несчастливы. Конечно, продолжаются попытки интенсификации взаимной торговли, инвестиций через создание свободных зон, межгосударственных соглашений, но без особого эффекта. В общем, баланс мировых сил в совсем новой экономике сильно поменялся, и сегодня это уже другой мир, в котором мы живем и в котором нам с вами надо разбираться.
9: Да, ну давайте разберемся в следующей части. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывает о книге Ивана Целищева «Совсем новая экономика. Как умирает глобализация и что приходит ей на смену».
2: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог Фархад Ибрагимов о меморандуме между Ираном и США.
12: Меморандум – это еще только намерение заключить соглашение окончательное. Это еще не значит, что все уже будет замечательно и прекрасно, и что между Ираном и США отныне наступает мир, тихо и благодать. Понятное дело, что стороны могут двигаться к какому-то решению конфликта, но говорить о том, что уже все позади, это, мягко скажем, преждевременно. На сегодняшний день американская сторона выдвигает условия, которые иранцы почему-то, ну, скажем так, не принимают их во внимание. Во всяком случае, Трамп уже железобетонно сказал, что никаких 300 миллиардов долларов речи быть не может. Многие иранские ресурсы начали уже поспешно говорить о том, что вот уже мы добились от американской стороны, чтобы они там разморозили счета и что они там готовы инвестировать таким образом, извиняясь за то, что они вытворили там в течение марта в ходе войны. Это все, конечно, звучит очень красиво, но давайте быть реалистами. Американцы никаких 300 миллиардов долларов иранцам давать не будут. И призываю всех, конечно, быть более, скажем, аккуратными в такого рода заявлениях. Во-вторых, американцы никого ничего не говорят по поводу ядерной программы. Они как будто избегают эту тему. Да, иранцы сейчас говорят о том, что вот, все, мы уже добились успеха в этом направлении, сохраняем обогащенный уран. Подождите, американцы четко заявляли с самого начала, что они не допустят никакого обогащенного урана на территории Ирана. И что эти разговоры просто так улетучились? Нет, конечно. Ну и в-третьих, вопрос, связанный с Ливаном, до сих пор американцы также обтекаемо обходят этот вопрос. Там ругают Израиль, но в то же самое время Израиль мало колышет, и они продолжают наносить удары по территории несчастного этого арабского государства, и там наносят им очень серьезные вещи. Поэтому рано радоваться, еще очень много чего впереди стоит сделать, но в любом случае пока еще не ударяют по территории Ирана, и уже хорошо.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Реклама.
13: Стебель будет сильным, сочным будет плод. Если при посадке применить «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
14: Комсомольская правда. Читайте завтра. Три сценария, по которым Запад может начать войну против России. Если Юг дорожает вдруг, что происходит с ценами на наших курортах и как сэкономить? Семейные драмы звезд, из-за чего знаменитости не общаются с родными? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
15: Для лиц старше 12 лет.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
17: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
15: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
7: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
18: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
9: Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России. И нам Валерий Валерьевич сегодня рассказывает о книге «Совсем новая экономика».

0: Твой лучший праздник!
1: Ура! Идем в атмосферу!
2: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь». Продолжается.
3: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Перляж – так называется игра пузырьков углекислого газа в бокаль шампанского или игристого вина. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Есть шансы, но есть и угрозы, поэтому все бегут, бегут, бегут, а кто-то не добегает и сходит с дистанции. И, наконец, третий сюжет интересный – это общее ухудшение условий для мирового экономического развития. Совсем новой экономике большинству развитых стран грозит потеря способности расти приличным темпом. Отсутствие роста превращается в хроническую болезнь. Рост производства в большинстве развивающихся государств будет прижимать высокие мировые цены на сырье, продовольствие, материалы, волатильность цепочек снабжения, трудность экспорта в развитые страны, которые замедляют свой шаг. В общем, темп мирового развития в постглобальную эпоху, скорее всего, будет ниже, чем в, собственно, глобальную. И это скажется и на общественном развитии. До сих пор мы об экономике говорили, а теперь посмотрим, что будет с социумом. По мнению Целищева, если в эпоху глобализации множество людей в развивающихся странах перешли из бедности в средний класс, говорили, например, что в Индии средний класс сейчас уже 300 миллионов человек составляет, а в Китае того больше. Это гигантские цифры. Вот, они больше, чем средний класс на всем Западе вместе взятом. Так вот, позитивный процесс был. Но теперь этот процесс остановился. Более того, развернулся в обратную сторону. Возвращение из среднего класса в бедноту. Да и западный средний класс, собственно, он находится в труднейшем положении. Он обречен бороться с невиданным инфляционным шоком, который продолжается уже шестой год. Ну и положение малоимущих на Западе ухудшилось, конечно, еще больше, чем у среднего класса. Вот такие вот негативные последствия, негативные аспекты новой, точнее, совсем новой экономики.
6: А что нас спасет? Ну, нас, мир, в широком смысле слова.
5: Ну, не факт, что спасет. По мнению Целищева, нас ждет сложный, тяжелый период медленного роста, снижения жизненных стандартов, существенного усиления социальной дифференциации, нестабильности, неопределенности перспектив, повышенных военно-политических рисков. В общем, все плохо, все нестабильно, все опасно. Надо приготовиться. Ну, основания для оптимизма все-таки есть. Вот. Ну, первое, какое основание? Репозиционирование. Новое слово, вводит его Целищев в наш оборот, репозиционирование наций. Это важный новый тренд. Что он означает? Он означает, что многие страны ищут и находят для себя новые ниши мирового рынка, где они конкурентоспособны. Вариантов много. Здесь и переход к производству более технологически продвинутых видов продукции. Здесь изменение набора отраслей, в которых страна является важным игроком на мировом рынке. В общем, кто во что гораст. Все ищут себя, и некоторые даже находят. Причем совсем не там, где они были раньше. Это первый такой позитивный тренд. Второй позитивный тренд, к сожалению, отсутствует. Вот как глобальная экономика рухнула из-за отсутствия глобального управления, так это глобального управления сейчас больше не стало. А это, по мнению Целищева, является вторым важным условием выхода из затяжного кризиса. Этого условия нету. Нету политической воли, политического лидерства, которое поставило бы во главу угла интересы мирового развития. Кто-то должен принести в мир новое политическое мышление, но этого кого-то нет.

0: место лидера пустует.
1: Валерий Валерьевич, а я вот выражение глобальное управление вижу как какое-то мировое правительство, которого по теории заговора, которое есть, а на самом деле, наверное, нету. Или есть?
0: Ну, вот вы выбираете. Либо у вас будет глобальная экономика, и тогда к ней нужна соответствующая политическая обвязка, оснастка. Или у вас этой обвязки нету, и тогда у вас не будет глобальной экономики. Попытки построить глобальную экономику без глобальной политики провалились на наших с вами глазах. И сейчас глобальной политики нет. Сейчас каждый сам за себя. И прежде всего за себя выступает Америка, прежний глобальный лидер. Поэтому все идет конкурентно, все идет жестко, все идет по-военному, истерично, с надрывом, дисгармонично. Ну, что делать в такой ситуации? Терпеть не надо. Вот, терпение и ожидания тут большой пользы не принесут. Надо меняться. Надо меняться, надо находить свой путь к сохранению высокой конкурентоспособности, либо к обретению этой конкурентоспособности. Научитесь это делать, выживете. Не научитесь, провалитесь. Страны, которые репозиционируются успешно, обязательно окажутся в выигрыше, заявляет Целищев. А как это может выглядеть? Новые державы все больше проникают в технологически продвинутые сферы экономики. Они замахиваются на производство по-настоящему крутых товаров. А что касается развитых стран, того же Запада, то они встают на путь реиндустриализации на новой технологической основе. Раньше им казалось, что промышленность не нужна, вот, все выведем в Китай, третий мир. Вот. А сейчас все поняли, что нужно возвращать заводы. Вот. Это, собственно говоря, главный лозунг Трампа. Что с Китаем, мировой фабрикой нашей эпохи глобализации? Вот он перестает быть дешевым. Он переезжает на новый, более высокий этаж в международном разделении труда. Теперь он целит в хай-тек, в науку, в бренды высокого уровня. Без всего этого Китаю вверх по лестнице не подняться. Аналогичной стратегии следуют наиболее развитые из новых держав. Ну, например, Малайзия, Таиланд. Что делать совсем уж третьему миру, глобальному югу? Ну вот, компании оттуда все чаще интегрируются в глобальные экономические цепочки. Они забирают существенно большую, чем прежде, часть добавленной стоимости, которую эти цепочки генерируют. А место Китая в качестве дешевого цеха мировой фабрики оказывается вакантным, и туда идут другие страны. Турция, Мексика, Индонезия, Индия. Они претендуют на то, чтобы стать новыми такими мини-Китаями. А у Запада стратегия – это решоринг, возврат производств, некогда вынесенных за его пределы. Это касается даже таких несложных товаров, как текстиль, игрушки, мебель и так далее. Это все не признаки деградации, это результат больших изменений в технологии производства, стоимости энергии и логистики. Америка точно возвращается к роли одного из главных мировых центров промышленного производства. Точно так же, как несколько раньше она вернула себе роль крупнейшего мирового производителя и экспортера энергоресурсов.
1: А мы? Мы-то что, самое главное?
0: А мы стоим на месте. Мы попали в ловушку сырьевого проклятия, по мнению Ивана Целищева. Мы не репозиционируемся, стоим в стороне от этого важнейшего процесса. И если так и дальше будем стоять, то ничего хорошего ждать не надо. Вот свалимся даже не во вторую, а в третью или более низкую лигу совсем новой экономики. Поэтому нам надо серьезно задуматься, как не свалиться, не вывалиться из мирового развития, а вернуться на траекторию роста. Пока этого не произошло.
1: Будем надеяться, что наши власти знают, что делать в этом плане. Валерий Валерьевич, спасибо вам большое. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывал о книге Ивана Целищева «Совсем новая экономика. Как умирает глобализация и что приходит ей на смену». Через неделю здесь же на волнах радио «Комсомольская правда» вернемся и продолжим рассказывать вам о книгах, которые объясняют, как устроена наша с вами жизнь. Продолжим наш месячник постглобальной экономики.
2: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
4: Реклама.
5: Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже с 17 июня.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров об экономическом крахе Украины.
9: Никакие инвестиции в страну не придут, если в этой стране не будут созданы условия для развития, для сотрудничества. Ну, если страна изолирована, какие, значит, инвестиции в эту страну могут прийти? Вот сейчас Украина изолирована. И несмотря на всю болтовню о том, что вот там засыпят там миллиарды, сотни миллиардов придут, никто ни копейки вот за эти годы на серьезные инвестиционные проекты не дал. Дали только на войну. Война закончится, вообще прекратятся всякие инвестиции. Не то, что инвестиции прекратятся, прекратится финансирование. Вот это вот абсолютно понятная, простая истина, она почему-то... почему понятно тоже, потому что 24/7 долбится одно в уши и в глаза украинцам, и, так сказать, здравый смысл просто пропадает.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
12: О важном.
11: Владимир Путин по видеосвязи открыл в Татарстане уникальное производство оборудования для сжиженного природного газа. На новом заводе запустили первый российский компрессор для крупнотоннажных проектов. Российский лидер подчеркнул, что это укрепит технологическую независимость и суверенитет страны. Ранее президент прилетел в Казань, где дал старт юбилейному международному саммиту «Россия-АСЕАН».
2: О спецоперации.
11: Россия продолжит регулярно наносить массированные удары по украинским военным объектам. Целями станут предприятия и структуры, которые напрямую обеспечивают боеспособность ВСУ. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, российская армия выполняет задачу, которую ранее поставил президент Владимир Путин. Так, глава МИДа прокомментировал масштабную утреннюю атаку украинских беспилотников на Москву и Подмосковье.
2: О ЖКХ.
11: Федеральная антимонопольная служба опровергла информацию об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля. Сообщение о росте цен в СМИ не соответствует действительности, отметили в ведомстве. Специалисты пояснили, что плановое изменение стоимости жилищно-коммунальных услуг произойдет только 1 октября, а уровень цен не превысит установленные правительством рамки.
2: Об ограничениях.
11: Движение транспорта на съездах с внутренней стороны МКАДа возле торгового комплекса «Садовод» восстановлено. Дорожные службы открыли для проезда улицу Верхние Поля, Чагинскую и участок в Капотне, заявили в столичном Дептрансе. При этом ограничения на съезде с внешней стороны кольцевой дороги в районе 15-го километра все еще действуют. Корректировки вводили из-за утренней атаки украинских беспилотников.
2: Об образовании.
11: Министр просвещения России Сергей Кравцов исключил замену школьных учителей новыми технологиями. В будущем в классах изменится только иллюстративный материал, в том числе за счет трехмерной реальности, заявил глава ведомства. Он призвал аккуратно внедрять цифровые инструменты в школах, чтобы дети не учились поверхностно. Сейчас профильные педагогические вузы страны проводят специальные исследования, которые помогут чиновникам принимать взвешенные решения.
2: О спорте.
11: Футбольные сборные Чехии и ЮАР сыграли в ничью на чемпионате мира. Встреча второго тура группового этапа в американской Атланте завершилась со счетом 1-1. В первом туре обе команды проиграли свои стартовые поединки, поэтому теперь делят последние места в группе.
6: о валютах.
11: Официальный курс доллара 73.36, евро 85.03, юань 10.83.
6: О погоде.
11: В Москве сейчас плюс 16, завтра до 21 тепла и гроза. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации.
12: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто.
13: Здравствуйте, у микрофона Светлана Андреевская. Начинаем.
12: Сводки Кибербюро.
13: Глава Горного Алтая Андрей Турчак попросил чиновников не использовать искусственный интеллект для презентаций. Он раскритиковал доклад председателя Комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности региона Юрия Леонтьева. В ходе презентации чиновник представил слайды, на которых были изображены, например, трехногий мальчик и флаг США.
14: Просьба какая, больше не используйте искусственный интеллект. У вас мальчик, который с папой, там не надо слайд возвращать, у него три ноги, вы видели, да? Чиновник, который у вас на предпоследнем слайде сидел, у него за спиной флаг Соединенных Штатов Америки, одного из департаментов. Ну вот, и так далее. Вот этих ляпов здесь предостаточно. Это хорошо еще, это же у вас еще и иностранная платформа, они могли бы мужиков без труселей на первом слайде разместить.
13: Пентагон использовал ИИ-чат-бот Грок компании Илона Маска для нанесения ударов по Ирану. Это выяснилось в ходе судебного разбирательства по иску о загрязнении воздуха. Глава AI-отдела Пентагона Кэмерон Стэнли под присягой заявил, что программа Грок Гоф Модул в рамках проекта Maven позволила американским военным поразить 2000 целей в Иране в течение 96 часов. Каждый второй американец боится потерять работу из-за искусственного интеллекта. Это показали результаты нового опроса. 53% считают, что нейросети могут оставить без работы их, либо членов их семей. 73% боятся того, насколько быстро сейчас ИИ проникает во все сферы жизни. Однако самое забавное тут не сами цифры, а то, что большая часть переживающих – это люди с высшим образованием, которые также по статистике используют искусственный интеллект в повседневной жизни чаще, чем остальные. То есть фактически люди боятся и противостоят своему будущему работодателю, которого сами же и подняли с колен. Компания Илона Маска выпустила финальную версию Imagine Video 1.5. Новая модель генерирует 6-секундные ролики в хорошем качестве примерно за 25 секунд вместо прежних 40. Разработчики обещают более реалистичную физику движений, улучшенную детализацию объектов и более качественный звук. Искусственный интеллект от Claude теперь будет требовать паспорт и селфи для верификации. Anthropic обновила политику конфиденциальности. Пользователям уже приходят письма с просьбой подтвердить личность. Как именно пройдет проверка, пока не ясно, но доступ к нейросети с российским паспортом оказался под большим вопросом. Fortnite официально призналась в использовании искусственного интеллекта для создания скинов и локаций. Процесс разработки у Epic Games выглядит следующим образом. Художники сначала рисуют концепты вручную, а затем только подключают нейросети вроде Nano Banana или GPT Image. Полицейский в Великобритании заводил и вел дела с помощью искусственного интеллекта. Он использовал ИИ для создания доказательств по нескольким преступлениям. Что именно было сгенерировано, пока неизвестно. Сейчас против него самого ведется уголовное расследование, и от службы его, конечно же, отстранили.
12: «Дай киборг на счастье лапу мне» – рубрика, в которой мы берем интервью у искусственного разума.
13: Искусственный интеллект отнимет у человечества питьевую воду. Такое заявление прозвучало в новом докладе ООН. К 2030 году серверы, обеспечивающие искусственный интеллект, потребуют жидкости больше, чем годовая потребность в питьевой воде всего населения Земли. Кроме того, на поддержание центров обработки данных потребуется около 3% электроэнергии, вырабатываемой всеми видами электростанций на планете. Для сравнения, это столько же, сколько потребляет Саудовская Аравия, один из мировых лидеров в этом вопросе. Именно на эту тему я попросила порассуждать нейросеть. Эта рубрика полностью сгенерирована искусственным интеллектом.
15: Знаешь, когда мы генерируем какое-нибудь короткое письмо на 100 слов через GPT-4, мы как-то думаем только о магии алгоритмов. Ну, а из сэкономленном времени, конечно.
16: Угу, это точно. Вжух, и текст готов.
15: Да. Но вот поразительная цифра из нашего сегодняшнего глубокого погружения в материалы. Этот один единственный запрос обходится планете в 519 миллилитров пресной воды.
16: Ого! Больше пол-литра.
15: Да. То есть, чтобы серверы банально не расплавились от генерации одного письма, на охлаждение уходит целая бутылка воды. И сегодня мы как раз разбираем доклады ООН, статьи об анимациях и вот эту скрытую цену искусственного интеллекта.
16: И это безумно важная тема. Потому что мы как бы привыкли считать цифровой мир невесомым. Он где-то там парит в облаках. Но если посмотреть на данные рынка микроэлектроники, становится ясно, у нашего комфорта есть пугающе тяжелый физический след.
15: Вот давай этот след разберем. Насколько вообще все масштабно?
16: Прогнозы ООН, честно говоря, просто шокируют. К 30-му году... И инфраструктуре потребуется где-то 945 тераватт-часов электроэнергии в год.
15: Подожди, 945 тераватт-часов? Это как вообще представить?
16: Если сложить вместе все энергопотребления Пакистана, Бангладеш и Нигерии, вот примерно столько.
15: Ничего себе! Три огромные страны?
16: Абсолютно. А водный след достигнет 9,3 триллиона литров. Это годовая базовая потребность почти 1,5 миллиарда жителей Африки. Плюс еще 2,5 миллиона тонн электронных отходов.
15: То есть интернет — это как бы не эфир, а огромный невидимый завод. Мы нажимаем кнопку на смартфоне, а где-то начинает дымить труба. Но слушай, инженеры же не стоят на месте. Чипы становятся мощнее, энергоэффективнее. Разве эта эффективность не решит проблему, само собой?
16: Логически, да. А вот экономически, увы, нет. Ответ тут кроется в экономике 19 века, в так называемом парадоксе Дживонса.
15: Так, и в чем суть этого парадокса?
16: Один британский экономист заметил, что как только технология становится эффективнее, она сразу дешевеет. И в итоге люди начинают использовать ее просто в разы чаще.
15: А, то есть экономия от оптимизации перекрывается лавинным ростом спроса.
16: Именно. И этот ненасытный аппетит уже провоцирует реальные социальные взрывы. В отчетах есть история из засушливого региона Чили. Коммуна Кивали-Кура.
15: Да-да, я читал про эту акцию протеста. Куиляяй, кажется.
16: Угу. Там новые дата-центры начали выкачивать местные запасы воды. И жители в знак протеста на один день просто выключили ИИ. Они вручную ответили на 25 тысяч запросов со всего мира.
15: Да, там еще местный школьник сидел с карандашом и рисовал картинки по запросам пользователей. Это так наглядно показывает весь абсурд тратить реальную питьевую воду на виртуальные изображения.
16: 100%! Причем проблема ведь не только в воде.
15: Ну да, железо нужно из чего-то собирать. Оборудование полностью зависит от редких металлов. Вот Китай, к примеру, контролирует экспорт 98% мирового галлия и 85% Германии.
16: Без которых производство современных микрочипов физически невозможно.
15: Вот именно. Выходит, вся эта облачная индустрия держится на тонком волоске поставок вполне осязаемых металлов. И если железо перегревается, а ресурсы ограничены, как индустрия пытается избежать коллапса?
16: Сейчас тестируются довольно прорывные технологии теплообмена. Например, инженеры создают композитные алмазно-медные покрытия для процессоров.
15: Алмазы и медь. Звучит как ювелирка какая-то, а не охлаждение. Зачем они это делают?
16: Ну, медь и так отлично проводит тепло. А алмаз — это вообще один из лучших природных теплопроводников. Если их соединить, покрытие отводит жар на 80% быстрее. Еще одна крутая штука — циолитовые тепловые батареи.
15: Вот тут я вообще не понял. Как можно сохранить тепло в батарее?
16: Цеолиты – это такие пористые минералы. Их заряжают избыточным теплом от заводов. Жар вытесняет влагу из микроскопических пор, минерал сохнет. А когда энергию нужно вернуть в дата-центр?
15: В него снова подают пар.
16: Точно. Он впитывает пар и в результате химической реакции резко отдает накопленный жар. Но самое интересное решение, на мой взгляд, это солевая система от компании «Ураву».
15: А соль-то как помогает остужать серверы?
16: Жидкие соли активно вытягивают влагу из воздуха. Система использует горячий воздух от самих серверов, чтобы нагреть эту соль. Она высвобождает пар, который потом конденсируется. То есть система буквально добывает чистую питьевую воду прямо из раскаленного воздуха серверной.
15: Ого!
16: То есть дата-центры, которые сегодня осушают целые регионы, завтра могут начать генерировать пресную воду. Да, это главная надежда инженеров сейчас, но фундаментально у любого цифрового действия есть физическая цена. И важно помнить, что генерация одной картинки нейросетью сжигает примерно в 1000 раз больше энергии, чем простой текстовый запрос.
15: Но ведь искусственный интеллект активно используют и для защиты экологии. Взять тот же проект Google Greenlight. Нейросети оптимизируют светофоры, уменьшают пробки, снижают выбросы от машин. Это же огромная польза для планеты.
16: Угу. И это подводит нас к главному и очень неудобному парадоксу.
15: Вот да. Заставляет задуматься, не перечеркивают ли колоссальные затраты электричества и пресной воды на обучение этих самых зеленых нейросетей. Ту пользу, которую они приносят. Это действительно сложный вопрос, который остается невидимым за каждым таким алгоритмом.
2: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
17: Комсомольская правда.
5: Читайте завтра. 3 сценария, по которым Запад может начать войну против России. Если Юг дорожает вдруг, что происходит с ценами на наших курортах и как сэкономить? Семейные драмы звезд, из-за чего знаменитости не общаются с родными. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
18: Для лиц старше 13 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Политолог Николай Севастьянов о возобновившихся ударах между США и Ираном.
20: Мы нечто подобное видели уже неоднократно за то время, пока действует вот это очень условное, неформальное на самом деле фактически перемирие. То есть у нас есть постоянные так или иначе удары по каким-то иранским катерам, по береговым объектам. Иран, в свою очередь, может поразить какой-то объект в странах Персидского залива и так далее. И это все воспринимается как такой уже вполне устоявшийся переговорный фон. Цель Трампа все та же, это выйти из истории и не быть проигравшим в глазах А избирателя и Б региона. Как ему это делать, он по-прежнему не очень, судя по всему, понимает и пытается таким образом, как ему кажется, улучшать переговорную позицию, но на самом деле этого не происходит. Все действия, которые в данный момент США делают против Ирана, они никоим образом не приближают никакой сделки, потому что Иран занимает довольно в этом плане принципиальную позицию, и несмотря на то, что иранская экономика несет довольно существенные потери от того, что происходит в виде морской блокады, Иран считает, что у него есть время, есть достаточно временного ресурса для того, чтобы американцы слишком устали от происходящего и пошли именно на условия Тегерана.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто.
18: Продолжаем. Сегодня у меня в гостях Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Эльдар Викторович, я вас приветствую.
21: Здравствуйте, Светлана.
18: Знаете, тут на днях очень много...
22: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
24: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Логотип «Чупа-чупса» придумал Сальвадор Дали. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
21: Количество корпораций, которые используют это все, в какой-то мере это называют пузырем, но я не думаю, что это является пузырем. Все равно пена осядет, что-то останется. И вот здесь важно понимать, что неожиданно политики приняли решение, хотя к этому все шло, что конкурентные преимущества, которые дают нейросети, они настолько очевидны и настолько уже прочувствованы даже самыми далекими от технологии людьми, что на данный момент Америка стала ограничивать доступ для всех иностранцев. То есть, по сути, мы говорим о том, что будет создаваться некий механизм, когда союзники будут получать доступ в урезанном виде, да, доверенные нейросети, еще что-то. А все остальные этот доступ получать не будут. И вот в этой новой космической гонке, конечно, мир будет делиться на тех, кто создает новые технологии, и тех, кто ими уже пользуется как потребитель, кому продают бусики. А нам важно оказаться на правильной стороне истории для того, чтобы не покупать до скончания века бусики, потому что тот расклад, который сложится, он будет, ну, в ближайшие 100-120 лет, наверное, да, руководить всем, что происходит на нашей планете.
18: Это как Дональд Трамп на саммите G7 сказал, заходя в зал: «Я здесь босс. Сейчас начнем, когда я приду. Я здесь босс». Ну, то есть, получается, Америка ставит свои условия и диктует правила.
21: С одной стороны, да, с другой стороны, у нас есть большая уязвимость, которую в США понимают. Это уязвимость от железа. Несмотря на то, что железки, процессоры, там, компания NVIDIA, это мировой лидер сейчас в области таких вычислений, они разрабатываются в Америке, но производятся они только в одном месте на планете, на Тайване. Тайвань небольшой относительно остров. Тайвань — это территория, которую Китай считает своей. На Тайване придерживается другой точки зрения. И вот бряцание мускулами вокруг Тайваня, оно может однажды привести к тому, что, причем однажды, это краткосрочная перспектива нескольких лет, что все эти производства по той или другой причине встанут. Поэтому сегодня огромная инвестиционная программа США заключается, она тянется последние 10 лет, ни шатка, ни валка, но сейчас они ускоряются. Перенос производств на территорию Америки, То есть Америка хочет обезопасить свое будущее с точки зрения того, что не только создавать софт, содержать дата-центры, но и производить все железо внутри себя. То есть, и мы снова возвращаемся к тому, что сегодня это могут позволить себе только две страны в мире. Это США и это Китай. Если посчитать совокупные вложения ежегодные этих двух стран, ну, они приближаются к $1 триллиону. То есть это неподъемные деньги для всего остального мира.
18: Как вы думаете, мы сознательно выбрали такое место себе в этой во всей гонке? У нас, может быть, есть плюсы в чем-то другом, а здесь мы не стали конкурировать. И сразу же вопрос по поводу Евросоюза. Вы ни разу его не упомянули. Они вообще безбожно отстали или там другая какая-то история?
21: У Евросоюза сегодня история очень простая. Начну с конца, потому что
18: Давайте,
21: это будет понятно.
18: Да. Ага.
21: Да, Евросоюз, Светлана, отстал очень сильно. Если мы посмотрим на эти корпорации из старой доброй Европы, то их практически нету. То есть это какие-то нишевые истории. Развиваться системно они не могут и не умеют, и не хотят. Более того, чиновники встали на путь того, что мы сейчас будем щипать технологических гигантов для того, чтобы они нам платили косвенные или прямые налоги. Это путь в никуда, потому что он повышает стоимость продуктов для внутреннего рынка, либо компании просто уходят с этих рынков с какими-то продуктами. Ну, то есть путь жизни паразита на теле своего хозяина. Фактически вот Евросоюз сегодня, если мы говорим про технологии, это некий паразитирующий орган, который пытается выжать все соки из хозяина, но не получается. Что с российской историей? Российская история была достаточно стройной и хорошей до момента, пока мы свернули куда-то не туда. Это случилось несколько лет назад, ну, пару лет назад, наверное. Что требуется для развития нейросетей? И это, на самом деле, крайне важно. Требуется недорогое электричество, дата-центры, хороший телеком, то есть это передача данных между этими дата-центрами. Это все у нас было. И также требуются алгоритмы, которые мы можем создавать. У нас есть компании, которые это делают, и люди, которые это умеют делать. Сегодня очень многие из них переехали в Кремниевую долину и работают там уже. То есть они не нашли применения вот на родине, потому что свернули мы, как я уже сказал, не туда. Но самое главное, здесь нужна определенная государственная роль, не декларативная, а именно с точки зрения практического поддержания. Потому что алгоритмы искусственного интеллекта, нейросети, это не про рисование картинок, это не про создание каких-то вещей. Там спектр применения — это новые задачи. Спектр применения огромен, и здесь требуется очень четкая работа. Должен быть заказчик со стороны государства, который интегрирует это все в реальную жизнь. И по факту, да, у нас вот есть некий разрыв. Мы смотрим на то, что говорит президент, и то, что готовит ему. Ну, то есть это не только мысли президента, да, это то, что готовит индустрия, готовят многие чиновники. Мы действительно хотим развивать нейросети. Это декларируется везде, постоянно, по-разному. И государство должно было стать вот неким драйвером, покупателем этих нейросетей, с одной стороны. С другой стороны, по факту, у нас, как вот с поручениями президента происходило в последние 10 лет, такая итальянская забастовка, когда поручения есть, но они не выполняются. Тут ровно та же самая ситуация.
18: Ну, в общем, не знаю, какой вывод сделать. Я, наверное, вас попрошу какой-то итог подвести.
21: Вы знаете, Светлан, я не думаю, что все плохо, потому что в моих словах есть очень простая штука, которую нужно понимать. Нам нужно реально смотреть на свои возможности, на то, что происходит в мире, и находить свой путь. Мы вышли в космос первыми, мы полетели в космос первыми. И это, ну, как бы достижение наших предыдущих поколений. Мы можем все это повторить не с точки зрения космоса, а с точки зрения новых технологий. У нас есть очень много перспективных наработок. Единственного, чего у нас нет, это согласие в том, что нам нужно собраться, вот просто сесть за стол и нарисовать, куда мы идем, и главное, какую задачу мы хотим решить. Потому что сегодня все задачи очень размыты, они не конкретны. Как человек, занимающийся аналитикой, анализом данных, анализом тенденций, я могу четко сказать, что ни одна компания или страна, которая рисует какие-то размытые цели, не достигает их. Почему? Потому что всегда нужны промежуточные точки. Угу. У нас есть столько-то ресурсов, мы идем в точку А, достигли точки А, получили такую технологию, идем в точку Б, ну и так далее. А когда этого нету, и мы хотим построить некое... Ну, это как в Советском Союзе строили коммунизм к 2000 году, без каких-либо целей. Ну, то есть это просто лозунг, не подкрепленный ничем. И завершая, я хочу добавить очень простую вещь. Мы можем это сделать. Главное — верить в свои силы и быть разумными прагматиками, которые строят, пусть не такие красивые космические корабли здесь и сейчас, но прокладывают дорогу для того, чтобы эти корабли появились.
18: Ильдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, был в гостях. Спасибо вам большое, Ильдар Викторович.
0: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад. Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
9: О важном.
11: Владимир Путин поблагодарил руководство и жителей Татарстана за отличную организацию саммита России-АСЕАН. Российский лидер подчеркнул, что Казань подготовила международное мероприятие на самом высоком уровне. Глава государства отметил, что иностранные гости остались довольны местным гостеприимством. Юбилейный форум в столице республики приурочили к 35-летию отношений между Россией и странами Юго-Восточной Азии.
4: Об атаках.
11: Российские военные сбили 234 украинских беспилотника. В течение дня ПВО перехватило воздушные цели над 13 регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны. Больше всего летательных аппаратов уничтожили в приграничных областях, а также на подлете к Москве и Крыму. Ранее в МИДе заявили, что армия продолжит регулярно наносить удары по военным объектам Украины в ответ на подобные атаки.
4: О Ближнем Востоке.
11: Иран очистит Ормузский пролив от морских мин в рамках мирного соглашения с США. Власти Исламской Республики также пообещали бесплатно обеспечивать безопасность гражданского судоходства в течение 2 месяцев. Кроме того, будут быстро рассматривать запросы на проход судов. Накануне стороны дистанционно подписали меморандум, который завершил вооруженный конфликт.
4: О вирусах.
11: Пассажирам и экипажу круизного лайнера «Хондиус» разрешили вернуться домой. Карантин для людей, которые находились на борту судна в Нидерландах, подошел к концу. сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Там отметили, что за последние 3 недели врачи не выявили новых случаев заражения опасной инфекцией. Ранее на лайнере зафиксировали вспышку хантавируса, заразились 13 человек, несколько скончались. Скончался художник-мультипликатор Игорь Макаров. Автору было 82 года. Об этом сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков. Он не уточнил причину, а также когда и где будет прощание. Мастер создавал визуальные образы для знаменитых советских анимационных лент, среди которых «Пес в сапогах» и «Очень синяя борода».
6: О спорте.
11: Суперкомпьютер назвал сборную Франции главным фаворитом чемпионата мира по футболу. Машина пересчитала математические шансы команд на победу после уверенной победы над Сенегалом, сообщили аналитики британской компании «Опта». Как отмечается, прежний лидер прогнозов сборная Испания опустилась на 4-ю строчку. В первой тройке также сборная Англии и Аргентины. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
7: Масоны правят миром. Кто они? Спецпроект. Часть первая.
9: Масоны – это просто профессиональная организация. Группа людей, которые занимаются одним и тем же делом. Каменщики.
10: Илья Стахеев. Эксперт Центра научной коммуникации Национальный исследовательский университет ИТМО в Петербурге. Преподаватель Высшей школы экономики.
9: Сказать определенно, что масоны появились в какой-то местности в такое-то время, это невозможно. Существуют на данный момент разные свидетельства и ходят скорее легенды, да, нежели чем какая-то есть историческая под ними база. Есть некоторые упоминания о том, что братство, оно было еще в периоде раннего Средневековья. Оно основывалось как бы на базе какого-то знания, а во-вторых, оно было основано как некоторая тайная организация, потому что период раннего Средневековья характеризовался распадом римских империй, и молодое христианство завоевывало пространство в качестве доминирующей религии. И вот как раз вот эти осколки античного знания хранились в некоторой тайне, чтобы не быть подвергнутым религиозным гонениям. Это с одной стороны. А с другой стороны, это знание, оно было источником дохода. Это было точно так же логично прятать знания, которая приносит тебе хороший доход, потому что, ну, каменщики – это же не просто люди, которые кладут кирпич, да, это архитекторы, это люди, которые проектируют дома, королей, знатных людей, поэтому, конечно же, эти знания дорого стоили. Если деконструировать и отмести вот всю эту мистику, эзотерику и прочее, да, мы можем сказать, что масоны появились как просто профессиональный союз, цех, которые обеспечивали безопасность знанию профессиональному, передачу знания профессионального, образовывали такие вот комьюнити, которые защищали друг друга, какие-то прообразы современных общественных движений, профсоюзов, которые могли бы защитить интересы собратьев по профессии перед другими профессиями, перед властимущими, перед религиозными какими-то представителями и так далее. Это просто некоторое профессиональное сообщество.
14: Масонство для России не чуждо, не вредная организация, и достаточно давно присутствует в России, с 1731 года.
10: Андрей Богданов, масон, великий мастер Великой Ложи России.
14: Масонство внесло свою большую лепту и в создание, в развитие российского государства. Если мы вспомним фамилии русских масонов 18 века, я думаю, что просто без них российского государства не было. Той культуры, которой мы принадлежим. Мы говорим только о тех, о которых есть документы, подтверждающие, что они были масонами. Например, есть легенда, что Петр I был масоном. Но при этом, да, документа этого нет. Поэтому мы говорим «легенда». Ко всем остальным, кого многие историки называют, тот же Суворов, Кутузов, Пушкин, Грибоедов, Новиков, Елагин и так далее, по всем есть документы, подтверждающие, что они, некоторые из них возглавляли ложи, некоторые просто были в ложах, там Александр I, Александр II, цари. Спорить с этим бесполезно, потому что есть документальное подтверждение. В принципе, мы не считаем, что надо вот выходить на площадь и орать «я масон», смотрите, да. А в другом когда тебе на всю страну говорят, что ты такой-сякой плохой, то почему должны это проглатывать? Масоны могут присутствовать где угодно, в чем угодно. Не запрещено в профанской жизни заниматься любым законным делом. Я не скрываю, что я масон, и не думаю, что это как-то влияет на мою политическую деятельность. А вот внутри масонства просто меня братья не поймут. У нас запрещено обсуждать политику и религию. Это как раз те вещи, которые разъединяют братьев. Те вещи, по которым мужчины спорят и часто не приходят к консенсусу. Поэтому, чтобы не было вот этих споров и был всегда консенсус, эти вещи убраны из внутри масонской деятельности. Есть, ну, свои масонские вопросы, которые касаются там и ритуалистики, и духовных воззрений братьев. Мы обсуждаем и историю, и философию. И на каждых работах зачитывается какая-то зодческая работа одним из братьев, которая достаточно долго потом обсуждается и приходит к какому-то выводу. Мы называем это работой над собой. Мы обрабатываем камень в душе у себя. Своя душа – это как необработанный камень. Духовность составляющих в том числе.
6: Они были при царском режиме. Это конец 18 века, расцвет масонства.
12: Павел Пряников. Историк, журналист, основатель телеграм-канала «Толкователь».
6: Были запрещены уже после восстания декабристов, окончательно в начале 30-х годов, Николаем I, как раз именно по той причине, как он считал, что масоны активно вмешиваются в политику. Вмешиваются не в том смысле, что они что-то диктуют, вот неправильно иногда понимают вмешательство масонов в политику, а неизбежно любая тайная организация, она подчиняет себе политическую волю. То есть люди собираются вроде бы с благовидной целью там обсуждать какие-то оккультные дела, ну, с благовидной, как им кажется, что ничего в этом крамольного нет. Думают, как достичь блаженства души, как там приблизиться к каким-то своим идеалам. Но любая закрытая группа, тем более в которой собираются чиновники, военные, спецслужбисты, образуют какие-то неформальные связи. И эти связи начинают превалировать над политической, еще раз скажу, волей. Потому что человек начинает определять свои действия, например, не службой государству или даже службой партии, а службой именно этой тайной организации. Потому что он считает, что эта организация, она самая правильная. Потому что именно только она позволяет человеку раскрыться и чего-то достичь. И примерно так было и в начале 20 века. Вот когда, например, некоторые масоны заявляют, что нет, масоны вот не шли ни в революцию, никакого участия не принимали. Да, конечно, не принимали в прямом смысле, что вот масонская ложа вышла на улицу с транспарантами и, например, там захватила почту или телеграф. Нет, все проходило по-другому. Например, в предреволюционный период, это 16-й год, существовало ложа «Великий Восток народов России», ну, проводила какие-то свои ритуалы, люди собирались, неизвестно, чем занимались. Вот опять нужно понимать, почему у нас мало информации о масонских ложах. Потому что, как пример этой ложи «Великий Восток», никаких бумаг внутри этой ложи не составлялось, не писалось. Если такие бумаги все же были, они тут же сжигались. То есть после масонских лож не остается никакой документации. Вы ничего не можете предъявить этим людям. Все происходит устно. И поэтому, конечно, возникает некий такой ореол таинственности, а чем они там занимаются. Спецслужбы, ну, в те времена еще не прослушивали, не было прослушек. Ну, пытались какие-то бумаги обнаружить, ничего нет. Подсылали каких-то своих людей. Люди общаются с какими-то тайными знаками непонятными. А все это привело к тому, что в 16-м году люди, входившие в эту ложу «Великий Восток России», получилось так, что там собрались люди из разных политических организаций, часто в реальной жизни враждовавших между собой. В первую очередь, конечно, представители политических партий. Например, в 4-й Государственной Думе кадеты, октябристы, эсеры и меньшевики. Кто-то ненавидел друг друга, кто-то просто вел длительные баталии друг с другом. А вдруг в этой ложе, на этом заседании все вот эти проблемы отбрасывались, и люди решали какую-то одну общую проблему. Одна общая проблема была, конечно же, свержение царя. Все понимали, что у нас много различий, как они говорили, у каждого есть свое представление об идеале, но в чем мы едины? В том, что царь, безусловно, является, ну, такой гирей, ношей на ногах России, его нужно свергать.
13: Великая ложа России возникла в 1995 году как суверенная структура, которая руководит всеми масонскими трудами на территории России. Единственная.
12: Павел Строганов, масон, великий секретарь Великой ложи России.
13: Для образования Великой ложи были образованы несколько мастерских, ну, то есть кружков, скажем так, где люди работают на местах в различных городах. И уже на их основе была создана большая структура. Ну, не стоит думать, что масонство в России молодое. Естественно, его не было в период советской власти. В России же современные, с 92 года, первые мастерские аж в 90-м стали появляться. Они были, правда, относились к политической ветви масонства французского. Ну и в 95-м году мы оформили, наконец, свой суверенитет. Существует некоторое количество ответвлений масонских, которые не признаются официальным регулярным масонством как братские структуры, но, тем не менее, которые достаточно многолюдны. Одна из крупнейших великих лож такого пошиба – это Великий Восток Франции. Это великая ложа, которая делает несколько допущений в своих работах. Первое – это абсолютная ненеобходимость какой-то веры монотеистической или вообще. То есть они принимают свои ряды атеистов. Ну и великая ложа вправе вырабатывать некоторую политическую позицию, о чем они, так сказать, отметились на ниве вот, европейской интеграции. Членские взносы, они небольшие, они, конечно, могут разниться от мастерской к мастерской, но, в принципе, так сказать, сам факт вступления в масонство при оплате членских взносов, он составляет где-то в районе 30 тысяч рублей. Потом платится меньше, это есть посвятительские взносы, еще какие-то. В принципе, не задираем, честно говоря, цены. Но мы считаем, что оно не может стоить дешевле, чем клубная карта фитнес-клуба. Не то, что мы не влияем на политику, мы официально не имеем права на своих масонских трудах обсуждать никаких политических вопросов, а также вопросов, связанных с религиозным мировоззрением. Здесь, если вы позволите, я попытаюсь отойти чуть вдаль и рассказать, в принципе, что само по себе является масонство, да, это некая нравственно-этическая система, которая сложилась в течение нескольких веков. Да, вы можете называть ее философией, она достаточно близка к некоторым философским воззрениям. Естественно, в силу того, что определенные ритуалы, определенные психодрамы проводятся в коллективном варианте, сложилась социальная структура. Чем уже эта социальная структура занимается, это так настолько по-разному по всему миру. То есть есть организации, которые занимаются филантропией, благотворительной деятельностью, как американский Shriners. Есть российское масонство, которое с 18 века носило более философский характер, умозрительный. То есть можете назвать это духовным братством, философским кружком. Сейчас все очень по-разному. Сейчас мы балансируем где-то на грани действительно между философским обществом, да, и неким социальным клубом, социально-благотворительным клубом в разных городах.
5: Продолжение через несколько минут.
15: Масоны правят миром. Кто они? Спецпроект.
16: Сказано реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
17: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
26: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы, о которых...
15: Масоны правят миром. Кто они? Спецпроект.
16: Часть вторая.
14: мы говорим, что мы постоянно учимся и стремимся к свету.
2: Андрей Богданов, масон, великий мастер Великой Ложи России.
14: Придя в масонство и всю масонскую жизнь, мы работаем над собой. И у нас во главу угла стоит, что сделать из хорошего человека еще лучше. Когда царь запретил масонство, это было от испуга там Великой Французской революции, еще из-за каких-то карбонарских течений в Европе, в России, да, было, что в 1826 году выходило постановление о запрете масонства, и все масоны без промедления и без каких-то там сомнений, тот же Кутузов, он сам был достаточно мастером в одной из лож, и он сдал все документы в царский архив и написал бумагу. Все масоны писали такое, скажем, заявление.

0: орден для представителей знати. Вот это и послужило поводом для его популярности. Тогда дворяне конфликтовали друг с другом, с правящими династиями, и в этих процессах участвовали многие тайные ордена, в том числе, например, скажем, религиозные. Братство храмовников, тамплиеры, с которыми также связано немало мистических легенд. Мальтийский орден госпитальеров, который вот через какое-то время перекочевал даже в Российскую империю, и Павел I был главой рыцарей госпитальеров. Орден самых просвещенных монахов того времени и иезуитов, которые существуют до сих пор, и нынешний папа римский Франциск I принадлежит к ордену иезуитов. Англия была владычица морей, она активно торговала, традиции масонства так или иначе проникали в разные страны. Вот этот вот начинавшийся как секретное общество орден стал просто модным движением среди просвещенного дворянства. Плохо стали относиться к масонам после Великой Французской революции. Все царствующие династии Европы поняли, какая угроза может исходить из этого движения. Еще с императрицей Елизаветы начались претензии к масонам, потому что очень много противостояния и внутренних проблем уже тогда было принято как бы относить на некоторое внешнее вмешательство. Кроме того, вот этот вот просвещенческий заряд, который был у масонов, не очень нравился институционально укрепленным церквям. Особенно в России, где православная церковь во времена империи была одним из аппаратов государственного управления. И поэтому в процессе борьбы начали распускаться слухи о том, что масоны предают христианскую веру, они увлекаются каббалистическими какими-то знаниями. Каббалистика – это древнее еврейское эзотерическое знание. Ветхозаветная символика, которая используется в масонских ритуалах. А таким образом в Российской империи увязали евреев и масонов. Создалась мистификация, которая получила название «Протокол сионских мудрецов», в котором якобы описывалась стенограмма заседания представителей масонов и евреев, которые договариваются о том, как же они будут править миром.
1: Глаз на пирамиде действительно используется в масонстве, так же, как и огромное количество других символов.
2: Павел Строганов, масон. Великий секретарь Великой Ложи России.
1: Это и пятиконечная звезда, и буквы G, и еще куча-куча всего. Это ровным счетом не означает, что масонство эксклюзивно использует эти символы, поскольку если мы возьмем, к примеру, медаль 812 года за войну, то там тоже есть дельта. В общем, дельта есть в огромном количестве мест, и масонство абсолютно здесь ни при чем. Но есть же, опять же, пятиконечная звезда. Она находится на звездах сотрудников полиции, которые дежурят возле метро. Есть ли тут связь с масонством или нет? Это символы. Символы древние, очень старые. Действительно, огромное количество организаций, государств эти символы использует. Кто-то их использует правильно, кто-то эти символы использует так, что их потом никто не может использовать дальше после них. Но это не означает, что если вы везде увидели эти символы, это все масонство.
0: Появились все эти теории заговора о мировом правительстве, о некотором тайном враге, который постоянно вредит.
2: Илья Стахеев, эксперт Центра научной коммуникации Национальный исследовательский университет ИТМО в Петербурге, преподаватель Высшей школы экономики.
0: Под разными видами, то масоны, то вот масоны и евреи, а с конца 18 века фигурируют в очень таких неприглядных историях, типа дело Дрейфуса во Франции, в России были разного рода процессы под названием «Кровавый навет», что евреи якобы употребляют кровь христианских младенцев в своих ритуалах. И Третий Рейх эксплуатировал эту идею заговора евреев и масонов. Получилась очень популярная теория, которую использовали разного рода правоконсервативные политики, мыслители и так далее, чтобы объяснять, почему же такие проблемы у того или иного государства, у того или иного политического деятеля и так далее.
3: Расцвет этих лож – это середина 20-х годов. ГПУ действительно пыталась понять и как-то использовать, вот как им казалось, оккультизм этих лож.
2: Павел Пряников,

0: окончания войны. Мы просто помним, что это было, а как это вплеталось в жизнь, например, тех регионов тогда, вот это сложно сказать. А они тоже, наверное, обсуждали, ну как же так, мы вот тут пришли, а здесь вот эти, а тут вот это. Поэтому, мне кажется, вот все наши переживания по поводу, что кто-то там что-то не так сказал и так далее, я думаю, что, знаете, при всем уважении, даже, наверное, сводки Левитана не всегда были идеальны. Ну, не всегда. Мы помним, конечно, те, которые были идеальны. Была жизнь, и сейчас жизнь. Мы ее наблюдаем.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Температура поверхности асфальта в жаркий летний день может быть на 20-30 градусов выше температуры воздуха. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О политике.
2: Россия не планировала проведение Казанского саммита «Россия-АСЕАН» с оглядкой на встречу «Большой семерки». Как заявил помощник президента Юрий Ушаков, Москва выбрала даты международного форума независимо от планов западных стран. Он подчеркнул, что российская сторона даже не знала о проведении саммита в Эвиане и не собиралась подстраивать под него свой график. Сегодня в Казани завершился двухдневный юбилейный саммит с участием 11 государств Юго-Восточной Азии.
1: О расследованиях.
2: Александр Лукашенко поручил силовикам расследовать атаку беспилотника на автобус в Брянской области. Минск планирует вместе с российскими специалистами изучить все обстоятельства этого происшествия, сообщил генсек Совета Безопасности Республики Александр Вольфович. Собрать объективные данные, найти виновных должны в кратчайшие сроки, отметил он. Накануне в Брянской области дрон атаковал рейсовый автобус детской футбольной команды из Гомеля. Погиб взрослый сопровождающий, пострадали еще 8 человек.
1: О Ближнем Востоке.
2: Верховный лидер Ирана Муджтаба Хамени одобрил подписание меморандума с США. Духовный лидер нации поддержал решение руководства страны, которое пообещало защитить национальные интересы. Аятолла подчеркнул, что Тегеран не примет чрезмерные требования Вашингтона на переговорах по ядерной программе. Накануне стороны дистанционно подписали соглашение, которое завершило двухмесячный вооруженный конфликт в Персидском заливе.
1: О происшествии.
2: Торговый центр «Мега Белая Дача» в Котельниках возобновит работу с 19 июня. Торговый зал откроют для посетителей в обычном режиме, сообщили в комплексе. Работу центра пришлось временно ограничить из-за масштабной утренней атаки украинских дронов на московский регион. Торговые площади закрывали в рамках мер безопасности. Ранее в Минэкологии Подмосковья заявили, что воздух в 4 округах региона остался чистым после падения обломков.
1: Обо всем.
2: Стоимость нового айфона вырастет на $300. Речь о модели 18 Pro. Такие расчеты опубликовали журналисты газеты Wall Street Journal, изучив стоимость внутренних компонентов устройства. Аналитики объяснили подорожание резким ростом цен на чипы памяти, а также установкой новой дорогой камеры с переменной диафрагмой. Ранее гендиректор корпорации Apple Тим Кук подтвердил неизбежность роста цен на технику из-за дефицита комплектующих.
1: О валютах.
2: Доллар 73.36, евро 85.03, юань 10.83.
1: О погоде.
2: В Москве сейчас плюс 15, завтра до 21 тепла и гроза. В Петербурге также плюс 15, в пятницу до 20 тепла и облачно. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе.
3: Масоны правят миром. Кто они? Спецпроект.
1: Часть третья.
4: Основное и самое главное – это мастер. Мастер-масон.
5: Андрей Богданов. Масон. Великий мастер Великой Ложи России.
4: Всех мастеров-масонов объединяет Великая Ложа. Ну, или мастера-масоны объединяются в достопочтенные ложи, а Великая Ложа уже объединяет вот эти достопочтенные ложи, которые работают в городах. После того, как вы стали мастером, есть такие институты дополнительных градусов, уставы дополнительных градусов. Есть древнепринятый

0: Прованский устав. Там до 33 градуса. И там рыцари, тамплиеры и так далее. Это все есть. Есть в Америке, например, Йорк Райт. Йоркский устав. Там чуть меньше градусов. Есть Royal Arch, Королевская арка. Это английская система. Это четвертый, так называемый, можно сказать, градус. Но есть дополнительные еще там Марк Мейсон, Мальтийский орден и так далее. Есть Мемфис Мицраим. Дополнительный, так скажем, устав. Есть исправленный шотландский устав и так далее, и так далее. Но это все надстройки. У каждого устава своя философия. И вы, когда уже мастером становитесь, выбираете, по какой линии вам пойти дальше, так скажем, работать над собой, изучать масонство. У нас в основном представители монотеистических религий, то есть это христиане. 95% это православные у нас в России. У нас есть мусульмане, у нас есть иудеи. Атеистов не принимаем, потому что атеисты не верят в Бога. Это одна из самых главных. И на наших работах обязательно присутствует книга священного закона. Ну, для христиан это Библия. Если присутствует мусульманин, то открывается Коран. Если присутствует иудей, то открывается Тора.
1: Масонство само по себе феномен. Это те общества, которые организовывались всегда.
2: Павел Строганов, масон. Великий секретарь Великой Ложи России.
1: Орел таинственности, который всегда витает над масонством, возник он именно по той самой причине, что когда сидит масон в студии и рассказывает вам, что это все неправда, я как человек, прошедший огромное количество высших степеней посвящения в разных уставах, могу сказать, что это не так. Информация, конечно, дозируется, но информация дозируется у вас в книжке, когда вы ее читаете, потому что есть глава номер один, глава номер два, глава номер три и так далее и тому подобное. Вовсе не означает, что высшие градусы преследуют какие-то другие цели, они просто более подробно раскрывают определенные аспекты человеческого существования, человеческой истории, человеческого существа. Масонство само по себе не может иметь в принципе заявленных целей, захвата мира или еще чего-то другого, потому что оно направлено не во внешний мир большей своей частью, а направлено внутрь человека. Чем занимается масон и чем занимается ложа в своих работах, это оперированием понятия души и тех составных частей, из которых состоит наш разум, из которых состоит наш мир. Масонство – разночинная весьма организация, и можно встретить, безусловно, разных людей, у которых как минимум есть на это время. Я математик по образованию, я занимаюсь информационными технологиями, даже иногда называю себя архитектором.
0: У нас обязательное правило, мы принимаем людей, мужчин, которые верят в Бога и в бессмертие души.
2: Андрей Богданов, масон, великий мастер Великой Ложи России.
0: А у нас женщин не принимают. Ну, так повелось 300 лет назад, внутри масонства это никак не объясняется. Просто, ну, принимаются мужчины и все. Но у меня есть объяснение, скорее всего, 300 лет назад женщина была не свободна. То есть, например, в той же Швейцарии женщины начали голосовать только в 1991 году. А 300 лет назад, ну, женщина была бесправна, да. Ложа может на ассамблее проголосовать, что, а давайте будем принимать женщин. Но мы сразу потеряем признание всех мировых юрисдикций масонских. То есть нас перестанут признавать, соответственно, мы не сможем ни с кем общаться в международном плане.
1: На территории Украины есть Великая Ложа. Великая Ложа Украины. Создана она была Австрией.
2: Павел Строганов. Масон. Великий секретарь Великой Ложи России.
1: Она очень немногочисленна. Мы очень знаем, любим и ценим братьев, которые существуют сейчас на Украине. Однако же те события, которые происходят сейчас в этой стране, наложили, к сожалению, отпечаток и на мировоззрение наших братьев. Мы приняли определенный вал оскорблений, связанных с тем, что, дескать, отдайте нам масоны Крым. В связи с этим нам пришлось прервать в настоящий момент взаимоотношения с Великой Ложей Украины до устранения указанных проблем. То есть у нас считается дурным тоном брать политическую обстановку и делать ее причиной разлада в наших мастерских. Но этот обрыв отношений не означает полного разрыва. Это означает просто просьбу быть, ну, более, так сказать, аккуратными выражениями. Я вам больше того скажу. Существовали очень мощные исламские Великие Ложи. Ну, например, в Иране. К сожалению, после революции исламской, сейчас масонских лож нет. Однако она была очень сильная. Членом этой ложи был шейх Риза. С Турцией у нас достаточно хорошие отношения. Мы с ними, конечно, немножко спорим относительно существования великих лож на территории стран бывшего Советского Союза. То есть у нас там в Грузии есть определенное недопонимание, еще кое-где. Но, тем не менее, мы дружим. Масонство там очень сильное, очень старое. Ататюрк Мустафа Кемаль-Паша был братом. Мы сейчас чувствуем, ощущаем и получаем некоторые сигналы со стороны турецких братьев о том, что светский характер государства не является больше, так сказать, возможно, основным, и поэтому масоны некоторые подлежат сейчас притеснению. Мы все знаем, что масоны, которых очень часто обвиняют в управлении миром, сами очень сильно страдают от диктаторов.
0: Ну, я проехал порядка 70 зарубежных юрисдикций.
2: Андрей Богданов, масон, великий мастер Великой Ложи России.
0: Проехал всю Европу, порядка 20 штатов Америки, там Центральная Америка, Колумбия, Чили, Аргентина, Бразилия, Япония, Австралия, Тайвань, Индия, Африка, Габон, Мозамбик. На сегодняшний день масонской ложи нет в континентальном Китае. Как прошла культурная революция, после этого было масонство запрещено. Хотя я знаю китайских масонов, которые работают в других юрисдикциях. Например, Латинская Америка, там они гордятся, что они масоны, носят большие значки. На каждом углу говорят, я масон, потому что почти все освободительные движения, которые были в Латинской Америке, они возглавлялись масонами. Боливар, Хосе Марти, они были не просто масонами, а очень известными и влиятельными масонами. И поэтому там просто это, можно сказать, приветствуется. 30 тысяч масонов на Кубе. Ни на одну минуту не закрывалось при Фидель Кастро. Это единственная социалистическая страна, где было масонство. В Америке, ну, общеизвестно, достаточно много президентов было масонами, очень много известных людей масонов, там, начиная от астронавтов, заканчивая артистами, спортсменами известными и так далее. Ну, и в том числе и политиками, и бизнесменами, там, Джордж Форд и так далее.
3: В 2008 году вы баллотировались в президенты. Не было ли у вас ощущения, что опять начнут строить теорию заговора вокруг этого и говорить, что масоны лезут во власть?
0: Если бы тайно двигали и задвигали, то это было бы именно тайно. И я бы никогда не сказал, что я масон, и никто бы и не узнал, что в президенты идет и так далее. Я прекрасно понимал, что это будет достаточно отрицательно действовать для выборов. Я шел именно, чтобы показать, что масонство в России есть, оно не запрещено, и никто никому палки в колеса в этом плане не вставляет. Только безумный мог подумать, что можно вот так вот ниоткуда выйти на президентскую кампанию, быть неизвестным и взять ее выиграть. Поэтому я прекрасно понимал, что выиграть не получится. Но при том, что я набрал порядка 1 000 000 голосов, то, что люди узнали, что есть масонство, что это нормально, адекватная организация, в этом и заключалось, скорее всего, мое участие. Более того, я думаю, это сработало для имиджа России достаточно хорошо. В Америке в ложах с аплодисментами встречали информацию, что я был кандидатом в президенты, говорят, да, в России есть демократия.
4: Ну, мне кажется, важно просто само упоминание масонов и масонских лож. Это, возможно, притянет какое-то число неофитов.
2: Павел Пряников. Историк, журналист, основатель телеграм-канала «Толкователь».
4: Это, наверное, способ напомнить о себе. А масонская ложа существует на взносы ее членов. Понятно, это деньги, это какое-то влияние в органах власти. Возможно, не то, которое у них есть, но которое, вот как им хочет казаться, должно быть. То есть, мне кажется, здесь чисто такие прозаические причины. Понятно, что шансов на избрание таких людей немного, но способ о себе заявить громко, привлечь каких-то новых членов, обратить внимание на себя, это действительно такая хорошая форма.
0: Умным людям, адекватным, достаточно просто объяснить, что и как. А кто себе нарисовал какие-то картины, замки или что-то в голове и уперт в этом, ну, смысл объяснять что-то, если они такие заядлые конспирологи, больше ничего другого не хотят слышать.
2: Андрей Богданов, масон, великий мастер Великой Ложи России.
0: Я думаю, что масонство просто консервативная достаточно организация, и вот то, что 300 лет назад было, то оно и сейчас, и по всем ритуалам, конституции масонских, поэтому это так сохранилось. Есть ритуал первого градуса, есть ритуал второго градуса, есть ритуал посвящения в первый градус, есть ритуал праздничной агапы, агапы, ну, банкета, то есть даже банкет у нас есть, по какому ритуалу проводить. На ритуальной агапе первый тост в России пьется за Россию, второй тост пьется за президента Российской Федерации Владимира Путина на данный момент. Третий тост только пьется за братство вольных каменщиков по всему миру и за великого же России и ее великого мастера.
5: Масоны правят миром. Кто они? Спецпроект. Если тебя спросят...
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
10: А знаете ли вы что? Илон Маск говорил, что хотел бы умереть на Марсе, но только не от удара о поверхность.
9: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном.
11: У девелоперов растет объем введенного жилья с нарушением сроков. Это следует из данных единого ресурса застройщиков на 1 июня. Если в прошлом году этот показатель в среднем составлял 40%, то в текущем он достиг 60%. При этом у некоторых застройщиков срок переноса ввода жилья в отдельных регионах достиг 100% от необходимых объемов. Причины переноса сроков ввода жилья в зависимости от региона разные, говорят эксперты. От инфляции до дефицита. Дефицит рабочей силы. Количество задержек будет расти, прогнозирует в эфире радио «Комсомольская правда» основатель и почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
12: Застройщик, не продав жилья в процессе строительства и введя, например, дом с нераспроданными квартирами, попадает еще и на дополнительные налоги. Вот это основные аргументы со стороны застройщика, то есть они придерживают жилье для ввода в эксплуатацию до того момента, пока не максимально не распродадут жилье в стадии строительства для того, чтобы не платить дополнительных налогов. Чем дольше у нас будет ситуация с высокой ключевой ставкой на рынке и в экономике, тем сложнее будет в принципе обеспечить своевременность ввода жилья в эксплуатацию, поэтому сроки задержки ввода будут расти и в процентном соотношении площадки будут расти.
11: Стремительно растущая доля проблемных объектов – это сигнал для рынка, уверены специалисты. И тут важна не доля объектов у каждого отдельного застройщика, а общий тренд. Во-первых, если проектов с переносами становится больше, реальное предложение готового жилья может сократиться, и в отдельных локациях это может повлиять на цены. А во-вторых, постоянные просрочки могут попросту утомить покупателей, и они не захотят вкладываться в строящееся жилье, предпочтя то, что уже построено. Да к тому же и заметно дешевле, отметил Константин Апрелев.
12: уже готовое построенное жилье на самом деле сегодня на 15-20, а иногда на 30% стоит дешевле, даже построенное несколько лет назад этим же самым застройщиком. Есть риски, в том числе и некачественных инженерных систем, некачественного строительства. Это все нужно, безусловно, рассматривать в совокупности, но то, что на сегодня очень сильно снижается спрос на новостройки, и он туда не вернется в ближайшие месяцы, а возможно годы, в ситуации с задержками ввода жилья в эксплуатацию значительным количеством застройщиков, свидетельствует о том, что в принципе нужно менять модель рынка.
11: На фоне этого все больше экспертов ожидают снижения цен на новостройки уже к концу этого года. Прогнозы дают разные – от 10 до 30%. Но то, что снижение будет, согласны все. Это обусловлено необходимостью девелоперов распродавать квадратные метры, чтобы вовремя отдавать и так недешевые кредиты банкам. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
13: Почти половина россиян часто испытывают стресс на работе. Об этом заявили 45% работающих граждан. А чуть больше 10% находятся в состоянии стресса постоянно. Более половины россиян заявили, что сталкиваются со стрессом иногда или редко. Никогда не испытывают его на работе только 2% опрошенных. По словам экспертов, количество стресса, испытываемого людьми на рабочем месте, растет уже не первый год по всему миру. Зачастую люди просто не поспевают за экономическими изменениями, развитием технологий и чувствуют постоянную необходимость обучаться, чтобы не снизить квалификацию и не остаться без работы. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала независимый HR-эксперт, клинический психолог Зулия Лоикова.
14: Стресс в целом в мире, не только в России, он сейчас повышен. Это связано с такими факторами, как изменение экономики, постоянные изменения в целом в мире, новшества, автоматизация, роботизация и так далее. Люди варятся в этом информационном поле и испытывают на себе дополнительное давление. То есть это постоянное ощущение вот этой нестабильности, кризиса, смены технологий, необходимости обучаться. То есть это все подстегивает людей испытывать, знаете, и посттравматический синдром. То есть можно держаться какое-то время, накапливать, но в дальнейшем это все, к сожалению, выплескивается.
13: По словам психологов, на сегодняшний день каждый третий пациент на приеме – человек с признаками эмоционального выгорания или синдрома хронической усталости. Лечить такие симптомы нужно своевременно, не допуская развития полноценной депрессии. Эксперты советуют начинать с малого, чаще хвалить себя за проделанную работу и награждать небольшими, но приятными покупками или разными вкусностями. Но если дело дошло уже до выгорания, то стоит срочно уйти в отпуск или даже сменить работу. Уверенность в этом радио «Комсомольская правда» высказала кандидат психологических наук Анастасия Лосакова.
15: Диагностику делаем, да, то есть если совсем все не в порядке, если больше двух недель, есть проблемы со сном, несвойственные перепады настроения и есть расстройство пищевого поведения, то уже нужно отпуск любой брать, любым образом, хоть за свой счет, но обязательно отдыхать не меньше недели. Если чувствуется, что хронический стресс такой, который невозможно преодолеть, то все-таки менять место работы, чередовать режим отдыха и труда, потом смена деятельности, то есть должен быть все равно досуг, должен быть спорт, для того, чтобы сбалансировать вот этот момент, понимать, что работа – это далеко не все, это всего лишь часть жизни, да, значимая, но не самая важная.
13: Сами россияне назвали самым популярным способом борьбы со стрессом прогулки. Такой вариант выбирают чуть меньше половины всех жителей нашей страны. Треть предпочитает проводить время с близкими и друзьями, а также лакомиться вкусной едой. Проведение времени с животными как способ борьбы со стрессом выбрала четверть работающего населения. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
16: Аналитики назвали самые популярные русскоязычные песни первой половины 2026-го. Пятую строчку топа самых прослушиваемых композиций первого полугодия заняла песня «Тону» белорусского исполнителя Holy Flame. Несмотря на то, что Владислав, а именно так зовут певца, занимается музыкой с 12 лет, его официальная карьера началась с группы «Хаш», в которой они с друзьями исполняли поп-музыку. После того, как коллектив распался, исполнитель взял нынешний псевдоним и в 2020 году выпустил свой первый альбом. Параллельно с этим молодой человек подрабатывал официантом, создавал обложки для синглов, в том числе таким артистам, как Ума Турман и Майя Мишель, писал биты на заказ и сводил треки в музыкальной студии. На сегодняшний день аудитория Holy Flame насчитывает 8,5 миллионов человек в месяц на Яндекс.Музыке.

0: ко дну.
1: На четвертом месте рейтинга оказалась композиция «Феникс» певицы Беар Вульф. Она рассказывает о перерождении и преодолении сложных этапов. Ведь, по словам Валерии, известной под псевдонимом Беар Вульф, когда человек сгорает дотла, он находит в себе силы начать все заново. Сама певица также много раз начинала новую жизнь. Сначала окончила Дальневосточный федеральный университет с красным дипломом в области товароведения, после переехала в Москву и стала фитнес-тренером. А в ноябре 2023-го Валерия выпустила дебютный трек «Мы падали» о любви к родным и возвращении к истокам. Сегодня у певицы более 8,5 миллионов слушателей в месяц.

Третью строчку топ-5 заняла композиция «Marlboro» российского певца Саян. Псевдоним происходит от фамилии исполнителя Армена Есаяна. Его дебют состоялся в 2021 году, но свежий трек уже занимает первые строчки популярных чартов, в том числе и глобального рейтинга платформы «Шазам». Примечательно, что в детстве Армен стеснялся петь на людях. Первую песню он сочинил в 8 лет, записал первый трек в 11, а вживую, например, на семейных застольях, начал петь лишь в 15. На втором месте оказался трек «Шаде» от исполнителей Мота, Инди и Хчо, который рассказывает о зажигательной атмосфере лета и заставляет пританцовывать под каждый бит. Композиция получила и свою долю критики. Многие ругают трек за припев, созданный нейросетью, а некоторые уверены, что искусственный интеллект и вовсе написал всю музыку и текст, а артисты спели поверх сгенерированного вокала. Однако это не помешало треку стать одной из самых популярных композиций этого года.

Лидером чарта первой половины 2026 года стала не менее скандальная певица Мия Бойко с композицией «Экспонат». Оправившись после шквала критики в свой адрес, после оскорбления собственной 8-летней поклонницы, Мария оказалась в десятке мирового музыкального чата «Genius». Впрочем, и эту песню ругают за слишком простую рифму и сомнительные смыслы. Вот только все это не помешало Мии преодолеть отметку в 12 миллионов слушателей в месяц, а на трек «Экспонат» сняли уже более миллиона видео в социальных сетях. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».

0: Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Алексей Финенко о разладе между Россией и Германией.
3: В Германии всегда боролись две политические партии. Первая партия, которая хотела сделать Германию мировой державой. Тогда это пересмотр Московского договора 90-го года, ограничивающий суверенитет Германии. Там четыре пункта, да, остались по ограничению суверенитета Германии. Чтобы их отменить, первая партия, вот Коли Шрёдер были ее типичные представители, они говорили, надо дружить с Россией. Тогда мы получим через дружбу с Россией и пересмотр Московского договора, и доступ к российским энергоресурсам и к российскому рынку. А была вторая партия, партия Меркель, Шольца, Мерца, которая говорит, не надо, наша цель – хозяйственное освоение Восточной Европы. Тогда мы берем под свое крыло Прибалтику, Украину, балканские страны. Тогда это конфликт с Россией за сферы влияния в Восточной Европе. Вот ключевой момент в истории Германии стала осень 2005 года. Уход Шрёдера и приход к власти кабинета Меркель. Посмотрите, как развернулась политика. Сразу атлантическое единство в рамках НАТО, согласовывать позиции с атлантизма, и сразу пошло резкое охлаждение отношений с Россией.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
0: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лето – основной период размножения для большинства видов птиц и млекопитающих. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти – полночь. В Кемерове – 3 ночи. Во Владивостоке – 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О конфликтах.
5: Россия продолжит регулярно наносить массированные удары по украинским военным объектам. Целями станут предприятия и структуры, которые напрямую обеспечивают боеспособность ВСУ. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. По его словам, российская армия выполняет задачу, которую ранее поставил президент Владимир Путин. Так он прокомментировал масштабную утреннюю атаку украинских беспилотников на столичный регион.
0: О происшествии.
5: Врачи детской хирургии в Минске готовится прооперировать ребенка, который пострадал при атаке беспилотника ВСУ в Брянской области. Тяжелый пациент сейчас дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в Минздраве Беларуси. Там отметили, что всего медики приняли 5 несовершеннолетних пациентов и одного взрослого пострадавшего. Врачи фиксируют у них положительную динамику.
0: О санкциях.
5: Болгария пригрозила заблокировать 21-й пакет пакет европейских санкций против России. София требует исключить из черного списка патриарха Кирилла и отменить ограничения, которые угрожают болгарской экономике. Об этом сообщает агентство Рейтер. По его данным, премьер-министр страны Румен Радев пояснил, что новые меры Евросоюза сорвут работу компании «Лукойл» в Бургасе и остановят поставки запчастей для столичного метрополитена. Ранее Еврокомиссия предложила утвердить очередной пакет ограничений до середины июля.
6: ОЖКХ.
5: Федеральная антимонопольная служба опровергла информацию об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля. Сообщения о росте цен в СМИ не соответствуют действительности, отметили в ведомстве. Специалисты пояснили, что плановое изменение стоимости жилищно-коммунальных услуг произойдет только 1 октября.
6: О ценах.
5: Цены на свежую красную икру в России побили исторический рекорд и достигли 15 тысяч рублей за килограмм. Деликатес резко подорожал с началом летней рыболовной путины во Владивостоке. Как отметили специалисты, причина в крайне низком улове.
6: О спорте.
5: Нападающий сборной Кот-д'Ивуара Эльеваи получил разрешение на въезд в Канаду для участия в матче чемпионата мира по футболу. Африканский форвард сможет сыграть во втором туре группового этапа против команды Германии, сообщила Национальная федерация футбола. Ранее канадские власти отказали спортсмену в визе из-за подозрений в причастности к махинациям на футбольных ставках.
6: О валютах.
5: Доллар 73.36, евро 85.03, юань 10.83. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
4: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
7: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт» знает. Подписывайтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
8: Здравствуйте.
7: А у нас новостей, собственно, никаких, да, вот и не происходит, в общем-то. Ну, в смысле, рутина, можно сказать. Рутина. Тут заявление из Украины.
8: Будни военного конфликта.
7: Будни военного конфликта. Тут звучит из Украины все настойчивее и настойчивее. Сначала от некого мадяра, который у них беспилотными войсками заведует, Роберт Мадяр Броуди, он говорит, что Крым мы собираемся превратить в остров. То же самое повторяет человек по фамилии Федоров, русская фамилия Федоров, но он украинский министр обороны. Молодой парнишка, который тоже говорит, что скоро Крым станет островом. Ну, заявочка опасная, прямо скажем. И для нас, и для них, надо сказать. Но пойдут ли они в действительности на это? Ведь, по сути, это называется словом «блокада». Мы вот на блокады как-то вот не шли за все это время. У нас руководство очень миролюбиво относится к украинскому населению. Чего не скажешь о наших, о наших оппонентах. Вам слово.
8: Ну, а что нам блокировать? Дело в том, что Украина достаточно компактная территория. Поэтому как ее блокировать?
7: А я вот не знаю. Имеет... Ну, как, мосты, например, Георгий Георгиевич, мосты.
8: Ну... Видимо, есть понимание, что на это нет пока возможностей.
7: А у меня другие сведения, Георгий Георгиевич. Но это ладно, мы спорить не будем.
8: У вас сведения расскажете потом.
7: Нет, значит, нет. А у меня сведения, что вот как раз, вот вы знаете, мы не такие. Вот. Угу. Причем от очень-очень компетентных людей.
8: Что мы не такие.
7: Мы не такие, да. К сожалению, вот да, я очень расстроился, когда мне это в очередной раз сказали, уже устами, вполне себе серьезных людей, без шуток.
8: Не знаю, мне кажется, что особых правил в этой войне, в общем, нет. И разве что есть, ну, судя по всему, неписанное правило не наносить удары по первым лицам. Вот оно, видимо, соблюдается, если оно есть. Если его нет, то оно все равно соблюдается, поскольку такие попытки, если говорить о президенте Украины, они, насколько известно, предпринимались совершить на него покушение в начале военного конфликта, а потом прекратились.
7: На Зеленского, простите?
8: О них неизвестно, во всяком случае, да.
7: Про Зеленского? Я напомню, Георгий, ну, извините, что я отклиниваюсь.
8: Говорили, они... Нет, они говорили, это они говорили.
7: Как звали бывшего премьера, напомните, пожалуйста, бывшего премьера Израиля до Нетаньяху? Между Итаньяху и Нетаньяху, как у него фамилия была?
8: Беннетт.
7: Ну вот смотрите, прошлому премьеру Израиля, который перед, приходом Нетаньяху
8: якобы
7: был...
8: Путин, якобы...
7: Не якобы, а с его слов... Он попросил Путина не убивать Зеленского. Путин ему гарантировал, что этого делать не будет. Ну, это с его слов.
8: Да.
7: Вот.
8: А привержений со стороны Путина, по-моему, не было.
7: Не было. Не было.
8: Не было. Не было. Ну вот, а по поводу других каких-то правил, честно говоря, не знаю. Поскольку как-то все уже, по-моему, красные линии пересечены, которые можно было пересечь. Что касается Крыма. Крым – достаточно уязвимая территория, и в течение всех войн, когда он был задействован, это всякий раз подтверждалось. Начиная с Крымской войны и в гражданскую войну, когда Врангель оттуда вынужден был бежать фактически хаотично через море. И во Второй мировой войне, когда немцы тоже достаточно быстро отрезали и захватили Крым, ну и так далее. Поэтому туда есть мост, да, который уязвим довольно сильно, и туда есть так называемый сухопутный коридор, который теперь тоже оказался уязвим. Собственно, вот это они имеют в виду. Тактика просматривается, и нет никаких сомнений, что ВСУ будет эту тактику проводить в жизнь. Почему они должны, собственно говоря, жалеть или там, идти на какие-то там поблажки? Нет, они будут давить. Не знаю, как соберутся ли они силами высадить десант, но теоретически можно предположить и такое, поэтому... На всякий случай, ну как вот в Курскую область, они же вторглись, почему им не попытаться тоже сделать то же самое сделать в Крым? Хотя бы по тем соображениям, что информационно-пропагандистская составляющая в этом военном конфликте у Киева является очень важной. Даже вот посмотреть на вот эти все удары, включая сегодняшний по Москве, они все приурочены к каким-то важным событиям. Ну, в последнее время международным. Питерский международный форум, удар в первый день по порту, и чтобы гости видели картинку горящего порта. Сегодня саммит Россия-АСЕАН в Казани, там Путин, соответственно, перед его выступлением весь интернет обошли вот эти самые сегодняшние картинки горящего московского НПЗ и так далее. Перед парадом 9 мая у меня нет никаких сомнений, что если бы не вмешался Трамп и не настоял на том, чтобы было прекращение огня временное, то ВСУ попытались бы нанести удар по Красной площади. Ну, или какой-нибудь символический удар по такому какому-то очень значимому для России объекту. Поэтому эта тактика будет продолжена. Не знаю, насколько они способны такие массированные удары совершать каждый день, но с учетом поставленной задачи, на этот год у них стоит задача произвести 10 миллионов дронов, а Зеленский тут расхрабрился и поставил задачу увеличить это производство до 20 миллионов дронов. Это много. Конечно, значительная их часть используется непосредственно на фронте, но значительная часть, прежде всего, дальнобойные дроны предназначены для тыла. И к концу года, насколько мне известно из украинских открытых источников, они собираются масштабировать производство дальнобойных ракет. Сегодня уже применялись несколько дальнобойных ракет типа «Фламинго». Они были сбиты Министерством обороны, силами ПВО Министерства обороны России. Но, тем не менее, мы не знаем, что будет, когда они полетят не штучно, а десятками.
7: Уточните такой момент. Он, на самом деле, в очередной раз требует уточнения. Когда мы говорим, что российская армия делает все, что может, но это не я говорю, это вы придерживаетесь этой точки зрения. Как вы объясняете тогда, что вот они не стесняются и как бы могут себе позволить наносить удары в дни проведения нами каких-то важных мероприятий типа Питерский международный экономический форум и прочее-прочее, вот АСЕАН в Казани, как вы говорите, вот Парад Победы так или иначе, они угрожали во всяком случае, и, наверное, да, действительно, Трамп вмешался, не знаю. А мы, когда туда приезжают, ну ладно, глава НАТО, да, вот этот самый. Ладно, когда там, не знаю, фиг с ним, Кит Келлок какой-нибудь, все-таки трамповский игрок, как-то не хочется портить отношения, но когда туда приезжают какие-то средние руки европейские чиновники, почему не наносим удары, почему это как бы служит куполом для них, для меня совершенно не очевидно.
8: Это не совсем так. Были случаи, когда гостям Зеленского приходилось спускаться в бомбоубежище.
7: Эти случаи... Не думаете, что это была игра? Шоу?
8: Да нет, ночью в бомбоубежище ради шоу не спускаются, там действительно были удары именно в это время. Просто ведь разница в том, что, например, о Питерском международном экономическом форуме, о нем заранее известно, когда он будет. А ни один из визитов вот этих вот гостей Зеленского, он не анонсируется заранее. Поэтому о нем мы узнаем уже по факту, когда они уже приехали.
7: Ну, то есть вы считаете, что, ну, скажем так, разведка не докладывает?
8: Я считаю, что это не является главной целью разведки российской. Убить Каю Каллас, например, когда она приехала в Киев.
7: Вы меня пожурите за мои слова, ладно, я их говорить не буду насчет Каи Каллас.
8: Ну, хорошо, но вы при своём мнении.
7: Да, я
8: просто говорю, что это не является главной целью российских ударов, а главной целью всех ударов, если подходить к этой точке зрения разумной, с точки зрения военной, да, тактики, являются либо военные объекты, либо объекты инфраструктуры, которые важны для ведения боевых действий. Кая Каллас не является важной фигурой.
7: На самом деле, я сейчас не как какой-то токсичный пропагандист вас спрашиваю, я серьезно.
8: Я вам серьезно отвечаю. Пример Ирана это показал. Выбили руководство.
7: Не надо сравнивать Украину с Ираном. Там все завязано на нескольких людях.
8: Я не сравниваю Украину с Ираном. Я сравниваю Евросоюз с Ираном. Значит, если вы выбьете одного еврочиновника, даже самого высокопоставленного, его место без всякого ущерба встанет другой.
7: Но тогда не надо убивать врагов, так что ли? Ну, Георгий Георгиевич.
8: Нет, вы меня спрашиваете...
7: Ну, я уточняю, уточняю.
8: В чем мотивация? Значит, тактика с Ираном, которую продемонстрировали Израиль и США, они тоже рассчитывали, что если они выбьют руководство, какое-то количество, то новое руководство будет более договороспособным. С самого начала было ясно, что этого не будет, поскольку иранская система управления и власти построена не на персоналии, даже не на верховном лидере, который сейчас вообще непонятно в каком состоянии, да?
7: Уже в смысле преемник непонятно в каком
8: состоянии. Она выстроена как система, построенная на институтах и идеологии. Евросоюз в этом плане, хотя это, конечно, не теократический союз, да, но тем не менее он чем-то схож. Это система институтов.
7: Давайте прервемся. Уточняющий вопрос уже после перерыва. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бовт знает, пока подпишитесь.
6: Бовт и Панкин. Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог, телеведущий Александр Гурнов о сложностях дипломатии с европейскими странами.
10: С европейцами трудно вести переговоры, потому что Брюссель, который претендует на то, что они говорят от лица всей Европы, выясняет, что нет. Потому что пока они решали, там, кому сколько там дать денег, там, какие там ввести какие-то там порядки для сертификации там, клубники на рынках, народ это терпел. Но когда Брюссель сказал, что мы выделим там миллиарды, десятки миллиардов на войну, люди сказали, а мы не хотим, мы не согласны. А венгры сказали, мы не согласны. Сербы сказали, мы не согласны. Да, с какой стороны? Мы не хотим воевать. Поэтому с Брюсселем вести переговоры, они, как выяснилось, не очень представляют в этих вопросах, не очень полномочны говорить от имени всех и каждой страны. С каждой страной в отдельности Брюссель не позволит. К нам приехал один-единственный руководитель европейской страны на парад Победы. Так его там гнобили потом целый месяц после этого.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Всем привет, я Александр Цыпкин, свободное от безделья время. Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
6: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
7: Продолжаем разговор. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Георгий Георгиевич, я все-таки еще раз, не как токсичный ура-пропагандист, вам задаю этот вопрос. Я хочу услышать серьезный ответ на серьезный, подчеркиваю, вопрос. Все-таки мы не рассматриваем, получается, тех людей, которые против нас ведут войну на уничтожение, а Евросоюз сейчас именно этим и занимается, как мне кажется. Может, я не прав, вы сейчас поправите меня. Мы не рассматриваем их как врагов. Я просто думал, может быть, по наивности своей или глупости, что врагов нужно уничтожать. И еще важный момент. Если не уничтожать врагов, нужно сделать, ну, создать такую ситуацию, при которой вот эти самые люди, которых, может быть, и действительно не стоит убивать, ликвидировать, просто будут бояться приезжать в Киев. Нужно создавать вот именно, ну, такую атмосферу. Понимаете? Вот я что имел в виду. Я не говорю то, что давайте убивать. Я говорю...
8: Я начну с конца.
7: Давайте.
8: И что они будут бояться приезжать в Киев, а может быть, они и сейчас уже боятся, никак не изменит характер коммуникации между Киевом и Брюсселем. Будут встречаться на территории Евросоюза.
7: Но ведь это лучше. Ну, действительно лучше, правда?
8: Принципиально ничего не меняется.
7: А для нас с вами изменится.
8: Слушайте, Зеленский летает по всему миру.
7: Пусть летает, для нас меняет. Зеленский, мы можем сказать, бояться приезжать.
8: Зеленский летает по всему миру. А Путин летал в этом году в Пекин и в Казань.
7: А куда еще летать? Его больше нигде, ну, как бы...
8: А больше никуда не летал.
7: Ну, может, в Вьетнам полететь, допустим.
8: Куда к нам?
7: К нам. Во Вьетнам какой-нибудь.
8: А, во Вьетнам.
7: Ну, в дружеские страны, ну, или не враждебные. Просто много враждебных стран. В Будапешт собирался, между прочим.
8: Теперь дальше. Переход к таким методам ведения войны, а именно персональное убийство лидеров Евросоюза, которые не находятся формально в состоянии войны с Россией, не находятся. Мы не воюем с Европой. Мы не воюем с европейским НАТО. Это переход неких таких... в общем, цивилизационных правил приличия, которые могут очень дорого обойтись, в том числе с точки зрения общения с американцами. Согласитесь, что все-таки, несмотря на ворох, как блох на собаке санкций, которыми нас обвешали, все санкции, которые можно только придумать, они еще не введены.
7: И... лягушку варят медленно, Георгий Георгиевич.
8: Да, совершенно верно. Но когда ее сварят, тогда уже отступать будет некуда, и тогда можно уже будет отморозиться. Я понимаю.
7: Так, может,
8: я понимаю вашу логику.

0: в том, в общем, а нужна ли нам полномасштабная война с Европой? Почему-то многие считают, что давай-давай, и сейчас мы жахнем, и нам за это ничего не будет. Это не так. Это не
1: Опять-таки,
0: так.
1: уточнение. Есть
0: Я даже
1: люди.
0: не, я даже не договор... я
1: А, ну
0: даже
1: давайте.
0: говорю
1: Я думал, вы закончили. Давайте,
0: об
1: продолжайте.
0: огромном,
1: Ага.
0: так сказать, перевесе в конвенциональных вооружениях у европейской части НАТО даже, да? Но быстрый переход к ядерному конфликту, мы уже много раз вступали в эту тему, грозит в том числе уничтожением Российской Федерации как цивилизации, как народа, как нации и как страны. Зачем нам война с Европой с таким результатом, весьма предсказуемым?
1: Значит, еще раз, я на всякий случай уточняю, что это не моя позиция. Я на самом деле даже не знаю, как к этому относиться. Но я адресую вам настроение определенной части, ну, блогеров, людей, разных экспертов, прочих, отдельной части, значит, у которых мнение другое, чтобы вы как альтернативную точку
0: Пусть они
1: зрения
0: живут с этим
1: выдвинули.
0: своим мнением,
1: Ну,
0: и что?
1: нет, ну подождите, мы с вами работаем с мнением, с
0: Да.
1: альтернативным. Это нормально. Значит, есть предположение, что, а вот представьте себе, и, ну, есть к этому предпосылки, звучат вообще-то прямые угрозы не от бывших, не от каких-то чиновников с приставкой «экс», какой-то там бывший генерал НАТО или там какой-нибудь чиновник из Эстонии, а вполне себе серьезных людей, что мы в два счета можем взять Калининград, допустим. Это как воспринимать? И вот если завтра бац, ну, бац, и десант высадится в Калининграде.
0: Да, это разная ситуация. Более того, я вам скажу, и в 2022 году была бы разная ситуация. Одна ситуация – это та, которую мы имеем сегодня, а другая ситуация – это если предположить, что ВСУ первыми начали атаку на Донбасс, а мы бы отвечали. Представили дальше? Это совсем другой ход военного конфликта. Так и здесь. Одно дело, если кто-то осмелится напасть на Калининград, и ему дается массированный отпор по всем положенным нормативам. А другое дело, когда с дуба рухнувши, страна переходит к ликвидации лидеров политического объединения. Кстати, заметим, а почему вы думаете, что в ответ не будет ликвидация политических лидеров нашей страны?
1: Почему вы мне этот вопрос задаете? Я как раз совершенно
0: Я задаю
1: разумно.
0: его,
1: А,
0: его
1: все,
0: тем блогерам,
1: тем
0: он
1: блогерам, тем
0: риторический,
1: экспертам, тем блогерам. Да-да-да.
0: он риторический,
1: Ага.
0: который ставит вопрос таким образом. Если вы думаете, что как бы за убийство условный, там, Кай Калас или еще кого-то подобного уровня, не последует атака персонально на российского президента, на министров российского правительства, на других политических лидеров, то вы ошибаетесь. Они сразу станут целью ударов. Сразу же. В том числе, если будет предпринята попытка ядерной атаки. В этом случае российское руководство станет целью военных ударов противника.
1: Хорошо, а вот как нам смотреть, допустим, на таких людей, как Алекс Карп, который глава Palantir, американской компании, разработчика систем анализ данных, это вот эти самые умные беспилотники, или Питер Тиль, тоже вот из этой оперы, которые прямо угрожают нам, Георгий Георгиевич, важный момент, вот Питер Тиль – это потомственный нацист, ну буквально, буквально
0: Слушайте,
1: потомственный нацист.
0: так же смотреть, как на тех, кто, не имея официальной позиции в российском руководстве, угрожает противнику или квазипротивнику с экранов российского телевидения. Там и не такое можно
1: А я
0: услышать.
1: не согласен. Настолько безответственных заявлений нет, а когда они есть, я их порицаю. А,
0: Ну,
1: но таких нет, как убить, смотрите,
0: когда
1: никто.
0: они есть, вы их порицаете. Ну,
1: Нет, это
0: хорошо.
1: действительно так. Это правда, и вы это знаете. Когда звучит.
0: Слова, которые произносит какой-то там бизнесмен, при всей его ненависти даже к России, бэкграунде там каком-то нацистском, я не изучал его бэкграунд, это слова. А дела – это дела.
1: Ну,
0: Нам
1: так дела, пожалуйста,
0: важнее,
1: Palantir.
0: правильно, нам важнее противостоять военным средствам, которые бьют по российским тылам, чем разбираться с каждым, кто открывает свой рот.
1: Ну, хорошо, все-таки, когда звучит, что моя задача, вы только вслушайтесь, это вот Карп, это вот этот самый Питер Тиль, когда они говорят, типа, значит, наша задача убить как можно больше русских, ну или русских солдат даже. Вот я, понимаете, как вам сказать, я на самом деле, я ведь каждый день в эфире, я что-то не припоминаю, что наша задача, вот так никогда никто не так не говорил, убить как можно больше ВСУшников. Вот так это никогда не звучит. Понимаете?
0: Я не вижу никакой разницы между тем, что враги говорят открыто, и тем, что российская армия делает без вот этих публичных аннотаций. Задача российской армии действительно состоит в том,

0: чтобы уничтожать живую силу противника. Мне кажется, тут каких-то трактовок других быть не
1: Да,
0: может
1: но
0: просто.
1: это имеет право говорить военный, но не имеет права говорить гражданский. Просто не имеет.
0: Слушайте, вы уже полезли в такие, знаете, тонкости пропагандистские, какие кто чего имеет право.
1: Ну
0: У
1: как это?
0: нас
1: Я не пропагандисты, как раз так и говорят, а я говорю.
0: гражданские пропагандисты говорят не только про солдат ВСУ. У нас гражданские пропагандисты говорят про уничтожение Украины как государства
1: Это,
0: и как нации.
1: ну, такое.
0: Открыто
1: Не,
0: говорят.
1: как нации такого что-то не помню.
0: Говорят. И в условиях полномасштабной войны можно услышать с обеих сторон и не такие высказывания.
1: Да.
0: Уровень ненависти запредельный. Поэтому союзники, с той и с другой стороны, а у нас, к сожалению, союзников мало, но есть на персональном уровне в каких-то странах, да, они присоединяются к крайней точке зрения, которые звучат вот у одной из воюющих сторон. В этом нет ничего удивительного. Поэтому не надо вот этих нежностей, так сказать, по
1: Хорошо.
0: поводу слов. Надо жесткость по поводу действий.
1: Можно уточнить у вас, как правильно подавать эту информацию? Вот что касается ведения боевых действий относительно противника. Вот если вы говорите, вот так говорить некрасиво, так вот говорить неправильно, так говорить неприемлемо, а как
0: Нет,
1: правильно?
0: как подавать, освещать ведение действий против противника, можно почитать каноническую версию пресс-релизов Минобороны, где сообщается каждый день о том, сколько было поражено целей и сколько уничтожено солдат противника. Вот вам, пожалуйста, каноническая официальная версия. Чем она вам не нравится?
1: Нет, я не сказал, что мне не нравится. Я спросил у вас, как у,
0: Отлично.
1: собственно, у мэтра.
0: Вот и удовольствуйтесь ею. А все остальное – это эмоции, подчас бессильные. Ну, вот как сегодня многие там призывали наказывать, там, чуть ли не на кол сажать или свинцом задницу заливать, значит, тех, кто выкладывает видео о горящего
1: А,
0: московского НПЗ.
1: действительно неправильно. Но вот про свинец это,
0: А
1: ну, перебор.
0: что это меняет? Что это меняет? Это что, как-то, так сказать, меняет характер повреждений или
1: Объективный контроль, Георгий Георгиевич, объективный контроль выкладывать неправильно. Ну, это правда неправильно. Не стоит вообще. Не надо снимать и выкладывать. Не надо.
0: Думаете, они туда попали как-то случайно, что ли? Они не обладают этой информацией?
1: А,
0: О,
1: ну, не всегда обладает, а вы даете противнику просто хороший объективный контроль.
0: этот объект можно на всех найти Google карт. И дело же не в том, что.
1: Google карты это не картинка, с которой можно работать. Вы не понимаете? Вот и все. А с картинкой горящего НПЗ можно работать. И вы просто, ну, даете пищу для работы оппоненту, противнику. Зачем? Перерыв у нас. Иван Панкин, Георгий Бофт с вами. Друзья, скоро продолжим.
2: Бофт и Панкин. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о политике Израиля в отношении Ливана.
4: У Нетаньяху сегодня действительно ситуация не самая лучшая. Ему нужно либо торпедировать договоренности, которые ему навязывают американцы, говорить, что мы продолжим операцию в Ливане, пока так и говорится. И в таком случае он рискует очень сильно осложнить свои отношения с Вашингтоном. Либо ему нужно все-таки идти на поводу американцев, тогда у него распадается коалиция с тем самым Бен-Гвиром и министром финансов Смотричем, которые оба заявили, что соглашение в таком виде просто невозможно, что это прямая угроза будущему Израиля, и кто на него пойдет, фактически будет предателем этой страны. Поэтому, да, тут накладывается, конечно, внутриполитические проблемы, тем более, что есть иранская оппозиция, которая уже активно Нетаньяху атакует, в том числе на основе этих новостей, говорит о том, что он якобы втянул страну в войну, а потом не смог добиться результатов, хотя на самом деле Израиль определенных результатов все-таки добился. Я бы сегодня Израиль точно не записывал в страны, которые потерпели поражение, как, например, его однозначно потерпели те же Объединенные Арабские Эмираты и так далее. Тут пока не очень понятно, как ситуация в Ливане будет действительно развиваться. Там, вероятно, какая-то, конечно же, все-таки пауза определенная, как минимум так.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии-рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О политике.
3: Замглавы МИДа России Александр Грушко и генсек ОБСЕ Феридун Синероглу обсудили причины глубокого кризиса организации. Дипломаты провели встречу на полях ежегодной конференции по безопасности. Представитель нашей страны подчеркнул, что курс Евросоюза и НАТО на демонизацию Москвы подрывает основы европейской стабильности и лишает организацию ее изначального смысла. Ранее Кремль неоднократно критиковал Запад за попытки укрепить собственную безопасность за счет интересов других стран.
2: Об Украине.
3: Западные страны пообещали выделить Украине новую военную помощь на 1,5 миллиарда долларов. Деньги пойдут на закупку дальнобойной артиллерии, заявили в украинском Министерстве обороны. Там уточнили, что общие обещания спонсоров в рамках последних встреч достигают 4 миллиардов, однако не раскрыли назначение остальных средств. Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что накачивание Киева оружием затягивает конфликт, а любые грузы с военной техникой станут законной целью для российской армии.
2: О расследованиях.
3: Мигрант из Мексики организовал сорванную атаку беспилотников на Белый дом. Иностранец планировал нападение в день рождения Дональда Трампа, когда в резиденции проходил спортивный турнир. Об этом заявили в Министерстве внутренней безопасности США. Сотрудники Федерального бюро расследований уже задержали мужчину и его 4 сообщников. Преступники собирались использовать заминированные дроны и снайперов. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen уволит 50 тысяч сотрудников к 2030 году. Руководство компании пошло на жесткую экономию из-за резкого ухудшения ситуации в отрасли. Об этом сообщили представители марки. Как объяснили они эту ситуацию? Тем, что старая бизнес-модель больше не работает, поэтому заводы уменьшат выпуск машин по всему миру на 1 000 000 единиц. Ранее предприятие отчиталось о падении чистой прибыли почти на 30% из-за слабых продаж в Китае и США.
2: Обо всем.
3: Ольга Бузова заявила, что перенесла тяжелую операцию на колени после падения в собственной квартире. Певица временно потеряла способность ходить и передвигается на инвалидной коляске, отметила артистка. А по ее словам, хирурги извлекли из сустава множество осколков. Медики пока не дают прогнозов по поводу возвращения на сцену. Звезда получила серьезную травму дома в середине июня, после чего врачи наложили ей более 40 швов.
2: О валютах.
3: Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85.03, юаня 10.83. Больше новостей читайте на kp.ru. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Ну, давайте уже вот от военного немножко отойдем. А то много уже времени уделили всему военному. Понятно, что идет война, и, собственно, не то чтобы впереди нас ждут, я не знаю, там, хорошие времена, они, дай бог, будут нормальными. Другой вопрос. Что касается этого саммита в Казани, АСЕАН, это, ну, саммит, который мы проводим со странами Юго-Восточной Азии, я правильно понимаю, да, вот расскажите вообще, да. Вот он зачем? Мы вот просто думаем сейчас, мне коллеги подходят, говорят, ну, наверное, это отдельная тема для утреннего эфира, я так читаю, ну, смотрю, что там происходит, вообще изучают, ну, саммит этот, думаю, да нет, это вряд ли это какая-то прям супер отдельная тема, ну, рядовой саммит, и еще звучит, очередь, что это наш ответ
0: G7. Очередь подошла нам проводить саммит АСЕАН. И мы не стали его переносить. Вот почему он в Казани.
1: И мы молодцы.
0: Почему важен АСЕАН? Ну, объективно он важен. Оно или не она, оно.
1: Они.
0: Важно, потому что Азия – это сейчас важное направление внешнеторговое, экономическое, и мы от него очень зависим, поэтому со всеми этими странами и с их лидерами нужно поддерживать хорошие отношения. Это как бы вот не бином Ньютона.
1: А там страны типа Индонезии, Вьетнама, я правильно понимаю, да?
0: Да.
1: Ну, хорошие страны наши, да. В в принципе, союзные страны. Про Вьетнам могу сказать, что отношение к России очень хорошее, на уровне, на политическом уровне очень хорошее отношение.
0: Да.
1: Я вам расскажу историю, Георгий Георгиевич, и вот просто для тех, кто, может быть, не знает. Во Вьетнаме стоит строгий запрет, он негласный, но там внимательно за этим следят, что если какие-то релоканты из Украины, там, допустим, захотят что-то в соцсетях пописать плохое про Россию, им там будут не рады, их оттуда выпроводят. Абсолютно серьезно вам говорю. Да, то есть там внимательно за этим следят. То есть вот Вьетнам не место для таких. Впрочем, и русским тоже. Вот не надо об этом, обо всем там рассказывать в социальных сетях.
0: Ну, но в этом плане бдят. Они придерживаются такого нейтралитета, при том, что, к сожалению, они вынуждены соблюдать многие антироссийские санкции. Но, тем не менее, эти же страны в какой-то мере и помогают их частично хотя бы обходить. Ну, там нет такой жесткой блокады, как со стороны Запада, конечно. Поэтому важное направление. И что уж там. Не надо было отказываться от этого саммита. И правильно, Путин туда поехал. Что говорить еще?
1: Наш ответ G7, Георгий Георгиевич, звучит так. Это соответствует действительности?
0: Не совсем. Не совсем. Это другой формат. G7 более консолидированная организация. И более объединенные, в том смысле, что объединена единой ценностной системой и единой, так сказать, системой понятий. АСЕАН в этом плане с нами единой системы ценностей и понятий не имеет. Но это группа партнеров, с которыми хорошо поддерживать нормальные отношения и извлекать из этого хоть какую-то пользу в нынешних непростых условиях.
1: А они, вот у нас с ними какие отношения? Просто, ну, вот я не знаю, какие у нас отношения с Индонезией, но, однако, вот лидер Индонезии, по-моему, даже недавно приезжал, уехал с подарками. Ну, вот у нас, как, в принципе, вот они, вот эти отношения, мы как друг другу помогаем, ну, кроме обхода там каких-то.
0: Мы не помогаем, мы торгуем.
1: Санкционных.
0: Мы торгуем.
1: Ну, торгуем, а там взаимодействие, оно на чем строится? Плюс-минус хотя бы для понимания.
0: Продаёт, энергоносители наши идут сейчас не на Запад, а на Восток в основном. Поэтому вот они выступают покупателями этих энергоносителей. Ну, раньше мы продавали довольно заметное количество оружия, еще что-то. Продовольствие экспортируем туда, переориентируя с западных рынков. Минеральные удобрения – то же самое. То есть переориентация наших экспортных потоков с запада на восток, оно идет за счет стран Азии прежде всего.
1: А, вот, но это же сельхозстраны
0: оттуда, в основном. Оттуда мы покупаем, ну, то, что можем купить, и то, что удается купить в обход санкций. Прежде всего, Китай тут важен.
1: Угу. Ну, в принципе, понятно. Ну да, это же сельхоз страны, поэтому наше удобрение там как раз, кстати. Тут все понятно. Плюс наши туристы туда ездят, и там им, в общем...
0: Ну, туристы – это не самая важная, мягко говоря, статья.
1: Очень зря. Очень зря. Туристам нынче так ездить-то особо и некуда, прямо скажем.
0: Если они вообще никуда ездить перестанут, всюду ездить перестанут, то это никак не повлияет на ход СВО.
1: Я не про СВО говорил, а в принципе, ну, про общее...
0: И на существование страны тоже никак не повлияет.
1: Моральное состояние россиян в том числе.
0: Моральное состояние россиян, оно не очень хорошее. И не потому, что они не могут поехать во Вьетнам или в Индонезию, далеко не всем по карману, а потому что... Они видят, что война перестала быть отдаленным каким-то таким хэппенингом, а пришла сюда, в Россию.
1: Есть понимание, что этот вопрос нужно, ну, по крайней мере, постепенно закрывать, ну, или действительно решать с учетом того, что возникли новые угрозы. Вот мы с вами, к сожалению, снова возвращаемся, и ладно, я уточню этот момент. Вы постоянно говорите, вот проскальзывала где-то в одном из ваших постов фраза типа «ну или пора это все как-то заканчивать», да, вот что-то такое вы написали, а ну хорошо, заканчивать как, что сделать нужно, вот, ну что сделать? Зеленский не хочет приезжать в Москву, хотя мы ему присылаем открытки, да, с адресом, куда ехать, и очевидно, что его здесь никто не тронет, это правда.
0: Зеленский – один из вариантов, который остается на усмотрение высшего политического руководства страны. Их тут всего два, три. Один – это продолжать все как есть, вот такая оппозиционная война. Второй вариант – резкая эскалация с непредсказуемым результатом. И третий вариант – заморозка конфликта по линии фронта. Все.
1: Угу.
0: Вот все, собственно, выбор небогатый. Вот, в случае третьего варианта это даст возможность и, так сказать, осмотреться, восстановить силы, накопить технологии, восстановить вооружение и подготовиться к возможному возобновлению конфликта, если не удастся договориться. Ну вот смотрите, Трамп же, у него хватило, так сказать, не знаю, чего у него там хватило, остановить.
1: Он вышел из этой истории.
0: Войну, да, выскочить на не очень выгодных для себя условиях. На не очень выгодных для себя условиях. Тем не менее, он не стал влезать в это еще глубже. Не знаю, мне кажется, такой рабочий вариант мог быть тоже.
1: Очень много воды утекло, и когда я говорю «воды» в нашем случае, я имею в виду не воду, а кое-что другое.
0: Да, конечно.
1: Соответственно, вот да, сколько человек погибло американцев в Иране? 15?
0: Где? Ну, а что нам сравнивать с американцами, которые вели войну с воздуха? Давайте лучше сравнивать с гораздо более кровавой Корейской войной 50-53 годов. Там число потерь было побольше, чем в нынешней войне.
1: Ну, они там, да, прямо все в атаку друг на друга шли.
0: Ну, да, там... Это... Но это были другие войны. Другие войны были. Тем не менее, в этой войне уже полегло достаточно людей. Можно только догадываться о цифрах.
1: Ну, вы считаете, что этот, ну, вариант, он неплохой?
0: Я назвал три варианта, которые лежат на столе гипотетическому высшего политического руководства страны. Это один из них.
1: А скажите, пожалуйста, а на Украине всерьез относятся к такому, или это, ну вот для чего они говорят, давайте подписывать мир?
0: Они
1: серьезно к этому относятся?
0: Я думаю, что в этом году они на это еще согласятся. Из тех же, собственно, мотивов: восстановить силы, укрепить армию. Конечно, ни о какой демилитаризации речи не идет. Вот, и, ну, собраться, так сказать, силами и готовиться к будущему возобновлению этого конфликта. Опять запятаем запятую, если не удастся договориться.
1: А они захотят договориться?
0: Смотря о чем.
1: Ну, если, ну не воевать, если, ну что.
0: Если об изменении сути нынешнего украинского режима, то нет. А если о, так сказать, вот фиксации, ну, по линии фронта де-факто, того, что уже произошло, то на какое-то время – да.
1: А зачем он тогда, Зеленский, дразнит Лукашенко, причем, ну, прямо сильно? И видно, что Лукашенко очень напряжен, на мой взгляд.
0: Ну, и тот, и другой понимает, что белорусский фронт не будет открыт ни с той, ни с другой стороны. Поэтому пока что это не выходит за рамки политического троллинга. Страны ведь сохраняют дипломатические отношения, немножечко стоит напомнить, да, Украина и Белоруссия. И граница там, ну, не так, чтобы совсем открыта, но не является непроницаемым железным занавесом.
1: Угу. Сложная, однако, ситуация, Георгий Георгиевич.
0: Непростая.
1: Но они, ну, я все-таки так и не понял, они действительно искренне хотят, скажем так, остановить войну, но с учетом того, что давайте все-таки не продолжать ее. Можно укреплять силу.
0: Я думаю, что они были бы не против заморозки конфликта по линии фронта.
1: Были?
0: Я думаю.
1: Угу. Да. Ну хорошо, давайте тогда сделаем небольшой перерыв, после этого вернемся и продолжим. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Не переключайтесь.
2: Бовт и Панкин. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
5: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог-международник Елена Супонина о желании Трампа выйти из конфликта с Ираном победителем.
6: Трамп с периодичностью 3-4 дня последний месяц заявляет, что вот уже через те же 2-3 дня будет подписано мирное соглашение с Ираном. И даже сейчас, когда он пытается сдержать израильского премьер-министра Бениамина Нетаньяху с тем, чтобы он не бил по Ливану и не наносил ответные удары по Ирану, то текст звучит такой, что ну подожди немножечко еще, вот сейчас будет мирное соглашение, и все будет хорошо. Но израильтяне тоже, как и иранцы, этому не верят и продолжают бомбить Ливан, а теперь еще беспилотник сбили, который летел со стороны йеменских хуситов в сторону Эйлата. То есть у израильтян появляется все больше поводов ответить и непосредственно Ирану снова, и другим его союзникам, помимо ливанской Хизбаллы. Вообще складывается впечатление, что и Иран, и Израиль уже готовы к тому, чтобы вновь ввязаться в драку, а Трамп делает все возможное, чтобы отложить начало этого захватывающего действия, потому что у него, видите ли, чемпионат мира по футболу, у него собственный день рождения, у него день независимости. Ему очень не хочется, чтобы ему испортили праздник.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Слушайте, а вот представим себе, Георгий Георгиевич, что ну, мир, вот это все, подписали договор, сейчас не будем вдаваться в подробности, какой мирный договор и все там, без подробностей. Кроме подготовки реально, ну, к возможному реваншу со стороны Украины, ну, или к возможному возобновлению боевых действий.
0: Или реваншу с нашей стороны.
1: Или давайте. Реваншу с нашей стороны. Давайте. Я говорю, возобновление. Я хотел красиво сказать, понимаете? Я политкорректно говорю, да. А вы вот, ну, да. Сразу видно, либерал, вот это вот все, понимаете? А я-то вот, я же как пропагандист, я правильно вещи называю. Короче, возобновление, да. Нужно же еще подумать о, ну, неком, ну, идеологическом подходе, правильно, надо, как будто бы есть у меня такое ощущение, нужно что-то, ну, менять, может быть, по телевизору что-то другое рассказывать, или вообще, потому что, вот этот формат нынешний телевизионный, то, как мы подаем информацию, то, что все стоит на рассказах о, собственно, вот, противостоянии с Западом, нужно как будто бы, ну, может быть, сетки вещания менять на телеканалах. Я вот думаю, но о чем рассказывать? Нужно же что-то менять в идеологическом подходе, а у нас, ну, в основном только какие-то определенные там, значит, ограничения, либо какие-то меры, связанные часто с запретительством каким-то. И, ну, может быть, ну, вот вы бы, допустим, будь вы директором, какой концепт предложили бы идеологически?
0: Я бы обратился к образу министра иностранных дел Российской империи, Горчакову после Крымской войны позапрошлого века.
1: А мы ее напомните, мы ее проиграли, кажется.
0: Мы ее проиграли, да. Но да. Ну, каждый может почитать в подробностях, что там было. Угу. Теперь, во-первых, никакого мирного договора подписано не будет в случае заморозки конфликта.
1: Ну, я имею в виду условно. Я условно. Ну, давайте вот все-таки про идеологическую часть.
0: Заморозка без всякого мирного договора. На неопределенное время попыткой о чем-то договориться. И вот это время, которое, если вдруг это появится такая пауза, пропаганда должна быть перестроена не на то, что показывать, как у там хохлов все ужасно, или как у пиндосов все летит в тарары, а заняться собой, то есть страной. Заняться страной, усилением ее во всех смыслах, как экономической державы, как технологической державы, как военной державы и как сильного общества, которое хочет построить вполне определенное будущее, которое не оглядывается назад и пытается какие-то ошметки восстановить советских практик, ошметки именно, а не весь Советский Союз, потому что это невозможно, а который хочет построить новое общество на новых основах, где будет уважение к человеку, значит, правосудие нормальное, защита прав простых людей наравне с нобелями, защита прав частной собственности, гарантия прав частной собственности, равенство перед законом и сильная экономика конкурентная, которая будет быстро развиваться, поскольку, может быть, придется меньше тратить денег на военные изделия, ну и так далее. Прежде всего, сосредоточиться на самих себе. Собственно, это и сделала Россия после поражения в Крымской войне в XIX веке, и она к концу века в результате внутренней трансформации, включая отмену крепостного права, подошла мощнейшей военной державой, которая начала уже в конце века, так сказать, второй этап индустриальной революции наравне с самыми развитыми западными странами. Вторая волна индустриальной революции наравне с такими странами, как Германия, Бельгия, Япония и другие. Первые там это американцы с англичанами, а мы вот во вторую как раз успели. И к Первой мировой войне Россия подошла очень мощной страной. К сожалению, ей не повезло в Первой мировой войне прежде всего с элиткой и высшим политическим руководством, которое все просрало. Ну и, прямо скажем, предательскими действиями значительной части тогдашней политической элиты. А так все было во второй половине XIX века, все делалось в целом правильно. Как в эпоху либеральных реформ, так и, как ни парадоксально покажется многим, в эпоху контрреформ Александра III, который, конечно, был реакционер со своим Победоносцевым и многое откатил назад, но, тем не менее, какие-то многие моменты не откатил, то есть крепостное право он не восстановил, а учитывая огромный их размах страны и разницу между развитостью отдельных регионов, он отчасти консолидировал то, что кто-то там забежал вперед. Вот это все вместе консолидировалось, и дальше надо было двигаться уже в начале XX века более решительно, но Николай II, к сожалению, оказался не на своем месте. Можно было избежать революции 1905 года, можно было не влезать в русско-японскую войну, и можно было постепенно двигаться по пути решения земельного вопроса, который был острейшим и одной из главных причин и Первой, и Второй русской революции.
1: Можно было и в Первую мировую, в общем-то, не втягиваться самим.
0: Это был результат совокупного безумия европейских монархий. Не Россия в этом виновата уж совсем. И она позволила себя в нее втянуть, да. Ну, кстати говоря, опираясь на достаточно мощную военную экономическую базу. И поначалу, надо сказать, что от войны мог пойти совсем другим путем, если бы не целый ряд просчетов на высшем политическом уровне и в тылу в том числе.
1: А вот сейчас, если мы говорим про общее европейское безумие, ну, отдельно от России, просто я хочу спросить, можно ли провести аналогию? Именно про Европу. Я про Европу сейчас, которая тоже, как мне это видится, сейчас провоцирует большую войну тоже.
0: Совершенно согласен, да. Они провоцируют тоже. Нынешние элиты отличаются завидной степенью беспечности, безответственности и достаточно низкий общий такой, скажем, политический уровень элит. Главный их недостаток, которым они, конечно, не знают о нем, это то, что они не видели мировой войны. И на себе, на собственной шкуре ее не испытывали. Мы уже 100 раз приводили пример. И Хрущев, и Кеннеди воевали. Брежнев воевал. И они знали, что такое война реальная. Это было мощным фактором их мотивации, который остановил Карибский кризис от сползания в ядерную войну, и которая привела потом к разрядке международной напряженности и попыткам замириться с Западом, и развитием чего, собственно, и был Горбачев потом. А нынешние элиты этого ничего не нюхали, они там много популистов, безответственных и достаточно безмозглых, которые не видят дальше политического, собственно, избирательного цикла. В Европе таких деятелей, наверное, вот масштабы Черчилля там, или Деголя сейчас нет. Они все как вот просто с цепи сорвались и требуя, ну, буквально напрашиваясь на столкновения с Россией, они не считают на несколько шагов вперед. Ну хорошо, можно бесконечно тыкать палкой в морду русскому медведю, потом, конечно, его можно даже и завалить, но ведь саммит...
1: Вероятно, возможно.
0: Возможно, да, возможно, возможно, может завалить, но и саммит при этом пострадает сильно, сильно, очень сильно. Вот этой ответственности нет, что будет там через три хода. Надо садиться и договариваться, как бы это ни было противно.
1: Кстати говоря, Георгий Георгиевич, тут не так давно Банк Англии отказался от Черчилля на банкнотах, представляете себе? Вот, проходила такая новость, что Черчилля заменит.
0: Ну, бог с ними, они там пусть варятся в своем соку.
1: Да-да-да-да-да. Я вот удивлялся, вроде он один из самых популярных британцев по опросам, да, в то же время они его стесняются по разным причинам, видите, есть какие-то опасения. Это очень странно.
0: Я не знаю, может быть, Британия вообще скоро станет мусульманской страной к концу века или даже к середине века. Так что зачем им Черчилль? Пусть Мулука, по-моему, поставят туда.
1: Действительно. А вот вы для нас не видите такой опасности, Георгий Георгиевич, именно опасности? Какую вот как говорите, Британия станет мусульманской страной, а вот если говорить про нас, есть такая опасность?
0: Достаточно посмотреть на демографические тенденции, чтобы понять, в каких регионах у нас рождаемость выше. Да, есть такая опасность.
1: Это именно опасность, ну или это просто, ну, ход времени? Как к этому относиться, как к опасности? Ну,
0: это везде ход времени такой, ведь и население в США меняется, и демографически там доля белых падает, а доля других растет. И в Европе тоже меняется.
1: Вопрос, вы переживаете из-за этого или нет? Как просто, как это, вот как гражданин это, России. Вы переживаете за это?
0: Во-первых, я за это не переживаю, потому что я до этого уже не доживу.
1: Не, ну так рассуждать
0: это
1: нельзя.
0: Это все-таки не вопрос ближайших там лет или там пары десятилетий. Это вопрос нескольких десятилетий, может быть, даже вот до конца века или там до середины века. Поскольку до середины века я точно не живу, поэтому мне это по барабану. Разбирайтесь с этим сами.
1: Вот все ясно, да. Спасибо большое. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Бовт знает телеграм-канал, подписывайтесь. Были здесь, остались довольны. До свидания.
0: До свидания.
2: Бовт и Панкин. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
8: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
9: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
2: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
10: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Некоторые виды бабочек летом совершают миграции на тысячи километров. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
11: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
12: В Москве полночь. В Оренбурге 2 часа. В Барнауле 4. В Южно-Сахалинске 8 утра.
13: Новости на радио «Комсомольская правда».